0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет-привет, друзья! Это «Пит-стоп», ваша любимая программа. И, конечно же, Аркаша, Оксана, Юля и я, Сергей. И сегодня мы поговорим на такую тему, которая вас, безусловно, беспокоит. Она называется «Гнев и раздражение». Если вы гневаетесь и раздражаетесь или хотите от этого избавиться, вам нужно послушать нас. А мы сегодня тоже с вами попытаемся, да, понять,
4: сказать, что это
3: такое.
4: Что-то умное.
3: Чтобы не умное, а лучше то, что реально у вас было в жизни. Расскажите, что такое гнев? Оксана, что такое гнев, скажи?
4: Я считаю вообще, что гнев и раздражение – это разные вещи. Гнев, я слышала, что бывает праведный и неправедный. То есть гнев, в принципе, это может быть неплохо, а раздражение, наверное, плохо всегда. И я, бывает, этим страдаю.
3: Бывает?
4: У меня бывает такое, честно скажу откровенно, я, бывает, раздражаюсь.
5: Клуб анонимных раздражителей.
3: Аркаш, поделись с нами, ты раздражаешься.
5: Да нет, просто мне кажется, все это, как сказать, гнев, да, может быть, он и праведный, но люди не умеют этим управлять. У Господа, да, может быть, праведный гнев. Люди не могут проявить его. А у нас сплошные, опять же, свои какие-то невыгоды, а вот мы чаще всего себя лелеем в этом, в гневе, в раздражении. Почему нас раздражают люди остальные? Ну, потому что мы чаще всего огораживаем себя каким-то полем, какими-то правилами. Людям об этом не сказав, они пересекают эту черту и начинают нас раздражать.
6: В общем, мы гневаемся, когда касаются нашего «я», да, наших границ.
5: Да.
6: Ну да.
5: Когда задевает чутко что-то, нотки наши прям, которые мы не хотим, чтобы...
3: Аркаш, а ты можешь вспомнить, когда последний раз ты гневался?
5: Раздражался.
3: То есть ты не гневаешься, ты раздражаешься?
5: Да нет, почему гневаться? За рулем всегда раздражаешься. Честно говоря, прям постоянно.
3: Я тебя понимаю.
5: Вот.
3: А еще хорошо, когда не работает сигнал у тебя. То есть, да. Это очень воспитывает, кстати, знаешь. Когда сигнал не работает, ты не можешь дать понятия
5: себе. Бьешь по рулю, только соседний водитель видит, что происходит.
3: Так, ну...
4: Почему за рулем? Я рядом сижу, очень гневаюсь на все происходящее вокруг ситуации.
5: Вот. А так... Ну, опять же, у меня, наверное, связано вот с тем, что бывает... Когда пытаешься успокоиться, например, чаще всего, ну, у меня терпение, конечно, преобладает. Почему меня, может быть, кто-то не видел гневающимся, если я не хочу это показать, то это чисто вот из-за терпения, из-за какой-то... Мне потому что раньше всегда говорили, родственники, друзья, как ты своего брата терпишь? Даже родственники.
3: Даже мама, да, сказала?
5: У меня тетя приезжала и говорила... Аркаш, как ты с ним живешь? Просто, ну, как-то вот так вот. А мне вот казалось, это нормально, у меня брат, все нормально. Благодаря терпению, конечно, можно много чего, но его нужно тренировать.
3: А мне кажется, знаешь, что вот у нас гнев возникает тогда, когда мы просто не хотим как-то привыкать к ситуации или не хотим принимать человека, как он есть, или не хотим сами что-то менять. Гнев – альтернатива терпению, альтернатива, как говорится, по твоей борьбе. Ты можешь, например, есть ситуация, которая тебя раздражает, и больше, например, да, которая вызывает в себе гнев. Но есть, у тебя есть выбор гневаться, то есть не хотеть, не принимать никаких вот решений рациональных, не думать, не анализировать, а просто выпустить эмоции. А у тебя есть другой вариант. Ты можешь, например, постараться понять, почему это произошло. И постараться подумать, как ты можешь сделать так, чтобы это исправить, или, например, чтобы перевести в другое русло. Например, у меня в семье папа очень похож с брат. Брат весь пошел в отца. У меня отец такой вспыльчивый, немного характер у него. И у брата тоже вспыльчивый характер. Я больше пошел в маму, которая более спокойная, я более спокойный. У меня с детства всегда была привычка, когда начинал папа, что-то у меня брат натворил, там, мы натворили, или брат натворил, отец там начинает сразу ругаться. Вот, мама тоже обижается, например, что они там ссорятся, и там мы вместе. Я всегда был так, ну, старался быть таким миротворцем, это так, надо сейчас подумать, что-то это вырулить в другую сторону. Или как-то так вот, ну, постараться. Но, конечно, не всегда получалось. Часто я тоже любил там, да, все, я там тоже, все плохие, я тоже плохой, если пойдем, давайте там вместе подеремся. С братом тоже очень часто. Но, ну, как-то, когда взрослеешь, начинаешь понимать, что гнев не всегда тебе на руку. Очень часто тебя просто, ну, это наоборот, все против тебя работает. Потому что ты, когда в семье, тебя могут терпеть, твой гнев. А когда ты на работе, и что-то случилось так, и ты хочешь прогневаться, извините, тебя просто вытурят, ну, и другого найдут. Или там, например, ты, твое поведение может тебе помешать. Поэтому,
5: вот. Чаще всего, ну, вот как раз сдержанность от гнева, от раздражения показывает твою силу. Сколько ты сможешь вытерпеть. Но вот у меня вопрос созрел к вам. А полезно ли это? А нужно ли это? Сдерживать гнев, сдерживать те эмоции. Не накопится ли это такой ком, который сам себе, сам тебя и раздавит просто в этом? Ты просто зачахнешь, ты, значит, перестанешь общаться со своими любимыми людьми. Как вы скажете?
6: Мне кажется, держать гнев в себе – это, ну, несколько неразумно, потому что он тебя съест изнутри. От гнева, говорят, очень много болезней, и нервничаешь. И, в общем, вся жизнь не мила, и многие заканчивают жизнь самоубийством. Есть такое красивое слово, мне нравится, звучит как сублимация. Это когда ты те чувства, которые в тебе гнев поднимают, все отрицательное, переводишь в положительное русло. Находишь что-то положительное в этом моменте и туда переключаешься.
5: Ну, получается, тогда все-таки правильно высказать, или стерпеть лучше?
4: Ну вот у меня, когда возникает такое раздражение, да, я для себя нашла выход. Я обычно стала замечать, что когда я сразу высказываю все, да, вот сразу выскажу, столько могу глупостей сказать, например, потом я жалею об этом и думаю, или там принимаешь какие-то решения там скоропостижно, все, я не буду с этим человеком общаться никогда. А проходит время, ты понимаешь, что, ну, все равно прощаешь, и все равно будешь как бы относиться по-прежнему к человеку. Просто я для себя решила так, что я лучше сдержу в себе, пройдет время, я успокоюсь, и тогда я скажу человеку совсем, ну, уже по-другому совершенно это.
6: Да, лучше отойти от ситуации. Кому-то помогает досчитать до 10 в спокойном состоянии, потом сказать, подожди,
4: это через 5 минут я тебе скажу. Это не помогает.
3: Знаете, сейчас вспомнил мультик «Том и Джерри», когда Джерри что-то сделал такое, что или Тому на ногу наступил, там, и палец у него бу-бу. Он, знаешь, чтобы дома не кричать нельзя, он выбегает на улицу, выкричился, зашел уже спокойнее такой, все нормально, и дальше гоняет за Джерри. Вот, ну, напоминает такую ситуацию. И еще, у меня есть знакомая семья, которая, то есть отец такой тоже очень вспыльчивый мужчина, жена его, наоборот, очень такая покладистая, тихая, которая все понимает, все переносит и так далее. И он постоянно, вот мужчина, он постоянно, когда у него что-то случается, или он всегда его выливает сразу. Всегда говорит, если что-то не нравится, он говорит, выключите, все нормально. Но потом как бы они любят друг друга, все хорошо. Но причем он всегда очень здоровый человек. И его жена говорит всегда, а наш папа почему здоровый? Он всегда все выплескивает, весь негатив. Вот, и как бы поэтому у него ничего внутри не остается, то он здоров. А есть, наоборот, мужчины, которые, например, всегда оставляют все себе и, ну, и говорят, что реально негативные эмоции, когда они внутри копятся, это вредит здоровью. Но стоит ли реально, ну, выплескивать свой гнев постоянно и всегда?
5: Не, ну ведь это, получается, плохие эмоции, гнев, грязь вот эта вот как раз, которая нас заставляет чахнуть, да? Мы выливаем их на других. Так получается, мы вредим другим, мы просто выливаем это на других.
3: Они собирают,
5: ну да, это же тоже неправильно.
3: Или мы привыкли говорить, ты же мой друг, давай выслушай меня, выслушай все, что у меня есть плохое. И потом, вот, хорошо, я выслушал, а твой друг, хорошо, я рад, что тебе хорошо, а зато я теперь с твоими проблемами.
5: А то я теперь как помойное ведро, в которое ты все впитал.
6: Нет, мне кажется, есть люди, которые просто четко ограничивают. Вот кто-то на меня гнев выливает, зачем мне это? Мне это не надо. Они как бы ставят некую стенку. А есть люди, которые как губка все впитывают. Просто от самого человека, ну, как бы, сам человек определяет, что он сейчас делает. Впитывает чужой гнев или ставит себе барьер, и это все как бы как с гуся вода снимает.
5: Ну, опять же, еще разберем тогда близких людей. Когда близкий человек начинает тебе говорить, ну, это тоже сложно от него отгородиться и сказать мне по боку, что твой гнев сейчас у тебя там преобладает, кипит. Всяко ты его выслушаешь и попытаешься его понять.
4: Я слышала, как ты говорили про мужа и жену, да, что есть два типа людей. Одни кипятильники, другие холодильники. То есть кипятильник — это человек, который вот как раз холерик, да, раздражается постоянно. Этому человеку нужен холодильник. То есть такая жена, которая всегда остудит, все будет хорошо. И наоборот также, да? Но если встречаются два кипятильника, это жесть.
3: Это классно.
4: Или два холодильника, которые такие сидят друг другу.
3: Может, тебя успокоит? А может, тебя успокоит?
5: Да. Давай поговорим об этом.
3: Ну вот я так и не понял, друзья. Мы говорим, я не понял, какой гнев хороший. Потому что мы сейчас говорим о том, что нельзя выливать гнев. Надо его... Ну, как бы, получается, и нельзя выливать близким, потому что получится, что мы на них... И нельзя оставлять себе, потому что здоровье вредим. А что тогда делать?
6: Может быть... правильное русло направлять.
5: Например? Мне кажется, вот, ну, от меня, как совет, как я чувствую это нужно к этому рационально. Потому что спешка, как всегда, много поговорок у нас ведет к глупости. Получается, гнев мы выливаем тоже в порыве... в быстром потоке, и это получает, бывает, глупость напоминает. Просто высказал, и даже по себе могу сказать, например, близкий мне человек, мама, может меня, да, выслушать, она слабая женщина, а я вот такой вот уже вымахал детина, я что-нибудь сказал, раздражаешь меня, все, отойди, или что-нибудь еще, вот так как-то. А потом буквально же, может кто-то со мной согласиться, буквально отвернулся, ушел в другую комнату, не прошло полминуты. Ты уже думаешь, зря я сейчас обидел человека. Ну, потому что вот сейчас я нормально, спокойно, и уже там...
3: А у нее это осталось, да?
5: Да, потом подходишь и извиняешься. И чтобы вот этих вот не делать лишних шагов, вот сначала вылить, а потом идти извиняться, мне кажется, лучше нужно перенаправлять и... фильтровать тот гнев, который ты можешь все-таки человеку высказать, и в каком порыве.
6: Какими словами, с какой
5: интонацией? Словами.
3: Вот в Библии не зря написано: гневаясь, не согрешайте.
6: Солнце да не зайдет в гневе ваше.
3: Да, гневаться можно, но получается, гнев — это не то, что мы привыкли сегодня знать, это ор такой, да, это крик, это слова такие не очень
6: приличные.
3: Кулаки, да. А гнев — это чувство, может быть, высказанное в каких-то словах конструктивных, да? Может быть, критика, может, конструктивные какие-то замечания и так далее.
4: Да, чтобы проявлять... Сейчас, секунду. Чтобы проявлять гнев, вот этот, как бы, праведный, да, нужно, мне кажется, обладать очень, очень величайшей мудростью. Потому что вот как раз то, что вы говорили, сказать надо уметь, да, человеку. Настолько, как бы, надо себя контролировать и держать себя вот в рамках таких. Даже вот это не справедливый такой гнев, так скажем, а вот это такое, скажем... Поведение естественное должно быть. То есть ты должен естественно так вести себя, естественно сказать человеку то, что ты хотел ему сказать, спокойно. Ну так, все-таки с гневом, раз уж мы о нем говорим.
6: Но прежде чем это будет естественно, этому надо учиться. Я вспомнила одну историю про гневливого сына. И его отец ему сказал: всякий раз, когда ты будешь гневаться, забивай гвоздь в забор. Сын очень долго гневался, и весь их забор был покрыт гвоздями. Ну, там, к какому-то моменту сын стал справляться с этим чувством, и гвоздей стало забиваться все меньше. В какой-то момент прекратил, пришел к отцу и говорит: папа, я справился с чувством гнева. И отец ему говорит: теперь всякий раз, когда ты будешь это делать, гвозди вытаскивай из забора. Когда гвозди в заборе закончились, они подошли к забору, и отец сказал: что ты видишь? Он сказал: вижу забор, в котором много дыр. Он говорит: вот так же с человеком, на которого ты выливал свой гнев. Он остался, но он дырявый.
3: Я помню, на одной молодежной встрече нам предлагали, тема была что-то про плохие эмоции, про краски нашей жизни, и предлагали в конце такой вот венич называется, одевать на руку, и каждый раз, когда ты выплеснул свои плохие эмоции, ну, например, ты не удержался, да, у тебя не хватило терпения, переодевать на другую руку. И вот так стараться, например, если ты один день выдержал, все, она остается, ты считаешь, один день. Если, ну, стараться, чтобы 30 дней у тебя сохранилась венечка на одной руке. И, так, как говорят психологи, 30 дней, когда ты, ну, как бы, 30 дней, когда ты что-то делаешь, это превращается в привычку. Вот, ну, это, может, это поможет, я не знаю. У меня пока не помогало.
4: А многие люди вот объясняют свое раздражение тем, вот, ну, вот я такой, у меня такой характер. Я холерик, понимаешь ли, я буду раздражаться, и все, это не исправить. Как, ну, что можно сказать на это?
6: Ну, нет таких людей. Допустим, даже те же самые холерики, если они хотят какого-то хорошего отношения к себе, они сделают все, в лепешку расшибутся, и там это... к ним будет хорошее отношение.
5: Это не холерики, это эгоисты. Это эгоисты просто, которые правду говорят, принимайте меня, каким я есть.
6: Тем не менее, когда им что-то надо, они готовы расшириться.
3: У меня отец, мне кажется, он был холериком. Он есть холерик, потому что был не может, да, так мы. Вот как, перед тем, как они поженились с моей мамой, да, я как бы сам точно не знаю, потому что я был еще маленький, но мне мама рассказывала, что отец был у меня очень вспыльчивый. Сейчас я знаю, каким его. Очень добрый, очень терпеливый человек. Потому что реально они в совместной жизни с мамой, они как бы друг к другу привыкали, друг к другу притирались, им приходилось идти на уступки. И вот в этом отношении они, человек может себя менять, потому что я знаю много примеров, когда человек меняется, это явно пример мой отец. Вот, и поэтому я могу с уверенностью сказать, что неважно, кто ты, холерик, сангвиник, флегматик, то ты можешь, как говорится, себе с собой работать и изменить себя в любой момент.
6: Не хочешь гневаться, работай над собой каждый день.
4: Я думаю, что первый шаг к тому, чтобы это устранить, это все-таки желание. Должно быть у человека желание, чтобы что-то начать делать. И желание.
5: Можно попробовать найти цель. Потому что любимый человек – это достаточно хорошая цель, чтобы
3: мотивация,
5: измениться.
3: Мотивация, да?
5: Какая-то, ну, для кого что может быть мотивацией? Та же самая хорошая работа, хорошие друзья – это тоже. Потому что если ты вот постоянно придираешься или что-то, свой гнев постоянно выливаешь, никого, чаще всего тогда получается, ты никого не слушаешь, только себя пытаешься выплеснуть, тогда получается у тебя и нет друзей, и близких тебе людей, ну и такой же социальной жизни, работы и всего остального.
3: Вот мы много говорили про гнев, а про раздражение я так и не понял. Давайте мы вывод про раздражение сделаем. Это вообще нормально раздражаться? Или это...
4: Досчитай до 10 было, чтобы сдержать раздражение.
3: То есть оно за 10 секунд проходит, ты считаешь?
6: Это реакция на какие-то обстоятельства раздражения. От тебя зависит, куда это раздражение тебя выведет. Либо ты будешь гневаться.
5: И нужно обдумать это просто.
6: Почему я раздражаюсь?
5: Буквально полсекунды подумать, чтобы понять, правильно ли сейчас делаешь. И
3: хорошо. Друзья, мы вам желаем не раздражаться, не гневаться. Дарите вашим близким и родным только хорошие и приятные эмоции. И чтобы все у вас было хорошо, и чтобы Бог вам помогал в этом. Спасибо. Пока!
0: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Я сегодня хотел размышлять вместе с вами на тему, которая будет в контексте прошедшего праздника 8 марта. Конечно, я не буду говорить о 8 марте. Вот, я буду говорить о женской красоте. И у меня тема называется так: «Ах, какая женщина! Ах, какая женщина!» Ну, я понимаю, что к красоте женской можно по-разному относиться, и это не очень однозначный вопрос. Тем не менее, мне бы хотелось, чтобы мы именно поразмышляли о женской красоте и посмотрели о том, что вообще Священное Писание про женскую красоту говорит. Да? Интересно вам узнать, что она вообще говорит про это? Вот. Попробуем с вами, да, это сделать. Но я начну с одной истории. Возвращались как-то два монаха в свою обитель. Путь их пролегал через реку, которая из-за дождей сильно разлилась. Подойдя к реке, монахи увидели девушку красивую. Ей нужно было тоже попасть на другой берег, но без посторонней помощи она этого сделать не смогла. Обет строго запрещал монахам прикасаться к женщинам. И молодой монах, заметив девушку, демонстративно отвернулся от нее. А старый подошел к ней, взял ее на руки, перенес ее через речку, ну и пошел дальше. Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но у самой обители молодой монах не выдержал и сказал: «Как ты мог прикоснуться к женщине? Ты же дал обет!» На что старый монах ответил: «Я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих пор ее несешь». Да, я думаю, вы поняли, да? Видите, отношение красивой женщине, девушке может быть разным. И, к сожалению, иногда у мужчин в этом вопросе серьезные проблемы возникают. Да? Как принять красоту женщины? Как ее принять? Видите, один мужчина может спокойно к этому отнестись, а у другого начнутся проблемы. И его будет кошмарить. И он даже не будет знать, что с ним, что делать теперь. Вот давайте попробуем в этом вопросе разобраться. Во-первых, я начну с самого простого, с того, чтобы мы попробовали понять вообще красота Божия. Она от Бога или она от дьявола? Мне вот хотелось бы у вас спросить. Кто сотворил женщину красивой? Дьявол сделал из-за грехопадения женщину красивой, чтобы обольщать мужчин, да, своими глазками? Вот. Или Бог сделал женщину красивой? Как вы думаете? Бог. Все с этим согласны? Или есть кто-то, кто считает, что дьявол здесь приложил руку свою? Есть кто считает, что дьявол, сатана, приложил руку? Ну-ка, мне бы хотелось знать. Никто не верит, да? Нет никого. То есть мы все видим, что когда Бог сотворил этот мир, и помните, каждый день, когда Он творил, Господь говорил что? Хорошо. Но когда завершился последний день, что сказал Бог? Весьма хорошо. И это последний день, конечно, это итог может быть всего Божьего творения, а может быть и момент отсылка к чему, что в последний день был сотворен кто? И мужчина, и женщина. Весьма хорошо. Поэтому я считаю лично, что, ну и церковь так тоже воспринимает, и Библия об этом говорит, что женская красота, дорогие мои братья и сестры, это Божье творение. Это вкус Бога. Поэтому, когда я вижу женщин красивых, я думаю, какое у Бога вообще хорошее чувство эстетики, красоты. Правда ведь? Бог прекрасен. И когда Он это делал, творил, Он сотворил красоту. Вот. Это первое. Это очень важно. Теперь давайте мы более детально посмотрим. Давайте посмотрим на красоту женщины в Библии. Просто вот так будем с вами некоторые тексты читать и смотреть. Итак, начнем с самого первого случая. Это Бытие, 12 глава, 11 текст, где идет упоминание о женщине, о Саре, о том, какая она. Давайте. Итак, Бытие, 12 глава, 11 текст. Говорится о том, да, Авраам, когда они идут в Египет, беспокоится о чем? Скажите, пожалуйста. 12, 11. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасна видом». Ты женщина прекрасна видом. Конечно, здесь мы можем сказать: окей, это просто мнение Авраама. Вы знаете, вот у каждого мужчины своя красота, свое понимание о красоте, правда ведь? Да, и поэтому, если эту женщину он любит, то, конечно, она для него всегда, всегда красива, всегда желанна и так далее. Да. И это как бы оценка его. Для другого мужчины, может быть, эта женщина не в его вкусе, как говорится, да, и поэтому ему как бы так параллельно от этого. Ну, а давайте смотреть дальше. 13 стих. «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Кто увидел, что Сара весьма красивая? Египтяне. То есть Авраам же не бегал и не говорил: «Правда, моя женщина красивая? Скажите, пожалуйста». Он же не проводил соцопрос, правда, да, на предмет красоты Сары. Это увидели другие люди. Поэтому, понимаете, что здесь нужно понимать, что это не только субъективная оценка красоты, но и другие люди могут увидеть, что женщина тоже красива. Другие люди эту могут красоту оценить. Поэтому здесь не совсем фактор объективности, субъективности, здесь есть и фактор объективности. Да, египтяне увидели, что Сара действительно, и причем, смотрите, весьма красива. Ну и, конечно же, они это увидели и сказали об этом фараону, и фараон ее взял. Ну, дальше вы знаете, с чем это все закончилось, слава Богу, Господь вмешался. Да, с Авраамом, конечно, тут серьезные проблемы, если честно, да, вызывает... Но это отдельная история, мы не будем сейчас пока этого касаться, иначе мы далеко уйдем. Теперь давайте мы посмотрим с вами на Бытие, 29 главу, стих 17. Когда сравнивается Лия и Рахиль, то про Рахиль говорится о чем? «Была красива станом и красива лицом». То есть снова подчеркивается о том, что Рахиль была красива станом и лицом. Ну, лицом понятно, что женщина красива лицом, понятно. Здесь лицо не скроешь, его видно. А когда употребляется выражение «красива станом», можно мне уточнить, это что значит? Фигура. Да, это фигура. То есть по фигуре можно увидеть, она красивая или нет, оказывается. Понимаете? Насколько она стройна, да, и так далее. Поэтому, когда Библия, ну, можно на самом деле больше привести текстов, если мы будем смотреть дальше, отталкиваться от Бытия, например, да, если мы посмотрим, например, про Авигею тоже сказано. Помните ее, да? Авигея. Такую женщину, которую потом Давид возьмет в жены. Что про нее сказано? Там описывается история, да, ее мужа вначале. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. А он человек жестокий, злой нравом, он был из рода Халева. Ну, вот здесь такое идет описание. Но когда говорится об Авигее, тоже подчеркивается ее красота. Я не буду сейчас подробно, вот прямо, вот, знаете, описывать все эти тексты, где используется этот глагол. Но очень часто вот это выражение применяется к женщинам, когда говорится о том, что она была красива станом и лицом. И вот у меня вопрос. Зачем вообще на это обращать внимание? Более того, ведь Моисей, как автор книги «Бытие», когда он записывает книгу «Бытие», он же не видел свою дальнюю родственницу, от которой произошел он сам. Так ведь? Он не видел. И откуда он вообще об этом узнал? Потому что были сказания. В то время, когда не была развита письменность, люди передавали какие-то истории, богооткровенные истории Божьего народа, да, они передавались через сказание, то есть через рассказ. И этот рассказ повторялся. Садился глава семейства вечером и рассказывал историю, и повторял ее, может быть, множество раз. И дети слушали эту историю, запоминали ее, передавали ее своим детям. И таким образом так передавалось предание, рассказы истории, которые, естественно, дошли уже до времен Моисея. И Моисей решил это систематизировать. Хотя книга «Бытие», если учитывать, может, я отвлекаюсь, она редактируется потом, позднее. Добавляется некоторый момент в книгу «Бытие» еще позже. Но я просто говорю о том, что Моисей это не выдумал и сочинил, понимаете? Знаете, да? Это было на самом деле так, это передавалось. И он собрал вот эти сказания, эти истории, которые были в реальной жизни патриархов, и это все записал. Но ведь они это передавали, что она была красива. Значит, люди воспринимали красоту как? Красоту женщины как воспринимали? Ну, нормально. Понимаете, если бы они относились к красоте, как это соблазн, это все от дьявола, это греховно, на это нельзя смотреть, нужно закрывать глаза, отворачиваться, да, и тому подобное, и так далее, то, наверное, бы вряд ли в Библии вообще эти моменты упоминались. А поскольку они упоминаются в тексте Священного Писания, то это говорит о том, что вообще-то богодухновенные авторы тоже воспринимали, и сам Бог воспринимал женскую красоту как, норма, это нормально. Это Божье творение, женщина такой сотворена. Кстати, даже про мужчину, про Иосифа, тоже говорится о том, что он был красив станом и лицом. Про Давида тоже будет сказано, что он будет красив станом и лицом. Иногда про мужчину тоже об этом говорится. И когда есть такие упоминания, то мне и для меня это свидетельство о том, что Священное Писание к этому относится нормально. Есть еще другое слово, конечно, которое используется по отношению к женщине, это слово вообще просто хорошо, прекрасно и добро и так далее, да, когда тоже описана красота. Вот. Но что у нас возникает? Возникает некая сложность. И в чем эта сложность состоит? Есть две крайности в понимании красоты. И нам их нужно уяснить, чтобы был как бы цельный взгляд на женскую красоту. Первая крайность – я бы не сказал, что это крайности, а такие, знаете, границы, да, которые, куда человека может завести и исказиться цельный взгляд на женскую красоту. Цельный взгляд. Первое, вот такой край, это стыд. Сейчас я поясню. И второй край – бесстыдство. Но я специально взял два таких слова, как бы одинаковых, да, стыд и бесстыдство, показать, что я имею в виду. Конечно, в Библии тоже описан стыд, но я немножко о другом говорю стыде. Дело в том, что и стыд, и бесстыдство, два таких слова, если мы говорим в социальном плане их, то эти два слова, они навеяны культурой. Они навеяны определенной эпохой и определенными представлениями о красоте и отношении к ней. Если мы берем вообще историю, например, историю. Так, сейчас, минутку. Там иудаизма, да, или христианство, то что мы увидим? Как в разные эпохи, даже в иудаизме и в христианстве, было отношение к женской красоте? Например, простой пример. Все вы знаете Библию. И в ней, в Ветхом Завете, есть такая книга, которая тоже описывает женскую красоту очень подробно. Со всеми прямо описаниями, пусть даже и лирическими, пусть даже метафоричными, возвышенными, поэтическими, но очень страстными, очень пламенными и яркими образами. Что это за книга? Видите, книга «Песнь песней». Как такая книга, простите меня, очень откровенная, оказалась в богодухновенной книге? И на самом деле даже для многих раввинов это была очень такая непростая задача, хотя в иудаизме нормальное было отношение, я подчеркну, и к сексуальности, и к женской красоте. Тем не менее, некоторых раввинов это тоже смущало. Например, я приведу цитату из одной книги, которая называется «Пламя Яхве», известного нашего адвентистского богослова. Ричарда Дэвидсона. Я, кстати, вам рекомендую всем прочитать эту книгу. Правда, там 1000 страниц. Это такая толстенная книга, но это исследование нашего богослова Ричард Дэвидсон «Пламя Яхвы». Кстати, эта книга была выпущена и не только в издательстве «Источник жизни», но еще совместно с издательством светским «Эксмо Москва». Очень-очень хорошая книга. Приобретите ее, она есть даже в электронном виде, то есть в электронном магазине можно ее купить, либо если вы оценители, как скажем, бумаги, да, то вы можете купить бумажную версию. Можно заказать на магазине, если не ошибаюсь, это сайт есть «Источника жизни», 7 книг, по-моему, называется. Набирайте 7 книг, попадайте на сайт «Источника жизни», там можно заказать эту книгу. Если вы осилите 1000 страниц, но тем не менее, я вам рекомендую прочитать, потому что это реально потрясающее исследование и такой сбалансированный взгляд на сексуальность. Возможно, многие ваши понимания и представления об этом как-то изменятся, и более книга поможет приобрести такой цельный взгляд. Хотя я понимаю, что читать много для некоторых людей очень, наверное, тяжело, особенно 1000 страниц. Сколько я? Целый год буду ее читать, да? Учитывая современного человека, который читает маленькие, только вот коротенькие сообщения. Да, мы же привыкли уже. Это страшно, кстати, на самом деле, отвлекусь. Страшно, когда мы читаем вот эти вот только новостные ленты, когда, вы знаете, да, работает один только палец.

Смысл тайный, духовный, а не буквальный. Когда Акива, ну, раби Акива, назвал «Песнь песней» святым святых, он, видимо, считал, что песнь – сложная аллегория исторических взаимоотношений между Шехиной, божественным присутствием в святом святых, и народом Израилевым, начиная со времен Исхода и до прихода Мессии. Видите, как интересно? А если мы посмотрим дальше, о чем пишет Ричард Дэвидсон, именно о христианстве уже, да, то он говорит, что христианские аллегористы пошли дальше раввинов. Они не только сочли буквальный смысл второстепенным, но и почти совсем от него отказались. Под влиянием греческой философии, платоновского дуализма и стоицизма и эллинистических римских культов они постулировали дихотомию, то есть двойственность, между плотским и духовным началом. Чистота стала ассоциироваться с половым воздержанием, а всякие телесные удовольствия, в том числе сексуальные, сочли чем, скажите, пожалуйста? Злом и грехом. Это реально. Если мы посмотрим на историю, то мы видим это, в принципе, во многих религиях. Отношение к женской красоте становилось очень непростым. И именно иногда религия осуждала женскую красоту. Понимаете, возводила ее в рамках чего? Что это все греховное, дьявольское, это ведьма. Понимаете, это она своими чарами, своей красотой мужчину заставляет идти за ним. Да? Как в одной истории, однажды к одному, к философу подошла женщина, такая очень красивая, и говорит, вот за тобой, вот у тебя есть же ученики? Есть. Вот они за тобой ходят, ты их учишь всю жизнь фактически, да? Да. А вот стоит мне их пальчиком поманить, и они сразу за мной пойдут с легкостью, да? Вот примерно что-то в этом роде. Да, и вот именно это смущало. Цельный взгляд на женскую красоту смущал. И, соответственно, красота объявлялась чем-то порочным, злым, греховным, дьявольским, да? Вот. Но это мы говорим о стыде. Почему я именно говорю стыд, крайность? Потому что определенные общества, да, пусть религиозное или светское даже, например, в советской власти же, помните, да, фразу такой секса, чего? Нет в СССР. Кстати, все, это проповедь 18+, будет, да, ведь уже? Все, надо маркировать. 16+? 16+, маркируйте. Вот. Так вот и о чем? Что вроде бы и светское государство, да, но тоже осуждались, тоже на определенные стандарты внушались, ну, гражданам, да, в сознании. И, соответственно, к красоте было такое отношение стыд. Это одна крайность. Но если мы смотрим другие какие-то эпохи, особенно современную культуру, культуру клипов, культуру потребления, чем стала красота женская? Это бесстыдство. Потому что, ну, честно сказать, на экранах стало показываться, транслироваться именно женское тело, да. Помните стандарт красоты, какой стал навеиваться и навязываться, да, массовой культурой? Сколько там? 90, 60 на 90, да. И многие женщины красивые стали использовать их красоту, стали использовать как именно сексуальность, как реклама, построенная на сексе, фильмы на сексе, музыка о сексе, журналы, посвященные для мужчин. Именно, да, тело красиво, но именно тело. То есть, понимаете, получается, красота женская отрывается от ее личности, от ее каких-то качеств, да, и начинается культивироваться сексуальность. Это разные вещи, кстати. Красота и сексуальность – разные вещи. Но это начинается становиться определенной нормой. То есть это нормально. Да? Одежда делается и создается такой, чтобы подчеркнуть женскую красоту, женское тело, ее фигуру, ну и так далее. Не буду описывать, а то точно уже будет 18+, или 21+. Но это другая крайность. Видите? С одной стороны, где красота женщины становится под запретом, и она смущает, да, и вроде бы как бы это греховно, нельзя и тому подобное. А с другой стороны, красота начинает выпячиваться, то есть она начинает превращаться в культ,
да, где красота становится вот

она выплескивается, да, в эфир, так скажем, транслируется. И это серьезная проблема. И для мужчины, на самом деле, очень тяжело, современному мужчине очень тяжело реально справиться с этим. И уже начинаются вот здесь разные отношения. И здесь я хотел бы вспомнить одну очень интересную историю. Как нам обрести? И потом мы поговорим немножечко вот уже о такой цельном взгляде Библии, а красота с чем связана. Однажды наставник, то есть такой опытный, зрелый монах, старец, пошел со своими учениками в город, то есть из монастыря они пошли в город. И вот, когда они входили в город, то в городских воротах они увидели женщину очень красивую, который в эти ворота входил. Ну, монахи по завету сразу что сделали? Накинули свои капюшоны и отвернулись, то есть спрятав свои глаза от взора, да, чтобы не наблюдать за женщиной. Потому что у них уже начались там серьезные проблемы. Но им стало любопытно, а что в это время делает их старец, наставник? И они с капюшонов подняли глаза и стали над ним наблюдать. А он стоит и смотрит на эту женщину. Как она входит в ворота, понимаете, как она идет. И он за ней наблюдает. О, вот она скрылась. И они его толкают и говорят: «Да как же так, отче, ты нас учил, не смотри на женщину с вожделением, а сам любовался ей». На что старец ответил: «Я увидел в ней красоту Божьего творения, а вы увидели в ней повод для страсти, для похоти». Видите? И вот здесь, мне кажется, очень важный подход, который нам нужно научиться выработать, что есть действительно страсть и есть похоть, а есть нормальный взгляд на женскую красоту. И когда мы смотрим вообще на все, что красиво и создано Богом, мы красотой с вами что? Восхищаемся. Нормальное чувство, которое у нас возникает от красивого, это что? Это восхищение, это некий трепет, это радость от соприкосновений к красивым. Вам нравится это? Это красиво? Нравится. Мы смотрим на красивые цветы, и что мы? Мы же не испытываем сексуальное желание. Простите меня, да? Хотя, может быть, бывает у людей какие-то сексуальные расстройства и отклонения. Это может быть. Но мы не испытываем к этому. Мы чувствуем восхищение. А есть, дорогие мои, есть обольщение красотой. То есть можно восхититься женской красотой и сказать: «Слушай, ты прям выглядишь сегодня красиво, да, ты красивая, да». Я не считаю в этом проблему, что не только можно жене об этом говорить: «Так, у меня все, проблемы у меня начнутся, праздник закончится». Нет, все нормально, мы понимаем друг друга. Вот, у нас все хорошо, это так, да, вот. Можно женщине сделать комплимент, что она красива. И в этом не будет никакого сексуального контекста, это нормально. Хотя я понимаю, что здесь могут быть что? Проблемы. Пастор, у тебя будут проблемы после богослужения. Я помню, в одной церкви, но так получилось, что мы уже хорошо знали друг друга, да, знали людей. И я прощаюсь с людьми, каких-то сестер за ручку держу. Кто-то подходил ко мне, хотел меня обнять и обнимал. И подходит ко мне один брат и говорит: «Брат, слушай, пастор, ты что-то уже вообще это? Ты сестер за руки трогаешь, ты их обнимаешь. Ты вообще, ты норма приличия-то вообще знай. Бога побойся». Я говорю: «Слушай, говорю, проблема не у меня, потому что когда я прикасаюсь к нежной женской ладони, я нормально вообще воспринимаю. Красивая женская нежная рука. Поздоровался и все. И обнял. И у меня в этом дальше нету никаких движений. А вот проблема, наверное, у тебя, потому что у тебя там идет уже что? Движение. Поэтому если у тебя проблемы, ты воздерживайся, да, от этого. Ну, а у меня нормально с этим, все хорошо». Я разделяю, и это нужно разделять. Есть нормальное восхищение красотой, в том числе и женщина. Мы же сказали, что женщина – Божье творение, Божье создание. Правда ведь? Не создание дьявола. Не она искусительница и соблазнительница. Понимаете? Проблема в страсти. Страсть тебя соблазняет и вводит в грех. Не женская красота,
а именно страсть. Проблема внутри тебя. И эту проблему внутри тебя и нужно как-то решать. Не дело в женщине, не дело в ее теле. Дело в тебе. Ее тело прекрасно. Она красива. И слава Богу, что у нас женщины красивые есть, потому что они нас радуют. А вот обольститься можно. И вот здесь нам нужно как раз научиться найти вот этот баланс. Смотрите, когда Библия говорит о женской красоте, она использует несколько таких вещей. Первое. Женщина, когда говорится про Авигею, что женщина была красива лицом и умна. Вот это очень важно. Баланс. Но если мы посмотрим на книгу притчей, давайте мы откроем, сейчас скажу, какое место. Так, книга притчей. Посмотрите, пожалуйста, на притчи, 11 глава, стих 22. Давайте смотреть, это важно. Это важно. Что поможет женщине, да? С одной стороны, это первая крайность, мы говорили, стыд. Не нужно стыдиться. Особенно, когда общество навязало какие-то стандарты и женщину просто вот загнала куда-то. И с другой стороны, эта крайность какая? Вспоминайте. Бесстыдство. То есть вот они две крайности. Читаем. Притча 11 глава, стих 22. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина какая? Красивая и безрассудная. Здесь нужно понять, что отношение к красоте женской не в отрицательном плане, не в том, что она вообще красива сама по себе, а какая она? Безрассудная. Здесь добавляется важное. Вот видите, как Библия балансирует, как она грамотно Священное Писание нам преподает. Да, женщина красива, и если она умна, то это сбалансирует, то есть это дает такой цельный взгляд на нее. А вот когда она красивая и какая? И безрассудная, то что? То она похожа на кого? На свинью, да, с пирсингом, да? Вот, с кольцом. Да, здесь такой очень интересный образ, да, потому что, хрюшки как-то... Да, особенно если животное нечистое в Израиле, то, конечно, здесь показана степень нечистоты. Да еще нечистота с золотым кольцом. Вот этот образ. Но есть другой момент тоже очень важный. Давайте посмотрим, что еще важно учесть. Если мы читаем на книгу притчи, хотя там используется другое слово, то есть существительное, но оно тоже очень интересное. Посмотрите, притча 6 глава, стих 25. Когда говорится уже о мужчине, то используется важный момент. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя чем? Ресницами своими». Обратите внимание, вот о чем я говорил. То есть есть восхищение женской красотой и признание факта, что женщина красива. А есть момент, когда женщина тебя может что? Увлечь. И, кстати, здесь важный момент, обратите, если вы посмотрите на контекст, то вы увидите, что здесь говорится о женщине блудливой, то есть женщине, которая изменяет своему мужу. И у нее цель действительно мужичка другого, что? Читайте контекст. Заманить, затащить его в постель. И здесь немножко разный момент. То есть здесь тогда вот что происходит. Это вот как раз крайность вот эта, это бесстыдство. Когда женщина, используя свою красоту, использует ее как оружие, что сделать? Соблазнить, да, то есть уложить мужика, все, чтобы он, и он как этот, да, как на поводке. И вот тогда здесь книга притчи учит мужчину уже чему? Слушай, парень, ты давай-ка будь аккуратен, что женская красота может что? Что женщина может использовать красоту, и ты, если поведешься на эту красоту, то все, ты будешь как этот, овечка, ведущий на заклане, то есть тебя заколят, в жертву принесут. Поэтому здесь и нужно понимать. Но проблема в том, что не пожелай красоты ее в сердце твоем. Здесь красота не в женщине проблема, а в чем? А в твоем желании. То есть ты начинаешь желать. То есть есть физиология, братья и сестры, это очень важно, есть физиология. И физиология – это немножечко разные вещи. А есть похоть. И нам нужно научиться разделять. И именно физиология, когда, действительно, мужчина может возбудиться, увидев красивую женщину. У него может там что-то начать появляться. И это говорит о том, что мужчина сексуально здоров. Понимаете, о чем я говорю вообще или нет? Простите, что я уж такие темы поднимаю, но это важно.
А вот когда уже дальше ты начинаешь фантазировать, мечтать, раздевать и так далее, не буду больше, а то сейчас, братья, у вас с вами все в порядке вообще? Все хорошо? О чем я говорю, слава Богу. Не, просто я переживаю за вас, а то там уже, вот, мало ли, да. А вот здесь уже начинается, так скажем, аккуратно. Вот тут начинаются какие-то определенные фантазии, с которыми нужно понимать, что это в твоем сердце начинается играть уже не просто физиология, да. Ты уже начинаешь сам использовать физиологию для каких-то, ну, своих там целей, для удовлетворения, что ли, простите меня, и так далее. И важное качество еще женщины, которое именно возвышается и подчеркивается. Да, красота – Божье творение, но смотрите, какая женщина ценна для Господа. Читаем. «Миловидность обманчива, вы все знаете, да? И красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Вот баланс, очень важный баланс. Жена, боящаяся Господа. То есть, когда она действительно красива, рассудительно, умна и боится Господа, вообще потрясающе. Женщина просто восхитительна. Да? Достойна восхищения эта женщина, скажите? Ну, тут же написано, да? Что там сказано? Достойна хвалы. Можно эту женщину похвалить? Или нет? Можно. Библия хвалит, и ничего, и в этом это хороший комплимент. Вот, без задних мыслей. Да, но женщина безрассудная, и если она Господа не боится, то тут у нас начинается действительно серьезная что? Проблема. Потому что ее красота, к сожалению, она не знает, как своей красотой пользоваться. И тогда ее красота тянет ее в бесстыдство. То есть, с одной стороны, стыд, а с другой стороны, бесстыдство. И здесь важно понять и оценить именно свою значимость. То есть женщине крайне важно, с одной стороны, научиться принимать свою красоту. Сестры, милые мои, вы красивы, вы сотворены Господом, и эта красота – ваше свойство. И вы ее никуда не денете, и не надо ее в этом отношении, ну, как сказать, прятать в хорошем смысле слова, я говорю, да, потому что иногда бывает наоборот, вот, крайность. Здесь нужно, вы будьте самой, но избегать двух крайностей. И братьям тоже предстоит научиться собой управлять. С одной стороны, восхищаться женской красотой – это нормально, но не обольщаться женской красотой, потому что это уже ай-яй-яй, а-та-та по попке. Да, это уже нехорошо. Там уже пойдет у вас это. Серьезная проблема. Но в заключение, давайте я немножечко порадую наших сестер, чтобы они почувствовали ценность, что они, кто они, да, и чего они действительно стоят. Однажды два моряка попали на остров, где у вождя племени было две дочери. Старшая из дочерей была признанной красавицей, но одному из моряков запала в душу младшая, то есть которая не очень была красива. Он решил непременно жениться на дочери вождя. Моряк узнал, что в этом племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Самая лучшая невеста стоила 10 коров. 10 коров. Ну, вот так вот, такие цены, такие стандарты. Так вот, пригнал моряк 10 коров к хижине вождя. «Вождь, я пришел сватать твою младшую дочь. Я даю за нее 10 коров и прошу твоего благословения». «Ты что, шутишь? Моя младшая не стоит столько. Я хочу жениться именно на ней». «Хорошо. Но как честный человек я не могу взять 10 коров. Я возьму за нее 3 коровы». «Нет, я хочу заплатить именно 10 коров». «Ты не понимаешь. Моя дочь столько не стоит. Хорошо, возьму с тебя 5 коров. 10 коров, или я не беру ее в жены. Мне не нужна жена за 5 коров». Вождю пришлось согласиться. Моряк настоял на своем. И, наконец-то, она была выдана за моряка за 10 коров. Прошло несколько лет. И его друг случайно попадает на этот остров вновь. Он отправился искать своего товарища, расспросил людей, как найти друга, заходит в дом и видит, сидит его друг, а возле него дети играют, и женщина,
красавица, писаная, глаз не оторвать. Обнялись, поцеловались, порадовались, и он спрашивает, кто это? Ты что, разве не помнишь? Это моя жена. Да я помню твою жену, но это не она. Это она. Просто ты ее плохо рассмотрел. Да что же произошло? Как она так изменилась? Жена услышала их разговор и подошла и сказала, твой друг дал за меня 10 коров. У меня не было другого выхода. Мне пришлось перемениться. Да. Дорогие мои сестры, вы прекрасны. И вы Божье творение. Понимаете, Бог сотворил вас такими. Поэтому восхваляйте Господа и благодарите Бога за то, что вы прекрасны. Братья, посмотрите на ваших половинок. Обнимите, поцелуйте и скажите, как ты прекрасный, почаще говорите своим женам о том, как они восхитительны. И... Но не обольщайтесь. Не, женой можно своей, чужой нет. Да? Вот. Должен баланс. Пусть Господь поможет нам научиться принимать Божию красоту как данность. И не впадать в крайности. С одной стороны стыда, а с другой стороны чего? Именно бесстыдство. Благослови нас всех, Господь, помолимся Ему. Владыка Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сотворил мир прекрасным. Он восхитительный. И мы видим Твой вкус, мы видим Твою мудрость. Мы видим действительно, насколько Ты можешь творить и создавать такое разнообразие и делать мир прекрасным, восхитительным. И мы благодарим Тебя за женщин, за прекрасную половину человечества. И мы очень часто об этом говорим, особенно когда отмечаем их день. Но помоги нам, Господи, ценя эту красоту, действительно быть осторожными, чтобы не превращать женскую красоту в объект для страсти или похоти. И помоги, Господи, самой женщине почувствовать свою ценность. Помоги, Господи, избегать этих крайностей и сестрам в том числе. Дай, Господи, им мудрости, даруй им бояться Тебя и действительно жить праведно в этом мире. И нас, Господи, братьев, благослови, чтобы мы тоже могли научиться иметь этот здоровый баланс и здоровый взгляд на женскую красоту. Благослови нас, Господь, в этом. Ради Иисуса молимся. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Время от времени перед нами встает вопрос: в чем мое предназначение? И в чем оно заключается лично для меня? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как найти свое предназначение». И в гостях у нас путешественница, учительница английского языка для детей Алина Ронжина. Алина, привет.
2: Привет.
1: Я очень рада, что ты приехала к нам, отозвалась и пришла на эту передачу. Спасибо тебе.
2: Спасибо за приглашение.
1: Ты такая светлая, добрая, лучезарная. Вообще, ну, просто создаешь очень приятное впечатление такое. Видно, что ты достаточно ведешь активный образ жизни, ты много где бывала, видела различный менталитет, да, общалась с разными людьми. Скажи, пожалуйста, вот твое личное предназначение, ты всегда его понимала? Вот, может быть, с детства ты уже понимала, что ты к чему-то призвана? Или это позже у тебя появилось, уже, может быть, по окончанию школы?
2: Я думаю, что я не до конца до сих пор знаю, в чем заключается лично мое предназначение. То есть у меня есть какие-то мечты, цели, есть вещи, в которые у меня уже сейчас хорошо получаются. То есть я знаю, что вот на эту работу я могу подать заявку, и у меня все будет хорошо. То есть я буду чувствовать то, что я реализую свои таланты, и что это мне будет приносить радость, но, возможно, как бы есть что-то еще. Ну, так как я преподаю английский язык и в основном работаю с детьми, то я думаю, что мое предназначение, оно как раз-таки заключается в способности устанавливать хороший контакт с детьми и работать с ними.
1: Расскажи, пожалуйста, вот очень интересно, когда ты закончила школу, ты уже почувствовала, что вот что-то тебя внутри побуждает, да, вот определить свое предназначение жизненное, уже вот для себя лично поняла?
2: Я думаю, что это было раньше. Ну, малышей я любила с детства, то есть еще когда я была маленькая, я любила заказывать колясочки и очень долго мечтала, чтобы у меня были две сестренки, а сейчас они у меня есть. Вот, и то есть в какой-то степени я с ними практиковала вот то, какие игры с ними можно придумывать. У меня раньше были сомнения насчет того, что я хочу делать, какую профессию получать. Ну, и был выбор либо преподавать английский язык, либо работать с детьми там в каких-то других учреждениях, там в детском садике или в детском доме. Вот, ну, какой-то такой был выбор.
1: То есть у тебя, можно сказать, был какой-то уже определенный дар, талант к языкам, правильно? То есть тебе это нравилось?
2: Мои родители иногда дома говорили по-английски, это вызывало у меня любопытство, то есть они таким образом прятали какие-то секреты. Вот. И я очень любила читать, в том числе о путешественниках, и я мечтала, что я также когда-то смогу. Я понимала, что для этого нужен английский язык, поэтому я попросила родителей перевести меня в английскую гимназию, там, где я уже смогла лучше научиться английскому языку.
1: Тогда на тот момент ты уже понимала, что ты хотела бы куда-то, может быть, уехать, поработать где-то, где совершенно другой менталитет, другая
2: национальность? Да, я об этом думала, я об этом мечтала. Единственное, что как бы в то время еще не настолько был распространен интернет, поэтому я плохо представляла, как это будет выглядеть и что я там буду делать. Но как бы, да, я об этом думала.
1: А вот смотри, когда ты училась, да, когда ты вот заканчивала учебу в школе, потом институт, ты вообще себя как личность как можешь охарактеризовать? Вот какие присущи тебе были личностные качества?
2: Ну, я люблю помогать другим, в том числе на учебе. В остальном, как бы, мне довольно-таки легко удавалось строить контакты и с одноклассниками, однокрупниками, и с преподавателями. Ну, я думаю, что в основном все считали, что у меня достаточно легкий характер.
1: Здорово. Ну, я думаю, что это как раз и поспособствовало твоему вот этому быстрому, да, уже ведению и ходу диалога с разными людьми абсолютно. Ведь первая страна, куда ты поехала, это был Китай, правильно?
2: Или чтобы началось... жить, да, то есть полностью я переехала в первый раз в Китай, в Гонконг, но до этого я путешествовала, я была в Африке, просто в гостях у подружки. Целый месяц я там жила. До этого я еще ездила волонтером, ну, в Эстонию. Вот.
1: Это же просто разные концы земли, и вот сама, получается?
2: Да. Ну, То есть в Африку я полетела, когда меня пригласила туда подруга. Uh-huh. Она здесь училась в России, то есть мы уже хорошо друг друга знали. В том числе я что-то знала об ее семье, мы созванивались через Skype. Вот. И потом она, когда меня пригласила, то я немножечко подумала и решила, что да, я хочу.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот когда ты начинала уже общаться, разумеется, ты вот и английский язык тем самым практиковала, да? И ты встретилась вот с определенным менталитетом, да? Вот все равно он же, безусловно, разный, люди все разные, у всех разные характеры, порой их не всегда видно, особенно при первом каком-то знакомстве. Вот внутри что у тебя происходило?
2: С африканцами было достаточно легко. Может быть, было мне иногда необычно то, как они себя ведут. То есть они очень такие живые, радостные. Они могли петь, танцевать. Мне это очень нравилось, но я немножечко стеснялась, я не могла присоединиться к этому. Но возможно, что если бы я больше времени провела среди них, то, возможно, я бы могла также петь и танцевать. С китайцами было чуть-чуть сложнее, потому что я, когда приехала, то я ожидала, что, может быть, они не выражают какие-то эмоции. То есть, может быть, они более закрытые. И если африканцев я могла понимать, они всегда говорили по-английски друг с другом, то вот в Гонконге, это особый район Китая, там было сложнее, потому что люди со мной лично разговаривали на английском языке, а когда они разговаривали друг с другом, то они говорили по-кантонски, это диалект китайского. Я не могла понять ни слова. И то есть я захожу в класс, они смеются, я думаю, они смеются надо мной или над чем-то другим? Вот. Ну, и это был очень такой мощный стимул, чтобы начать учить их язык. И со временем я начала понимать то, что они просто умиляются над малышом и говорят, что он такой миленький, такой хорошенький, и что это совсем не про меня. Вот.
1: А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вообще дар языков, это же вот по-своему дар, я думаю, что это даровано Богом.
2: Это очень интересный вопрос. То есть, с одной стороны, да, есть у людей некоторых больше способностей к изучению языков, то есть любовь к языкам. Я очень люблю углубиться в лексикологию, этимологию слов. Это то, что я изучала в университете, и оно помогало мне в изучении некоторых языков. Но с другой стороны, я думаю, что может быть, это не дар какой-то или не предназначение, а просто когда ты погружаешься в среду, у тебя нет выбора. То есть, если хочешь покушать, надо попросить. Если ты хочешь что-то купить, нужно разговаривать с людьми. То есть это просто необходимость жизненная. Так что, в принципе, другие люди, возможно, тоже могут приехать за границу, и они заговорят, просто потому что это им будет очень сильно нужно.
1: Ну да, это вот ты правильно подметила, что как вот уже необходимость. То есть это просто в порядке вещей потом будет, да, через какое-то время в любом случае. Ну и практика, безусловно, здесь, конечно.
2: Но другой вопрос, то, что не все этого хотят. То есть некоторые люди, они как бы остаются на той территории, где говорят на их родном языке, потому что они боятся, как бы, или потому что они чувствуют, что у них нет способностей.
1: Вот расскажи, пожалуйста, вот ты с детьми работаешь, правильно? Да. Вот какой отклик вообще от детей? И вот я знаю, что ты их очень любишь. Вот детки же не наши, не русские. С русскими детками все понятно. А вот как с этими детками обстоят дела?
2: Я думаю, что дети, они везде дети. То есть они чувствуют то, как ты к ним относишься. Если ты к ним относишься с любовью, с лаской, то они открываются и не тянутся к тебе, независимо от того, на каком языке ты говоришь. Я бы даже сказала, что с детьми проще, чем со взрослыми, потому что, вот особенно маленькие, с ними нет языкового барьера. Очень часто, когда я приезжаю в страну, я ничего не понимаю совсем, что взрослые говорят друг с другом. Скорее всего, я буду общаться с детьми, и чем меньше ребенок, тем легче. То есть ему один годик, два годика, ему вообще не важно, на каком языке я с ним разговариваю. То есть я могу там достать какую-то игрушечку, которую я с собой ношу, и сразу, смотри, что у меня есть, а вот смотри, куколка, она такая топ-топ-топ-топ-топ. Вот, и ему уже как бы интересно и хорошо, ему не важно, на каком языке я говорю. То есть я улыбаюсь, он как бы считывает эмоции.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, язык любви. Это вот действительно вот то, что, собственно, и должно привлекать и ребенка, и взрослого человека, да, когда мы общаемся на языке любви, тут нет границ в плане языков.
2: В Китае была одна девочка. Она была сестренка моей ученицы, она каждый день прибегала, и она бежала ко мне навстречу и обнимала меня крепко-крепко, никак не могла отпустить несколько минут. Мы с ней не разговаривали фактически совсем. Но вот просто вот у нее была такая ко мне привязанность, просто потому что мы каждый день обнимались.
1: Угу. Вот такой момент интересный ты озвучила, да, что необходимость. То есть вот была необходимость, нужно было жить, вживать там, да, что-то покупать. Да. Это нормально, это естественно. Но вот все равно в любом случае это было твое предназначение, то, что тебя сподвигло, да, уехать и заняться тем, что ты любишь, да, в чем ты нашла свой отклик внутренний. И вот это предназначение, оно давало тебе всегда вот этот вот баланс, вот эту вот базу внутреннюю, да, что нужно идти до конца, что нужно стоять на этом, что я не должна возвращаться домой ни при каких обстоятельствах, чтобы ни случилось. Mm-hmm. Было такое внутреннее ощущение? Или хотелось все бросить, может быть?
2: Таких моментов, когда хотелось все бросить, вернуться не было. Но я думаю, что Господь, Он знал, что я могу выдержать и что я не могу. Поэтому вначале все мои приключения, я не были очень такими мягкими, и все было хорошо, все было очень гладко. Ну, были там какие-то небольшие конфликты, которые, в принципе, легко разрешались одним днем. Вот. Насчет путешествия, я думаю, что это как бы смесь двух факторов. То есть, с одной стороны, да, это предназначение, и то есть Господь мне дал способность общаться с людьми других национальностей. Я не чувствую с ними вот какой-то такого преграды, что ли, культурной. То есть иностранцы, которые приезжают в Россию, мне с ними тоже очень легко дружить. Поэтому, когда я приезжаю туда, я там тоже могу найти близких друзей, у меня нету с этим проблем. Но, с другой стороны, как бы я знаю, что есть люди, которые тоже имеют такую способность. У меня есть подруга, она китаянка. Она тоже очень часто дружит с иностранцами, их поддерживает так. Но у нее нет такой страсти к путешествиям, у нее нет такого желания то, что посмотреть весь мир. Поэтому она спокойно себе живет в своей стране и поддерживает просто иностранцев, которые там. То есть, интересно, наверное, это путешествовать, да, это больше мой выбор, мое желание, вот то, что я хочу посмотреть мир.
1: Да, и то, что вот ты определила правильно, что вот кто-то, да, остается дома в своей стране, там, а кто-то это делает без всяких проблем и с радостью. То есть это зависит еще от внутреннего вот этого определенного характера, который в тебе уже заложен изначально. Вот скажи, исходя из этого, а что тебя наполняет, что тебя радует? Вот я просто смотрю, ты всегда лучезарна, вот, ну, это же здорово. И вот расскажи, что наполняет тебя?
2: Я думаю, я много наполняюсь за счет общения с другими людьми. И второе, это, наверное, природа. Мне очень нравится смотреть, когда в других странах есть горы, океаны, водопады. Ну, это все просто вызывает такой восторг, то, что Господь такие чудеса сотворил для нас, очень хочется их увидеть.
1: Ну, чувствую, что есть чем поделиться с остальными, с окружающими людьми. Ну, бывают, наверное, ситуации разные, особенно среди детей, когда вот ты видишь, что, да, что кто-то, может быть, какие-то отрицательные, да, ушел эмоции. По ним, в принципе, это сразу видно. Если по-взрослому мы еще не можем определить, да, тем более какой-то другой, ну, менталитет, да, если мы рассматриваем, то по детям видно сразу. Как ты работаешь с такими детьми, вот, у которых какие-то сложности?
2: Ну, я думаю, что одна из важных вещей – это принятие. И, то есть, если я могу раскрыть свое сердце ребенку, независимо от того, какой он, что он испытывает, и сказать просто то, что, ну, я тебя принимаю такой, какая ты есть. Ну, я много работала с девочками в лагерях особенно. Вот. И, то есть, они делились разными историями. И, да, действительно, некоторые были очень сложные. Но вот когда ребенок чувствует, что его принимают, он уже расслабляется и больше идет на контакт. То есть если ты человека осуждаешь, ребенка или взрослого, говоришь, что «ой, ты такой плохой», то он, скорее всего, так и будет продолжать. То, скорее всего, отношения будут ухудшаться, как бы как по спирали. Вот. А если мы человеку говорим то, что «я понимаю тебя», то есть это нормально то, что ты испытываешь, что ребенок идет на контакт, и после этого уже можно там строить какие-то границы, говорить то, что у нас есть такие правила, ты должен их соблюдать. Вот. Можно уже после этого помогать ребенку достигать каких-то успехов. Но это вот важно, особенно в преподавании. Дети, когда они получают пятерки, они потом дальше хотят еще стараться. Такой, я могу, я, оказывается, умный. У меня первая пятерка там. И вот как-то это, мне кажется, помогает.
1: А скажи, а ты вот как учитель, да, пусть даже английского языка, но тем не менее, ты же какие-то вот определенные напутствия, да, вот в плане вот того же предназначения, может быть, для каждого ребенка уже видишь и анализируешь, да, что, возможно, кто-то из них кем-то станет в будущем, ведь не исключено такое, определенный характер он проявляет, да, и качества какие-то определенные.
2: Ну да, бывает. Я стараюсь мотивировать своих учеников, я им рассказываю о том, какие есть возможности в мире. Независимо от того, какое у них предназначение, английский язык пригодится всем. То есть можно быть математиком, можно быть врачом и получать образование за границей, то есть больше возможностей, поехать волонтером, миссионером. То есть очень много возможностей открывается, когда человек может говорить на интернациональном языке. Поэтому... Может быть, я не могу человеку сказать то, что «О, вот это вот твое, тебе надо обязательно выучить английский язык, ты станешь учителем, как я». Но английский язык тебе пригодится, даже если ты будешь, я не знаю, художником.
1: Алина, вот, расскажи, пожалуйста, вообще вот предназначение для тебя лично, оно всегда в каком-то определенном русле идет? Ну вот какая-то определенная уже жизненная история, казалось бы, складывается, уже сложилась, какие-то, может быть, изменения, перемены, но вот что-то, может быть, иногда новенькое появляется, где ты видишь какие-то определенные перспективы, задатки нового предназначения?
2: Ну да, то есть в основном, конечно, я работаю в сфере как бы общения с детьми и английского языка. Но вот, например, в прошлом году мы проводили проект «К Богу за 30 дней». Он существует на русском языке, это марафон духовный. И мы перевели его на английский язык, и я оказалась лидером команды. Я думала, что у меня к этому нет никакого предназначения, никаких способностей. Ну, то есть по натуре я не лидер. Но так сложилось то, что эта роль легла на меня, и я была тем человеком, который знал, кто и что может сделать, к какому сроку должны. И очень это было для меня очень так необычно, да, то есть выход из зоны комфорта. И, наверное, это было необычно то, что, о, оказывается, Господь еще что-то для меня предназначил, то, что я не ожидала и, может быть, даже не хотела.
1: Да. Вот. Интересный момент. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, насколько предназначение может сыграть вот такую вот роль, когда вы выходите из зоны комфорта, и для вас открываются новые возможности. Имейте в виду, что это очень полезно. Иногда уйти от привычного, да? И вот Алина ушла и, в принципе, увидела себя в качестве лидера, что все может получиться, и что все, в принципе,
2: ну да, то есть какое-то время я могу выполнять эту роль. Может быть, не навсегда, скажем так. Но, в принципе, возможно.
1: Хорошо. Ну, вот смотри, вот ты озвучила «К Богу за 30 дней» марафон. Это вот именно такой уже английский формат, да, на английском языке. А что вот позволил этот марафон тебе лично, может быть, вот твоим окружающим людям узнать, да, открыть? Вот расскажи немножко поподробнее.
2: Ну, я увидела... То, что некоторые мои друзья, они делились в социальных сетях информацией об этом марафоне, и в тот момент я чувствовала, что у меня была потребность поучаствовать в нем, то есть какое-то такое выйти на новый уровень отношений с Богом, как-то больше стабильности, чтобы в них было. Вот. И когда я прошла этот марафон, я поняла, что я хочу поделиться со своими друзьями. Но очень многие мои друзья, они не говорят по-русски и не понимают по-русски совсем. Поэтому я подумала, что у меня как раз-таки есть все ресурсы, чтобы перевести. И вот тогда я как раз-таки этим занималась. Потом еще несколько человек присоединились в нашу команду. У меня самой не хватило сил довести это дело до конца.
1: Вот. Ну тут подключились помощники.
2: Да, да, очень вовремя. Вот. И таким образом, да, мы смогли его запустить.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, предназначение ты сама для себя определила уже изначально? Может быть, родители вот заложили, как ты говоришь, вот они говорили на английском языке, и все равно вот это у тебя внутри осталось, да? И ты уже на фоне этого, да, начала уже вот развиваться именно в английском языке. Или же все-таки Бог для тебя определил вот это вот предназначение? Как ты думаешь?
2: Ну, я думаю, что в значительной степени это Господь, потому что моя сестра, конечно, вот в той же самой семье, но почему-то они не учат английский язык в такой степени, как его учила я. И то есть при том, что у них, в принципе, старшая сестра вот таким образом живет, у них нет желания идти по моему пути. Поэтому я думаю, что...
1: Не хотят равняться?
2: Нет. Поэтому, как бы, я думаю, что семья здесь играет какую-то роль, но я знаю друзей, которые также читали книги и журналы, тот же самый журнал, где было написано про миссионеров-путешественников, но они тоже спокойно живут в России, и их, как бы, никуда жизнь не заносит. Поэтому я думаю, что в какой-то степени это Бог, и второе — это то, что я, как бы, откликнулась на это, то есть можно было испугаться и сказать то, что у меня не получится. Я очень благодарна своим родителям, что они, как бы, вот меня всегда поддерживали на том пути, который я выбирала. Mm-hmm. Потому что я знаю, что многие родители заставляют идти там: «Нет, я хочу, чтобы ты был доктором. Mm-hmm. У нас в семье нужен доктор». Ну, то есть...
1: То есть здесь важна именно вот поддержка от родителей, она очень важна. Угу. То есть когда мы видим какие-то определенные ребенки, да, уже заложены какие-то таланты, дары, которые нужно направить, родитель должен вовремя поспособствовать и направить их в нужное русло.
2: Да. Ну и самой нужно как-то не бояться, то есть... Угу. Я думаю, что еще многие люди, которых я видела, которые тоже так жили, они меня очень вдохновили, то, что: «О, этот человек так может, значит, и я тоже смогу».
1: Отлично. Ой, очень хороший пример, кстати. Yes. Слушай, вот еще такой момент относительно страха. Не бояться, вот ты подмечаешь, да, уже неоднократно, что вот не бояться. А вот что позволяет тебе не бояться, держаться и выйти из зоны комфорта, возможно, да? Вот потому что, ну, не все вот так вот готовы раз и что-то поменять в своей жизни, что-то новенькое попробовать, да, какие-то изменения.
2: Я думаю, что... Одна из вещей, которая мне очень помогала на начальном этапе, это то, что я знаю, что по всему миру у нас есть христианская семья, люди, к которым я могу обратиться за помощью. И как бы на начальных этапах я всегда приходила в церковь и сводила там новых друзей. То есть это люди, которые единомышленники мои, и нам легко найти общий язык, независимо от того, на каком языке мы разговариваем. Второе — это то, что, то есть, Господь рядом со мной, и я знаю, что Он... не позволит каким-то таким обстоятельствам случиться, которые меня могли бы сломить.
1: О, отлично.
2: То есть какие-то... Он допускает испытания, но они мне по силам. И он рядом, и он меня поддерживает.
1: Ну,
2: моя семья, в принципе, мы всегда созваниваемся, они поддерживают
1: тоже. Это здорово. Вот эта вот поддержка, она очень важна. Это вот коктейль, да, определенный, который тебе, ну, позволяет идти дальше.
2: Если человек представляет то, что его ждет впереди, если он может представить себе... то, какие впечатления он может получить, насколько обогатится его жизнь в результате этого опыта, то это может ему дать, как бы, такую мотивацию, то, что это стоит того. То есть, да, будет, ты понимаешь, что будет сложно, но ты понимаешь, что то, что ты получишь, те впечатления, та радость, воспоминания, они стоят всех усилий.
1: То есть как-то визуализировать, представлять вот это вот по итогу, да, предназначение, вот я по нему пошел, по этому пути, и я представил вот эту вот картинку, которая у меня в итоге, и она меня мотивирует. Как бы: «А ты серьезно вот так делаешь, да?»
2: Ну, в какой-то степени, да. То есть у меня есть мечта, что вот когда я выйду на пенсию, то я хочу, чтобы у меня была достаточно интересная жизнь, чтобы после этого я могла написать книгу.
1: Ух ты, как интересно.
2: Я об этом не думаю, конечно, сейчас.
1: Но тем не менее, уже мысли
2: есть... чтобы мне было что вспомнить. То есть если ты живешь, как бы, с какой-то скучной жизнью, которой ты сам не удовлетворен, ну, просто потому что так надо, или потому что я больше не могу, то после этого ты будешь жалеть о том, что ты не использовал какие-то возможности.
1: Да, когда уже ушли, и, соответственно, и потенциал уже не тот, и предназначение, собственно, оно когда-то было, но оно ушло, да, оно потерялось. И мы уже живем просто вот обыденной какой-то жизнью по какому-то определенному шаблону. Очень интересные мысли, мне прямо они очень откликаются. Но вот скажи, бывают же какие-то моменты, когда, ну, в людях, да, возникают какие-то вот перемены относительно и у тебя лично, возможно, да, какие-то вот моменты в жизни. Ну, не всегда же вот мы идем на таком вот определенном драйвовом, так скажем, на современном сленге, да, для молодежи состоянии, и такой дисбаланс происходит. Вот к чему прибегаешь в таком состоянии? Что тебя выручает, что спасает?
2: Я думаю, что меня спасает надежда, что этот период в какой-то момент закончится. То есть, да, сейчас сложно, да, сейчас, может быть, мне непонятно, в какую сторону двигаться, но со временем я к чему-то приду, то есть со временем станет видно. Я верю, что Господь покажет. Ну и то есть то, ради кого ты это делаешь, то есть предназначение... Это не то, что я делаю для самой себя. Для самой себя это, как бы, вот есть мои хобби, мои какие-то увлечения, любовь к путешествиям, это тоже, как бы, для самой себя. А предназначение — это то, что я приношу другим людям. То есть я понимаю, что чья-то жизнь может измениться. То есть жизнь других людей может обогатиться за счет того, что я делаю.
1: Вот часто для, вот как мы уже с тобой разговаривали, да, по поводу того, что для детей определяют уже там бабушки, дедушки, мама или папа какое-то предназначение определенное уже все. И это закладывают, и ребенок уже неосознанно даже порой идет в соответствии с этим предназначением, выбирает там и институт, соответственно, и работу потом в перспективе. И, собственно, живет не своей жизнью. Как ему встретиться с собой? Как ты думаешь, познакомиться с собой? Потому что ведь некоторые до сих пор с собой не знакомы. Да. И мы-то там, достигая какого-то определенного возраста, уже зрелого, мы совершенно не понимаем, а что, разве вообще было какое-то предназначение? Вот наверняка сейчас очень многие задаются вопросом, а что вообще так можно? И это реально работает, и реально можно жить счастливой, наполненной жизнью, с Богом, и следовать за Его голосом, за, собственно, тем, что ты любишь, и при этом еще и дарить людям радость.
2: Ну, я думаю, что один из первых пунктов — это отказаться от того, что ты не любишь то, к чему ты точно не призван. То есть почувствовать, что тебе навязано, а то, что все-таки мое.
1: А как ты думаешь, вот твои родители давали тебе свободу выбора, и тебя в этом плане они поддерживали. А что должны родители помнить и знать вот детей, которые вот к чему-то стремятся и уже какое-то чувствуют, что у них предназначение, они хотят что-то осуществить в своей жизни? Что родителям важно, как ты думаешь?
2: Я думаю, что им важно не бояться, потому что часто родители имеют какие-то свои внутренние страхи, то, что вот у меня не получилось, и вот еще у моих знакомых не получилось, и вот у друзей тоже, и у моего ребенка, скорее всего, тоже не получится, поэтому они пытаются как бы оградить ребенка от этого провала, и говорят ему, у тебя ничего не получится, да, заранее. Я думаю, что лучше ребенку дать возможность попробовать самому, а вдруг как бы ребенок попадет в число тех людей, у которых получилось.
1: То есть нам сложно поверить не то, что вы даже в себя самих, да, что мы что-то можем, действительно, да, ну и в своих детей. И, соответственно, у детей не раскрепощаются те потенциальные возможности, собственно, что реализовать.
2: Да, но времена меняются, то есть возможности меняются. То есть сейчас есть интернет, а дети могут получить лучшее образование за счет того, что они учатся сами. Они могут узнавать о каких-то возможностях в интернете, в соцсетях. Поэтому у них больше шансов, что что-то получится хорошее.
1: Хорошо. Алин, скажи, ну вот наверняка, может быть, иногда жалела, что, может быть, не туда я пошла, не это мое предназначение, вот оно в другом. Попробуй-ка я все-таки в другую сферу. Вот были такие мысли вообще?
2: Нет, не было.
1: Никогда не было.
2: Я, может быть, выбирала не те языки. Я учила второй язык немецкий, надо было учить второй испанский. Может быть, я выбирала, но это не тот возраст. Я пошла работать в старшей школе одну неделю и поняла, что это не мое. Но то есть я после этого переключилась на начальную школу, детский садик. Я думаю, что иногда бывают такие небольшие нюансы, которые нам доставляют сильный дискомфорт, но это не значит то, что вот это все, это сразу же не мое предназначение. Просто нужно найти вот свое такое узкое русло, которое вот именно мое. То есть подходящий возраст, подходящая школа, если это речь про учителей, подходящий язык. Если я буду преподавать китайский, тоже ничего хорошего не выйдет.
1: Кстати, вот насчет Китая. Давай немножко углубимся, да? Вот я вижу у тебя традиционный костюм. Ну, такой вот, ну, не костюм, а вот кофточка, да? Очень красивая, такая нежная. Собственно, в Китае вот ходят. Это вот как нарядный такой образ?
2: Это, на праздник.
1: На праздник.
2: У нас было празднование китайского Нового года.
1: Ага, я знаю,
2: могу показать фото. Это все учителя в детском садике,
1: как
2: где я работала. Здесь
1: красиво.
2: Из европейцев только я. Есть еще одна девочка, которая из Малайзии. У нас две иностранки. Это дочка директрисы. Мы с ней сфотографировались. То есть у детей тоже есть такие наряды. И обычно к кофточке идет юбка. Ну, это вот мои ученики. Но, к сожалению, я не могу показать лица, да потому
1: безусловно.
2: Что...
1: И так все прекрасно видно, что все очень яркие. Я смотрю, вот яркость в одежде для них достаточно это приемлемо. То есть они любят даже, можно
2: Ну, особенно на праздники, особенно для
1: розовый.
2: Детей.
1: Розовый.
2: Да, я специально собрала девочек, которые были все одеты в розовый цвет.
1: А вот когда ты в Китае там побыла какое-то определенное время, там преподавала, да, тоже и практика языка была, и потом вот после уже в какую страну ты переехала? приехала?
2: Я приехала в Колумбию. Мне хотелось чего-то, что сильно отличается. Мне хотелось какого-то такого контраста. Контраст получился. Культура очень сильно отличается. Вот. Но там тоже было очень интересно жить и работать, и природа красивая.
1: Да. Ну, наверняка впечатления тоже как бы могли быть разными, да, в ходе того, что вот это действительно и менталитет, и культура совершенно другая. Вот просто здесь такой как бы момент относительно, вот ты говоришь, Бог призвал, да, и я следую за этим. А вот некоторые думают, что вот призвал ли меня Бог к этому. Может быть, это я сам себе определил. Вот как здесь человеку определиться и понять?
2: Ну, я думаю, что на разных жизненных этапах Господь может призвать нас к разным вещам. Например, то есть я знаю девушку, с которой я общалась, она тоже была преподавателем иностранных языков. Она вышла замуж, сейчас у нее двое детей, и на данный период жизни ее предназначение — это быть мамой. И она в этом как бы видит как бы смысл. И то есть учить своих собственных детей не менее важно, чем учить чужих детей. То есть, в принципе, то есть оно может меняться на протяжении нашей жизни.
1: И может быть несколько.
2: Да, получается. Конечно.
1: То есть насколько еще хватит тебя лично, вот твоего потенциала, да, чтобы в этих предназначениях развиваться?
2: Ну, то есть, Господь, как бы мы же все многогранные люди, поэтому в каких-то вещах мы можем больше реализоваться, в каких-то чуть-чуть меньше. И это может все как бы меняться. Я думаю.
1: Да. Ну вот смотри, в этом всем часто бывает вот это эмоциональное выгорание, да, такое определенное, когда ты вот уже понимаешь, что ты устал, вот, а наполниться надо.
2: Я думаю, что общение с Богом в большой степени помогает. Когда в моей жизни был очень трудный период, и я работала больше, чем могла, то я думаю, что это единственное, что помогало мне сохранить какой-то ясный рассудок. Но даже в такой ситуации, я думаю, что иногда нужно менять работу, иногда, когда ты понимаешь, что ты просто не тянешь. То есть выгорание может быть временное, то, что ты съездил в отпуск, перезарядился, и все хорошо. А может быть такое то, что просто нагрузка, которую ты на самом деле не тянешь.
1: А вот интересный момент. То есть предназначение, оно может остаться, но, к примеру, там работа или сфера деятельности поменяться.
2: Вариантов много. То есть есть места, в которых действительно некомфортно, а есть места, где я могу выполнять свое предназначение и при этом оставаться здоровым, счастливым человеком.
1: Угу. То есть человек должен поступать все-таки по каким-то ощущениям внутренним, насколько ему комфортно.
2: Конечно.
1: Правильно?
2: Ну, я считаю, что да. Потому что если мне сильно некомфортно, то я не смогу полноценно как бы работать, я не смогу качественно выполнять свою работу. Поэтому, да, нужно иногда.
1: А скажи, вот если возвращаться немного назад, как бы, вот что ты, может быть, на основании своего опыта сейчас вот нашим зрителям посоветовала бы? Может быть, каких-то ошибок не совершать? Как-то вот действовать правильно. Понятно, что у каждого свой личный путь.

0: самих, я думаю, то есть то, что, ну, Господь в нас вложил на самом деле много силы, чтобы справляться с тем, что нам Он дает, допускает.
1: Так и есть. Аминь. Да. Я убеждена в этом. Тем более, ощущая и чувствую эту наполненность, да, я вижу, что, в принципе, силы, они имеют свойство обновляться всегда. Остается только нам это пожелать, да, и личный выбор сделать, чтобы всегда наполняться и стремиться вот к этому, да, позитивному, собственно, и размышлению, и взгляду на жизнь, что у тебя прекрасно получается. А у тебя сейчас вот на данный момент есть какая-то мечта? Вот, понятно, что ты, не, ну, пожалуйста, там не озвучивай, да, какие-то свои личности, цели, это все твое личное. А вот что бы ты хотела так вот в глобальном таком, может быть, масштабе?
0: Ну, есть, наверное, несколько мечт. Мне хотелось бы продолжить путешествовать, но осесть где-то хотя бы на один год. То есть, чтобы адаптироваться к месту и больше как-то
1: определилось, какое место именно? Пока что нет.
0: Я хочу вернуться обратно в Колумбию. Вот. И то есть, чтобы за один год я знаю, что можно выполнить достаточно большой объем работы, прийти к определенному успеху и почувствовать, что вот на этом месте мое предназначение, оно выполнено. Может быть, на это потребуется 2 года, если все будет хорошо. Мне бы хотелось посмотреть разные континенты.
1: Как можно больше увидеть еще, да, вообще в мире. Да. И вот, а Колумбия, вот ты говоришь, она чем-то тебя определенным зацепила? Вот, почему хочется снова туда?
0: Первое, что мне нравится в Колумбии, это испанский язык. Он проще, чем китайский.
1: Хотела бы изучать его. Но ты уже немного знаешь, правильно?
0: Я могу говорить.
1: А скажи что-нибудь.
0: Te puedo decir que me gusta Colombia.
1: Слушай, ну тебе так идет вот это все.
0: Ну, у меня, конечно, есть акцент.
1: Красиво звучит и, собственно,
0: и
1: получается очень хорошо.
0: Очень легко, когда европейские языки, то есть вот сравнивая с китайским, в Колумбии очень комфортно. То есть я могу приложить какое-то усилие, выучиться полгода, и я реально смогу общаться. В то время как языки, которые не европейские, там требуется гораздо больше времени, и мозг просто вначале такой, это что, слово? Звучит, как будто бы птичка поет. Вот, или что-то. Например, в китайском есть слово «м».
1: Интересно.
0: И оно имеет 3 значения в зависимости от тона. Поэтому,
1: ну, в зависимости от тона еще.
0: Да, то есть это может быть фамилия, это может быть цифра 5, и может быть слово «не». И вот попробуй отгадай, что это значит вот конкретно сейчас. Поэтому испанский язык проще. И мне нравится, когда люди, они такие открытые, дружелюбные, то есть с ними легко строить контакт.
1: Алин, спасибо тебе огромное за этот честный, искренний диалог. Вот очень приятно было с тобой пообщаться, побеседовать. И я желаю тебе, чтобы твоя мечта обязательно сбылась, и чтобы Господь тебя щедро благословил во всех начинаниях.
0: Спасибо, мне тоже очень приятно.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Помните, что для каждого из нас есть определенное предназначение. Нам не нужно бояться, нужно избавиться от страхов и полностью доверить Богу свою жизнь. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на нашей программе «Загадки древних рукописей». Существует ли какое-то идеальное политическое устройство общества? Знакомо ли вам такое понятие, как теократия? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля в период Второго храма. И с нами в студии историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Вот, собственно, исследуя историю, историю Древнего Израиля, имеем в виду, что она заканчивается Новым Заветом и, да. И служением Иисуса Христа, по большому счету. Дальше еще там, конечно, послания и так далее. Вот. А мы многие вещи читаем и пытаемся их понимать сегодняшними нашими представлениями, нашими,
2: реалиями.
1: Да, реалиями с точки зрения человека с современным менталитетом. То есть для нас сегодня мы воспринимаем как ценность, и разницу прослеживаем между, например, монархией и демократией. И вроде как демократия лучше, потому что она позволяет лучше учитывать там мнения различных слоев общества. Так ли это вообще? Как это вообще воспринимается?
2: Мне кажется, что вопрос здесь гораздо сложнее, потому что сегодня общество подошло к тому, что существуют различные, устройства государства с политической точки зрения. Мне кажется, здесь не обязательно противопоставлять монархию и демократию. Например, существует такая вещь, как конституционная монархия, когда сам монарх тоже ориентируется на конституцию как на основной закон государства. Существуют также и ведь до сих пор теократические общества, там в каких-то некоторых исламских государствах, где, собственно, правление осуществляют в государстве какие-то религиозные круги, например, Иран. Это, в общем-то, государство, можно сказать, теократического типа. Израиль, в общем-то, всегда был теократическим государством. В этом смысле нельзя говорить про то, что когда появляется монархия, теократия исчезает. Это не совсем так. Вообще нужно сказать, что первым человеком, который использовал понятие теократия, был Иосиф Флавий. Он впервые вводит в своем произведении «Иудейские древности», он вводит понятие теократия и применяет его по отношению ко времени Моисея, в отношении которого он говорит о том, что через Моисея Господь имел прямое руководство над народом. Поэтому, собственно, что происходит в Израиле? Господь выводит еврейский народ из египетского рабства и берет в свои руки руководство этим народом, конечно же, посредством Моисея, потом посредством, после смерти Моисея, посредством Иисуса Навина и так далее. Тем не менее, Господь заключил завет с израильским народом. Он вошел с ним в эти святые заветные отношения. Поэтому он на себя берет прерогативу руководить этим народом, управлять им, вести его и, создавать определенные условия для благополучного развития и жизни этого еврейского, израильского общества. Вместе с тем, да, действительно, мы знаем на основании Писания, что когда народ подошел к, или увидел необходимость в создании монархии, некоторыми пророками, там, в том числе Самуилом, это было, так скажем, ну, воспринято как, так скажем, падение куда-то в пропасть, потому что вот он говорит о том, что вы отвергаете таким образом Господа. Тем не менее, даже несмотря на то, что, по мнению некоторых пророков, это было неправильно, и это был не тот путь, который изначально Господь замыслил, тем не менее мы видим, что было много царей, через которых Господь был прославлен. И это были люди, которые исполняли волю Божью. Например, тот же самый Самуил. Саулу, первому царю, говорит: «Господь отторг от тебя царство и даст его тому, кто более достоин тебя». Он даст его Давиду. Вот. Поэтому, собственно, заметьте, что Давид, придя к власти и 40 лет правя израильским народом, он ни одного раза не сказал, что монархия – все это плохо, давайте вернемся к периоду вождизма. Он так не сказал, такого не было. То есть он продолжал оставаться избранным или помазанным Богом царем. Поэтому вот этот период времени, когда цари правят Израилем, этот период времени можно было бы назвать теократической монархией. Когда теократия существует, но она существует посредством монарха. А ведь тут очень важно добавить, что в Израиле, собственно, как и во многих других государствах Древнего Ближнего Востока, монарх или царь являлся соправителем Верховного Божества, в данном случае Яхве. То есть монарх – это человек, который не устанавливает собственных законов, собственных порядков. Он изображается или он представлен в сознании народа как тот, кто дает обязательство, что он будет судить народ по какой-то божественной правде, по каким-то божественным законам. Ну, вот, например, в 18 веке до нашей эры в Вавилоне жил царь, значит, которого звали Хаммурапи. И до сих пор осталась стела, археологи нашли, оригинал ее находится в Лувре в Париже. На этой стеле изображен царь Хаммурапи, который получает закон от бога Мардука, верховного божества Вавилона. И вся эта стела, она испещрена вот этим вот законом. Мы, надо сказать, со студентами на предмете истории древнего мира, мы изучаем этот закон, вот, и какие-то особенности, которые связаны с этим законом, мы пытаемся, так скажем, сравнивать со Священным Писанием. И вот дело, то есть это как иллюстрация того, что в древности царь – это соправитель Верховного Божества. Он должен судить народ так, как это сделал бы Бог, если бы он был бы на земле. Поэтому царь в Израиле то же самое. То есть он не судит народ по своим каким-то законам придуманным. Он его судит по Торе. А если он его судит по Торе, это означает, что фактически вся жизнь и деятельность народа, политические аспекты, социальные аспекты, религиозные аспекты, духовные какие-то аспекты, культурологические, они все взаимосвязаны, взаимозависимы, потому что они должны все исходить из требований Торы, из требований Слова Божьего. Поэтому, собственно, присутствие ли монархии вот в этот период, да, там от Саула и вплоть до последнего иудейского царя Сидекии, будь то отсутствие монархии, как после этого вот периода, после пленения, все равно теократия – это явление, которое как будто бы, знаете, оно вживлено в ткань еврейского народа, в ткань его истории. И поэтому, вне зависимости от того, кто находится, так скажем, во главе общества, тем не менее, теократия, она присутствует.
1: А можно ли все-таки говорить о теократии в контексте вот времени после пленения, когда израильский народ возвращается, и, по сути, он уже не имеет собственной государственности, ну, да. суверенитета, скажем так, он не имеет. То есть это просто одна из провинций империи все время. И власть, там власть осуществляется иногда даже людьми, которые называются царями, угу. но, по большому счету, это уже не монарх, а просто, представитель, эмир, сатрап, там кто-то представитель.
2: Местечковые какие-то.
1: Да, какая-то местная власть, которая все равно управляется откуда-то оттуда, из языческого центра.
2: Я думаю, что мы можем говорить о присутствии монархии, присутствии теократии, хотя бы, я еще раз объясняю, потому что вопрос связан с тем, что еврейский народ пытается, особенно после плена, он пытается жизнь свою, построить по тороцентричному образцу, если можно так сказать. Mm-hmm. То есть в основе всего является, находится закон Божий, Слово Божие. И поэтому до тех пор, пока они пытаются это сделать, пока Господь говорит о том, что Он является их Богом, а они Его народом, это теократическое общество. Потому что в этом смысле царь, он играет, в общем-то, опосредованную роль. Даже если мы возьмем, или особенно если мы возьмем, допустим, такие тексты, как книга Ездры, например, в 7 главе здесь что происходит. Заметьте, как интересно говорится, царь Артаксеркс издает указ, mm-hmm. это 457 год. Царь Артаксеркс издает указ, в соответствии с которым Ездра и его какие-то соратники, они должны пойти в Иерусалим для того, чтобы восстанавливать это общество, mm-hmm. восстанавливать город. И он говорит, и вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповеди Господа законов и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. Так как ты, я один текст пропускаю, так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. То есть заметьте, что происходит. Здесь неоднократно упоминается «которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме». Следующий текст, 17-й. «Принеси их на жертвенник Бога, дома Бога вашего в Иерусалиме». То есть вопрос в том, что даже эта персидская царская администрация, она понимает, что, собственно, этот народ еврейский, он служит Богу Небесному, и, они об этом, это проговаривается даже в этом письме. И поэтому неважно, есть ли там какой-то даже местечковый царь или нет, само общество как таковое, оно служит Богу. А это означает, что всю свою жизнь они пытаются, и всю свою деятельность, они пытаются согласовать с законом Бога Небесного. Причем вот что интересно. Еще один очень интересный компонент, это, кстати говоря, духовный такой, очень mm-hmm. важный, заключается в том, что, собственно, мы говорим о том, чем это время отличается, от предыдущего. Дело в том, что еврейский народ вынес один очень важный урок из вавилонского плена, с этого наказания, которое Господь совершил над израильским народом. После возвращения из плена еврейский народ больше никогда не поклонялся идолам. И такое явление, как синкретизм, то есть смешение религий, здесь Яхве поклоняемся, там Астарте поклоняемся. Или, например, была найдена такая вещь, такие пифосы, это большие богослужебные сосуды были найдены, археологами, где было написано, там были какие-то незатейливые изображения, и там было написано «Яхва его там, жена Ашера, Астарта». Ну, то есть, как бы для людей, которые жили на тот момент времени, это где-то период, может быть, начала монархии. Для них было совершенно, для некоторых было совершенно очевидно, что у Яхвы может быть жена Астарта. Понимаете? И вот эти явления, они были довольно-таки распространенными. Возьмите, например, даже вот этот эпичный момент, связанный с пророком Ильей, когда Илья идет на Кармил, и там вот эти 450 пророков Вааловых и пророки Дубравные, как говорится в синодальном переводе. Ну, кто это был? Это были пророки Астарта и Ваала. Они, значит, там пытаются вызвать Ваала и так далее, чтобы он явил свою силу над, над жертвой, принял жертву и прочее. А Илья говорит, я перефразирую, так скажем, по языку оригинала текст, да, он говорит, вот смотрите, говорит, если Элохим, то есть Бог Небесный, который все сотворил, если Элохим – это Ваал, то поклонитесь Ваалу, а если Элохим – это Яхве, как об этом Библия говорит, то поклонитесь Яхве. Долго ли вам хромать на оба колена? Что это такое? Это самый настоящий синкретизм, когда поклоняются и туда, и туда. И поэтому вот эта ситуация, собственно, синкретическая, она привела к тому, что Северное государство Израилево, оно было разрушено в 722 году до нашей эры. Но такая же проблема была и в Иудейском царстве. Мы видим, что вот синкретизм тоже сопровождал и это общество. И поэтому, когда они пошли в плен именно из-за этого, из-за идолопоклонства и синкретизма, мы видим, что придя из плена, у иудейского общества больше никогда не было идолопоклонства и синкретизма. Они к этому очень серьезно относились. Но появилась другая проблема, о которой, собственно, мы еще будем говорить в дальнейших наших программах. Появилась другая проблема. Это проблема ненависти. Братской, вот такой вот, знаете, ненависти. Такой вот необъяснимой, беспричинной. Ну да, между ними были какие-то различия религиозного там свойства и прочее, но это не причина для вражды и ненависти.
1: Ну, то есть, а различия – это кто-то остался на этой земле, а кого-то повели в плен.
2: Я даже...
1: И вернулись и между собой...
2: Да. Угу. И это, но я даже говорю немножко дальше о временах Иисуса Христа, когда существовали какие-то различные, вот мы будем говорить об этом, да, различные какие-то религиозные группы, иудейские, еврейские, между которыми существовали вот такие ненавистные совершенно отношения, неприемлемые с божественной точки зрения. И поэтому Иосиф Флавий скажет о том, что храм разрушен второй из-за этой ненависти.
1: То есть религиозная нетерпимость,
2: да.
1: Она, ну, как бы оборотная сторона медали.
2: Да,
1: то есть, совершенно верно. Вроде бы научились тому, что нельзя совмещать, но раз нельзя совмещать, значит, нельзя терпеть иную, да. Ну, какую-то иную, иное восприятие. Понятно. А, ну, вот есть... Уже получается, что не так важна форма правления, как важны мотивы, важны устремления, да. Народа
2: в целом. И направления, которые они выбирают как народ.
1: То есть, если весь народ желает служить Богу, исполнять его волю, то в конечном итоге и правитель тоже будет...
2: Я бы даже сказал немножко по-другому. Вообще, как бы иудейская вот эта история, она показывает немножко другое. Она показывает, что царь... Почему, например, Самуил, он восстал против этой идеи монархии? Потому что царь в Израиле или в Иудее – это корпоративная личность. То есть это человек, от которого зависит, куда пойдет все общество. Это человек, от которого зависит, куда пойдет все общество. И если он, например, во времена, например, Манассии. Манассия был царем, который правил очень долго.
1: И
2: вверг израильский народ, евреев, да, он был царем в Южном царстве, в Иудейском царстве, он вверг фактически весь народ, выдало поклонство, он даже провел своего сына через огонь. Он отдал его на служение Ваалу фактически, да, принес жертву Ваалу, Молоху. Вот. То есть вопрос в том, что и вот как бы весь народ, наблюдая вот это, они шли вслед идолопоклонству. Поэтому, кстати говоря, служение вот царствование как раз Манассии, оно стало последней каплей. Господь говорит, 4 книга царств, по-моему, 25 глава, Господь говорит, все, за грех Манассии не помилую. Угу. Чаша Божьего терпения, она все переполнена.
1: То есть все-таки вопрос существует, что... вопрос роли личности в истории. То ли этот царь причина вот всех этих отступлений, то ли царь все-таки выразитель...
2: некоторых кругов, вы хотите сказать?
1: Настроение.
2: Иногда да. Потому что, например, мы видим, предположим, мы видим туда немного позже, во времена царя Иоакима, мы видим, что вот есть, например, у него какое-то, там, предположим, какие-то подвижки к духовным вопросам, но его окружает общество, которое настроено как-то нехорошо, проегипетские и так далее. Это влияет на него и на его отношение к пророку Иеремии, например, в данном случае. Поэтому как бы, да, иногда его могут окружать люди, в отношении которых он просто пасует, и он не может быть, не остается твердым.
1: Стоит, наверное, сказать, немного о социальном фоне. То есть вообще, как было устроено иудейское общество, в это время?
2: Да, надо сказать, что если мы возьмем, так скажем, социальные институты иудейского общества, то на первый план, наверное, это самое главное. Понятно, что социальные страты, они, социальные слои, они были всегда и были в разных обществах. То есть всегда вот царь и аристократия, какое-то царское окружение, там семья и так далее. Потом особо приближенные к царю, какие-то чиновники и прочее, там воины, это еще одна, так скажем, социальная, да, там, категория в этом обществе. Понятно, что там чиновничество, особенно со времен Давида, потому что Давид – это первый человек, который был таким вот мощным государственником, как сегодня принято говорить в израильском обществе. Он занимался и вопросами внутренней политики очень серьезными, и вопросами внешней политики. Вот. Понятно, что иудейское общество во многом оно было аграрным, поэтому крестьянство, поэтому там пасли стада, занимались землей и прочее, вот такие вот низшие слои. Тем не менее, главным, наверное, здесь остается вот такое деление, так скажем, общества или главной ячейкой общества вот в социальном смысле является то, что по-еврейски называется «бейт абот» – «дом отцов», если буквально переводить, но фактически это род. Причем вот есть такая 18 глава книги пророка Иезекииля, в которой, кстати говоря, вот проявляется то, о чем мы говорим. Вот, обычно, значит, здесь, благодаря этой главе, мы можем примерно понять, как это работает. Существует дом, в котором проживает фактически на тот момент времени три поколения людей. Поэтому Иезекииль говорит, отвечая на какие-то вопросы, связанные там, с божественной несправедливостью, потому что в плену люди очень часто обвиняли Бога в божественной такой несправедливости, и они даже использовали такую поговорку: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Mm-hmm. То есть вот наши отцы погрешили, а Господь наказывает нас. И вот Иезекииль говорит, если человек праведный, все делает праведно, а у него сын родился там неправедный, то, соответственно, сын погибнет за свои какие-то грехи. Но у этого сына неправедного может родиться сын, который выбирает праведный путь. То есть мы видим, что вот здесь обозначена вот такая вот ячейка общества, которая называется по-еврейски «бейт-абот». То есть это род какой-то. Кстати, очень часто используется это вот как раз в период второго храма, в книге Ездры и в книге Неемии, особенно когда они строят храм. Каждому роду дается какой-то участок работы, каждой семье дается участок работы. Кто-то ремонтирует стену, кто-то ремонтирует ворота. Кто-то занимается.
1: Семья – это все-таки не современная ячейка общества, там муж и жена.
2: Да,
1: а это,
2: совершенно это... верно. Угу. Это есть... не современный, там муж, жена и один или двое детей. Нет. То есть это, так скажем, это вот такая расширенная, так скажем, ячейка.
1: Несколько поколений, да, несколько во главе, поколений. Ну, такой там…
2: Во главе находится патриарх, глава семьи. Угу. Который, ну, условно говоря, может дать подзатыльник даже тому, кто является, так скажем, 60-летним вроде бы старцем по нашим меркам. То есть вопрос в том, что это вот такое общество, которое в данном случае представлено как, например, оно может заниматься, вот вся эта семья может, например, заниматься какой-то ремесленнической деятельностью. Это могут быть люди, которые занимаются ювелирным производством, могут быть люди, которые занимаются кожевническим производством, может быть семья, которая занимается чем-то другим, там, изготовлением одежд каких-то и прочее. Mm-hmm. Там, кто-то шил одежды, там, например, левитские какие-то семьи могли шить одежды для священников. То есть это целый клан, который занимается чем-то вот таким особенным.
1: И в этом клане, собственно, внутренние все вот эти вот взаимоотношения, они регулируются вот только внутри и, собственно, наружу не выносятся.
2: В общем-то, да. Поэтому вот это необходимо учитывать, когда мы прочитываем какие-то тексты, связанные с семьями и прочее, особенно вот у Ездры и Неемии в начале периода второго храма. Потому что это социальная основа общества.
1: То есть это можно сравнить, наверное, с организацией некоторых кавказских народов до сих пор?
2: Очень близко, да. Очень близко.
1: Понятно. Таким образом, общество Израиля того периода, оно значительно отличается от современного нам понятного.
2: Да.
1: И, видимо, все-таки для того, чтобы понимать, что написано, ну, в том числе и в Новом Завете, нужно понимать, какие отношения их связывают.
2: Да, совершенно верно. Угу.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы были с нами, и приглашаем на продолжение нашего цикла «Загадки древних рукописей». Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова видеть вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня тема нашей передачи – интимность. Как ее построить? Это сфера очень тонкая. Как сделать так, чтобы пара действительно создала такую атмосферу интимности в своей собственной семье? В этом нам помогает разобраться психолог, специалист в области семейных отношений Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, интимность. Ну, прежде всего, скажите, пожалуйста, что это такое, чтобы мы понимали, о чем мы будем вообще вести разговор?
2: Интимность происходит от слова «интимус», что означает очень такие близкие, доверительные отношения в любой сфере. Разрешите зачитать определение интимности. Итак, интимный – значит уединенный, держащийся особняком, сокровенный, задушевный, сердечный, касающийся отдельного лица его личной жизни. Если взглянуть на брак сквозь призму этих определений, получается удаленный от суеты и шума жизни, неповторимый мир общности, обособленный мир царства, в котором двое могут восстановить силы и обрести покой в любви друг друга.
1: Очень часто понятие «интимность» сводится к сексуальной связи. Так ли это? Или интим – это нечто большее?
2: Это намного большая сфера захватывается. Это далеко не только сексуальная связь. Хотя для многих действительно интимность представляется только таким вот образом. Многие мужчины так понимают, что интимные отношения – это только вот сексуальная близость. На самом деле интимность имеет разные сферы. Да, одна из них физиологическая. Но даже физиологическая интимная сфера, она предполагает не просто сексуальные отношения, это и дневные ласки, это объятия, это поцелуи. Это замечательно, когда муж и жена, они расстаются с поцелуем, при встрече обнимая друг друга. Это очень важно, очень ценно и укрепляет отношения друг с другом. И даже если раньше говорили психологи, что для душевного равновесия и для здоровья душевного и психологического необходимо минимум 8 объятий в течение дня, то теперь уже говорят 17. То есть стрессоустойчивость падает, наоборот, стрессогенность увеличивается, и поэтому ощущение защищенности, потому что что чувствует человек, когда его обнимает? Что нужен, что он защищен.
1: И поэтому, что он любим.
2: Что он любим, да. И поэтому очень важно, чтобы люди чаще обнимали друг друга, целовали. Это тоже является физической или физическим аспектом вот именно этого понятия, как интимность.
1: Когда вы зачитывали определение, там мне очень понравилось слово «мир». Интимность – это не просто акт, хотя и акт тоже, но это прежде всего мир, это атмосфера, да, которую создают состояние супруги. Угу. И в этой связи у меня вопрос. Как создать вот такую атмосферу, как создать вот этот интимный мир мужа и жены?
2: Ну, очень важно помнить о том, что, опять-таки, интимность, она заключается в нескольких таких аспектах. И один вот я уже упомянула, что это физиологический аспект. Очень важно, чтобы была душевная, духовная такая вот близость супругов. Не только супругов, а чтобы и дети тоже чувствовали вот эту близость, значимость друг друга. Эта близость, она выражается в том, что человек может довериться другому человеку. То есть он может обнажиться, он может быть таким, какой он есть на самом деле, ему не надо притворяться. Человек знает, что он любит, его любят и принимают таким, как он есть, и не пытаются его переделать под какой-то шаблон. Потому что каждому человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это не значит, что потворствуется его каким-то недостатком. Но его принимают таким, любят таким и помогают избавиться от этих недостатков. Не ругая за это, а помогая как-то обратить внимание на какие-то свои, может быть, негативные стороны и с Божьей помощью помочь человеку, чтобы он как преодолел какие-то свои недостатки, когда вот можно человеку рассказать обо всем, о своих тревогах, своих радостях, вот это действительно духовная близость супругов между собой. Они чувствуют потребность открыться, они душевно обнажены и не боятся, что туда в душу залезут, не вытерев ноги, и без спросу. То есть это очень важно. Как-то люди открыты друг перед другом и знают, что они вот именно защищены доверием друг друга. Вот это очень важно. Доверием и уверенностью, что тебя не предадут, что то, что ты рассказала, завтра не будет знать полокруги, что то, что ты с чем-то поделился, завтра не будут знать родители там, или близкие какие-то. То есть ты совершенно уверен, что это останется между вами только. Вот это как раз дает чувство успокоения. Но смог выплакаться на родном плече, поделиться своими горестями. Тебя утешили, поддержали. Тебе стало хорошо, уютно, мирно и уверенно. То есть мир возникает тогда, когда человек уверен в стабильности чего-то, уверен в том, что с ним рядом человек, который его поймет, поддержит, не осудит, поможет. Вот это очень важно.
1: Вы упомянули сейчас об такой вот душевной, да, эмоциональной сфере, когда люди доверяют друг другу. Но в этом и возникает проблема иногда. И это затрудняет, скажем так, построение единства, потому что мужчина боится открыться женщине, потому что он переживает, что, открыв какие-то свои переживания, он будет выглядеть слабым в глазах женщины. Женщина зачастую не открывает свой внутренний мир мужчине, потому что она боится быть непонятой, она боится, ну, какой-то вот дистанции со стороны мужа, и это препятствует созданию вот такой вот интимной общности. Что вы можете в этом случае порекомендовать людям?
2: Ну, единственное, что я могу сказать, что страх убивает любовь. И когда люди боятся друг друга, конечно, возникают барьеры, не может быть понимания, когда люди скрывают друга, то есть они не могут поделиться, они боятся поделиться. Естественно, что это не способствует близости, не выстраивает близость. И опять-таки нужно сказать, что для близости нужно время. То есть она не возникает сразу на пустом месте. Естественно, что когда только молодые люди нашли друг друга, только начали узнавать друг друга, конечно, много всяких страхов, много каких-то препятствий. Но есть очень интересный текст, что в любви нет страха. Когда человек по-настоящему любит, когда ему дорог человек, и когда действительно оба стремятся к тому, чтобы не причинить боль друг другу, и я уверен в том, что человек не сделает мне больно. Но опять-таки такие отношения складываются не в одночасье. Должно пройти время. Доверие вырабатывается только лишь в таком действительно познании друг друга. Когда ты видишь, что да, ты можешь довериться человеку. Некоторые такие обстоятельства действительно подчеркивают, что ты надежный человек, что он ответственный человек, что рядом с тобой твой друг, который не предаст, который не обманет. И вот такие вот отношения, складывающиеся на протяжении лет, на протяжении достаточно большого отрезка времени, когда ты знаешь, что ты не услышишь оскорблений. Очень важно помнить, что, естественно, что близость, интимность разрушает оскорбления. Когда человек знает, что это недопустимо, и знает, что он никогда не услышит оскорбления. Да, у нас у всех есть недостатки, у нас есть какие-то проблемы, у нас есть какие-то, может быть, даже раздражающие друг друга какие-то вещи. Есть какие-то различия, потому что мужчина по одному видит вещи и решает, женщина по-другому. И тут еще такая вот интересная сфера общности возникает, это умственная близость. Когда
1: что
2: люди,
1: это?
2: Да, когда люди могут сесть и обсудить проблему, не насколько ее решают, а садятся за стол переговоров и решают любой конфликт, то есть любое различие взглядов, любое столкновение мирным путем, то есть обсуждая эту проблему. И человек знает, что он будет понят. Не Да, никто из супругов не старается стоять именно свою точку зрения и взять вверх. Конечно, многие могут сказать, что это идеально. Да, этого идеала можно достичь. Он, опять-таки, еще повторяю, насколько это невозможно. Это нереально. Это должны пройти года, это должны пройти сложности, даже, может быть, какие-то сложные опыты. Но это возможно, это реально. Супруги могут этого добиться, они могут до этого дойти.
1: Вы обозначили несколько таких стратегических направлений, да, в построении интимности. Значит, это физиологическое единство, да, то есть это какие-то прикосновения, ласки. Вы сказали об эмоциональном единстве, да, ну, о какой-то создании атмосферы принятия и дружбы. Вы сказали об интеллектуальной вот общности, когда люди способны решать вопросы цивилизованно. Духовность может способствовать тому, что пара, вот их интимность созидается.
2: Совершенно верно. Я бы сказала, что духовность, я преднамеренно ставила на конец, потому что это и основание интимности, и верхушка. То есть все то, что мы перечислили, все эти три аспекта, они находятся посередине. А вот основание и вершина интимности как раз это духовность. Потому что если Христос живет в моем сердце, Христос живет в вашем сердце, то Христос из моего сердца обязательно узнает Христа из вашего сердца. Это однозначно. Если Христос живет в моем сердце, Христос живет в вашем сердце, Христос из моего сердца не будет ссориться, ругаться с Христом из вашего сердца. И даже я знаю такой случай, когда двое молодых людей любили друг друга очень сильно, и они поженились и умудрились в день свадьбы подраться, даже не поругаться, а подраться. И потом их медовый месяц превратился в жуткий кошмар, потому что они каждый день то жутко ругались.
1: У них еще и медовый месяц после этого был?
2: Ну, это так, в кавычках, медовый месяц, потому что они каждый день умудрялись ругаться или даже драться. То есть они буквально избивали друг друга, потому что они раздражались настолько сильно. Любое проявление какого-то такого, ну, различия во взглядах вызывало бурный протест. В конце концов, они понимали, что либо им нужно разводиться, либо идти к консультанту семейному. Они пришли к христианскому консультанту, и он с ними проработал и сказал, что они попали в редкие 3% людей на земном шаре, которые абсолютно совершенно не подходят друг другу. То есть у них не было ни одной точки соприкосновения. Они действительно были как бы предназначены для конфликтов постоянных, потому что у них не было точек соприкосновения. И он им сказал, что вы имеете право развестись. Это действительно, если вы будете продолжать в том же духе, это идет угроза вашей жизни. Но, говорит, если вы хотите сохранить вашу семью, есть один принцип. Как только вы видите, что что-то идет не так, вот буквально только вы чувствуете, вот кожей начинаете чувствовать, что вот что-то происходит не так, что-то вас начинает раздражать, по разным комнатам и на колени. И они стали семейными консультантами, написали книгу о том, как можно преодолеть вот такие вот противоречия в семье.
1: Так они так и не развелись?
2: Они прожили 28 лет вместе вот, и написали книгу.
1: Успешно?
2: Успешно, да, они прожили. Вот они написали, интересно, предисловие написали такую вещь. Если мы, входящие в 3% совершенно неподходящих друг другу людей, смогли найти общность и в Иисусе Христе счастливо и замечательно живем вот уже 28 лет, но все остальные 97% людей тем более могут найти точки соприкосновения. Действительно, это так. Если муж и жена начинают день с Иисусом, если они духовно сближаются каждый день друг с другом, если они на протяжении дня решают проблему вместе с Иисусом и заканчивают день тоже с Иисусом, то тогда какие-то различия вот, в том, что они мужчины и женщины, там много различий, которые вызывают конфликты, какие-то непонимания, может, какие-то недостатки, все это будет сглаживаться, потому что они будут с каждым днем все больше и больше приближаться друг к другу, потому что Иисус из одного сердца будет притягивать Иисуса из другого сердца, это однозначно. И действительно будет создаваться такая вот атмосфера мирного царства, в котором люди ищут точки соприкосновения, а не новые причины для войны. То есть идет мирное сосуществование и решение проблем. То есть желание действительно обогатить друг друга, приблизиться еще больше друг к другу, а не выставлять колючки и ранить друг друга.
1: Интимность – это очень такая тонкая сфера. Она долго строится, но может очень быстро разрушиться. Что разрушает интимность и что супругам нельзя делать ни в коем случае?
2: Естественно, что обман, предательство, недоверие, обидные злые слова. Естественно, что это разрушает. И как сказал поэт Асадов, что ссоры могут на года обокрасть супругов. Естественно, что каждая ссора, она как спичка сгоревшая из коробка счастья. Естественно, что каждая ссора отдаляет людей друг от друга. Она не способствует сближению, она разрушает вот этот хрупкий, очень хрупкий интимный мир. Естественно, что когда сказаны обидные слова, когда сказаны какие-то упреки, обоснованные или необоснованные. Естественно, это как вот цунами разрушает все, все сметает на своем пути. И потом с каждым разом все сложнее и сложнее выстраивать вот этот хрупкий мир, который предназначен только для этих двоих. Естественно, что нельзя никого пускать. Если туда вмешиваются родители, друзья, там, подруги или еще какие-то третьи лица, этот мир разрушается. Единственное, кого можно пустить, это только Христа, это однозначно. Только Он не является третьим лишним, и Он цементирует как раз вот это хрупкое создание или там хрупкое замок вот этого интимных отношений, интимности между супругами. Все остальное оно разрушает.
1: Спасибо большое вам, Людмила Федоровна, за то, что вы помогаете семьям выстраивать их личный интимный.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель.

0: Евгений Скрипников. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте.
0: Общепринято, что матом ругаться нехорошо. Вы согласны с этим утверждением?
1: Я согласен.
0: Но почему-то очень многие люди, и даже среди тех, кто был воспитан соответствующим образом, интеллигентных и так далее, время от времени используют вот, специфические какие-то такие, вот, может быть, не совсем матные, да, матерные слова, но тем не менее достаточно резкие, острые и так далее. То есть почему-то возникают иногда такие ситуации, когда без этого обойтись просто нельзя. И так ли уж это плохо? Иногда для придания какого-то, может быть, особого эффекта, или для того, чтобы до человека лучше дошло, или когда вот ты себе там случайно, там, забивая гвоздь, стукнул по пальцу, да, испытываешь боль, и говорят о том, что в данном случае, если ты выругался как-то, да, то снижается болевой порог. Почему вообще стало считаться, что мат – это плохо?
1: Можно сказать больше, что сегодня даже деятели культуры, режиссеры, известные российские режиссеры, призывают к тому, чтобы разрешили в кино, чтобы звучал мат, потому что только так можно передать какую-то
0: определенные мысли, краски, вещи, мысли. Да. Эмоцию какую-то невозможно без этого передать.
1: С этим, конечно, можно поспорить, потому что наша страна христианская, и все-таки все верующие люди основывают свое убеждение на Священном Писании.
0: Ну почему? У нас поликонфессиональная страна, не только христианская, у нас и мусульман большой процент, у нас и других религий достаточно большой процент, у нас протестантов одних только там 3 с лишним миллиона, а кроме этого и буддисты, и иудеи. Я бы не сказал, что у нас христианская страна, у нас, конечно, преобладает христианское население.
1: Многоконфессиональная.
0: Да. Многоконфессиональная страна. И вы хотите сказать, что во всех традиционных для России конфессиях мат считается неприемлемым?
1: Да, мат считается неприемлемым. Почему? Потому что это несет разложение человека изнутри. Даже если кто-то не слышит матерное слово, но сам человек находится в этой атмосфере, то он, как некоторые говорят, призывает на себя проклятие. Хотя очень сложно разобраться сегодня, откуда же произошел мат на Руси. Кто-то говорит, что татаро-монгольское иго принесло эти негативные слова, и так повелось, что вот эти слова, они плохие. Но многие исследователи славянской культуры говорят о том, что мат уже давно существует в нашей стране, и люди не просто на нем ругаются, а некоторые просто разговаривают.
0: Так есть такие социальные как бы слои населения, определенные общества, определенные там сферы деятельности, в которых работают люди, которые, ну, их может быть 50, а то и больше процентов их речи состоят из вот таких слов. И что же, они просто и по-другому и не поймут друг друга, да, если будут говорить иначе. На эту тему очень много даже шуток и различных там вот монологов и прочих юмористических построено, вот, где это показано. И Фаина Раневская даже, да, известная, говорила, что лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, порядочной сволочью. Вот. Не всегда, если человек вдруг использовал то или иное выражение в определенном месте с определенной целью, когда это оправдано, это является плохо. Или все-таки нет?
1: Вот все-таки, чтобы разобраться...
0: Вы сказали разрушающее влияние.
1: Разрушающее влияние.
0: Вот мне интересно, каким образом, если человек, допустим, использует вот такую бранные слова, да, ненормативную лексику, кого оно разрушает? Как оно его разрушает?
1: Давайте попробуем посмотреть на эту тему не просто как на слова, на речь человека. Давайте попробуем подумать, откуда слово произошло. Священное Писание говорит о том, что в начале было слово. Угу. Вот если задуматься, кто придумал речь, чем мы отличаемся от животного мира? Да? Они прекрасно поют, птицы, собака понимает человека, слушается команд, но она не может говорить. То есть, наверное, самое наше прекрасное, что у нас есть, это речь. Потому что мы можем общаться, можем понимать друг друга. Именно словом Бог создал небо и землю. Библия говорит, что наш мир, вот этот прекрасный мир, был создан словом Божьим. Человек тоже говорит. Как должен говорить человек? Если человек говорит матерное слово, и другие его понимают, здесь ничего нет удивительного, потому что наш мир пропитан грехом. И сегодня человек позицию силы понимает лучше, но стоит ли нам этим пользоваться? Если человек понимает грубое слово и начинает выполнять, можно ли сказать, что достижение результата – это главное? Не важно ли, как мы это говорим, не важно ли, что происходит с нашим сердцем, что происходит с сердцем другого человека, который нас слушает.
0: Каким образом разрушительное влияние это оказывается? Ведь для определенных людей это вообще как бы режет ухо, да, вот когда он слышит бранные выражения. А для кого-то люди настолько привыкли к этому, что для них это не то, что ухо не режет, для них это просто определенные слова, которые несут в себе какой-то смысл, иногда совершенно противоположный смысл несут одни и те же слова, в зависимости от контекста, от эмоций, которые человек испытывает. Как вот Задорнов часто шутил, да, что можно там, видя лунную дорожку, да, на море, русским матом выразить свое восхищение, да, этим природным явлением. Вот. Как разрушает оно? Что за механизм разрушения? Одно дело, когда человек, допустим, злоупотребляет алкоголем, там, использует наркотики, курит, да, там, ну, питается неправильно. Это понятно. Это напрямую влияет на его организм. А вот эти слова как разрушают?
1: Священное Писание говорит напрямую. Апостол Павел в послании в Эфес, 5 глава, написано следующее. «Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам». Угу. Но здесь идет речь не просто о культуре, что прилично, а что неприлично. Далее он говорит, «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших».
0: То есть эти вот слова названы гнилыми.
1: Гнилыми. В чем процедура вот этого влияния? Что именно разрушает человека?
0: Гниль – это процесс разложения. Гниль – это процесс, когда что-то распадается,
1: гниет,
0: умирает.
1: Неприятный запах.
0: Да?
1: Разрушается. И вот получается, что где возникает матерная речь? Только ли на языке? Гнилое слово на устах, да не исходит из уст. Священное Писание говорит, что человек говорит от избытка сердца.
0: То есть, если оно исходит из уст, это значит, что оно и внутри, и в сердце, и в разуме, оно плотно сидит.
1: Почему влюбленные люди постоянно говорят об объекте своего обожания, там, о невесте, о женихе? Потому что они любят этого человека. От сердца, да, и реакция, и слова постоянные упоминания. Апостол Павел говорит, что если человек говорит гнилые слова, то это говорит о том, что что-то недоброе происходит в его сердце.
0: То есть в нем гниет что-то, получается, в его душе, то есть, да, в его духовном состоянии какая-то гниль присутствует, получается.
1: Безусловно. Если вот вы едете на автомобиле, и у вас загорелась красная лампочка, то есть какая-то ошибка в системе, кто-то, конечно, не обращает на это внимания и продолжает ездить, пока автомобиль не сломается. Но многие люди едут в мастерскую, чтобы задуматься, что такое, что с мотором, что с тормозами. В чем проблема? Вот то же самое, если возникает желание сказать негативное слово, выругаться, как-то вот выплеснуть свои негативные эмоции, о чем это может говорить? Не просто, что слово для связки речи появилось, слово идет из сердца, значит, какие-то проблемы, а Библия говорит о духовных проблемах человека, духовные проблемы с сердцем. Апостол Павел говорит, что человек, если он грешит, он раб греха. И поэтому бросить материться, это очень сложно избавиться от этой привычки.
0: А для кого-то вообще он не привыкал к этому, у него нет ничто, и он просто иногда, может быть, в сердцах там выругается. И это тоже говорит о его гнили. Если он всю жизнь говорит литературным языком, да, может быть, даже работает преподавателем русского языка и литературы в школе или в вузе, и вдруг в определенный момент случается такое, что вот, ну вот что-то, что просто вот заставило его выругаться. Значит ли это, что у него все равно гнильцо какое-то, гнильца внутри есть?
1: Ну, это говорит о том, во-первых, каждый человек, мы много согрешаем, как пишет Священное Писание, все согрешили. Но, наверное, у каждого человека с детства эти слова, кто-то где-то слышал, это отложилось, и, конечно, в определенный момент оно выстреливает, скажем так. Но Священное Писание говорит, что все-таки это злословие. Апостол Яков пишет об этом, о том, что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И вот дальше он говорит о мудрости. Вот можно
0: а
1: ли
0: где
1: назвать,
0: здесь о мате?
1: Секундочку, Якова, 3 глава, 17 стих. Можно ли сказать, что человек мудрый будет говорить мудрые слова? Безусловно. Можно ли сказать, что человек глупый будет говорить глупые слова? Мудрость, ходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов. Когда мы слышим людей, которые ругаются, как говорят, как сапожник, не знаю, почему этой профессии досталось такое сравнение, но если человек ругается, то там ни скромности, ни чистоты, ни милосердия абсолютно нет. Почему говорим об этой главе? Потому что в 3 главе послания Якова говорится о языке. Что такое язык? Язык – это небольшой орган, но много делает. Сколько ссор, сколько драк из-за языка. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится, что управляет всем телом. И получается, если чем-то и мы должны управлять, что-то мы должны организовывать, то в первую очередь мы должны организовывать свои слова. Что мы говорим? Что несут наши слова другому человеку?
0: Угу. То есть если уже на языке проявилось вот это вот...
1: Кто-то пытается. У меня была такая привычка, потому что я не с детства читаю Священное Писание, и какое-то время мне приходилось физически себя останавливать, чтобы не сказать это грубое слово. Но затем я понял, что это неправильный путь, потому что я сам пытаюсь себя переделать. И я думаю, что Священное Писание предлагает другой путь для избавления, потому что смысл менять фасад, нужно изменить то, что находится в сердце, нужно обратиться к Богу. Опять же, мы говорим о том, что слова созданы Богом. Вот интересная, прекрасная фраза, да? «Да благословит тебя Господь», благословение. Угу. Что такое благословение?
0: Доброе слово.
1: Да, это доброе слово. Угу. То есть кто-то делится благословениями. Вот «доброе утро» мы говорим, «здравствуйте», да, на разных языках. Угу. Люди желают добра. Злоречие, то есть это что такое? Человек делится злом. Угу. И получается, что если ты это говоришь, пусть ты привык, пусть так тебя легче понимает, но ведь это все у тебя аккумулируется. Вы, наверное, слышали историю интересную, когда два соседа очень не любили друг друга, и один решил сделать ему такую вот неприятную вещь, подлянку, и принес к порогу ведро с помоями. Что сделал его сосед? Он все это, конечно, вылил, вымыл, вычистил, наполнил яблоками красивыми, свежими и поставил возле его дверей с маленькой записочкой. Кто чем богат, тот тем и делится. Почему сегодня мы говорим, что матерная речь – это гнилые слова, которые развращают человека? Потому что это разрушит человека изнутри, это разрушит близких. Однажды я встретился с одним подростком, который очень много матерился для своих юных лет. Я поговорил с ним об этом, о том, что это разрушает, поговорил с его родителями. И вот пока я беседовал с его мамой, она несколько раз выругалась прямо в ходе нашей беседы. Отсюда речь, что яблочко от яблони недалеко катится. Если мы материмся, выражаемся нецензурной лексикой, то мы этим заражаем и тех, кто окружает нас. Дети берут пример со своих родителей. Поэтому мы разрушаем не только себя, но мы разрушаем и тех, кто нас слышит, кто нас слушает, может быть, даже невольно.
0: Понятно. А как вот есть четкое определение, какие слова относятся именно к мату, а какие слова это просто там, вот, может быть, экспрессивное, достаточно такое ярко выраженное, негативное окраска, но оно не матное, например, слово, да? То есть какие-то есть для этого списки, что ли, составлены? Где понять, вот это вот точно тебя разрушит и слово, а это еще может и нет.
1: Да, в русском языке столько, наверное, слов, что можно было бы словарь создать, но вот какая наблюдается последовательность? Все матерные слова, которые используются, практически все, они связаны так или иначе с интимными отношениями.
0: Либо с органами
1: этим, человеческого
0: да.
1: тела.
0: И странно, ведь Бог создал интимные отношения еще в Эдемском саду, да? И он создал для Адама Еву и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть сексуальные отношения, сексуальное влечение, вот эту интимную близость Бог запланировал для людей и создал. Как же так получилось, что на этом теперь вот построен мат? Почему вот так это получилось? Как оно такой формы достигло?
1: В рамках семьи интимная близость в Эдеме – это было благословение. Это подарок Бога для человека. Но что делает сатана? Ведь он враг, он противник. Он все портит, все меняет, все переворачивает вверх дном. И фактически даже интимные отношения, как они сегодня испорчены. Сколько люди страдают сегодня из-за того, что они не знают, что говорит об этом Библия, не знают божественные рекомендации. Что сделал сатана в плане мата? Те слова, которые должны были обозначать святые отношения между мужчиной и женщиной, он испортил. Можно сказать, что это и есть пошлость. И сегодня люди упоминают эти слова в качестве оскорбления. То есть то, что должно было давать жизнь, то, что
0: служит, радость, вот это,
1: радость,
0: да,
1: любовь, да, отражает искреннюю любовь между мужчиной и женщиной, сегодня используется для того, чтобы оскорбить, для того, чтобы сказать проклятие, злоречие. Сатана все изменил, и многие люди считают, что это им помогает. Хотя получается, что они вредят себе этими гнилыми словами.
0: Понятно. А вот приходит на ум, да, вот сейчас в ходе беседы то, что сатана и в языческом богопоклонении использовал вот эти вот отношения интимные, только в извращенной форме, не в браке, да, а вот именно в извращенной форме. Ведь как, в чем заключались, например, культ любви и плодородия у язычников, у всех причем, и там и в Египте, и в Греции, и в Риме, и в славянских странах, и вот на тех территориях, где мы проживаем сейчас, заключалось в том, что мужчина мог прийти в капище, да,
1: и были
0: в храм,
1: специальные женщины,
0: храмовые жрицы, любви, которых, совокупляясь с которыми, он таким образом поклонялся Богу, использовалось вот это вот святые отношения, созданные истинным Богом, для того, чтобы в языческой культуре, в языческой религии, в извращенной форме, вот так вот тоже в богопоклонении это использовалось. И языческие религии, написано, апостол Павел пишет, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. И то есть справедливо ли это утверждение, что и когда мы используем бранные слова, матные слова, связанные особенно с сексуальными органами, гениталиями, либо с сексуальными отношениями, мы таким образом тоже не Бога прославляем, а бесов тешим.
1: Да, сегодня исследователи русского языка как раз-таки подчеркивают вот эту взаимосвязь, что матерные слова произошли от вот этих ритуалов поклонения языческим богам. И
0: получается, то есть это были какие-то заклинания?
1: Были заклинания, может быть, какие-то фразы, которые считались типа проклятиями, мантры на какой-то народ, на врагов. И получается, что если человек сегодня это повторяет, может быть, в некоторой степени он навлекает на себя это языческое проклятие.
0: Хотя мы знаем... Участвуя вообще в этом ритуале, фактически он участвует в языческом богопоклонении, можно так сказать, далеко, если, да, заглядывая, и бесом поклоняется.
1: Хотя наш пример, Иисус Христос, он на земле сталкивался с тем, что его оскорбляли, его злословили, но ни однажды ни одного гнилого слова из его уст не прозвучало. Как бы ни было сложно, тяжело, он столкнулся с ужасными страданиями на Голгофе. Священное Писание говорит, что он, будучи злословим,
0: не злословил за
1: это. Никогда ни одного гнилого слова. И, конечно, Иисус наш пример. И сегодня мы, сталкиваясь с тем негативом в этом мире, мы тоже можем остаться чистыми и говорить не злые слова, но, напротив, благословлять и добрых людей, и гонителей наших.
0: И в Нагорной проповеди вспоминается, что он говорит, что даже безумные слова, да, не стоит произносить, хотя оно может быть и не... матное, да, но произносить его не
1: нужно. Если человек говорит напрасно оскорбляет кого-то, он грешит против того, кто создал этого человека. Уже грешит не против ближнего своего, а против Бога.
0: Спасибо большое, Евгений. Дорогие друзья, думаем, что эта тема была для вас интересна. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Привет, друзья! Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
1: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.
0: Молодец, Надюш, не терпится узнать, какие.
1: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
0: Интересное задание. Ну что, приступим?
1: Да, начнем считать мои броски.
0: А победитель получает приз. Две конфетки.
1: Так. Раз. Два.
0: О, теперь моя очередь.
1: На.
0: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои. А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким, но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.
1: Ладно. Больше не могу.
0: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
1: На меткость. Угу. Нужно сюда поставить стол.
0: А у нас уже есть скамеечка.
1: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. И бросать туда 3 мешочка с песком. Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядь Лёш, давай ты теперь первым будешь.
0: С удовольствием. Давай. И раз. И два. И три. А, теперь твоя очередь. И... Отлично! Молодец!
1: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
0: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь? Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. На, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг? Но он не перестал с ним дружить.
1: Угу.
0: А давай расскажем ребятам эту историю?
1: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.
1: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
0: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
1: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить Его в дом первосвященника.
0: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
1: Только Петр издали следовал за Иисусом.

0: солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре подошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень стыдно Петру, ведь Иисус так сильно любил его, а он его предал. Тогда пошел он, горько заплакав. Вскоре Иисус был убит жестокими людьми.
1: А через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес! Он снова стал живым.
0: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
1: Иисус подошел к берегу и спросил их: «Есть ли у вас какая пища?»
0: Ученики не узнали его и сказали: «Нет».
1: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», – сказал Иисус.
0: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
1: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что он совсем не обижается. Когда они ели, он задал вопрос своему другу:
0: «Петр, любишь ли ты меня?»
1: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
0: «Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них».
1: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижает.

0: Ты о чем мечтаешь, Нань?
1: Я представила, что у меня есть лодка, и Иисус позвал меня дружить.
0: Тогда твоя мечта сбылась, потому что Иисус хочет дружить с тобой и со всеми ребятами.
1: А как узнать, что Иисус уже со мной дружит?
0: Иисус сказал, как узнать. Об этом написано в Библии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
1: Так. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дядь Лёш, а в Библии тоже написано, что Бог заповедовал?
0: Конечно. Давай найдем вместе. Вот послушай. Евангелие от Марка. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Ясно! Если слушаешься Бога и всех любишь, то дружишь с Иисусом.
0: Взаправду.
1: И в лодке плыть не обязательно.
0: Конечно. Кстати, у меня появилась идея насчет поделки.
1: Я знаю. Это лодка?
0: Кораблик. А знаешь, из чего мы его сделаем?
1: Из фантиков?
0: Не совсем. Сделаем его из вот этого поддончика.
1: Интересно.
0: Сначала мы приклеим кусочек пластилина в серединку и поставим на него карандаш-мачту.
1: А я могу парус сделать из цветной бумаги.
0: Замечательно. Начинай.

нужно сделать еще две дырочки в поддоне, чтобы протянуть здесь веревочку.

0: нам понадобится немножко пластилина, чтобы закрепить на мачте нашу веревочку. И просовываем ее через парус на другую сторону. Вот как. А?
1: А на веревочку можно флажки повесить.
0: О, это будет здорово. Тогда он станет у нас еще и красивым.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, драгоценные! Сегодня мы продолжаем говорить о покаянии. Кто-то скажет, ну что тут непонятного, покаяние, да и покаяние. Оно и в любой стране должно быть покаянием. Но при внимательном рассмотрении, к чему мы приходим? Мы видим, что во время покаяния человека может иметь место неискренность. И неискреннее покаяние как раз-таки очень плохо сказывается на взаимоотношениях. Второе, что очень важно подметить и в вопросах покаяния, что у покаяния всегда есть будущее. Вот если человек не покаялся, у него плохое будущее. А если он покаялся, это как бы некая ступенька выхода человеку в совершенно в другую реальность. Даже если он был очень виновен, но он покаялся. Это такое слово или такой гриф, который идет за ним потом еще очень долго. Он покаялся. Он уже не такой. Он изменился. Он покаялся. Он другой. Поэтому сегодня, когда мы с вами откроем Священное Писание, мы увидим несколько важных причин, почему покаяние должно быть нашей правой рукой, сопровождать нас, и какую роль оно сыграет в вопросах моего и вашего спасения. Потому что одно дело каяться по пути, когда мы, например, живем среди людей, муж извиняется перед женой, жена перед мужем, дети, родители, коллеги по работе, все это как бы нормально, но я сейчас все-таки хочу сказать о глобальном покаянии перед Богом, все сотворившим, и который будет судить эту землю. Поэтому покаяние и суд Божий – это такие две темы, которые, ну, являются очень важными. Уберите покаяние, оставьте суд Божий. Страшно. Если добавить покаяние и оставляется суд Божий, надежда появляется. И поэтому именно Иоанн Креститель начинает свое служение – с проповеди, очень короткой проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус выходит на арену служения и начинает то же самое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Поэтому что должно с человеком происходить по мере приближения этого Царства? Именно должно прийти осознание необходимости в покаянии. Вот почему мы сегодня будем говорить о некоторых библейских текстах, которые очень важную вещь прямо в лоб. Они пишут о том, что авторы библейские о том, что человек очень часто не имеет нужды в покаянии. Вы знаете, когда вы когда-нибудь мирили, наверное, детей, а иногда и взрослых, и говоришь, ну, ты бы это, не надо было, может, погорячился там, или ты бы извинился. За что? Да, то есть вот это возмущение. Я извинился? Да вы что такое говорите? Да никогда я не буду извиняться. То есть, как бы человек не чувствует ни малейшей нужды извиниться. А это о чем говорит? Что он не понял, что происходит, не понял глубину ранения, не понял трагизм, может быть, всего происходящего. Поэтому он не считает это нужным. Вот почему Бог никогда никого страхом не спасает. Потому что напугать человека, взорвать что-то рядом с ним, много ума не надо. Но важно, чтобы человек изнутри покаялся, а не его покаяли. Вот почему покаяние изнутри, а крещение снаружи происходит. Но это очень интересная мысль. Приглашаю вас открыть второе послание апостола Павла к Тимофею, и мы будем читать третью главу с первого стиха. И вот мы читаем следующее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ну, понимаем, что сегодня мы с вами реально по всем библейским пророчествам, мы с вами живем в последние дни. Вопрос в том, что иногда, я маленькую ремарочку сделаю с отступлением, последние дни некоторые люди трактуют по-своему, знаете, каждое цунами, каждый снег, каждая заварушка, какие-то там военные действия, все, сразу они приравнивают или привязывают к концу времени, что ну вот, все понятно, вот видите, началось, ну все, сейчас уже Христос завтра должен прийти. А мы смотрим, а таких событий уже прошло, ну скажем там, в течение 20 лет, немало, или 2012, 2012 ждали глобальный апокалипсис, не случился, ну и так далее, еще целый ряд причин, там войны, еще что-то, вот все, это уже точно Христос идет, а смотрим, а это еще нет, еще проходят дни, поэтому то, что мы живем в период конца земной истории, это да и аминь, а вот то, что это может продлиться какое-то время, не должно нас пугать. И поэтому здесь лучше обратить внимание на признаки пришествия того, что конец действительно земной истории очень близок. Поэтому он здесь говорит, наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Ну, интересно то, что написано в другом переводе, будут иметь вид благочестия, но совершенно не иметь силы благочестия. То есть получается, что Бог предупреждает нас, что в последнее время люди будут вот такие. И это потому оно и последнее время, что сатана настолько активизировался, распоясался, что его слуги, его агенты, его последователи, они везде берут верх, они начинают верховодить, командовать, и вот такое общество создается. Четвертая глава, она здесь объясняет очень интересную вещь с первого стиха. И так говорит, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Обратите внимание, речь не идет о том, что после смерти один в рай, другой в ад. Написано, что при Его пришествии Он будет судить живых, ныне, ну, скажем, живущих и встречающих Его живыми, Его живого, и мертвых, то есть те, которые умерли, они тоже будут ждать до двух воскресений. Первое воскресение – это праведники, которые в пришествии Иисуса, верующие, скажем, те, которые приняли Иисуса в свое сердце, которые познали Его, доверились Иисусу, и им удостоена честь встречать Его живыми, они возносятся от земли на облако, а эти, те праведники, которые умерли когда-то, они, их могилы открываются, они выходят. Это называется первое воскресение. Вот почему Писание говорит, что блажен и свят, имеющий упование, да, скажем, надежду и возможность в воскресении первым проснуться. Это очень важно. Или, ну, точнее, там вообще прямо написано, имеющий участие в воскресении первым. А вот второе воскресение, это уже для того, чтобы озвучить приговор. Поэтому между ними происходит 1000 лет для того, чтобы те живые, кто спаслись, и те, кто воскресли, могли ознакомиться со всем происходящим. И только после этого Христос приходит, и пробуждаются нечестивые, и будет уже окончательное истребление. Так вот он и говорит, что он будет судить живых и мертвых. Второй стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть, если бы время было не последнее, то, наверное, не нужно было бы никого останавливать, как здесь написано, обличать, запрещать, увещевать, ну и много всего подобного. То есть, чтобы они там здравое учение не принимали. Если все хорошие, так нет, в последнее время будет как раз-таки мораль падать, честь, да, скажем, совершенно по-другому представляться, и люди будут растлеваться. Это признаки, как было вот перед потопом, как было в одни, например, если вспомнить библейскую историю Содом и Гоморра, то есть до такого растления дошло, что уже, ну, в наш разумный, скажем, современный даже ум не входит, а мы уже видим, что уже и сегодня некоторые принципы морали так пошатнулись, что здравомыслие должно стоять где-то далеко, в стороне, выглядывать из-за угла, потому что какой

Бога, верующие люди, христиане, да, вот трепещут, потому что Бог сейчас разнесет тебя в пух и прах, не знаю, там, как говорится, мокрое место не останется. Нет, абсолютно нет. Просто понимать Бога, это так же, как понимать человека, да, ну, к примеру, человек там любит свой автомобиль, или компьютер, или технику, или музыку, или музыкальный инструмент, или музыкальные колонки, ну, там, и всю эту аппаратуру. И вот если для него это важно, то ты понимаешь, что если ты пришел и поставил кружку чая ему на клавиатуру, то кто-то, может быть, сегодня сам ставит так кружку, даже не смотрит. Но человек, который ценит, который дорожит, да, вот как он отреагирует? Так надо ли быть профессором, чтобы понимать, что определенные действия могут вызвать определенные противодействия или последствия? Вот поэтому надо поднять Бога, а не просто уповать, грешить, как нам нравится, а потом уповать, Господи, помилуй. И вроде бы все сходится, покаяние, но человек же кается, Господи, помилуй. Знаете, есть такое интересное наблюдение или вопрос, можно ли назвать человека круглым сиротой того, который поубивал своих родителей? Понимаете, что происходит? То есть мы понимаем, что человек потерял родителей, и он остался круглым сиротой. Это одно. А человек, который убил своих двух родителей, это не круглый сирота. Хотя де-факто он как бы сирота, он уже без родителей. Но де-юре он бандит и преступник. Он никак не бедняжка, который нуждается в защите, помощи и охране. Вот точно так же и здесь. Господь ведет нас не просто к покаянию выдавленному, когда мы в силу каких-то тяжелых таких жизненных обстоятельств вынуждены признать и говорим, ну ладно, ты прав. Нет, Бога такое вообще никогда не устраивает. Вот почему потоп, когда должен был пойти на землю, ну, наступить уже, то 7 дней было еще все открыто, ковчег стоял, и получается, что грома нет, никто не бежит в ковчег. Но когда дверь затворилась, и когда потом начались тучи, то вы видите, что произошло. Писание говорит, все побежали к ковчегу, стучались и просили, чтобы их пустили. Давайте мы посмотрим на послание к римлянам, 2 главу, а точнее конец 1 главы и переход во 2 главу. Давайте с 1 главы ознакомимся с контекстом. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Мы видим параллели, да, между тем, что говорит апостол Павел здесь, а в последнее время то, что мы читали только что в другом тексте. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Читаем дальше. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Итак, мы видим, что апостол Павел здесь очень красиво представляет идею покаяния. Благость Божья ведет человека к покаянию. Представьте себе, что на небе будет потом целая группа спасенных. И когда мы вдруг познакомимся с ними и скажем, привет, привет, ты откуда? Оттуда. Как ты вообще нашел Христа? Как ты узнал о Боге, и ты вот в числе спасенных? И человек скажет, ты знаешь, я был вот плохой, я был такой, сякой, я там бандитом был, не знаю, зло делал. А потом меня вот коснулось то, другое, третье, да, и я вот увидел, что Бог благ ко мне. И он меня как-то, вот, знаешь, побудил, вот, что я должен был покаяться. Или события развернулись на земле, какие-то такие страшные, когда тебе жить захотелось. И я покаялся. То есть благость Божья, смотрите, ведет человека к покаянию. Не покаяние склоняет ко мне благость Божью. Вы слышите разницу? Вот это важно понять. А благость Божья ведет, выталкивает меня к покаянию.
чтобы я покаялся, и покаянный я могу быть спасенный, а вот непокаянный не могу быть спасенный. А благо

0: милость Божья, многие из нас даже и не знают, вот как я сказал, да, некоторые люди и не собираются каяться, и поэтому им эта благость Божья вообще не нужна. Я не грешник, я никого не убил, все у меня хорошо. А некоторые наоборот, а я убил, а я в горячих точках там был, а я там, например, кто-то аборты, говорит, делала, и тоже меня Бог не простит. Так вот, неправильное понимание и представление о благости Божьей, оно вносит совершенно неправильную картину. Давайте мы посмотрим вот на какой вопрос, что благость Божья ведет человека к покаянию, а покаяние предшествует спасению. Поэтому человек не может быть спасенный, если он не покается. А каяться есть в чем? Не только вот в этих страшных вещах. Потому что я сейчас уверен, читая все это, каждый из нас себя в этом не находит. Но он здесь четко говорит, ты осуждаешь делающих такие дела, а сам делаешь то же. Только мотивы у тебя другие. Вот в чем разница. Человек, который тоже так грешит, он говорит, не, ну мне, а мне куда деваться? А у них-то есть, что они так делают? И наступает вот этот диссонанс такой, да, как бы неправильное понимание. Но я хочу больше сказать, что мы можем иногда осуждать, особенно вот сейчас мы слышим осуждение в сторону нации. Там кто-то на русских, кто-то на украинцев, кто-то на другие там национальности. Нельзя этого делать. Нация не должна отвечать за те проделки, которые делают те или другие люди. Не нация отвечает. Потому что не это является первичным или первостепенным. Ни в коем случае не национальность. Вот почему Бог говорит, дам вам новое имя. Напишу на челах их новое имя. И получается, что когда мы вернемся, если в Евангелие, обратите внимание, кстати, очень интересно, и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея, 3 глава, 8 стих, и там 3.8, 3.8. Что мы там находим? Обратите внимание, Матфея 3.8, тут написано следующее. Иоанн Креститель проповедует и говорит такие слова. «Сотворите же достойный плод покаяния». А говорит он людям, которые, как написано, и увидев Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть покаяние было не искренно изнутри, а покаяние как на всякий случай, чтобы вот тот гнев, когда придет Божий, чтобы меня не покарал, не затронул, я иду, приму крещение. Интересно, что говорит справочная литература богословская об этом эпизоде. Было две категории людей. Первая категория людей – это грешники, которым проповедовал Иоанн Креститель и говорил, что вам нужно покаяться и креститься. То есть перед крещением предшествовало покаяние. А была вторая категория людей, которые как раз-таки наоборот. Они считали, что они только достойны быть крещенными. Все остальное это неправильно и не считается. И вот поэтому Иоанн, понимая, что это та самая категория людей, он их блокирует и говорит, порождение ехиднины. Помните, в украинской Библии есть такое слово «кодло гадюче». То есть там, ну, как бы очень жесткое выражение. Он говорит, что вы делаете? Вы делаете вид, там мы читали, вид благочестия. То есть с виду мы святые, набожные. Кто-то скажет, я православный, а кто-то скажет, а я там другой конфессии, да, я адвентист, а я баптист, а я пятидесятник. То есть это первично. А нет той силы, которую Бог дает, и поэтому нельзя прятаться за конфессию. А вопрос в другом. И он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Получается, у покаяния должны быть плоды. То есть, если человек покаялся, да, как ребенок, он покаялся, значит, что-то должно в нем измениться. И если мы откроем Ефесянам 4.28, мы с вами найдем один очень интересный пример. Ефесянам 4.28, что здесь мы читаем? Ну, давайте даже не 28, а немножко выше, с 24 стиха. Он здесь говорит о том, что нужно нам обновиться духом ума вашего и облечься или одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Потому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, что мы здесь видим? Плоды покаяния. Очень просто. Крал – не кради, гневаясь – не греши. Солнце пусть не заходит во гневе, чтобы ты успокоился, чтобы ты мог примириться, потому что, а вдруг ты не проснешься утром, и ты так и уйдешь из жизни этой непокоренной, да, или, скажем, несмиренной, не покаявшейся. И это тяжело, это плохо. Поэтому, говорит, никакое гнилое слово не исходит. Мир будет злоречивый, но ты не будешь такой. Но ты будешь говорить только доброе для назидания, не оскорблять Духа Божьего. Не раздражайся, не гневайся. То есть это все путь, это все шаги, которые нас ведут к тому, чтобы мы стали похожи на Иисуса Христа. Поэтому интересная есть, кстати, формула. В книге притчи мудрый Соломон однажды ее очень красиво запечатлел. И эта формула работает безукоризненно, безукоризненно на протяжении тысячелетий. 28.13, притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Опять же, вот она формула покаяния. Осознал, оставил, результат получил помилование. И поэтому Бог никого насильно не ведет к покаянию, ни одного человека. И возвращаясь во 2 Фессалоникийцам, которое мы, вообще скажем, послание апостола Павла, ну, оно очень мне лично нравится, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и вот здесь 9-10 стих написано, что того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть Господь насильно никого не будет, знаете, вот просто оттаскивать любой ценой. Он будет делать все, чтобы человек сам пришел к сознанию вот этого слова метаноя или покаяние или разворот на 180 градусов в обратную сторону. Бог может развернуть любого. Знаете, как не то, что там танк развернуть. Богу развернуть, хоть всю вселенную в другую сторону запустить. Ничего не стоит. Но самое трудное, чтобы, как мы сегодня, кстати, рассуждали, очень интересная мысль пришла, что Богу хватило и понадобилось всего 40 дней, чтобы вывести израильский народ из Египта. А потом еще 40 лет нужно было, чтобы выветрить этот Египет, который жил в мозгах и в головах вот этих уже спасенных израильтян. Поэтому иногда нужно время для того, чтобы человек осознал, а Бог продолжает влиять. Он зовет, он приглашает. Вот почему Писание говорит, что и Христос сказал, должно быть проповедано вечное Евангелие. Не суд страшный Божий, в котором мы будем рассказывать, что ты будешь гореть вечно в аду. А я уже еще раз повторю, я не верю в эту байку, в эту историю о каком-то вечном адском пламени. Читайте Библию, вы увидите, что это противно Божьей воле, Божьей любви, и этого никогда не произойдет. Есть только смерть и жизнь вечная, другого нету. Нет вечной жизни, но плохой. Поэтому я уже об этом, кстати, несколько раз проповедовал, и есть у меня на канале эти мысли. Поэтому, когда мы смотрим на эти тексты, мы понимаем, что дьявол будет очень люто себя вести в последнее время. Он будет коварным в конце, потому что это ему терять нечего, это его жатва. Я и все, кто со мной, пускай гибнут, ничего страшного. А Господь продолжает стучать. Вот почему насильно спасенный, это считайте, что вообще не спасенный. Это как насильно, знаете, пьяницу поместить в компанию трезвенников. И вот сказать, все, приехали, ты больше не пьешь, все, радуешься вместе с нами. И представляете, да, как он себя будет чувствовать и как он себя будет вести, когда его принудили к здоровому образу жизни или к трезвому образу жизни. Нет, а вот когда человек сам говорит, я бросил, я завязал, я больше не хочу, ты что, я за ум взялся, у меня теперь, я с семьей и так далее. Так это человек, которому цены нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы посмотрели на эти вопросы иначе. В заключении вот этого нашего духовного размышления я хочу прочитать 60 главу книги пророка Исаии. Во втором стихе написано, даже с первого стиха, ключевая мысль, это мое пожелание всем вам, дорогие друзья, всем нам. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Сильнейшее обетование Божье о том, что когда Бог приходит, и яркий свет Божий, он, написано, освещает все скрытое во мраке. Это и есть побуждение к покаянию. Это как, знаете, комната, в которой беспорядок, и вдруг включили свет, и видно этот беспорядок. Или представьте, когда в комнате порядок, и включили свет, и даже там где-то вдалеке под столом чистый пол сверкает. Как это красиво. Вот так и происходит с нами, когда Иисус приходит в нашу жизнь. Он светит и освещает вот эти скрытые уголки. А там зависть уже сгусточек лежит. А там намазанная жадность. А там еще что-то. И вот потихоньку мы начинаем это все, избавляясь, каемся перед Господом. И говорим: «Господи, если бы ты не пришел, я бы на фоне всех людей вот так выглядел бы. Но так как ты меня осветил, я смотрю на Иисуса, я смотрю на твой пример. Мне так далеко до тебя». И Христос говорит: «А я прощаю тебя, я смываю твой грех, я очищаю тебя». Пусть Господь нас благословит, дорогие друзья, чтобы мы по-настоящему осознали, что такое и как выглядит истинное библейское покаяние. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Слово Твое так понятно, доступно и логично объясняет, как происходит процесс покаяния в жизни человека. Благодарю Тебя за то, что Ты в первую очередь даешь нам осознание греховности, осознание греха, тяжести греха, последствий греха. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты в сердце каждого из нас послал истинный дух настоящего покаяния. Чтобы мы каялись не от страха, что Ты будешь нас наказывать, а чтобы мы каялись, потому что знаем, что если мы не покаемся, мы никогда не обретем те самые безгрешные небеса. Ту вселенную, которая никогда не была бы подвержена ржавчине, каким-то кусающим вопросам, чтобы, Господи, там не было разложения, растления, аморальности и всего плохого. Господи, да будешь Ты прославлен и возвеличен в нашей жизни, Тот, Который взывает к нашему разуму, к нашей совести, и просишь нас, чтобы эта благость Твоя, Твоя любовь вела нас к покаянию. Благодарим Тебя за Твое служение, за Твою поддержку, великого Бога. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Слово о здоровье.
1: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте! Что для вас хороший отдых? Может, ленивый шорох моря? А может, активные развлечения? Поход в горы? Велотуризм? Что бы вы ни выбрали, в любом случае правильный отдых – это непременное условие для сохранения здоровья.

Знаете, мне бы хотелось, чтобы каждая встреча, которая проходит у нас, чтобы она приводила к каким-то определенным выводам. Чтобы это не было такой информацией просто, которую вы здесь изучаете, и еще что-то новое, что вы узнаете. Но все, что вы узнаете, мне бы хотелось, чтобы вы начали применять в жизнь. То есть узнали, например, новое что-то в физических упражнениях, чтобы вы могли это уже начинать делать. Узнали что-то новое о воде, чтобы вы начинали это делать. То есть любая информация, любое знание, оно имеет значение только если оно применяется. Сегодня мы будем говорить о еще одном принципе, об отдыхе.

0: Но почему, собственно, нужно об этом говорить специально? Да, большой город и большой темп жизни. Когда мы, да, бежим, как белки в колесе, и нам столько нужно всего сделать, что мы просто этого не успеваем. В сутках всего 24 часа, но нам кажется, что нужно в эти 24 часа сделать так много, что у нас, ну, нету этого времени, и мы стараемся больше дел сделать. Где мы берем то время, которого нам не хватает? У самих себя начинаем отрывать то время, которое предназначено вообще-то не для работы, не для труда, а для отдыха. Очень часто мы живем и надеемся, что когда-то наступит время, когда у меня не будет дел, и я смогу спокойно отдохнуть. У нас такая, ну, мечта как бы живет, что когда-нибудь меня никто не будет трогать, я так лягу, отдохну. И вообще-то действительно должен быть такой отдых, когда мы можем просто вот, ну, просто полежать. Но когда мы говорим об отдыхе, то это не только вот такое состояние, и чаще всего оно и ну, этим не заканчивается, да? Потому что отдых – это более полный принцип. Дело в том, что мы с вами нуждаемся в отдыхе в определенные временные промежутки. Я просто перечислю пока. Во-первых, это ежедневный отдых. Во-вторых, это еженедельный отдых. В-третьих, это ежегодный отдых. И, наконец, отдых души. Давайте мы с вами затронем каждый из видов отдыха. Итак, ежедневный отдых. Из каких, ну, какие моменты можно выделить в этом? Во-первых, это ночной отдых. Да? Это что такое? Это сон. И когда мы говорим об отдыхе, то, как правило, мы только его подразумеваем, что нам надо вовремя ложиться спать. Мы об этом с вами поговорим, но речь не только о сне идет. Помимо сна, нам обязательно нужно уметь чередовать труд и отдых в течение дня. Потому что если, опять же, неразумно организован день, то мы выдохнемся раньше, чем до кровати дойдем. То есть нужно обязательно уметь организовывать время и днем. Еженедельный отдых. Что это такое? Что это такое? Раз в неделю мы должны отдыхать. Любой человек, подходя к концу недели, он чувствует необходимость расслабиться, чувствует необходимость отдохнуть. И вот эта вот потребность человека в отдыхе, она выражена даже в том, что записано в Библии. Мне бы хотелось бы обязательно это упомянуть. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои. День седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела». То есть Бог, как Творец наш, Он прекрасно знает, что нам нужен один день для того, чтобы мы могли оставить все дела и отдохнуть. И настолько это важно для нас, что Он это записал как заповедь. Он знает, что если мы не остановимся один день в неделю, то это могут быть катастрофические последствия для нас. И это тот отдых, который нам необходим. Не просто остановка, чтобы на диване полежать, да? Но вопрос анализа своей жизни, анализа своего сердца и своей души. Как я живу и зачем я живу? И куда я иду вообще? И зачем я туда иду? Давайте мы с вами поговорим еще об одном отдыхе. Несколько слов. Это ежегодный отдых. Ежегодный отдых. Для того, чтобы полноценно отдыхать, нам все-таки нужно хотя бы раз в год иметь такое время, период времени, чтобы мы могли сменить обстановку и сменить свою деятельность. Нам нужно уехать, ну или поменять обстановку, насколько это возможно. Когда мы говорим об отдыхе, то нельзя не сказать еще об одном отдыхе. Отдых души. Помните, последний вид отдыха. Что подразумевает отдых души? Что это такое? Я бы хотела сказать, что вот без этого невозможно вообще говорить о здоровье. Дело в том, что можно привести такой пример. У большинства, наверное, из вас есть мобильные телефоны. Когда нам нужно кому-то позвонить, то как мы звоним? Мы набираем цифры, да, набираем номер. И дальше, что мы делаем дальше? Нажимаем кнопку вызова, да, нажимаем кнопку вызова. Если мы с вами не нажмем эту кнопку, то мы можем целый день этими кнопочками играться, но вызов не пойдет, вызов не пойдет. Вот, в принципе, отдых души, отдых для души – это вот эта кнопочка вызова. Мы можем правильно пить воду, мы можем правильно питаться, мы можем спать, ложиться вовремя, но если не будет вот этой вот, вот этого вызова, то мы не сможем получить полноценное здоровье. Отдых для души, его можно по-другому назвать покой для души. И когда мы говорим об этом, то у каждого человека внутри его, в сердце, есть такое вот место, которое должно быть заполнено. Должно быть заполнено любовью и миром. И если мы его не имеем, то мы начинаем его искать. Каждый его ищет по-своему. Кто-то ищет его в деньгах, кто-то ищет его во власти, кто-то его ищет в детях, в муже, в жене, чтобы они дали этот мир, да? Но мы не находим его. И мы его не найдем до тех пор, пока мы не придем к источнику этого мира. Очень древние слова, которые были сказаны Иисусом Христом. Они записаны в Евангелии. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Когда мы говорим об отдыхе, то мы не можем иметь нормальный отдых, если мы не имеем вот этого покоя в своем сердце. Он говорит, что вы можете прожить свою жизнь без меня, но если вы будете так жить, то бремя своей жизни вы понесете одни. Вам будет очень тяжело. Вот этот выбор, он как раз за нами. Бог предлагает нам истинный покой, истинный отдых. Имея его, мы можем перенести любые трудности в жизни.
1: Американскому президенту Франклину Рузвельту выдалось работать во время экономического кризиса и Второй мировой войны. Когда его спросили, как ему удается выдержать такой темп жизни, Рузвельт объяснил, что каждый вечер перед сном обязательно вспоминает детство. Он представляет, как гуляет по парку, а в конце обязательно летит на санках с горы. Детские светлые воспоминания обладают лечебным эффектом для души. Это тот источник, которым мы пользуемся всю последующую жизнь. Поэтому так важно дать своим детям побольше исцеляющих воспоминаний на будущее. Тем более, что для большинства людей лучшие детские воспоминания связаны с временем, проведенным с родителями.
2: Добрый день! Я хочу вам рассказать блюдо, которое готовится из картофеля, и называется оно каштаны. Это конфеты. Можно испечь картофель в духовке, когда вот мы ее разламываем, вот я вам покажу, она внутри сухая. Картофель мы пропускаем через мясорубку, получается у нас вот такой вот массой. Мы высыпаем ее в тарелочку, где мы будем все перемешивать. Стакан подсушенного арахиса в духовке мы также пропускаем через мясорубку и добавляем. После этого мы пропускаем через мясорубку изюм. Арахис у нас получился рассыпчатый. Изюм получается у нас очень густым. Пускай это вас не смущает. В этот рецепт идет 1 столовая ложечка напитка Галыча. Сюда же идет 1 пакетик ванильного сахара. Вы тоже высыпаете именно ванильный сахар. Сам же ванилин класть туда нежелательно, потому что он дает горечь. Также 1/5 столовой ложечки соли. Также туда добавляется мед и сахар. 2 столовые ложечки сахара. И 2 столовые ложечки меда. Возможно, дома, из лучших намерений, вы захотите положить 4 ложки меда. Почему нежелательно это делать? Потому что сам мед, хотя у нас получается такая густая масса, но он делает конфеты ваши жидкими. нужно хорошо перемешать рукой эту массу. Когда вы будете подсушивать один стакан арахиса, вы можете подсушить немного больше для того, чтобы вкладывать орешек внутрь. Или положить сверху, для того, чтобы украсить как-то ваши конфеты. Желательно, чтобы ваша масса была однородной, не было комочков. Поэтому лучше вы немножко дольше ее перемешаете, но чтобы она была однородной и выглядела красиво. И вы заметите, что она постепенно у вас становится мягкой. Вы можете попросить вымешать также ваших детей, вам будет интереснее, так это будет ваше семейное блюдо. И ставим его в холодильник. У меня есть готовая порция маленькая, которая стояла уже в холодильнике. И вы посмотрите, она отличается по цвету. Видите, эта светлее, та, которая стояла уже в холодильнике, темнеет. Чтобы ваши конфетки все были одинаковые, брать ложечки и запоминать, сколько вы, вот, какое количество ложечка вы отделяете от этой массы и выкладывать в кокосовую стружку. Вот вы выложили в кокосовую стружку. После этого вы берете аккуратненько, обваливаете его кокосовой стружкой, и именно в кокосовой стружке уже делаете шарик. Не бойтесь брать в руки, они очень мягкие. И форма ваших конфет может быть любая. После того, как вы скатали шарик, вы можете еще раз обвалять его в кокосовой стружке. И поставить уже на красивую тарелочку. Можно сделать также другой формой. Повторяем тот же самый процесс, обваливаем кокосовые стружки. Вот, и катаем шарик. Я хочу вам показать вот форму, как наподобие трюфелей, как мы это делаем. Мы делаем шарик, и потом делаем маленькую как бы горочку. Валим кокосовые стружки. Вот у нас получается форма другая совсем. Если у вас есть дети, вы можете дать эту массу детям, и они сделают любимых своих зверей, ежиков, слоников, и украсите либо кокосовой стружкой, либо сухим ломаным, измельченным очень мелко печеньем, и подадите на стол. Перед тем, как подавать на стол, вы должны его оставить в холодном месте хотя бы на 30 минут. Потому что так как в составе есть мед, он делает их мягкими. Когда же они постоят немного на холоде, они становятся более твердыми и форма их не теряется.

Самым распространенным обычаем отдыха является, конечно же, застолье. Организовать его в наши дни очень легко, ведь все, что необходимо, можно купить в магазине или кафе буквально за несколько минут. С одной стороны, это удобно, но с другой стороны, нужно быть очень внимательным, чтобы не принести домой то, что повредит нашим близким.

0: Ученые бьют тревогу по поводу питания детей. Сокращение в их рационе естественных продуктов стало большой проблемой. У детей младшего возраста многие системы организма, иммунные, ферментные, другие, развиты недостаточно. Поэтому организм не может эффективно защищаться от чужеродных веществ. К примеру, у детей до 3 лет искусственные пищевые добавки практически не утилизируются. Соответственно, накапливаются в организме. Вспомним, что едят и пьют дети. Йогурты, чупа-чупсы, различные десерты, красочные напитки, колбасные изделия. Теперь сложно представить пищу без пищевых красителей, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов, подсластителей и других вкусовых веществ. Но именно они являются провокаторами пищевой аллергии у детей. Во-первых, это консерванты с кодом Е220, Е227. Они довольно широко применяются. Эти сульфиты и их производные вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Использование в мясной промышленности для стабилизации мясной эмульсии фосфатов Е450, Е452 может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Много фосфатов в колбасе, сосисках. Нитриты Е249, Е252 – также в изобилии содержатся в колбасных изделиях. Они ответственны за повышенную возбудимость нервной системы у детей. Кроме того, нитриты уменьшают содержание витаминов в организме. Особенно много нитрита в копченой колбасе. Бензойная кислота с ее производными Е210, Е219 способна вызывать аллергические реакции. Более того, она имеет канцерогенную опасность. Эта кислота содержится в большинстве газированных напитков и в кетчупе. Антиоксидант Е311 может вызвать аллергию и астматический приступ. Приступ астмы могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321. Они входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок. При питании малышей очень осторожно надо подходить к продуктам с красителями. Лучше избегать продуктов с неестественно яркой окраской. Многие из них, особенно обладающие красными и желтыми цветами, например, тартразин Е102, вызывает пищевую аллергию. Желтый Е110 может спровоцировать аллергические реакции, заложенность носа, насморк, тошноту, боли в животе, гиперактивность. Он запрещен во многих странах. Азорубин Е122 вызывает сыпь и аллергии. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Красная кошениль Е124 провоцирует приступы астмы. Может вызвать рак. Запрещен во многих странах. Эритразин Е127 может отозваться астмой, гиперактивностью, оказывает вредное воздействие на печень, сердце, щитовидную железу, репродуктивную функцию, желудок. Красители часто присутствуют именно в детской еде и напитках, так как дети предпочитают яркие, веселые цвета. Перечисленные красители часто добавляют в кондитерские изделия, такие как конфетная глазурь, джемы, печенье, рулеты, кексы, бисквиты. Мороженые и йогурты также подкрашивают опасными красителями. Красители вы всегда покупаете вместе с супами в пакетах, колбасами и консервированными фруктами. Будьте внимательны, так как они могут быть также и в детских витаминах и лекарствах. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка и может стать причиной появления у него астматических реакций. Воздействие глютамата натрия начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Производители часто подмешивают глютамат в разнообразные продукты, которые так любят дети – ароматизированные соленые сухарики, чипсы, фастфуд. Привыкнув к такой пище, дети отказываются есть домашнюю еду. В итоге ребенок получает очередную порцию глутамата, что поддерживает в нем своеобразную наркотическую привязанность к этому веществу. В ходе недавних исследований специалисты обнаружили, что частое употребление маргарина и изделий с ним удваивают у детей риск аллергических заболеваний и астмы. Напротив, диета, насыщенная фруктами, овощами и орехами, кроме арахиса, помогает предотвратить развитие аллергии и признаки астмы. Укрепляйте детский иммунитет. От него зависит, как организм справляется с аллергенами. Простой и полезный способ – употреблять в пищу продукты, содержащие полезные молочно-кислые бактерии. Нельзя допускать нехватки витаминов в организме. Вспомним еще раз, какие продукты могут способствовать возникновению аллергии у ребенка. Это колбасные и многие кондитерские изделия, особенно подкрашенные в красные и желтые цвета, газированные напитки, жвачки, маргарин, некоторые йогурты, чипсы и все, что содержит усилители вкуса. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: И все-таки еда – это то, что способно принести массу приятных эмоций. Врачи говорят, что некоторые продукты способствуют отдыху, потому что помогают мозгу бороться со стрессом. Об одном из них пойдет речь в следующей рубрике.

0: Это один из фруктов, ценность которого можно определить по запаху. Чем приятнее аромат плодов, тем больше их польза, а особенно для сердца. Уже не говоря о полученном от них удовольствии. На Руси плодам груши приписывали чудодейственные свойства. Груши варены, приятны телу, силу наводят и нутро мягчат. Написано в одном из дошедших до наших дней лечебников. И народная, и официальная медицина рекомендуют есть грушевые плоды. Но чтобы они принесли пользу, делать это надо правильно. Общеизвестно, что фрукты надо есть перед едой. Но груша – это исключение. Есть на пустой желудок ее не стоит. В ее мякоти может быть много одеревеневшей клетчатки. Зато после основного приема пищи она принесет только пользу. И заодно хорошенько почистит кишечник. Груша содержит тонизирующие и укрепляющие вещества, а также различные витамины. В ней содержится фолиевая кислота, особенно необходимая детям и беременным женщинам. Ароматные плоды повышают защитные силы организма, поэтому после 40 врачи рекомендуют их есть побольше. В груше много необходимых для нас макро- и микроэлементов. Если вы быстро утомляетесь, если замечаете, что физические нагрузки вызывают у вас головокружение и сильное сердцебиение, груши постепенно помогут решить эту проблему. Компоты из сушеной груши богаты танинами. Танин – это вещество, которое обладает вяжущим эффектом. Поэтому отвары из груш полезны при расстройствах кишечника. Таким образом, можно не только избавиться от неприятных симптомов, но и оздоровить кишечную микрофлору. В груше содержится много ионов калия. Этот элемент необходим нам для здорового кровообращения. Без его достаточного количества не может быть нормальной работы сердца и мышц. Поэтому груши очень полезны для сердца. Кроме того, ионы калия отвечают в организме за регенерацию клеток. Поэтому несколько плодов после сильной физической нагрузки могут снять боль в натруженных мышцах. При нехватке калия появляется нервозность, бессонница и раздражительность. При подобных симптомах грушевое лечение может сослужить хорошую службу. Этот фрукт оказывает бодрящее, освежающее действие, а также улучшает настроение. Так что ешьте с удовольствием, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Помните, мы сегодня говорили, что воспоминания детства дарят отдых для души? Хотелось бы закончить программу пожеланием. Попробуйте сейчас вспомнить свои детские ощущения и почувствовать, что вы навсегда частично остаетесь ребенком. Для ваших родителей, для себя и для того, кто сотворил этот мир и всегда смотрит на нас, как на своих детей. Здоровья вам и счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
1: В этой программе «Рождение Моисея», «Призвание Моисея Богом», «Исход евреев из Египта», «Десять заповедей», «Скиния», «Разведчики в Ханаане», «Смерть Моисея», «Избрание Иисуса Навина», «Завоевание Ханаана».
3: Моисей, Иисус Навин, первые вожди еврейского народа, которые вывели их из Египта, а второй, Иисус Навин, ввел их в землю обетованную. О них мы можем прочитать в книгах «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и книга, которая носит имя Иисуса Навина. Причем, если книга носит имя Иисуса Навина, это не значит, что он ее писал. Это, может быть, книга рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфе, написанная, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Муше Ребейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книгах изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории избранного Богом народом. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил. Мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
1: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
3: Моисей был обучен всей мудрости египетской. Но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
1: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь

0: А последняя казнь была страшная. Гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел-губитель проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
1: «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
0: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, египтяне, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
1: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
0: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору. Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей. Очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь: есть только один Бог. Других богов нет. Не сотвори себе кумира, вторая заповедь, запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третье: не произноси бездумное имя Божие, особенно в клятве, да? Помни субботу, установленный Богом день покоя. 4 заповеди. Дальше: почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, то есть храни целостность семьи, не кради, не клевещи и не завидуй. Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят, не убивая, не прелюбодействуя, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пятник Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Слово ближний можно произнести как сосед или друг. Но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровений или встречи. Еврейская Охель-Моэд. 5 глав, с 25 по 30, исходит сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор, но это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
1: «Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего

0: их странствование. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
1: Написано: «Облако окутало шатер откровения. Слава Господня наполнила скинию». Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
0: «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали им, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, евеи и евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые.
1: Было только два человека из 12, которые уверяли, что землю эту можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил 10, а не двумя, не двум.
0: По завету Божьему земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только двое дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет двоих, а не 10. Здесь же лишь двое защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
1: За это Бог определил народу Божьему блуждать 40 лет по пустыне, за свое, чтобы умерло все неповерившее Богу поколение. Народ роптал на Бога Моисея, но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что это, за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
0: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
1: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
0: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
1: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бин Нун, преемник Моисея. Иисус – сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначат своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навина начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это 6-я книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые 5 книг объединены именем Моисея и составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
0: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля».
1: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет, у Бога есть свой замысел, он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как Осия. Хошея по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя – Егошуа. «Бог спасает» или «Господь спасает». Сокращенно это имя звучит как Иешуа, и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был вести народ в землю обетованную, в Ханаан, задачей неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
0: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину. Ты же будь тверд духом и мужествен, потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие, землю, которую я поклялся дать еще праотцам вашим».
1: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурное, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с 10 заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
0: «Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан».
1: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. «Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благовели пред ним так же, как благовели пред Моисеем во все дни его жизни». А потом был Иерихон. Город, который пал не от стенобитных орудий, и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили 7 священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич, и стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященное Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
0: В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Иисус Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим.
1: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земли обетованной, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от Него отступило.
2: Образ Твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Духовное наследие.
1: Философия есть разумение божеских и человеческих дел, которое учит человека через добродетель, насколько возможно, приближаться к Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. Константин, в монашестве Кирилл. Бога сегодня разумеют по-разному. Смысл человеческой жизни также. Конец XX века отмечен необыкновенным синкретизмом, смешением религиозных взглядов. Не минула эта судьба и нашу страну. Сегодня приходится вращаться в кругу стольких всевозможных религиозных и философских представлений, что нависла угроза. Как относиться к ним? Каким образом нашей стране выбрать верный путь? Какие меры принимать при запрещении или, напротив, возможности проповедовать те или иные взгляды? Как нужно нам сегодня обходиться с этим многообразием философского и религиозного опыта? Однажды наша страна уже стояла перед подобным выбором. IX век для Руси был нелегким. Для всех, кто жил тогда на этой территории, приходилось выбирать, делать какой-то выбор между тремя великими религиями. Мусульманство, тогда захватив Африку и Восток, распространялось все больше в Европу и достигло также наших территорий. В то время на территории того, что сегодня зовется российским государством, был также и иудаизм, и он довольно крепко пустил свои корни. Христианство также пыталось проповедовать в этой стране. И когда мы задаем вопрос, почему Русь стала именно христианской, а не иудаистской, не мусульманской и не еще какой-нибудь иной, важно посмотреть, что сыграло самую главную роль в этом процессе. Как известно, немалую роль в христианизации Руси сыграли два известных брата, которые называются в истории просветителями Руси. Это Кирилл и Мефодий. Рассматривая их нравственный, жизненный, религиозный путь, очень важно отметить несколько особенностей, которые и повлияли на выбор тех, кто жил на территории нашей страны. Прежде всего, когда мы обращаем внимание на то, в результате каких обстоятельств сформировалось само мировоззрение Кирилла и Мефодия, необходимо отметить следующее. Оба побывали в одном известном монастыре на Олимпе. Фактически там было несколько монастырей. И вот там, в среде братьев, были представители совершенно разных народов, в том числе и славяне. И вот это интернациональное братье во многом способствовало тому, что взгляды Кирилла и Мефодия стали также интернациональными, евангельскими по сути своей. Они не делили людей на принадлежащих грекам, славянам и так далее. Они видели общечеловеческие ценности. Там же они узнали и славянский язык. Как сообщает летопись, в этом монастыре салуяне все чисто словенски беседуют. Это значит, что там даже на уровне познания языка люди могли общаться друг с другом без каких-либо ограничений. И вот, когда хазары пригласили Кирилла и Мефодия с тем, чтобы он помог им разобраться в вероучении, тогда была предпринята, возможно, одна из первых попыток в истории религии насаждать новую религию. Не мечом и огнем, не на поле сражений выигрывать веру, но словом решить вероисповедные проблемы. И таким образом, как результат этой хазарской миссии, появилась веротерпимость – и возможность представителям разных религий свободно выражать свои взгляды в открытом диалоге и предлагать человеку, постороннему наблюдателю, последовать за той религией, которая смогла представить наиболее убедительные доказательства своей истинности. Это было первым шагом, когда наша Русь постепенно становилась христианской именно в IX веке.
0: Духовное наследие.
1: Далее князь Ростислав услышал о том успехе, который имели братья во время хазарской миссии, пригласил их к себе в Моравию, для того, чтобы они также могли объяснить суть христианской веры. И Кирилл и Мефодий начали с того, чтобы собирать отроков, организовывать училища, учить их грамоте и таким образом распространять новую веру. Они, как известно, были создателями алфавита, в результате которого создалась письменность на Руси. И очень интересно, что первыми словами, которые были записаны на древнерусском языке, были слова из Евангелия от Иоанна. Они звучат так. «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Словом». Так в современном переводе звучат эти слова. И в том переводе они были очень похожи. Это звучит так. «Искони бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». И вот когда они создавали эту огромную сеть людей и школ, в которых эти люди обучались, тогда христианство не могло не победить. Ему нечего было противопоставить. Оно было самой образованной и интеллигентной на тот момент религией. И вот в этом свободном споре, в этом открытом диспуте, когда была возможность на уровне не просто эмоций, частных мнений или предрассудков говорить о религии, тогда победа христианства на Руси была предрешена. Но, как ни странно, нашлись противники этому процессу перевода священных книг и Библии на понятный для народа язык. Появилось то, что названо было впоследствии ересью трехязычья, когда говорилось о том, что тремя языками, на которых Слово Божье должно проповедоваться и служба, на которых должна происходить, были языки древнееврейский, древнегреческий и латинский, поскольку на табличке над крестом Иисуса Христа как раз на этих трех языках были начертаны слова. Но тем не менее, несмотря на оппозицию и вопреки ей, христианство восторжествовало на Руси, потому что стало понятным, потому что оно вошло в кровь и плоть русского народа и таким образом стало его неотъемлемой частью. И сегодня, когда Россия также насыщена всевозможными религиями, представителями разных философских систем, представителями разных церквей, которые спорят друг с другом, которые борются за первенство, разумно было бы, последовав опыту просветителей Руси, пойти тем же самым путем. Спокойно, вдумчиво, рассудительно, разобравшись во всех аргументах каждой из сторон, предоставить Руси свободу выбора.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше исследование темы о смертной казни. И я остановился на проблеме или на вопросе о том, что такое теократическое государство. Теократия – это означает власть Бога. Вот это самое главное, что нам следует понимать о ветхозаветном Израиле. Бог был главой государства. Он был и судьей, он был и законодателем. И мы видим, как он давал непосредственные указания Моисею по поводу хулителя имени Божьего и другие примеры. Знаете, почему я этот вопрос поднимаю? Мы еще будем в наших лекциях говорить об этом подробнее, но я скажу лишь только два слова о том, что сегодняшний Израиль никоим образом не является теократическим государством. Это вызывает сегодня, кстати, разногласия и противление в среде некоторых ультраортодоксальных иудеев, которые, в общем-то, не поддерживают государство Израиль, именно потому что оно не теократическое. В частности, сегодня в государстве Израиль даже террористам, убившим этим экстремистам, у которых на руках кровь ни одного израильтянина, им не выносятся смертные приговоры. Что, в общем-то, противоречит законам Торы. Но в этом-то, друзья мои, и суть вопросов. Вопрос о том, может ли сегодня существовать теократия где-нибудь в рамках какого-либо государства. И примеры теократии мы, к сожалению, видим в истории. Начиная от костров инквизиции, заканчивая сегодняшними ужасами, которые в некоторых государствах сегодня происходят по отношению к уголовным законодательствам, когда людей подвергают публичным избиениям палками, закапывают их в песок и забрасывают камнями. То есть, понимаете, во что это может превратиться? Сегодня, к сожалению, некоторые люди, пытающиеся предстать и заявить, что они вот являются истинными теократами, и Бог им говорит, ну, на самом деле они себя проявляют как варвары и изверги, да? И поэтому тут серьезный вопрос. Поэтому теократический ветхозаветный Израиль. Вот это уникальное было государство, которое существовало в истории. И об этом государстве, когда мы вот говорим Израиль вчера, сегодня и завтра, да, вот мы говорим об Израиле вчера. Израиль вчера, то есть в истории, это было теократическое государство. И там действовали эти законы. Вот как вопрос решался. Мы возвращаемся к вопросу о том, как, собственно говоря, обеспечивалась законность и порядок в этом теократическом государстве. Почему я так подробно говорю? У меня был интересный случай. Это уже было 25 лет назад. Я ходил в синагогу, еще тогда учился в Киевском университете, посещал синагогу в городе Киеве. Тогда была старая синагога на Подоле, на улице Щековицкой. И однажды я познакомился с одним верующим евангельским христианином, тоже учился со мной на физическом факультете, и мы общались, и он мне говорит: мне интересно пойти посмотреть на синагогу. Ну, пошли. Пришли мы, я его вожу, показываю, он все озирается, что-то выискивает. Мы вышли на улицу, я говорю: что ты выискиваешь? Он говорит: а камни где? Понимаете, бедный, несчастный, почитал Ветхий Завет, решил, что вот такие изверги евреи за шаг влево, шаг вправо побивают всех камнями. Вот, давайте почитаем, как это все решалось в рамках законности и порядка. 17 глава книги Второзакония. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласия и мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Что это за место? Это святилище, это храм, это единственное место было. Да, и дальше сказано: приди к священникам, к левитам и к судье. Да? Обратите внимание, вот этим отличается система теократического Израиля от, например, средневековой инквизиции. Вы видите, на месте, которое изберет Господь Бог твой, то есть это храм, надо прийти к священникам-левитам, это отдельно, к судье отдельно. Инквизиция совмещала с собой священнические функции и судейские функции. Священники считали своим долгом там пытать людей всякими пытками, понимаете? Это священники делали. Вот. Но здесь судебные вопросы были отдельны от храмовых вопросов. И дальше сказано: и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить, почему священники-левиты, почему судья. Священники-левиты, мы с вами говорили об этом в прошлых лекциях, они являлись учителями Торы. А судья уже выносил решение согласно законам Торы. И поступи по слову, которое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. Постарайся исполнить все, чему научат тебя, по закону, которому они научат тебя, по определению, которое они скажут тебе. То есть, вы видите, левит, священник, учит закону, а судья дает определение. Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что скажут тебе. Дальше читаем. Второзаконие, 19 глава. И здесь у нас описана процедура приведения решения вопросов тоже. Да, вот, например, такой. если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, пусть предстанут оба человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников, пред судей. Вы видите? Опять, вот этот язык пред священников, пред судей, вот этот язык, он очень четко показывает теократический характер, да? Нужно прийти было в храм, в храме священники, там же возле того места судьи, они решают. То есть никакого самосуда. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель, тот свидетель ложный, донес на брата своего, то сделайте ему то, что умышлял сделать брату своему. Так истреби зло из среды себя. Давайте дальше исследовать, как выглядели законы теократического государства. В частности, как приводился в исполнение смертный приговор? Серьезный вопрос. Я уже вам говорил в самом начале о человеке, который в советской тюрьме через дырочку расстреливал осужденных. И там в этой статье он пишет о том, что прежде чем это сделать, ему давали тома уголовного дела, он их все читал. Для того, чтобы убедиться, какого злодея он лишает жизни. И его после этого корреспондент спрашивает, а как ты себя все равно чувствовал? Кошмары все равно снились. Понимаете, как решался вопрос в теократическом государстве? Вот один из законов, дающих пример. Речь здесь идет о том, что кто-то мог подстрекать народ на идолослужение. Да? И тут сказано, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, ты хорошо разыщи, то есть надо исследовать. Не просто так взяли, побили камнями. Требуется провести серьезные следственные действия. Если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того и женщину, ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. Интересно о том, что в иудейской традиции, мы уже говорили о Мишне, как о документе, который описывает нам фарисейские устные традиции. Там трактаты есть. Вот трактат Сангедрин, о Синедрионе трактат. И вот там разбираются судебная процедура смертной казни. То есть, когда суд решает вопрос о том, вынести человеку высшую меру наказания или не приговаривать. Написано, что приговор вступает в силу только при единогласном голосовании всех 72 членов Синедриона. Вот это они применяют слово «хорошо разыщи». Дальше что интересно происходит, описано. Человека уводят к месту исполнения казни. Если за это время кто кто-то из членов Синедриона скажет, у меня есть вопрос или сомнение по данному делу. То есть Синедрион не расходится, пока преступник не умрет. И когда вот этот процесс, его ведут на казнь, то к месту казни, и кто-то из членов Синедриона говорит, у меня есть проблема или вопрос, сразу же там стоит глашатай, он вскакивает на лошадь, гонится за процессией и возвращают дело на доследование. Традиция также говорит, что если приговоренный, уже когда ему вынесли приговор, идут они на казнь, он говорит, у меня есть что-то, что я могу сказать в своем оправдании, то дело возвращается на доследование. Интересна также статистика. В первом веке до нашей эры царем, одним из царей израильских, был такой Александр Янай. За 40 лет своего правления было приведено в исполнение 6 смертных приговоров. Его называли кровавым царем, то есть это было слишком много. То есть я это вам показываю для того, чтобы вы могли увидеть, что это весьма непростое дело. Давайте продолжим читать дальше, как этот вопрос приводился в исполнение. По словам двух или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Вы видите, что происходит? Когда суд рассматривает дело, которое может закончиться вынесением высшей меры наказания, никакие косвенные доказательства не применяются. Только непосредственное свидетельство двух свидетелей. А теперь посмотрите, что происходит дальше. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Вы понимаете, кто приводит приговор в исполнение? Те свидетели, которые привели его на суд. В теократическом государстве Израиль не было полиции, никаких других сил безопасности. Вы понимаете, что означает, если человек засвидетельствует, он должен решать проблему. Три раза подумает свидетель о том, как может быть этого человека убедить, остановить от его пути, понимаете? Потому что ему же придется это делать. Трактат Санедрин описывает процедуру того, как происходило исполнение смертного приговора. Осужденному давали выпить крепкий напиток. Вы знаете этот текст из книги «Притч», 31 глава? «Дай секеру» у нас написано «погибающему». Такое впечатление, вот русский синодальный перевод здесь сделал очень проблему большую. Впечатление такое, что это человек в депрессии, ему можно водку пить, да? Не. В оригинале сказано «дай секеру погибшему». И вино тому, у кого злая душа. Что значит погибший? Погибший – это осужденный на погибель. То есть секеру давали тем, кого должны были побить камнями, как анестетик, а не для того, чтобы ему стало депрессию свою чем залить. После этого, и мы видим это в истории с Иисусом, да, когда Иисуса хотели вывести и со скалы сбросить. То есть его не закапывали, как в некоторых странах сейчас это варварство делали, а его сбрасывали со скалы, и он падал и умирал. После этого сбрасывали один большой булыжник. Но на этом не заканчивалось. После этого два свидетеля должны были спуститься вниз и забрать тело. Они должны были тело это вывесить на древо до вечера. После этого это тело они должны были снять и положить в специальную гробницу, где захоранивались преступники. Исаия 53 глава про Иисуса. Ему полагался гроб какой? Со злодеями. Иисус туда не попал. Он был похоронен у богатого. После этого проходил год. Эти два свидетеля должны были прийти и забрать из этой гробницы кости с этого преступника и перезахоронить их в его семейную гробницу, а потом прийти к родственникам, к семье этого преступника, протянуть им руку и сказать: «Мы сделали все согласно Божьему закону, и мы чисты». Понимаете? Это серьезнейшее дело было. Правосудие в теократическом государстве Израиль. Серьезнейшее дело. Не просто это все было привести. Вопрос возникает вот в чем. Мог ли человек, которого приговорили к смертной казни, который совершил преступление, за которое ли полагалась смертная казнь, высшая мера, избежать этой участи? Давайте посмотрим. Давайте вернемся к модели святилища, которое мы с вами изучали уже. И мы увидим разницу юридическую между грехом по ошибке, да, то есть когда человек по незнанию или просто споткнулся, выход есть, да? Книга Левит, 4 глава, говорит нам о том, что за грех, когда он узнает, что он совершил грех, то он может привести за свой грех овцу, козу, ему будет прощено. Вопрос, который мне задавали неоднократно, звучит так. Есть ли жертва за грех, совершенный с умыслом? Послание к Евреям, 10 глава, 26 текст, говорится о том, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть преднамеренно, то не остается жертвы за грех. Понимаете? Жертва за грех только за согрешение по ошибке. А если мы делаем преднамеренно, что будет? Ожидание суда. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Я вам приведу простой пример, который записан в книге Второзаконие, 22 глава, 22 текст, где сказано: если кто найден лежащий с женою замужней, то оба будут преданы смерти. Тут самое главное слово «найден». То есть не просто так, за прелюбодеяние смертная казнь. Высшая мера наказания применялась в том случае, если кто-то, если два свидетеля, вы видите, мы с вами читали этот текст, недостаточно с одного свидетеля против кого-либо, в какой-либо вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он совершит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. То есть два свидетеля должно найти эту парочку. А что это значит? Представьте себе, два свидетеля нашли так вот занимающихся любовью. Значит, они просто и не

это делалось в открытую и демонстративно. То есть это грех высоко поднятой руки. То там свидетели, конечно, есть. То есть, значит, уже у людей совести нет. Просто одна наглость, что даже не решили и не прятаться. Понимаете? Вот это означает найден. Поэтому истреби зло из среды Израиля. Но вопрос заключается в том, есть ли выход из положения. Представьте себе, да, сделал человек это, да, совершил преднамеренный грех, а может быть, все-таки что-то можно сделать? Давайте обратим внимание на текст Второзакония, 17 глава, 6 стих. Здесь сказано о том, что осуждаемый на смерть может умереть только по словам двух или трех свидетелей. И что не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Знаете, этот стих, вот это предложение открывает дверь и для такого грешника. Пока два свидетеля не нашлось, этот грешник может сам засвидетельствовать против себя. Как? Посмотрите вот на этот текст, Исход 21:14. Здесь говорится о преднамеренном убийстве. И есть такие слова: если кто-то совершит преднамеренное убийство, то и от жертвенника моего бери его на смерть. То есть в данном случае Исход 21:14 человека, убившего коварно с намерением, не спасет факт, что он схватится за роги жертвенника. Но в остальных случаях, оказывается, может спасти. Оказывается, если человек даже совершил преднамеренный грех сознательно, но в какой-то момент, пока еще два свидетеля не нашли его и не застали на горячем, он может побежать во святилище и схватиться за роги жертвенника и засвидетельствовать сам против себя. И тогда он будет помилован. Велик Господь и многомилостив, не правда ли? Главное – пожелать исповедовать открыто свой грех и схватиться за роги жертвенника. А жертвенник сегодня – это что? Это Голгофа. Готовы ли вы?

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279.

0: 9222. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко как бы налаживать контакт. Я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом сказать когда я была трезва, я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, но быть среди людей, как бы быть как другие, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала как бы употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну как бы это была общность. Я начала учиться, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу, мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, я сделала так, что там, я начала, там, с подружкой начали приторговывать наркотиками, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро как бы учеба в институте у меня сошла на то, что я как бы приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая. У меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный утенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там, меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно. Мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, сменяя наркотик. Достаточно стал тяжелый, но меня отличало от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю свою вину как бы взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем с моим на диване, я наблюдала за стрелками часов, до того момента, как придет барыга. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Здесь началась череда мужчин, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было как бы быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом, и у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу, Мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала так немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, с чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было целей в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, но от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь, ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничила с тем, что что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, и я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот, быть вместе со всеми. Быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась там, в трезвость. Это все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что у меня не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какой из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать, на данном этапе будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».
4: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Любить себя, несмотря ни на что. Иногда эта задача кажется невыполнимой. За что я могу любить себя? Ежедневно нам навязывают, как мы должны одеваться, сколько мы должны весить и зарабатывать. Кривые ноги, руки, маленькие глаза. Миллиарды людей плывут по этому течению, но счастливы ли они? Остановись на секунду и задайте себе вопрос. Для кого я живу? Почему я плачу? Для кого мне нужно срочно сбросить несколько килограммов к лету? Задумайтесь хотя бы на минуту о большем, о вашей внутренней красоте. Красота – понятие сугубо субъективное. Для каждого она своя. Если пытаться угождать нормам других людей, можно просто сойти с ума. Они никогда не оценят ваши старания. Сколько вы работали, чтобы купить это несчастное платье, или в чем вы ограничивали себя, чтобы похудеть? Похудеть просто потому, что вам навязали, что это необходимо. Просто потому, что вы не такой, как они. Но почему это так плохо – быть собой? Очень часто человека сравнивают с космосом, и, как правило, речь идет не о внешности, а о его внутреннем мире, о чистоте его души, об интересных беседах, о неповторимой точке зрения. И знаете, каждый человек – это уникальность. К сожалению, он забывает это и следует насмешкам других. Он тратит время, здоровье, убивая себя ради тех, кто так же, как и он, зомбирован стереотипами и кому на него на самом деле наплевать. К сожалению, слыша обидные высказывания в свой адрес, многие перестают себя ценить. Многие пытаются исправить то, что и так прекрасно. Библия говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Если ты сотворен по его образу, разве это творение может быть не прекрасным? Посмотри на себя в зеркало, а также посмотри в зеркало души. Все эти родинки, веснушки, мысли и идеи – это твоя неповторимая красота. И постарайся любить себя так же безусловно, как делает это Бог. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
2: Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным Завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу, то есть жизнь по Его воле и принятие Его воли в качестве Абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижии Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник и вот с таким мнением посмеяться, задал вопрос: а что, если я приму иудаизм, вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Вот. Ну и ответом было: даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть. То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
1: Да, и при этом, если учесть, понимаете, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
2: Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
1: А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
2: Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот, сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона вот таким, сыновья Аарона священника вот этим будут заниматься. То есть даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
1: Ну а что для тех, кто был священниками, что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме. Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это было привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько
2: фактически,
1: это было?
2: Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы». Всем говорил Господь, и они в чем-то были правы.
1: Ну, естественно.
2: Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные именитые, они уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа, и в том, как Он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова или не возишь воду, если ты не осуществляешь, там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
1: Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
2: Что касается вот первосвященников, это одна группа, то есть, скажем, это семья Аарона, и его дети – это священники, все потомки, затем левиты. Между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и, в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения

0: находились.
1: Ну, ситуация какова, что и священники же тоже жили в разных городах. Были те, которые жили непосредственно у храма, да, то есть в пределах, неподалеку от храма и так далее, но были те, кто жил подальше. Вопрос тоже заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в одной из книг царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
0: Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
1: Они осуществляют служение, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведение. То есть, снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида. Главная часть, львиная доля времени – обучение, это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
2: Далее в программе.
0: Не слишком ли строго Бог наказал?
1: Казалось бы, ну это же незначительное действие, я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
2: Небо на земле.
0: Вы сказали так, что для священника это значило полное повиновение Богу.
1: Да.
0: То есть он не мог проявить какую-то креативность в своем служении? Или мог все-таки?
1: У нас есть вот минимум 2 примера творчества, в кавычках, в богослужении. Это книга Левит, 10 глава, которая описывает, как сыновья Аарона, первосвященника Надав и Авиуд, сказано, внесли огонь чуждый, который Бог им не велел. И реакция была молниеносной, вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, и по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге. Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде, а это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
0: Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести, ну пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
1: Ну давайте приведем иллюстрацию. Вот
0: со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
1: Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь. Но реакция будет

0: молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали. И Он предупредил. Он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал.
1: А здесь, получается, Бог им сказал так.
0: А здесь четкие были инструкции. Да. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
1: Вот есть один интересный нюанс в плане одежд, первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, да. Все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали, или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
0: Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд, потому что благодаря Уриму и Тумиму можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. Мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не «чтобы он был священником», а «чтобы он священно действовал». То есть, чтобы священно действовать, необходимы одежды. Без одежд священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
1: То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи.
0: Он
1: физически
0: он не сможет
1: выполнить.
0: Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперсники и так далее. Я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая, червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха, от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески порфира. Порфюра. Дальше, вот червленый, так называемый, греческий кокинос. И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
1: То есть пурпурово это получается багряна, это багряница получается, да?
0: Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
1: интересно,
0: описывает. Да.
1: Интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
0: Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен растительный, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет: не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священническая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то вот себе право присваивает, то его ждала...
1: То есть, получается,
0: опять же,
1: ты не имеешь права ни сделать себе такие одежды, или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы, ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может... Божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.
2: Небо на земле.
0: Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить, это вопрос жизни и смерти.
1: А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, по сути делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но вообще какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды, и, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходишь с подобным вопросом.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве. В протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда, и все они разные. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню, какой из них соответствует воле Господней.
1: То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы,
0: календарь,
1: которые используются, разные.
0: Да.
1: И если используется фимиам, то и фимиам разный, и все это. Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
0: Верно. К сожалению, пророчества, оставленные в Священном Писании, в этом отношении исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели. Это из апостольских посланий, посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
1: То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
0: Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, в второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии. То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Он говорит: «Я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим». Для современного читателя его удивление непонятно.
1: Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника, то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь одеяние священника с перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это одеяние блудницы, это действительно шокирует.
0: В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется. Вот. То есть в данном случае у нас порфира, греческое слово, и второе слово кокинос, которые используются в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется снова.
1: То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
0: одежд первосвященника. Да.
1: И более того, тот же язык используется.
0: Картина дополняется чем? Золото и драгоценные камни.
1: Да,
0: и чаши,
1: они тоже
0: золотые.
1: Были.
0: Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической перспективе. То есть, верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
1: Как сильно это все перемешано в современном мире? Потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу. И убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
0: И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священник и первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
1: И он совершает... И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
0: В небесном святилище. Да. На земле, согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временно.
1: Мы
0: читали, что
1: уже
0: оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны. Сказано: «Вы царственное священство». Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
1: Вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
0: То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит, когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикийской церкви. То, которое в Ладикии, прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа. Но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом.
2: В следующей программе.
1: Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
0: А на женщине не должно быть мужской одежды.
1: Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
0: Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Книга пророка Исаии, 55 глава, 11 текст. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его», говорит Бог. Бог очень часто влагает свои слова в уста человека. Что это за люди? Это особые люди, чья жизнь посвящена провозглашению Божьих слов. Это проповедники Евангелия. Но интересно было бы узнать, а с какой целью Бог решил дать человечеству евангельскую весть, евангельское слово? Что оно должно выполнить, прежде чем вернется обратно к Богу? Апостол Павел в своем письме к римлянам в первой главе говорит об этом так. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Итак, Бог желает евангельским словом спасти грешного человека, желает дать шанс человеку примириться с ним, желает дать прощение и силу жить чистой, благочестивой жизнью. И все это в Его слове. А вот история, которая демонстрирует, как Слово Божье достигает этой цели. Взята эта история из письма Альбины Анатольевны из города Тольятти. Вот как она начинает свое письмо. «В декабре 1994 года племянник моего мужа, сирота, мой опекун, которому 15 лет, пришел домой с вечерней прогулки и сказал: „Я был на программе, где показывали и рассказывали про Бога. Было очень интересно“. На следующий день Альбина Анатольевна пошла вместе с ним. Они пошли вдвоем. Программа шла к тому времени уже несколько дней. Но Альбина Анатольевна была в восторге от увиденного и услышанного. Ничего подобного раньше она не знала. Вечером, придя домой, Альбина Анатольевна сказала своему мужу: «Сегодня была тема о еде. Больше я свинину есть не буду, так как свинина – пища нечистая». А он заявил в ответ: «Тогда и я не буду». А разве русским христианам тоже нельзя есть свинину? Дело в том, что ее муж татарин. Он, как и Альбина Анатольевна, на тот момент не знали, что это является древним библейским запретом – употреблять в пищу мясо некоторых животных, которых Бог называет нечистыми. Это либо природные санитары, питающиеся отбросами, либо те животные, чья физиологическая конституция делает их непригодными для пищи. В этом запрете выражена Божья забота о людях, чьи тела являются, как написано в Библии, храмом Святого Духа и должны быть чистыми. Муж Альбина Анатольевна мусульманин и татарин, как я уже сказал, но родители его ели все, несмотря на запреты, которые содержатся не только в Библии, но и в Коране. А вот дедушка его был в Тольятти главным в мусульманской общине. Все обряды на дому и в мечети проводил только он. Но Альбина Анатольевна купила Библию, продолжала посещать программу. Во время программы все подробно конспектировала и записывала, а придя домой, сверяла записи с Библией.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Для Альбины Анатольевны открылся новый мир. Она поняла, что все свои 45 лет жила неверно. Ей было стыдно за себя и что трое ее детей тоже жили без веры в Бога. Так она пишет в своем письме. Но она с огромным желанием ждала каждого дня, чтобы пойти на эти встречи, на эту программу. А когда объявили о крещении, Альбина Анатольевна, по ее собственным словам, просто ликовала от радости. «Мне очень хотелось заключить завет с Богом и служить Ему». На следующий день она вместе с группой готовящихся к крещению пошли в бассейн. На улице в тот день был сильный мороз, дул холодный неприятный ветер, Они шли то боком, то спиной к ветру. Люди зябли. Альбину Анатольевну тоже трясло. Но, как она пишет, больше не от холода, а от волнения. От нестерпимого ожидания и желания совершить этот торжественный обряд. Поучаствовать в этом торжественном обряде и принять крещение. Альбина Анатольевна думала только об Иисусе в тот момент. Вот как она сама пишет. «Надо же!» Так она думала, какие у нее были мысли. «Надо же! Скоро я стану принцессой небесного царя, дочерью небесного отца». Всю дорогу Альбина Анатольевна только мечтала о том, чтобы войти в воду первой. Дома она уже надела купальник, в раздевалке быстро накинула халат и пошла в зал, где располагался бассейн. Но с противоположной стороны бассейна уже стоял ряд мужчин. Альбина Анатольевна сильно огорчилась и даже заплакала от обиды и произнесла в молитве: «Господи, ведь я же хотела быть первой». Тогда в ее понимании было так, что если первая войдешь в воду для крещения, больше всех получишь благословений. Вот что она пишет по этому поводу. «Вспоминая сейчас, я смеюсь сама над собой. Насколько это было смешно. Но тем не менее, эти желания выражали ее искреннее стремление быть с Господом». Но вот объявили, что первыми входить в воду будут женщины. Альбина Анатольевна плакала еще сильнее, но уже от радости. Потом стала молиться и благодарить Бога. Она стояла первой в очереди и представляла, что над ними огромное количество ангелов, Иисус, белые голуби. А Бог сверху взирает на 53 человека в белых халатах, готовых заключить с ним завет. После крещения были поздравления, поцелуи, легкость, успокоение. Это был незабываемый день. Еще долгое время я ночами взахлеб читала Библию. Многого не понимала, но читала дальше, с глубоким интересом. Иногда плакала, становилась на колени, молилась. Никитина Альбина Анатольевна, город Тольятти. Дорогие друзья, только под влиянием Слова Божьего мы начинаем переоценивать свою жизнь. Мы начинаем находить силы для благотворных перемен. Начинаем искренне и глубоко веровать в Бога.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

моей льется песня о тебе. Ты Господь, кто всех милей в моей судьбе. Век проходит, время.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время Второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала, места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Как мало человеку счастья надо. Лишь этим утром поняла, как мало. Цветущей веткой яблоневого сада ко мне в окошко радость постучала. И песня неожиданно влетела, и ливнем молодым и говорливым. И все переменила, как хотела. И я почувствовала себя счастливой. Мне захотелось ею поделиться, да так, чтобы на всех ее хватило. Мне захотелось, чтобы чьи-то лица улыбка эта радость охватила. Я всем желаю радости отныне и берегам рекою разделенным, и той реке, и снеговой вершине, и верующим, и ждущим, и влюбленным. Желаю всем нечаянным прохожим, друзьям, меня спасавшим от печали, и недругам моим желаю тоже, чтоб чаще в жизни радость замечали. Мне очень хочется верить, что на протяжении нашей программы «Вкус настоящего счастья» вам чуть-чуть стало легче. Вам немножечко, может быть, стало радостней в этой жизни. Может быть, кто-то почувствовал близость, понимание. Может быть, кого-то утешили чьи-то примеры. Мне очень хотелось бы, чтобы наша программа была не только теорией, но чтобы мы могли в жизни воплотить все эти принципы. Сегодня мы с вами поговорим об удовлетворении наших потребностей. У каждого из нас есть какие-то определенные потребности. Ученые говорят о том, что их можно так сформулировать в виде небольшого треугольника, который состоит из равных сторон. Для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно, его потребности должны удовлетворяться равномерно. Это физиологические потребности, психологические, социальные, или одни авторы говорят социальные, другие — эмоциональные потребности. И в центре всего должно быть удовлетворение духовных потребностей. Что же из себя представляют наши физиологические потребности? Ну, скорее всего, наверное, каждый из вас скажет, что это еда, вода, воздух. Без еды, воды и воздуха, естественно, что мы не можем существовать. И существует еще одна потребность, как потребность в тепле. То есть когда человек либо перегревается, либо, наоборот, охлаждается, тоже не может себя чувствовать комфортно. Итак, для того, чтобы мы себя комфортно чувствовали, нам нужна еда, вода, воздух и тепло. Но всегда ли мы чувствуем себя комфортно, когда эти потребности удовлетворяются? Или же можно сказать еще по-другому? Взаимосвязаны ли всегда наши внутренние ощущения с удовлетворением только физиологических потребностей? Однажды по тропинке, в очень такую ненастную погоду, сырую, слякотную, промозглую, шел Франциск Ассизский со своим учеником. Они промокли, озябли, были очень голодны. И Франциск Ассизский спрашивает своего ученика: «Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, что это такое настоящая радость?»

Ученик подумал и сказал: «Вот если мы сейчас придем в обитель, и братья-монахи нас встретят, посадят у камина, высушат нашу одежду, дадут нам вкусную еду и потом приготовят нам замечательную теплую постель, вот это будет настоящая радость». Франциск Ассизский немного помолчал, а потом сказал: «А я с тобой не согласен, брат. Настоящая радость не тогда, когда мы получим все эти блага, а вот если мы придем сейчас к обители, постучимся, но братья-монахи нам не откроют, и нам придется ночевать под мокрым холодным кустом, такими же голодными и озябшими. И вот мы тогда будем радоваться, вот это настоящая радость». Конечно, не обязательно доходить до таких экстремальных ситуаций, чтобы почувствовать, насколько мы по-настоящему радостны. Но этот пример, эта мудрость Франциска Ассизского говорит нам о том, что наше внутреннее состояние не обязательно должно быть связано с удовлетворением наших физиологических потребностей. Должны помнить о том, что все то, что связано с нашей физиологией, да, действительно, оно нужно. Но оно не всегда приносит нам удовлетворение. Как мы уже говорили на предыдущих встречах, богатство, которое является основным стимулом для чувствования такого благополучия физиологического, оно не дает счастья. Потому что самый богатый человек — это тот, кому всегда хватает, а не тот человек, у которого много. Должны помнить о том, что очень часто удовлетворение наших потребностей, оно заключается далеко не в том, что вот нам кажется, что оно где-то существует, оно где-то есть. Я вспоминаю реальную историю, которая произошла с одним фермером. У него была достаточно хорошая ферма, богатая, преуспевающая, которая приносила ему очень хороший доход. У него была замечательная семья, жена, дети. И однажды, проходя мимо, буддийский лама зашел в гости к фермеру. Он разговорился, о чем-то недолго говорили. И уже перед тем, как уходить на сон, почему-то буддийский лама заговорил об алмазах, о бриллиантах. Стал рассказывать о том, что это определенные копии, что это шахты, что сами по себе алмазы представляют какие-то такие маленькие незрячные черные камешки. Хозяин фермы потерял сон. Он всю ночь не мог спать, он ворочался. Рано утром он будет ламой и говорит: «Слушай, скажи, пожалуйста, где вообще вот лучше всего искать вот эти копии?» Ну, лама ему говорит, что это чаще всего эти залежи образуются на берегах каких-то водоемов. Недолго думая, фермер продает свою ферму, отправляет детей и жену к родственникам и на вырученные деньги идет искать алмазы. Он прошел пол мира. И на берегу Испанского моря, так и не найдя желаемого, истратив все свои сбережения, с горя бросился в воды моря и утопился. Новый хозяин фермы, прогуливаясь по своим владениям, подошел к маленькой речушке, которая протекала в конце фермы. И, прогуливаясь там по берегу, увидел, что там какие-то такие интересные камушки лежат. Он подобрал эти камешки, принес домой и положил их на камин. Через некоторое время лама возвращался обратно, зашел к этому же самому хозяину, увидел эти камушки на камине и говорит: «Что, хозяин уже вернулся прежний?» Он говорит: «Нет». «А где ты это нашел?» «Так вот, — говорит, — на берегу речки в конце фермы». Он говорит: «Так это же, — говорит, — алмазы. На этом месте было обнаружено самое богатое местоположение алмазов. И как раз из этой копии был извлечен самый крупный бриллиант, который Орлов подарил Екатерине II, который был почти с размером куриное яйцо. Человек обладал огромным богатством в конце своей фермы. И не подумав о том, что у него под ногами его богатство, он закончил жизнь так бесславно, лишив и своих родных, и себя возможности действительно осуществить свою мечту. Как часто в нашей жизни так бывает. Нам кажется, что вот если я чего-то достигну, вот чего-то вот я добьюсь, я вот что-то приобрету, если я куда-то что-то поеду, очень часто нам кажется, что вот там, за поворотом, что-то будет хорошее. И не видим, что наше счастье, наше благополучие, наше вот удовольствие от жизни мы получаем здесь, в своей семье, на этом месте, где мы находимся. Очень важно, чтобы мы об этом помнили. Потому что зачастую мы тратим свою жизнь на приобретение тех вещей, которые нам не приносят ни удовлетворения, ни счастья. Давайте даже так подумаем. В сутках 24 часа. Мы говорили о том, что для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно, чтобы ему было хорошо, чтобы он удовлетворен был своей жизнью, тем, что он делает, потребности должны удовлетворяться равномерно. То есть должно быть так вот. И физиологические, и психологические, и социальные, эмоциональные, и духовные потребности должны вот представлять в себе вот схематично такой вот равнобедренный треугольничек.
Что происходит на самом деле? Вот давайте подумаем. В сутках 24 часа. 8 часов мы работаем, это уже получается треть. Работаем мы для чего? Для того, чтобы в основном какие потребности удовлетворить? Ну, скорее всего, физиологические. Потому что нам нужно заработать на еду, для того, чтобы поддерживать наш дом в порядке, оплачивать коммунальные услуги и так далее, и так далее, и так далее. Одежду мы должны также вот приобретать. Дальше. Мы готовим еду для этой женщины. Мужчины тоже что-то делают по дому. Приходят вечером, тоже чем-то как-то занимаемся. И посмотрите, из этих 24 часов, 8 часов мы спим. Это тоже физиологические потребности. Где-то в среднем у нас на удовлетворение наших физиологических потребностей уходит где-то около 20-22 часов в сутки. На все остальное, на все про все, остается где-то 2-3, ну, в лучшем случае 4 часа. О какой равномерности мы можем говорить в данном случае? О каком удовлетворении психологических, социальных, эмоциональных и духовных потребностей мы можем говорить? Если у нас львиная доля нашего времени уходит на удовлетворение только физиологических потребностей. Конечно, это необходимо, их удовлетворять нужно. Но если мы забываем о нашей душе, если мы забываем о том, что нам нужно как-то общаться друг с другом, если мы забываем о том, что рядом с нами есть близкие, родные нам люди, которые тоже нуждаются в нашей заботе и внимании. Если у нас все время уходит только на удовлетворение какой-то одной потребности, мы просто не можем себя чувствовать комфортно. Мы устаем, мы чувствуем себя очень плохо, нам тяжело идти по жизни, появляется раздражение, появляется какая-то неудовлетворенность, появляется какая-то тяжесть, какое-то бремя. И никакой радости и счастья речи быть не может. Поэтому в первую очередь нам очень важно постараться сбалансировать удовлетворение наших потребностей, найти время для того, чтобы можно было подумать и о своей душе. Бог говорит нам, что есть две заповеди, которые человек должен исполнять. Первая заповедь. «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Так написано в Матфея 22 главе. И вторая заповедь — это «возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этом законы пророки. Если мы забываем о самом главном, о нашем ядре, о том, что является основой нашей жизни, если мы забываем о том, что нам нужно поднять голову вверх и вспомнить, что мы являемся творениями Божьими, о том, что Бог — это не номинальное какое-то существо, которое находится где-то во Вселенной, которому нет дела до нас. Очень важно найти время и подумать о том, что мы — творение Божие. Конечно, намного проще говорить о том, что мы являемся продуктом эволюции, бороться за свое место под солнцем. Хотя, наверное, трудно сегодня найти уже атеиста такого убежденного, который был бы уверен и верил бы в то, что человек произошел от обезьяны. Но вот эта теория, она в какой-то мере, ну, облегчает понимание человека. Не нужно думать ни о чем. Я продукт случайности. Мне нужно бороться за свое место под солнцем. Я буду по методу выживания, выживая сильнейший, значит, я буду сильным, я буду наращивать какие-то свои там мускулы. Я буду, может быть, даже идти по трупам. Я буду сам чего-то добиваться. Но это не приносит удовлетворения, потому что не соответствует действительности. Каждый человек, живущий на земле, это уникальное, неповторимое творение Божие. Он ценен сам по себе, потому что он продукт творения. Он продукт мысли творческой Творца, который не просто так вот вылепил какую-то скульптуру, который вложил в это творение частицу себя. Каждый человек даже сегодня несет на себе образ и подобие Божие. Насколько это важно нам понимать, потому что если мы не думаем об этом, если у нас нет времени остановиться в этой нашей суете, вот в этой гонке за удовлетворением наших физиологических потребностей, и мы не находим времени просто подумать о том, что Он, наш Творец, наш Бог, наш Создатель, вложил в каждого из нас частицу себя. И каждый из нас уникален и неповторим. Если мы бы об этом помнили, помнили об этом осознанно, с благодарностью за то, что Господь нас сотворил такими, какими есть, настолько было бы меньше бессонных ночей, настолько было бы меньше пролитых слез, если бы я бы помнила о том, что рядом со мной живет тоже уникальное, неповторимое творение Божие, насколько легче тогда мне было бы полюбить другого человека так же, как я люблю себя, неповторимую, уникальную, которую создал мой Господь. Я не обижаюсь на Него, а принимаю себя такой, какой Он меня создал.
Это будет настоящая любовь к себе, это не будет эгоизм, это не будет желание удовлетворять только свои потребности. Это будет правильное отношение к себе, как к творению Божьему. И тогда в нашей жизни, если это будет все сбалансировано, если у меня будет время для того, чтобы духовное начало было центром всех моих потребностей, тогда намного проще будет разрешать и все остальное. Если я каждое утро, просыпаясь, благодарю моего Создателя за то, что я еще одно утро вижу, за то, что Он мне дал жизнь, за то, что независимо от погоды я жива. Независимо от того, что меня ждет на протяжении дня, я знаю, что мой Творец, мой Создатель, мой Небесный Отец, Он помнит обо мне, потому что я Его творение. Он заботится обо мне. Я Ему говорю о том, что все мои дела, все мои заботы, все мои сложности, которые меня ожидают в течение дня, все мои проблемы, я даю Ему. И говорю: «Господи, вот она я. Спасибо Тебе за то, что Ты разбудил меня в это утро. И на протяжении дня Ты сам веди меня. И дай мне помнить, что что бы ни случилось бы, какие бы ни были бы проблемы, какие ни были бы сложности, я знаю, что я не одна. Я знаю, что Ты рядом со мной». Это очень важно, чтобы мы помнили, что Господь в Своей любви оставил нам эти две важные заповеди, которые в себя включают все 10 заповедей нравственного закона. И когда человек наполняет свою жизнь законом Божиим, Божьими заповедями, тогда в его жизни наступает гармония. Да, человек встречает проблемы, да, у человека встречаются горести, да, у человека, может быть, даже какие-то несчастья в жизни. Но если он с самого утра помнит о том, что Бог рядом, что Он любит его, что Он ведет по жизни и что Бог обещает. Он не обещает избавить нас от всех сложностей. Он говорит: «Я буду с тобой, не бойся. Если будешь переходить через воды, я с тобою». Он не говорит, что ты не будешь переживать никаких потрясений. Нет, будет. Мы живем на этой грешной земле, где царствует зло. Мы будем проходить через испытания, переживания и трудности. Но Бог говорит: будешь переходить через воды, будешь переходить через огонь — я с тобою. Будут у тебя трудности — я с тобою. И каждая твоя проблема, она в первую очередь причиняет огорчение мне, потому что ты — мое дитя, о котором я помню, и о котором я забочусь, и о котором очень сильно переживаю. Господь хочет, чтобы мы были счастливыми. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми не только в вечной жизни. Он хочет, чтобы мы были радостными и счастливыми каждый день нашей жизни. Это невозможно, если наши духовные потребности будут откладываться куда-то в дальний угол. Если с утра пораньше я просыпаюсь и тут же включаюсь в гонку, в эту спешку. Если мы с утра эта спешка нас захватывает. Если мы бежим по нашим делам. Если мы сталкиваемся с какими-то проблемами к вечеру. Если у нас не было времени подумать о Боге, если у нас не было времени подумать о нашем внутреннем мире, к вечеру мы приходим уставшими, разбитыми, нас все раздражает. И даже те, может быть, какие-то мелочи, которые можно было на них вообще не обратить внимания, они выводят нас из себя. Мы расстраиваемся, мы скандалим, мы нервничаем, мы портим отношения с близкими людьми. В таком состоянии укладываемся спать. Утром просыпаемся, не выспавшиеся, и опять включается в эту гонку. И так изо дня в день накапливается усталость, которая потом может вылиться и в депрессию, или в депрессивное состояние, которое выливается в раздражение, в испорченные отношения с самыми близкими людьми. Если же мы в нашей жизни расставляем правильно приоритеты, если мы с самого утра находим время для того, чтобы подумать о Боге, если в течение дня мы тоже решаем наши проблемы с Богом, тогда у нас все становится на свои места. Всем знакома история Адама и Евы. Многие считают, что грехом это было то, что Ева съела этот плод. Но это было уже следствие греха. Грехом было другое. Грехом было то, что Ева решила сама разбираться во всех проблемах. Она подошла к дереву, увидела змея говорящего. Ей даже в голову не пришло спросить: «Господи, что это такое? Ведь Ты не творил животных говорящими. Господи, что происходит? Почему змей со мной разговаривает?» Она даже не подумала о том, что можно как-то посоветоваться с Богом. Вот это уже было грехом. Разрыв отношений с Богом
Желание решать свои проблемы самостоятельно и привело к тому, чему это все привело. Ева решила свою проблему сама, и мы все знаем, чем это все закончилось. И мы до сих пор несем на себе решение Евы проблемы, которая стала перед ней. Поэтому, дорогие друзья, мы не сможем чувствовать себя комфортно, быть счастливыми, быть радостными, удовлетворенными, если мы будем пытаться все свои проблемы решать самостоятельно. Если у нас не будет времени на что другое, кроме решения наших физиологических проблем. Если у нас не будет времени остановиться и позаботиться о своей душе. Пожалуйста, обратите еще раз внимание. В центре наших проблем, ядро нашего комфортного отношения и комфортного ощущения — это духовное удовлетворение наших проблем. Это наша духовность. Это наши отношения с Богом. Это наше исполнение самых главных двух заповедей. Возлюби Господа всем разумением своим и ближнего, как самого себя. Вот эти две главные заповеди, которые являются стержнем нашей жизни. Без удовлетворения именно вот этой духовности, без удовлетворения нашего духовного голода нас не сделают счастливыми. Ни комфортабельный дом, ни все удобства в доме, и, может быть, даже самая изысканная пища, тепло и уют, они не смогут сделать нас счастливыми, потому что внутри будет пусто. Я помню интервью одного нового русского по тем временам, не только новые русские появились, и он говорит о том, что у меня есть все. Он вытащил из кармана пачку долларов и говорит, ну это у меня карманные расходы. Я даже не знаю толком, сколько у меня денег на счету. У меня есть дача на Кипре, у меня комфортабельный особняк здесь, у меня красавица жена, двое замечательных детей, у меня есть яхта со всеми там удобствами и приспособлена для всего, чего только можно быть приспособлена. Но я не знаю, я не могу понять, почему мне тошно. Мне очень часто хочется пустить себе пулю в лоб. Я не знаю, почему я совершенно опустошен. Меня ничего не радует. Совершенно абсолютно ничего не может меня удивить. Мне просто пусто и холодно в этом мире. У человека было все, кроме одного. У него была духовная пустота. Он просто не подумал, что самое главное в нашей жизни — это удовлетворение наших духовных потребностей. Того, что составляет стержень, суть нашей жизни. Без этого мы просто как заведенные механизмы, как роботы, мчимся по нашей жизни. Но это не может принести нам удовлетворение и счастье. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. Конечно, нужно работать, конечно, нужно, чтобы в доме было уютно, конечно, нужно, чтобы у нас и у детей была хорошая одежда, питание. Это все надо. Это действительно необходимость. Но на первое место мы должны ставить удовлетворение наших духовных потребностей, потребностей наших детей, наших близких. Очень важно, чтобы мы находили время для того, чтобы читать то письмо, которое Бог написал каждому из нас. То письмо, которое Он написал своим детям здесь, на планете Земля. Конечно, сейчас уже мало кто пишет письма, но даже если, скажем так, вот смс-ка пришла от очень значимого для нас человека, сколько времени эта смс-ка будет висеть на телефоне? Вот если этот человек для меня значимый, будет ли он долго там, значочек этот на телефоне? Будем ли мы там день, два, три ждать, пока мы откроем эту смс-ку? Скорее всего, нет. Скорее всего, мы быстренько сразу же прочитаем, что же нам близкий нам человек написал. Наш Небесный Отец, который заботится о нас, Он нам не смс-ку написал. Он написал нам целых 66 писем, 66 книг, в которых есть советы на все случаи нашей жизни. Для того, чтобы мы могли быть счастливыми, нам просто нужно услышать, что говорит нам Небесный Отец, открыть Его Слово, разрешить с самого утра, чтобы Он нас поддержал, удовлетворил наш духовный голод и так изо дня в день становиться все более радостными и счастливыми, независимо от того, какие вокруг нас происходят события. А всей души я вам желаю, чтобы каждый день мы могли начинать с общения с самым лучшим другом, Небесным Отцом, чтобы на протяжении дня мы находили время поднять голову вверх, посмотреть на небо и вспомнить, что мы не одиноки во Вселенной, чтобы вечером, приготавливаясь ко сну, мы тоже могли поблагодарить нашего Небесного Отца за то, что Он с нами был целый день. И так изо дня в день все больше и больше становиться похожими на нашего Небесного Отца. Желаю вам быть счастливыми и радостными.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В прошлой программе мы говорили о вести трех ангелов, изложенной в книге Откровения. В частности, мы рассмотрели весть первого ангела. Сегодня мы продолжим исследование 14 главы книги Откровения и поговорим о вести второго ангела. Что представляет собой это послание? Почему Библия упоминает о древнем городе Вавилоне? Какое отношение это имеет к современному миру? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия, специалист по пророческим книгам Библии Ростислав Николаевич Волкославский. Предлагаю вам вначале напомнить то, о чем мы вели речь в прошлой программе, то есть что представляет собой весть первого ангела и какие духовные уроки может извлечь для себя современный человек.
3: Весть первого ангела?
2: Весть первого ангела.
3: Это весть, которая мобилизует все истины Библии, выстраивает их в том порядке, в котором они действительно находятся в Библии, и восстанавливает их. То есть Бог как бы сосредоточил все содержание Библии в этой первой ангельской вести. Во-первых, там говорится о вечном Евангелии, которое распространяется как благая весть, как добрая весть, как весть спасительная для всего человеческого рода. Затем там говорится о Божьем суде, который следует, если Евангелие предлагает спасение, то суд предполагает ответственность человека перед Богом. Вот. Естественно, эти вопросы взывают к тому, чтобы человек был внимателен, чтобы он воздал Богу славу соответствующим образом, чтобы он признал свою виновность перед Господом, потому что перед Богом все виновны. Вот. И поклонился сотворившему небо и землю, море, источники. Вот. То есть подчинил свою жизнь нравственному закону Божию. Таким образом, стал причастником благой надежды на вечную жизнь.
2: Сегодня мы поговорим о вести второго ангела, и мой вопрос звучит следующим образом. Что представляет собой весть второго ангела?
3: Вот мы прочитаем ее. Это Откровение, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот это короткая, но очень тревожная
2: вести.
3: Да.
2: Ростислав Николаевич, Библия упоминает здесь о древнем городе Вавилон.
3: Да.
2: Насколько мы знаем, Вавилон уже давно разрушен, превратился в груду развалин. В связи с чем Библия упоминает? Почему она это делает? О чем идет речь?
3: Библия имеет в виду целостность исторического процесса и типологические формы, что Вавилон древний, он символизировал тот мир, который сегодня мы, в котором мы живем сегодня.
2: И вот, то есть все-таки это не воскресение для древнего Вавилона, если хотите. Да,
3: да? Есть предположение, что кто-то восстановит там старинный Вавилон, он никто его не восстанавливает. Хотя Саддам Хусейн хотел его восстановить, но там разбомбили его в свое время во время войны и так дальше. Дело в том, что главное в понимании Вавилона – это те принципы, которые были заложены в основу древневавилонской системы. Древневавилонская система или древний Вавилон зиждился на следующих основах. Это деспотическая власть царя, это языческая религия, связанная с магией, с оккультизмом. И это магия, связанная с наукой и всеми знаниями. И, наконец, это экономическая власть над подданными. Потому что в Древнем Вавилоне были и очень богатые капиталисты, которые финансовый такой ростовщический капитал имели. Вот, например, дом Эгби, известный из древних манускриптов, который имел очень много рабов, колоссальное количество, значит, земель и так дальше. То есть он держал многих людей в экономической зависимости. Вот это была характерная модель древнего мира. Союз государства, религии, магии и экономическая власть над личностью. Это то, чем была повязана человеческая личность в Древнем Вавилоне. И враг рода человеческих, он постоянно реанимировал эту модель в других империях. Вавилон отжил, потому что это не жизнеспособная, в конце концов, система сама по себе, угнетающая личность человеческую. Она изжила себя. Она противная Богу была и противная вообще здравому смыслу. Но сатана ее навязывал через Древний Рим, через средневековую структуру европейскую и так дальше.
2: Вячеслав Николаевич, а почему в качестве образа был выбран именно Вавилон? Почему не Древний Рим? Почему не Древний Египет? Ведь этим империям тоже были свойственны те же черты, которые вы перечислили только что.
3: Вавилон, эпоха Вавилона, это была, в общем-то, осевая эпоха в истории человечества. Это 6 век до Рождества Христова. Народ Божий, в данном случае иудеи, которые тогда имели единственную истинную религию, они находились в Вавилонском плену. И Даниил находился в плену в Вавилоне. И это была очень впечатляющая, сильная такая столица мира. Вавилон, он в себе собрал все древние науки, всю древнюю оккультную систему древнего мира. Это был законодатель мод древнего мира. Вот в данном случае в нем, как в фокусе, значит, собраны были все основные тенденции греховного мира.
2: Иными словами, ни в Риме, ни в Египте этого не было.
3: Древний Рим тоже, мы читаем, что апостол Петр называет его Вавилон в Священном Писании. То есть уже образным Вавилоном. Он повторил это.
1: Открытая книга.
2: Мы вплотную подошли к следующему вопросу. Что же все-таки является современным отражением Древнего Вавилона? Что является современным исполнением, если хотите, вот этого пророчества?
3: Я хочу еще напомнить, что в Древнем Вавилоне был один очень важный момент, характерный для этого. Угу. Это смешание истины с заблуждением, особенно в вавилонской религии. Угу. Если вы посмотрите, значит, древневавилонская религия, и она содержала элементы истины. Например, у них было представление о том, о сотворении мира. Угу. Вот. Было представление близкое к библейскому о грехопадении. Было представление о потопе. Но все эти истины, которые действительно имели основу и в Священном Писании, и в истории, они были смешаны в Вавилоне с мифами, с заблуждениями различными. Они окутаны были мифами. Например, у них было представление о потопе, но они как объясняли? Да, был потоп. А почему был потоп? Потому что люди на земле вели себя очень шумно. И они мешали богам отдыхать на небе. И вот боги рассердились, навели на них потоп. Вот. Фактически вот здесь не раскрывается истинная причина. Священное Писание говорит, что велико было развращение сынов человеческих на земле и дочерей. И вот это вызвало потоп. То есть морально-нравственный аспект упущен в этом случае.
2: Что символизирует Вавилон сегодня, в наши дни?
3: Это очень серьезный и нужный вопрос. Дело в том, что после того, как совершилась проповедь Евангелия в современном мире, а она очень широко совершалась, первая ангельская весть вечного Евангелия совершалась в мире, она совершается сегодня уже десятилетия. Ну, в постсоветском пространстве это последние 20 лет проповедуется Евангелие. Не только нам, но вообще многим христианским конфессиям. Угу. Вот. Ну, а какой отзыв в общем-то, во всем мире на проповедь Евангелия, вечного Евангелия, фактически небольшой. Только очень немногие люди откликнулись на то, что надо убояться Бога, что надо, что наступил час суда Его, что надо, нужно прославить Его, подчиниться Его нравственному закону. И в связи с этим возникает некий духовный вакуум в обществе. И вот этот духовный вакуум, он заполняется вавилонскими силами, древневавилонскими идеями, древневавилонскими понятиями. Современная астрология совершенно распространилась в мире, во всех журналах, во всех, так сказать, во многих очень средствах массовой информации, везде, всюду и по телевидению. Астрология, магия, значит, и различные виды оккультной деятельности совершенно легализовались. Легальными они стали. И спиритизм. В мире сегодня около 20 миллионов спиритов в клубах различных во всем мире. Вот черная спиритуализация происходит в мире. С Англии идет вот эта детская спиритуализация, вот эти Гарри Поттер и так дальше. То есть с Индии, значит, вот эта восточная магия и восточная медитация и так дальше. То есть все, что, в общем-то, было уже опробовано в древности, оно снова наполняет современное общество. Это и на Западе, и в России, и во всех странах. То есть вот этот духовный вакуум, недостаточный отклик на проповеди Евангелия, он втягивает снова вот эти темные силы. Они снова заполняют человеческие умы и сердца и так дальше. Но точно так же и в вопросах религии. Люди не пользуются именно чистым первоисточником или очень мало им пользуются, а принимают средневековые заблуждения, связанные в христианстве тоже, которые исторически возникли в историческом христианстве. Бесконечное количество обрядов, традиций, которые не имеют никакого основания в Священном Писании. Но люди настолько к ним привыкли, они кажутся частью человеческой культуры, достоянием и так дальше, национальной традицией, чем угодно. Но они не имеют никакого основания в Священном Писании. Это все снова восстанавливается. Оно же было отвержено. Вот. И на территории постсоветского пространства оно восстанавливается, и во всем мире вот это вот происходит. Таким образом, возвращается вот эта вавилонская атмосфера в мире. Вавилонизация мировой культуры происходит, можно сказать. Потому что, вообще говоря, не только в вопросах религии и не только в вопросах, предположим, культуры, но и в вопросах очень многих проникает. Вот эти заблуждения древние возникают. Вот когда-то не так давно, значит, в Германии происходил такой большой симпозиум взаимоотношений науки и тайных вот этих всех знаний. И они совершенно сегодня выплывают. Тайный мистицизм, он проникает даже в научные круги, в сферу такую, в которую он раньше не проникал и не имел места. В этом, например, в XIX веке очень строго относились к всяким таким параллельным процессам. А современный New Age, возьмите, новый век, туда входят все различные формы и восточного оккультизма, и современного, и западного оккультизма, и так дальше. То есть происходит совершенное смешание истины заблуждения. Современный человек, современное общество, к сожалению, очень невзыскательно в вопросах веры. Оно заглатывает все подряд. Вот. А Священное Писание предупреждает, что это угрожает моральным крахом, коллапсом, падением общества.
1: Открытая книга.
2: То есть, по сути дела, Вавилон или современный Вавилон – это ложные религии.
3: Ложные духовные, религиозные, культурные понятия.
2: Понятно. В 14 главе книги Откровения мы читаем, что Вавилон яростным вином блуда своего напоил все народы. В чем выражается блуд Вавилона и что символизирует собой вино?
3: Это было очень понятно. Потому что у них был специальный квартал такой, вот, где было очень много злачных мест, где блудницы, вольноотпущенницы, рабыни, имели такие лавочки там, и они продавали коктейли, специальные винные коктейли, в которых приправы разные были, которые возбуждали необычно людей. И вот молодые люди, зачастую приезжая в Вавилон, считали нужным отметиться. Когда они приходили туда, так, когда выпивали это, то отдавались полностью во власть страстей и теряли рассудок в значительной степени. Вот это было в древности. А в наше время это можно понимать как смешание истины Божьей с заблуждением. Это очень опасно, потому что оно тоже сбивает человека с толку, как вот ложное вино, да, вот этот коктейль ложный сбивал человека с толку, так и в современном мире. Вот возьмите, например, конкретный пример. В Древнем Вавилоне были мифы, которые мы уже говорили, смешанные с библейскими понятиями. И возьмите вот в современной трактовке, хотя бы возьмите, значит, книга современная «Католичество в третьем тысячелетии». Рауш, автор, богослов. И что он пишет? Он пишет ясно, что первые 11 глав Бытия – это миф, заимствованный из Вавилона. Это евреи взяли вавилонский миф, переработали его в стиле монотеизма и подали нам как вот Библию. Это утверждает ведущий богослов, ведущий мировой христианской конфессии. И эта книга переведена на русский язык, на многие языки. Вот. И когда люди читают это, у них получается так, что часть Библии – это вавилонские выдумки, а часть вроде божественное откровение. Вот современный человек может после этого верить в сотворение мира, как говорит Священное Писание?
2: Вряд ли.
3: Вряд ли, потому что это на научном таком уровне как бы подано, причем большим авторитетом. И совсем недавно было передано в связи с 200-летием, значит, то есть 200-летием юбилея Дарвина и 150-летием юбилея его труда, происхождение вида. Значит, католическая церковь определенно сказала, что передали, что она признает эволюционную теорию как более верную, чем то, что написано вот здесь. Но вот как теперь человеку разобраться, где истина, а где заблуждение? Мы стоим на таком принципиальном положении, что Священное Писание, оно не подлежит вот такой переосмыслению, вот такой переделке. Невозможно представить, что божественное откровение и то, что там мифы были у языческих жрецов, что она равноценна, что вот слепили одно с другим, и мы получили Библию. Вы согласны с таким? Нельзя. А если вот так подано это и есть вино Вавилона, смешание истины с заблуждением. Точно так же возьмите целый ряд праздников и так дальше, вот, которые установлены были в средние века или в раннее средневековье, которые не имеют никакого основания, нету, чтобы Господь это предлагал, чтобы христианство взяло на себя обязанность совершать эти все праздники, которых нет в Священном Писании совершенно. Вот. Множество традиций, множество обрядов, реликвий, ложных чудес или поддельных чудес и всяких других. Сегодня это тиражируется, как будто это и есть наследие, которое Господь нам передал. В то время как Господь этого не передавал. Христос был очень взыскателен к вопросам Слова Божия. Он говорил, небо и земля придут, но слова мои не придут. И кто изменит одну из заповедей сих и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Не думайте, что я пришел изменить закон или пророков. То есть в вопросах веры человек не имеет права заниматься самодеятельностью и редактировать то, что дал Бог как откровение. Иначе у нас все поплывет. Вот когда мы идем на базар, это элементарный пример, мы покупаем не все подряд. Мы не будем гнилое что-то или испорченное покупать. Мы, если платим деньги, мы платим за здоровые продукты, или, по крайней мере, те, которые удовлетворяют наш спрос. Так почему же в вопросах самого важного, в вопросах веры, в вопросах спасения, мы можем также относиться ко всему и захватывать все, и принимать все, что предлагается, не проверяя это Священным Писанием? А Священное Писание совершенно ясно говорит. Вот читаем у Исаии 8 глава. Как мы должны относиться ко всему, что нам предлагают, чтобы мы имели доверие?
2: Книга пророка Исаии, да?
3: Да, возьмите 20 стих.
2: 8 глава, 20
3: стих.
2: Хотя бы
3: возьмите 18 или 19 текст. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайте их к закону и откровению, и если они не говорят, как это слово, то нет в них света».
2: То есть эти слова обращены к народу Божьему.
3: Да. Мы живем во время величайшего научно-технического света, и мы не можем примитивно относиться к тому, что подается нам как что-то такое тайное, великое, истинное, смешанное с религией, смешанное с какими-то убеждениями, потому что это чревато последствиями, которые пережил Вавилонское общество. Оно пережило коллапс, потому что оно так воспринимало действительность, так воспринимало религию.
2: Ростислав Николаевич, то есть я понимаю, что значит, вино блудодеяния Вавилона, которым он напоил весь мир, это и есть заблуждение вавилонское. И единственным мерилом, по которому мы можем отличать вавилонские заблуждения от Божьей правды или истины, является Священное Писание, то есть Библия.
3: Только
2: правильно?
3: Так.
2: Спасибо вам, Ростислав Николаевич. Это была программа «Открытая книга». До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: рот и последний раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Сова крутит головой направо, налево, направо, налево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Стоим так же. Упражнение. Мяч. Положили голову на плечо направо и перекатываем. Медленно перекатываем. Не торопимся, иначе мы можем повредить себе шею. И хорошо. Не забываем про дыхание. Дышим ритмично, глубоко. Хорошо. Спина у нас прямая. Плечи не поднимаем. Плечи ровно. Хорошо. Перекатываем мячик. Не торопимся, Марина. Марина, не торопимся. Медленно, вот так, вот и обратно, вот только вперед. Молодцы, закончили, плечи не поднимаем. Следующее упражнение для рук. Пожалуйста, кошечка хватает добычу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько пальчики распрямляем. Вот, три, четыре схватим. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Стряхнули руки. Так, упражнение «Обними меня». Руки в стороны и обнимаем себя. Раз, два, и три, и четыре. Хорошо. Молодцы. Это легкое упражнение. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили, стряхнули ручки. Упражнение «Птица». Руки к плечам, локти вперед. Птица разминает крылья. Пожалуйста, вдох, выдох. Вдох, хорошенько лопатки сводим назад. И раз, два, три, четыре. Дышим через нос. И, пожалуйста, еще раз. И закончим. Стряхнули руки. Да, можно стряхнуть руки. Птица продолжает разминать крылья. Также руки плеча. И, пожалуйста, она пытается взлететь. Хорошо. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили, стряхнули руки. Молодцы. Мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Тянем канат. Взяли за канат и поехали вниз. Марина, это где у тебя канат? Скажи, пожалуйста.
1: А что?
0: Мы тянем канат, а рубить дровом будем позже. И вверх. Раз. Поднимаемся на носочки лучше. Два. Не нагибаемся прямо. Опускаемся на полную ступню. Молодцы. Выше поднимаемся на носки. Вот так тянемся. Тянемся вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И последний раз. Раз. Два. Хорошо. Следующее упражнение для ног. Лапки под ногами. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Замечательно. А вот теперь, Марина, будем рубить дрова. Пожалуйста, стоим. Взяли топор, ноги на ширине плеч. И раз, и два, и три. Рубим дрова энергично. Четыре. И пять. Еще разика. Два. Шесть. И семь. И еще раз. Хорошо. Последнее упражнение. Колонна. Стоим ровно. Берем ногу сзади и прижимаем ее к ягодице. Так, держим равновесие. Хорошо. Другая нога. Медленно, не торопимся. Умницы.

0: Стоим ровно, смотрим прямо и еще раз каждую ногу. Хорошо.
1: Так.
0: Очень хорошо. И левая нога. Так, стараемся не падать. Молодцы. Все, закончили, расслабились. Так, ребята, переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Помним, да, это упражнение называется мишка. Мишка сначала у нас походит немного по лесу, да, походит вперед и назад. Это упражнение полезно для позвоночника. Оно очень хорошо развивает гибкость позвоночника. Так, а теперь мишка поднимает правую лапу, смотрим на нее. Так, опускаемся, хорошенько поворачиваемся. Левую, опустились, еще посмотрели на правую. Так, и другая рука, хорошо. И еще по разочку, пожалуйста, посмотрели. Так, и на левую. Следующее упражнение – кошка, да? Она у нас лезет под забор, и там только видит собаку. Пожалуйста, пробиваемся по забору, увидели собаку и назад. И хочется спрятаться и еще раз под забор. Ага. И испугалась собака. Так, подлезаем под забор. И испугались. Так, Марина, постарайся лечь как можно ниже под заборчик. Вот. Закончили. Так, следующее упражнение. Ложимся на пол. Упражнение называется крест. Так, руки в стороны и тянемся правой ногой к левой руке. Достаем до нее. Так, хорошо. Вернулись в исходное положение. Марина, молодец. У тебя уже лучше получается. И теперь левая нога. Тянемся к правой руке. Так, хорошо. И еще по разу каждой ногой. Это упражнение тоже полезно для нашего позвоночника. Так, только делаем аккуратно, очень аккуратно, Ульяна. Вот так достаем. Руку вытяни получше. И достаем. Молодцы. Хорошо. Ложимся теперь на спину. Упражнение для брюшного пресса. Так, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста. Согнули, вытянули, согнули, выпрямили. И выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. И последний раз выдох и вдох. Хорошо. Едем на велосипеде. Согнули колени. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. И еще немножко нам осталось поехать. Молодцы. Согнули колени, обхватили их руками. И, пожалуйста, раскачиваемся качели. И раз, и закончили. Ну вот, дорогие ребята, на сегодня мы закончили наш комплекс. Не забудьте, что завтра мы с вами встретимся снова. Делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе веселей! До свидания!
1: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе, говорится следующее. Евангелие от Иоанна, 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелист Иоанн утверждает, что жизнь вечная сопряжена с познанием Бога, что обретение жизни вечной и сама она, жизнь вечная, по сути, есть познание Бога. «Сия же есть жизнь вечная, — пишет Иоанн Богослов, — да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». По причине чрезвычайной важности познания Бога для обретения жизни вечной мы на протяжении последних программ исследовали то, что Библия говорит о Боге, каков Он, как Он выглядит, какова Его природа, чем Он отличается от нас, чем Он похож на нас. И, продолжая исследование этого материала, я хотел бы постоянно держать в сознании этот стих. Исследование вопросов природы Божества, хотя подчас и кому-то может показаться чересчур сложным или отягченным терминами, несет в себе огромные благословения, простирающиеся не только в этой жизни, но и в грядущей. Посему исследование природы Божества, исследование того, каков Бог, это вовсе не праздное дело и чрезвычайно важное, пожалуй, самое важное в богословии, поскольку сам термин «богословие» или «теология» дословно переводится как «наука о Боге». В зависимости от того, каков взгляд человека на Бога, от этого уже все остальное проистекает: взгляд на человека, взгляд на природу, на нравственность и все остальное. Говоря богословским языком, в Священном Писании границу между гносеологией и сотериологией очень трудно провести. Гносеология – это наука познания, и сотериология – это наука спасения. Спасение обретается через познание. Во время нашей предыдущей встречи мы говорили о том, какие категории способов описания образа Божия существуют, пытаясь ответить на вопрос, обладает ли Бог внешним видом, внешней формой. Мы рассмотрели два способа описания образа Божия в Библии. Первый из них – это то, что называется истинные антропоморфизмы, когда Бог, рассказывая о себе, использует человеческий язык и делает это для того, чтобы мы путем аналогии с нашими человеческими действиями могли судить о Божьих действиях. Когда говорится, например, что Он взял и поднял рукою Своею и понес или вывел, речь идет об использовании антропоморфизма, когда действие, которое человек обычно рукою совершает, переносится на Бога не для того, чтобы представить себе именно Бога, который огромной своей рукой берет человека, а для того, чтобы понять действие по аналогии с человеческим. Второй вид, второй способ описания образа Божия, который мы находим в Библии, это теофании. Напомню, что термин теофания означает явление Бога в земной материи, в известных человеку формах и образах. Как, например, когда Бог явился Моисею в образе горящего куста, как куст, так и огонь – это сфера земной материи и привычные человеку явления. В них Бог явил себя Моисею. Или, например, когда Дух Святой во время крещения Иисуса Христа снизошел на него в телесном виде, как голубь. Вновь это явление в знакомых и ясных, понятных человеку образах. Это называется в богословии теофанией. Ни первый, ни второй способ из рассмотренных нами не может рассказать нам о том, каков внешний вид Бога, потому что в первом случае Бог просто пользуется языком аналогии, не отождествляя свою руку и нашу руку. Во втором случае Бог использует известные нам формы и образы в материи. Он являет себя, он материализуется вот таким образом. Таким способом у нас нет возможности в этих двух формах описания образа Божия увидеть, каков он в действительности, в реальности. Но есть еще третья группа стихов. Они стоят особняком в божественном слове. Эта группа называется «явление в реальности». Этот термин понимается не как утверждение действительности Божьего присутствия, а как истинность отображения образа Божия, выраженного в Его присутствии. То есть речь идет не о том, что остальные способы Божьего присутствия нереальны, как, например, Иисус Христос, уходя, сказал «Се я с вами во все дни до скончания века», а о том, что изображение Бога в этой третьей группе стихов соответствует Его действительному образу, потому что описывается небесное измерение, Бог в Своей славе на небесном престоле, не в земной материи. Вот эта третья группа стихов в Библии описывает Бога, как Он есть, как Он являет Себя и находится там, в центре Вселенной, окруженный ангелами, иными существами, в небесном измерении. Примеры подобных стихов мы уже рассматривали в самом начале исследования вопроса о внешнем виде Бога, о том, как Он выглядит. Эти стихи позволяют утверждать, что у Бога в действительности есть образ, поскольку в них не описываются Его действия, что потребовало бы использования антропоморфизмов, и также не говорится о явлении Бога в земной материи, что было бы теофанией. Данные тексты представляют Бога на небе, в месте Его обитания, в Его храме со святыми ангелами, в небесной славе. Это описание непосредственной реальности образа Божия. Таким образом, Бог описывает Себя, говоря о Своем внешнем виде, или точнее, описание образа Божия, внешнего вида Божия в Библии, оно происходит использованием вот этих трех категорий способов описания – антропоморфизмы, теофании и явлении в реальности, когда Бог открывает Себя, как Он есть в небесной сфере. Подобное разделение упоминаний образа Божия на три категории помогает подходить более осознанно к данной проблеме и разрешать некоторые противоречия в описании Бога. Например, упоминание о том, что Бог «воскорбел в сердце своем», как говорит книга Бытие, 6 глава, 6 стих, противоречит тому факту, что Бог есть Дух, о чем говорится в Евангелии от Иоанна в 4 главе 24 стихе, так как Дух не может иметь сердца, Он не обладает плотью и не имеет сердечно-сосудистой системы. Бог воскорбел в сердце своем, но Он есть Дух. Таким образом, фраза «воскорбел в сердце своем» является истинным антропоморфизмом, когда Бог, желая провести аналогию между своими чувствами и тем, что человек чувствует, рассказывает о себе. Человек скорбит в сердце. Когда человек переживает, он чувствует давление, тяжесть именно в области сердца. Зная это, Бог рассказывает о своих чувствах именно этим языком. Но поскольку это антропоморфизм, нам нет нужды утруждать себя исследованием анатомии Бога, поскольку Он есть Дух, Он не есть плоть. Итак, в результате рассмотренного нами материала касательно образа Божия необходимо отметить следующее. Первое. Уровень знания о божественной реальности, открытой в языке Библии, соответствует истине о Боге и Его образе. Бог не стал бы давать в Своем Слове чего-то, что было бы неверным, неправильным. И зная ограничения наших возможностей, Он заранее и намеренно, передавая истину, правду о себе, о своей реальности, в том числе и о своем образе, дал такие слова и предложил такие термины, которые будут правдой о нем на нашем уровне. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, в 13 стихе сказано, 2 Коринфянам 1:13, «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». То есть Бог говорит через своих вестников, «То, что вы читаете обо мне в Библии, это и есть истина отражения моей реальности». Второе. Весь материал, представляющий описание образа Божия в Библии, может быть разделен на три способа. Первый – истинные антропоморфизмы, второй – теофании, и третий – явление Бога в реальности или реальный его образ в небесной сфере. Выяснив это, мы теперь готовы перейти к тем местам в Священном Писании, которые вроде бы на первый взгляд противоречат тому, что у Бога есть образ. Но об этом, начиная со следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! От одного только слова «боль» мы можем испытывать уже неприятные ощущения. Боль сопровождает нас на протяжении всей жизни. А такое явление, как боль в животе, уже появляется даже у маленьких детей. Сегодня мы будем говорить об этой проблеме, о боли в животе, с нашим гостем. Леонид Драч, врач-хирург. Здравствуйте, Леонид.
3: Здравствуйте.
2: Итак, скажите, какие наиболее распространенные причины боли в животе?
3: Причины могут быть очень разные, боли в животе. И так, чтобы прямо сказать, какие чаще всего, наверное, сложно. Ну, очень часто встречаются, наверное, учитывая диеты неправильные, желудочные боли, то есть то, что на слуху, хронические гастриты, язвы желудка.
2: То есть это может быть последствия неправильных диет?
3: Чаще подобные боли за счет диеты.
2: Угу. А у ваших пациентов, вот, которые вы встречаете в своей практике, насколько это часто встречается все-таки? Что наиболее регулярно, с какими проблемами к вам приходят пациенты?
3: Ну, так как я работаю хирургом, естественно, больше хирургические проблемы у пациентов. Это всем известные аппендициты, острые панкреатиты. В принципе, некоторые формы гепатитов периодически попадают к нам. И другие патологии, непроходимости кишечной.
2: Давайте пойдем тогда по порядку. Да? То есть относительно аппендицита. Все знают это заболевание, у всех оно на слуху. А все-таки что нужно знать или что нужно делать, чтобы не пропустить это заболевание, не запустить его, да, потому что для многих, может быть, это как-то не очень вообще такое серьезное заболевание, кажется, да, но если запустить, то будет очень опасно для здоровья. Что нужно знать и что делать?
3: Аппендициты, действительно, это аппендицит – очень опасное заболевание. Начинается обычно это заболевание вверху живота, в так называемой эпигастральной области, или по всему животу неопределенная боль. Постепенно боль перемещается в правую подвздошную область, то есть в нижнюю часть живота справа. И если у вас или у кого-то из родственников боли именно в правой подвздошной области, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.
2: То есть это может быть еще не резкая боль?
3: Чаще это ноющая, тянущая боль, не обязательно острая.
2: Вот, кстати, почему врачи очень часто и сами говорят, и просят описать своих пациентов, какого характера боль? Резкая, острая, колющая, режущая. То есть о чем это говорит? Это говорит как-то о серьезности уже заболевания или о его характере? Что здесь нужно знать?
3: Врачи, благодаря этим вопросам, они могут сориентироваться и вплоть до того, что, в каком органе проблема по характеру боли. О необходимости, срочности оперативного лечения иногда можно сориентироваться по интенсивности боли, по ее характеру. То есть каждый орган, он практически по-своему реагирует на какие-то воспалительные явления.
2: Если мы говорим об основных таких заболеваниях, да, сигналом которых является боль в животе, вот мы говорили об аппендиците, что ни в коем случае нельзя халатно относиться к первым болевым признакам, да, которые у нас появляются. Относительно других заболеваний, какие еще могут быть симптомы, симптомом которых является боль в животе?
3: Это могут быть и, как мы уже говорили, панкреатиты обычно,
2: которые... А что значит панкреатит?
3: Панкреатит, да. Это воспаление поджелудочной железы. Интересно, в медицине, чтобы всем было понятно, все, что заканчивается на «ит», окончание «ит», это обозначает воспаление. Вот. И, соответственно, когда вы слышите гастрит, панкреатит, вы можете уже сразу понимать, что речь идет о каком-то воспалении внутреннего органа. ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, да. Все это воспаление, да? Если говорить про живот, какие основные у нас органы в животе? Это желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, печень, все петли кишечника, да? Соответственно, любой из этих органов, он может воспаляться и давать болевые ощущения.
2: И опять-таки боль режущая, тупая, весь арсенал, да, все это может быть, и в зависимости от заболеваний и от органа.
3: Да, ну, самостоятельно, наверное, сложно достаточно определиться. Лучше обратиться в любом случае, если боли есть, к врачу, чтобы выявить причину боли. Сейчас на современном этапе развития медицины достаточно много возможностей диагностических. Ультразвуковое исследование достаточно распространено. Компьютерная томография периодически применяется. Магнитно-резонансная томография. Фиброгастродуоденоскопия. Широкий спектр диагностических услуг может быть оказан.
2: То есть самим увлекаться диагностикой и ориентируясь на какие-то, может быть, традиционные трактовки той или иной боли в животе, да, лучше не стоит обращаться.
3: Это просто опасно, потому что тот же аппендицит, если его вовремя не прооперировать, он из простого может превратиться во флегмонозный и, более того, в гнойный аппендицит.
2: Чем это грозит?
3: Это грозит самыми серьезными осложнениями, вплоть до перитонита. И иногда, если простой аппендицит можно удалить на операции за 40 минут, допустим, то операция при осложненных формах аппендицита намного длительнее. Это может быть и 3-4 часа. И если крайне запущенная форма, то может быть и дойти до резекции самого кишечника, то есть удаления части кишечника. Поэтому это категорически опасно самолечением заниматься и особенно принимать обезболивающие при болях в животе.
0: Живой источник.
2: Да, вот, кстати, тогда вот такой момент. Мы привыкли, что сейчас, наверное, может быть, уже из-за доступности очень большого количества лекарств, более утоляющих средств, болит голова, болит живот, мы принимаем те или иные таблетки, да? Насколько это опасно, или, может быть, это можно делать, ну, с какой периодичностью, регулярностью? Как себя вести в таких случаях и как удалять вот эту боль?
3: В принципе, есть достаточно безопасные препараты, такие как спазмолитики, ношпа, плотифилин. Их можно принимать, и они вреда глобально большого не причинят. Но такие обезболивающие, как анальгин, кетарол, кетанов, их категорически нельзя принимать при болях в животе, потому что они только усугубить могут ситуацию. Если боль в желудке, они могут спровоцировать вплоть до язвообразования и осложнений язвенной болезни, таких как перфорация, кровотечение и подобных проблем.
2: Конечно, некоторые слова я совершенно не понимаю, особенно слово перфорация относительно нашего организма.
3: Перфорация – это когда на месте язвы появляется, можно так сказать, дырка. То есть, когда уже содержимое желудка может выходить в брюшную полость.
2: Я даже не подозревала, что такое вообще возможно. Но существуют какие-то безопасные методы удаления боли?
3: Ну, как я уже сказал, ношпа и любые другие спазмолитики, их можно применять. Если боль не проходит, лучше, конечно, обратиться к врачу. Чем раньше это случится, тем лучше.
2: Просто, насколько я помню, вот в детстве всегда был такой совет от родителей, что если болит живот, нужно на него лечь, спокойно полежать, и живот сам пройдет.
3: Ну, достаточно опасный совет. Ну, первые полчаса-час можно полежать, но если боль не пройдет, лучше все-таки обратиться к врачу.
2: А если еще тоже вспоминаю один из советов, при заболевании желудка, хотя, если честно, я даже не пойму, что у меня болит, все-таки желудок или какой-то другой орган, здесь, наверное, тоже нужно быть осторожным. Но, например, молоко помогает, нет? Как к этому относиться?
3: Если это небольшие воспалительные заболевания, как гастрит, может быть, небольшая язва, в принципе, иногда может помочь и молоко. Но это не основное лечение. Необходимо сначала разобраться, что болит, то есть как минимум УЗИ брюшной полости сделать или фиброгастродуоденоскопию. То есть, когда, как говорят в народе, лампочку глотают, да, или кишку глотают, это как раз исследование самое показательное. То есть, глазом врач видит, что происходит в желудке, в кишечнике, и таким образом ставит точный диагноз. В зависимости от находок, от диагностики, это и уже, соответственно, лечение назначается, и можно будет избежать в будущем повторение этих болей.
2: А бывает так, что боль в животе является не конкретным заболеванием того органа, да, вот где мы сейчас чувствуем болезненные ощущения, что это является скорее симптомом какого-то другого заболевания, поэтому здесь тем более нельзя халатно как-то относиться.
3: Бывает такое. Даже врачи и опытные врачи не всегда сразу могут поставить диагноз, когда видят пациента с болями в животе. Потому что некоторые заболевания, они маскируются, можно сказать, таким образом.
2: Например, что это может быть?
3: Банально, при простудных заболеваниях иногда появляются боли в животе, так как лимфатические узлы реагируют всегда на любое воспаление. И когда у человека воспаляются нёбные миндалины, то, что называется ангиной, иногда бывает, что и другие миндалины воспаляются, другие лимфатические узлы, и в частности в животе. Соответственно, если они воспалились, они могут болеть также и давать картину иногда и аппендицита, и других заболеваний.
0: Живой источник.
2: Такой еще момент. Мне кажется, что боль в животе, может быть, как и головная боль, очень часто бывает такой уловкой, особенно у детей. И поэтому родители часто даже не реагируют на разговор ребенка о том, что у него болит живот или болит голова. Такая отмазка, да, что ребенок просто не хочет идти в школу. Как вот действительно относиться, может быть, если ребенку периодически болит живот, и как это правильно расценить? Он просто не хочет в школу или здесь есть какое-то заболевание? Что нужно делать в таком случае?
3: В этой ситуации нужна, естественно, родительская мудрость, смотреть уже, насколько ребенок правду говорит. Может быть, небольшими движениями, нажатием на живот проверить, действительно боль усиливается, не усиливается при нажатии. Если вы увидите, что, как мы уже говорили, в правой подвздошной боль усилилась в области, то, естественно, опасно очень пропустить аппендицит, и лучше
2: аппендицит
3: обратиться.
2: Аппендицит может быть уже и у ребенка?
3: Аппендицит может быть в любом возрасте, от рождения и даже у пожилых. В своей практике даже у 90-летнего мужчины мы оперировали аппендицит.
2: А чем он бывает вызван? Тоже один, может быть, из мифов нашего детства, что
3: да.
2: Все, что мы скушали, и какое-то все, что не переваривает желудок, попадает вот в этот маленький мешочек аппендикс. Там постепенно копится, и когда уже мешочек переполнен, происходит воспаление, его нужно удалять.
3: Бывает такое, и вишневые косточки находили в червеобразном отростке в аппендиксе, когда оперировали аппендициты, и другое содержимое было. До конца причина неизвестна, почему появляется аппендицит, до сих пор однозначно не могут сказать, а когда однозначно не могут сказать, появляется много теорий.
2: Очень часто сейчас говорят медики, что большинство заболеваний сильно помолодели. Касается ли это заболеваний, симптомами которых являются тоже боли в животе?
3: Действительно, сейчас век очень неспокойный, много стрессов, и питание обычно на ходу, некачественное, неполноценное. Поэтому и молодежь очень стала подверженными заболеваниям, в частности, такими как гастриты хронические, чаще уже.
2: А гастрит вообще как выражается? Это сразу боль в животе?
3: Не обязательно. Иногда просто человек ощущает недомогание, может быть, не до конца пища переваривается, и поташнивание легкое может быть, и потом уже выливается в болевые какие-то ощущения. Также язвы, мы про них уже упоминали вскользь. Язвы достаточно опасные, с одной стороны, с другой стороны, недавно даже один ученый получил Нобелевскую премию, потому что нашел причину образования язв.
2: А что это было?
3: Это микроорганизм, который называется Helicobacter pylori. И сейчас достаточно много препаратов, которые достаточно легко и быстро вылечивают язвы.
2: То есть это тоже один из мифов, что у людей со сварливым характером обострение язвы и вообще они больше подвержены таким заболеваниям.
3: Да, да. И от характера зависит, и от стресса в наличии.
2: То есть характер влияет на заболевания брюшной полости?
3: Да, если человек очень много переживает, если он, может быть, раздражается и негативных эмоций много выделяет, это все воздействует на нашу нервную систему, а нервная система, в свою очередь, воздействует на внутренние органы, в частности, на желудок. То есть уже доказано, что язвы вызывают как раз все эти вышеуказанные моменты.
2: То есть, это, если язва вызывает определенные бактерии, да, то есть это как способность нашего организма сопротивляться этой бактерии?
3: Ну да, то есть все настрой человека и, допустим, стрессовое состояние, они, можно так сказать, напрягают нервную систему, и, соответственно, все сосуды, они тоже в тонусе находятся, суживаются, питание желудка нарушается, и это создается благоприятная почва для этих бактерий. Соответственно, они, когда размножаются, там образовываются язвы в желудке, в 12-перстной кишке.
2: То есть и в Библии все-таки не зря сказано, что унылый дух сушит кости. А хорошее настроение и оптимизм по жизни нам помогают быть здоровыми. И в заключение уже, может быть, какое сейчас самое заболевание является бичом для молодежи?
3: Ну, очень много в последнее время по практике моей панкреатитов поступает в больницы. То есть молодые люди даже злоупотребляют спиртными напитками, различными энергетиками, которые, в свою очередь, пагубно влияют на поджелудочную железу. Бывает, что даже до смертельного исхода приводят эти заболевания.
2: Спасибо, Леонид. И, наверное, очень важно вообще помнить, что наше тело есть храм Духа Святого, и поэтому мы должны к нему бережно относиться. Спасибо и вам, что были вместе с нами. Берегите себя. Пусть Бог вас благословит.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте.
2: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
4: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
2: Ангел, наверное,
4: Джибрил. Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране. В суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18-м аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину гиена является засадой».
2: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
4: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог, трубит рог.
2: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
4: Да.
2: А еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
4: шафар. С того,
2: что, да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
4: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
2: И, перед судом.
4: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с

0: с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут, и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
1: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел, да, к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
0: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да? Угу. Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже
1: после смерти
0: его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
1: Это в традиции в исламской существует.
0: Это в исламских традициях. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
1: А, да, даже так.
0: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо, и почитаемо не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят.
1: Естественно, для того, это чтобы... же и в Библии о нем говорится.
0: Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнуддина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом. Mm. И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Как так? Зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда не было дождя, была засуха, они где-то взяли это тело, принесли, и у них был дождь, и у них пришел как бы...
1: Ну, в общем, такие поверья, да?
0: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно, и он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал: скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не почитали.
1: Действительно, это же язычество.
0: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, захватчиком многих земель, mm-hmm. почти половина Европы, половина евразийской, всего континента он захватил, он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
1: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
0: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен mm-hmm. Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть. Угу. И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Даниилу.
1: Ну, есть такое поверье, да?
2: Пророки в Коране.
0: Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, угу. потому что ему Бог открыл то, что будет вот с последнее его времен время, да. до последнего времени.
1: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книги Даниила, мы читаем в книге Откровения, да?
0: Да,
1: мы читаем в Евангелии, которые исполнились. Да.
0: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Угу. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремеи.
1: Но хорошо, что в исламской традиции он почитается, о нем

0: Если интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
1: Это судом, очень, да, конечно. Это, там сказано. Видите, что камень придет с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
0: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный, возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
1: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. Угу. И когда Гитлер... Войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии. В Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка, и было написано: «Немецкая Германия никогда не завоюет Советский
0: Европу,
1: Союз».
0: Европу, Советский Союз, потому что не сольются одно с другим. Не так сольются. Было сказано в книге пророка Даниила.
1: Да. Они это писали на основании пророчеств этого.
0: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится,
1: хотя,
0: и они не сольются.
1: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да, 8 километров.
0: Так Наполеон зашел в Москву, зашел, и зимовал там, да, но все равно, да, не смог. Да.
1: Вот, поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. Мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, только последними аятами.
0: Напомните еще раз, какая это сура. Угу.
1: Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день. Человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
0: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас заранее к суду, к судному дню. Сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
1: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
0: Ну да, все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила, да, мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да, есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иса, Иисус, что будут определенные катастрофы, будут глады, моры, землетрясения по местам. Восстанет народ на народ и царство на царство.
1: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет. До того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, в котором говорится, что человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди, все, я теперь увидел тебя. Угу. Написано, что пелена на глазах.
0: Спала.
1: И вот теперь я увидел. А раз я увидел, значит, я теперь подожди. Я хочу изменить что-то.
0: Не получится. Но поздно изменить.
1: Поздно, конечно. Поэтому вы, как сказали в одной из передач, верить в невидимое уже сегодня мы должны научиться. вот мы
0: это
1: должны...
0: похоже на историю с Ноем. Да? Мы в одной из программ подробно рассматривали о пророке Ное, о том, как он строил ковчег, как был всемирный потоп. И вот то, о чем мы сейчас говорим, в Инжиле Иса говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человека.

0: человеческого. Ибо в одни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. То же самое будет перед вот этим судным днем. Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение и войти в ковчег.
1: Вот, данной нашей передаче можно назвать, что это тоже Ной в ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
0: Да.
1: Стучали молотки, и работа
0: какая-то шла. И голосом Ной призывал,
1: да,
0: также
1: голос.
0: Он говорил об этом.
1: И работа
0: 120
1: шла.
0: Лет.
1: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
0: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
1: Именно.
0: Но захотели только 8 душ, написано, спаслись. Да?
1: И поэтому... Им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков. И
0: но им также было
1: работы.
0: Трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не ушел дождь.
1: Ну, хоть что-то они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если мы не читаем? Слава Богу, хоть есть такие программы, где мы можем говорить, что... Признаки пришествия, признаки часа суда, оно уже сегодня явно. Мы говорили об этом. Роскошество людей, там, погоня за богатством, погоня за строительством там, разных башен.
0: Большая война между двумя великими
1: войны,
0: народами.
1: Которые, да, землетрясения, голод, болезни. Посмотрите, как болезни сегодня, они как обыкновенный грипп, он каждый год мутирует. Я думаю, скоро придет время, когда грипп будет самой большой проблемой человечества.
0: Причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот. И чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы, с которыми труднее и труднее бороться.
1: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить в то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения? Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерть. Видим смерть, понимаем, что она наступила, а уже поделать ничего не можем. Угу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро, изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям. Понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня. Потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
0: И твори свою судьбу сейчас.
1: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощения, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
0: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
1: Да.
0: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и Сунны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас оказаться готовыми в тот день предстать пред лицо Божие с радостью.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы вновь вместе с вами в нашей программе «Библия. Люди и судьбы». Жан Лабрюйер когда-то сказал крылатую фразу: «Все наши беды проистекают от невозможности быть одинокими». Скажите, согласны ли вы с этими словами? Может быть, вы тоже когда-то повторяли подобные слова? «Как мне надоели эти дети! Как мне надоела моя работа! Как мне надоели постоянные эти проблемы!» Человек, о котором пойдет сегодняшняя наша речь, когда-то действительно решил убежать от всех своих проблем. Мы сегодня с вами поговорим о пророке Илие. На плечи этого пророка была возложена действительно нелегкая задача, потому что он жил в непростое и сложное время, и вот Бог посылает его к своему народу для того, чтобы Илия обличил израильтян в их нечестии, в том, что они попирали божественные и отеческие законы, служа иным богам, забыв об элементарнейшей морали. И вот Илия идет обличать свой народ. Но Библия говорит о том, что Бог еще наказал израильскую землю за их нечестие 3-летней засухой. Но когда прошло это время, и Бог смилостивился над этими неразумными израильтянами, он теперь говорит Илии: «Ты иди и обличи их во грехе, чтобы не раскаялись в своей вине, и тогда я дам им дождь». И вот Илия идет. Он собирает весь израильский народ, и царя, и этих лжепророков, этого лжебожества Ваала на одной из гор. И там народ действительно убеждается в том, что именно Господь есть Бог. И после этого Бог дает долгожданный дождь на высохшую палестинскую землю. Ну вот написано, что не всем понравилась такая реформа. И особенно царица Иезавель, которая являлась главной зачинщицей всего этого безбожества, которое творилось в Израиле, она поклялась умертвить на следующий день этого пророка Илию за то, что он склонил сердца всех израильтян к их Богу. И вот начинается преследование пророка. И пророк решает убежать от своих проблем. Вот как об этом пишет книга Библии во второй книге царств. «И пришел в Версавию, которая в Иудее, и отошел в пустыню на день пути. И пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе». Как удивительно, друзья! Илия убежал от проблем, ему не хотелось жить. Скажите, было ли в вашей жизни такое, что вы просили себе смерти? Вы отходили в какое-то пустынное место, закрывались в свою комнату на замок, лишь бы только не видеть никого. Вам так надоело это все. Это работа, это суета, это семья, этот шум. Не бывало ли в вашей жизни такого, что вы наподобие Илии просили смерти себе? И вот написано, когда Илия просил себе смерти, в этот момент пришел к нему ангел. Он подкрепил его и сказал: «Ты должен поспать и отдохнуть». И так повторялось несколько раз. Потом ангел говорит: «Встань, потому что перед тобою очень дальняя».

дорога. И вот Илия в течение многих дней идет через весь Израиль, через всю Иудею к горе Божией, к горе Хариву. Это святое было место, где Господь открывался его сыновьям. И там, посмотрите, какой был интересный эпизод между Богом и Ильей. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было слово к нему Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Бог пробуждает Илию в этой пещере и говорит, «Илия, что ты находишься здесь? Твое место там. Ты должен быть сейчас в Израиле, там, где ищут твои души, там, где много проблем, где много забот, где есть люди, которые тебя оскорбляют. Твое место там. Но ты находишься здесь. Человек, который прячется в пещеру от своих проблем, не может рассчитывать на помощь Божью. Что ты здесь, Илия? Иди в свое место, и я дам тебе успех. Я обязательно помогу тебе. Но если ты убегаешь от самого себя, от своих проблем, ты не можешь рассчитывать на какой-то успех. Да, друзья, я знаю, что в жизни каждого из вас были такие проблемы. Может быть, вы сейчас закрылись в своей комнате. Может быть, сейчас думаете, как убежать от всего этого, всего, что окружает меня, всего, что огорчает и угнетает меня ежедневно, куда деться, как надоело мне это все. Может быть, вы повторяете слова Жана Лабрюйера, который говорит, что все наши беды проистекают от того, что мы не можем быть одинокими. Но, друзья, не всю же жизнь нам быть в пустыне. Часто мы завидуем людям, которые живут в других странах, которые имеют какое-то благополучие. Но что интересно, мы с вами родились здесь, в нашей стране. Мы с вами имеем нашу семью и нашу работу. Почему-то мы не родились в другом месте, а находимся именно сейчас, на том месте, где вы сейчас стоите или сидите. Почему же так произошло? Почему-то Илия родился в Израиле, почему-то его Господь посылал смирить неразумного царя и обличить безбожный народ. Почему именно я, спросите вы? Почему на мою голову столько проблем и столько бед? Илия убежал в пустыню по трем причинам. Первое, он чувствовал себя совершенно одиноким. У него не было друзей. Вторая причина заключалась в том, что его жизнь подвергалась опасности. Он в пустыне хотел укрыться от своих врагов. И третья причина – он искал Бога, чтобы поговорить с Ним и поразмыслить над своей жизнью. И вот что интересно, Господь выводит его из этой пещеры и говорит, «Илия, ты хочешь, чтобы я сделал великое, чтобы я прогремел, как какой-то гром, чтобы я при помощи землетрясения решил твои проблемы или при помощи огня? Но написано не в ветре, и не в землетрясении, и не в огне, Господь, но после огня веяние тихого ветра». Вот так говорит с нами Господь. Вот так Он решает наши проблемы. И после этого Он говорит, «Илия, ты не один. Из всего Израиля я оставил 7000 человек, и они не преклонились пред Ваалом. Ты не один, у тебя есть друзья. Жизнь не так уж и плоха, чтобы от нее убегать в пустыню и прятаться в пещере. А те, которые ищут твоей души, то они сами падут от своей злобы и от своего нечестия. Ты возвращайся в Израиль, возвращайся в дом отца твоего и продолжай свою работу, а я позабочусь о твоей защите и о твоем благополучии. Друзья, я знаю, как тяжело вам сейчас, как вы устали от проблем своих. Но, дорогие друзья, помолитесь Отцу Небесному, Он укрепит вас, как укрепил Илию, и возвращайтесь в вашу семью, в ваш коллектив. От бед невозможно скрыться, их можно решить с Божьей помощью.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы беседуем с доктором богословия, пастором, профессором систематического исторического богословия в семинарии Международного института IAS на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. Мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Мы с вами продолжаем разговор об именах Божьих. Давайте коротко вспомним, о чем мы говорили в прошлых наших передачах, какие имена мы уже рассмотрели, каким образом они нам могут помочь в нашей практической христианской жизни и почему нам важно размышлять об этих именах.
3: Да, мы рассмотрели уже 10 имен. Всего их свыше 600 в Библии, но, конечно, все мы не сможем посмотреть, прикоснуться. Но вот хотя бы главные, которые представляют самые, наверное, главные стороны Богооткровения о самом себе. И наши программы представляют 12 имен Божьих. И мы уже обозначили 10 из них. Элохим – это Бог-творец, Иегова – Яхве – это Бог-сущий, это Адонай – это Бог-господин, Эль-Шадай – это Бог-добрый господин, который кормит и все дает. Это Иегова Ире, который усматривает. Это Иегова Рапека, или Господь-целитель мой, это Иегова Ниси. Это Господь знамя или Господь победа моя. Это Господь праведность моя и Господь мир мой или шалом, дающий мир, источник мира.
2: А скажите, Олег Александрович, а мы можем приветствовать друг друга этим именем, последним именем, шалом?
3: Да, безусловно.
2: По-моему, евреи так и поступают, насколько я знаю.
3: Во всех почти нациях есть шалом, салом, или какое-то шаломообразное слово, которое означает приветствие, мир. И вообще даже вот город Божий, Иерусалим, он значит город мира, город, в котором мир и покой царят.
2: Наверное, это очень важно, когда есть мир и покой. Не кажется ли это, может быть, ну не самое главное, но основное? Потому что если нет мира и покоя, тогда все остальное уже сложно осуществлять.
3: Да, это то, чего мы должны желать и себе, и другим, и при встрече, и мысленно.
2: Хорошо. О каком имени мы сегодня будем говорить?
3: Сегодня поговорим о таком красивом, известном имени Господа, как Господь пастырь мой. И, наверное, это имя хорошо известно людям, в первую очередь, по 22-му псалму, который так и называется «Господь пастырь мой». Кстати, это правильное передназначение, но немножко вольный перевод «Господь пастырь мой». В оригинале означает несколько иное. Тоже очень интересно, кстати.
2: А что именно?
3: Впервые с этим именем Господь опять-таки был узнан. Вот интересно, есть имена, с которыми Он себя являет, а есть имена, под которыми Его признают люди и называют Его так. И когда Бог явил себя первый раз, Господь пастырь мой, это очень интересная история, она записана в книге Бытия, 16 главе. Это история Агари. Агарь была служанкой Авраама и была беременна от него тоже. И в силу вот сложившихся в доме обстоятельств, конфликтов с женой Авраама, вполне объяснимых, она бежит из дома, без денег, оказывается, в пустыне, беременная. И вот она, эта женщина, совершенно разбитая, садится в пустыне у источника воды. Это единственное, что связывает ее еще с жизнью, и готова умереть. У нее нет никакой надежды. И тогда в этой пустыне ей является Господь со своим словом, со своим обетованием, со своим повелением. И она называет его пастырем. Но вот интересно, давайте я прочитаю этот отрывочек. «И сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь имя ему Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». И дальше «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, ты Господь, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Агарь называет Бога «ты Господь, видящий меня». Она в пустыне, никто не видит, никто не знает, где она, у нее ничего нет, она готова умереть. И И вдруг она воочию точно узнает, что Бог все видит, что Бог рядом. И вот она называет: «Ты Бог, видящий меня».
2: Это то имя, которое переведено «пастырь»?
3: Да, это то имя, которое переведено «пастырь». То есть кто такой пастырь? Это очень похожее слово «видящий» и «пастырь» — это очень похожие слова в еврейском языке. Пастырь — это смотритель, тот, кто смотрит за стадом, смотрящий, видящий. И вот на каком-то этапе нашего роста духовного, развития мы должны понять, почувствовать, что Бог видит нас, что Бог никогда не оставляет, что Бог является нашим пастырем.
2: Не в том плане, что Он видит и следит, и как бы мы что-то такое не то сделали. Не в этом смысле видящий. Потому что многие представляют именно таким образом. Смотри, Боженька все видит, Он накажет. И люди начинают бояться такого Бога.
3: Совершенно верно, да. Я думаю, наверное, поэтому и переводчики правильно сделали, что перевели не как «Бог видящий», а как «Бог пастырь мой».
2: В смысле заботящийся, да?
3: Если Бог видит, Он не просто видит, Он заботится, Он помогает.
2: Угу. А каким образом нам это имя, размышление об этом имени, может помочь в нашей жизни?
3: Оно напоминает нам, что у нас есть пастырь, видящий все. И тем не менее любящий нас и заботящийся о нас ежечасно. То есть мы не сами по себе, мы живы не потому, что хорошее у нас здоровье или что-то еще, а потому что у нас есть пастырь, который заботится о нас.
2: Который все предусмотрит, даже то, чего сейчас нет, и наше настоящее будущее, и об этом, может, и не стоит беспокоиться. То есть это, может быть, связано имя также с именем Шалом, который мы рассмотрели в прошлый раз, мир. То есть если у нас есть такой Бог, который все видит, все понимает, все знает, и предусмотрит все не самое необходимое в нужный момент, то тогда будет и мир, и покой в нашем сердце.
3: Совершенно верно. Вы видите, как все имена Божии, как они взаимосвязаны. Потому что все они принадлежат одному Богу, одной личности. И вот понимание Бога как пастыря и размышление о Боге как о пастыре, водящем нас, как о пастухе, водящем нас, они не только дают нам вот этот мир и покой в душу, а кроме того, они помогают нам найти злачные пастбища в жизни. Они помогают нам пойти вот тем путем, которым Бог хочет нас вести. Дело в том, что Агарь, она своим путем пошла, она зашла в пустыню, где она одна, где она никому не нужна.
2: Пустыня — это тупик своего рода, да?
3: Да, это тупик. И даже в пустыне Бог поддерживает ее. И вода, источник. И потом из этой пустыни Он ее выводит. Она не вечно там остается. И вообще Бог ее туда не вел, в эту пустыню. Он ее пастырь, но Он ее туда не привел. Туда она пришла сама. А вот вышла она оттуда как раз таки благодаря пастырю, благодаря тому, что Бог все видит, и она это приняла и поняла, что у нее есть хороший пастырь, что ей стоит прислушиваться к его голосу.
2: То есть есть на кого положиться, кто о ней заботится.
3: Да, Он дает ей обетование, что Он будет заботиться о ней и о ее потомстве. И с этого момента у нее совершенно другая жизнь. Уже она спокойна. В Боге она знает, куда она идет и что она делает.
1: Просто о сложном.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Александрович, а где еще в Священном Писании встречается имя пастырь? И с кем еще это имя ассоциируется?
3: Да, вообще очень часто Бог называет себя пастырем Израиля. То есть пастырем народа своего. Во многих псалмах, у многих пророков это имя пастыря или видящего, оно звучит очень громко. Обычно тогда, когда это особенно людям надо, когда люди потеряли всякое чувство направленности, когда они заблудились и зашли куда-то в тупик. Господь пастырь их, когда Он вел их через пустыню Синайскую. Господь оставался их пастырем, когда и в земле обетованной. И интересно, что обетования о будущем Мессии, они тоже связаны с Богом, этим Мессией, Иисусом Христом, конечно, как с пастырем. Пророк Иезекииль в 34 главе своей книги говорит о грядущем Мессии, то есть об Иисусе Христе, как о настоящем пастыре, который будет хорошо пасти народ свой, так что всем овечкам будет хорошо. Вот так воспринимался Бог. Такое было ожидание от Мессии. Придет Мессия, который будет добрым пастырем. И когда Иисус Христос пришел, Он так и сказал про Себя: «Я есть пастырь добрый».
2: Это очень такое хорошее, что ли, я не знаю, как обетование, утверждение. То есть у нас есть Тот, который не только что все видит, но и сейчас Но Иисус Христос, Он был какое-то время на земле, а потом Он ушел. Остается ли Он таким же пастырем, когда Он был при своей земной жизни?
3: Скажите, после того, как у Агарии закончился ее разговор в пустыне с Богом, Он перестал быть ее пастырем? Нет, Он только начал. Точнее, она только узнала, что у нее есть пастырь. И вот Иисус Христос, встретившись с миром, встретившись с человеком, Он продолжает оставаться его пастырем. Даже тогда, когда Он сейчас не с нами в своем теле физическом, а тем не менее Он продолжает являться нашим пастырем. Почему? Потому что Его Дух Святой, Он ведет человека. Именно Дух Божий и общается с человеком, и направляет человека на все добрые пути. То есть Дух Божий, вот этот Утешитель, о котором мы говорили в прошлый раз, Он выполняет роль вот этого пастыря, роль связующего звена между Иисусом Христом, нашим пастырем во плоти, и нами, Его овцами.
2: То есть мы не оставлены, мы не одни. И у нас есть не только пастырь, но и защитник, и тот, кто заботится обо всех наших нуждах. Правда?
3: Действительно, это так. И вы знаете, хотя бы вот подтверждение, доказательство тому, что мы не одни, что у нас есть пастырь, который заботится. Наверное, каждый из нас может вспомнить свою жизнь и понять, что мы живы благодаря тому, что у нас есть этот пастырь. Там, где мы есть, только благодаря этому пастырю. Иначе мы не смогли бы добраться до этого места нашей жизни, где бы это ни было. Вы знаете, что особенность какая овец, потому что пастыри, они в основном с овцами имели дело. Особенность овец такая, они очень неуклюжие животные. Кто знает из слушателей, кто провел какое-то время, детство, может быть, в деревне, вы знаете, что овцы, они не козлы, они такие беспомощные, удивительно. Они, если упадут на землю, то они обычно переворачиваются на спину, и они уже не могут сами встать. И они могут там лежать сколько угодно, пока хищные звери их не съедят или что-нибудь еще не случится, или пока пастырь не подойдет и не перевернет их.
2: Интересно, я никогда не слышала об этом.
3: Это со всеми овцами во всех странах. На всех континентах вот такая интересная история.
2: Почему такая особенность овцы? Почему именно Христос тоже как агнец, закланный за нас? Почему-то сравнение именно с этим животным? Нет ли тут какой-то связи?
3: Ну, я думаю, то, что Христос назван агнецом, это в первую очередь его полная покорность Богу, потому что агнец, он не убегает от своего наказания. Я видел однажды в Грузии, был в горном таком месте и проходил мимо ресторана, и смотрю, у них такой памятник стоит, овечки. И настолько она похожа на настоящую овцу, что я подошел поближе и посмотрел, и увидел, что это действительно настоящая овца. Но эта овца совершенно не двигалась, ни один мускул не дрожал у нее. Она была приготовляема к закланию. То есть кто-то ее подготовил уже на шашлыки, и она никуда не старалась убежать. Она понимала, что такова ее участь. И вот в этом отношении вот эта покорность, я думаю, как раз то, что говорится об Иисусе Христе.
2: Удивительно вообще.
3: Но в овцах есть и нечто такое очень человеческое тоже. Вот эта неспособность самим подняться. И вот человек тоже, он не способен сам подняться. И даже когда человек поднимается, и ему кажется, что он сам поднялся, на самом деле Бог поднимает человека. Бог переворачивает вот эту овечку, снова ставит на ноги. Человек часто даже не замечает. Вот в случае с Агарью она заметила, она увидела, это было явно, и это запечатлелось в ее памяти. И вот я предлагаю, что в нашей жизни сколько много было таких случаев, когда Бог, наш пастырь, видящий нас, видящий, что мы барахтаемся на спине, подходит и вот так переворачивает нас на ноги. Мы встали на ноги, даже не задумывались, как мы там оказались на ногах.
1: Просто о сложном.
2: Господь помогает нам начать жизнь заново, если даже какие-то трудные ситуации происходят. И помогает нам не отчаиваться, обращаться к Нему и знать, что Он всегда тебя поддержит и поможет. Правда? Потому что есть другая личность, которая как раз вот и хочет, чтобы когда мы упали, и вообще нас затоптать грязь, и чтобы мы вообще почувствовали свое ничтожество и низость, и так и остались там валяться в этой грязи. А Господь к нам по-другому относится, правда?
3: Совершенно верно. И вот Он не хочет всю жизнь настолько переворачиваться спины на ноги, чтобы мы убегали, потому что пастырь способен на большее, чем просто переворачивать овец. Когда мы размышляем о Боге как о пастыре, конечно, всегда приходит на память Псалом 22. И, наверное, хорошо бы выучить его было наизусть всем. Это как раз то, что помогает нам размышлять о Господе как о пастыре нашем. И давайте я прочитаю сейчас этот псалом.
2: Да, пожалуйста.
3: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вот это те преимущества, которые человек получает, когда он осознает, что у него есть пастырь, когда он признает Бога своим пастырем и прославляет Его за это. Все обетования вот этого псалма исполняются в жизни человека, когда человек признает Бога своим пастырем. Они исполняются и без этого, но не в такой мере. Такое существует понятие: у Бога есть милости для всех, а благословение только для ищущих Его. Как пастырь он переворачивает всех овечек. Но вот излить всю свою милость, как здесь Давид говорит, «умастил елеем голову мою». Это же помазание, это же благодать Божия. Вот это дается только тем, которые признают пастыря и стараются идти туда, куда он ведет, потому что они знают, что он в плохое место не поведет. Только туда, где нам будет хорошо.
2: Спасибо, Олег Александрович. Мы с вами рассмотрели уже 11 имен, и у меня возникает такой вопрос относительно молитвы, вот как раз отношения и общения с Богом. Когда мы молимся, как нам обращаться к Богу? С каким именем? Вот мы знаем уже несколько имен. И имеет ли это значение? С каким именем мы обращаемся к Богу?
3: Да, это очень интересный вопрос. Конечно, во-первых, мы всегда должны обращаться к нашему Господу под именем Иисуса Христа. Это Его настоящее имя, в этом имени все Его имена сошлись вместе. Это очень важно. Это самое благое имя, этим именем и одерживаются все победы. Но когда мы обращаемся искренне, обращаемся к Богу, Иисусу Христу, с тем, чтобы Он нам помог в чем-то, в какой-то в нашей ситуации, Он дает нам мудрость, как молиться. Потому что в самих нас нет этой мудрости молитвы. Мы не знаем, как обращаться к Богу и о чем Его молить, и с каким именем обращаться. Вот такой пример. Если у человека какие-то материальные затруднения, искушение есть молиться к Богу как к Вседержителю, как к тому, о ком сказано в Священном Писании, что все звери в лесу и скот на тысячи гор принадлежат Ему, и просить у этого Бога какой-то помощи. Но, может быть, у человека проблема не с деньгами, а в первую очередь проблема с чем-то еще, проблема с мудростью или проблема с употреблением этих денег. То есть Бог подскажет человеку, как молиться. Бог подскажет человеку, с каким именем к нему обратиться. Например, вместо того, чтобы обращаться, может быть, напрямую за богатством. Вы помните, как Соломон? Он попросил Бога о чем? О мудрости. Он обратился к Богу, как к Богу всякой мудрости. Вот это было очень важно для него. Он на этом сделал свой акцент. В результате он получил и все остальное. В результате он получил и богатство, и все такое. И Бог правильно тогда заметил. Он сказал: ты правильно сделал, что ты не попросил богатства того-другого, а попросил мудрости. То есть ты правильно обратился, правильно выбрал имя. Да, я Бог богатства. Да, я Бог здоровья. Но надо было молиться не о богатстве, не о здоровье, а о мудрости. И ты правильно выбрал решение. И вот когда мы молимся о каких-то проблемах, прежде всего мы должны прийти к Богу с покаянием, потому что все проблемы, они так или иначе есть результат греха. Обратиться к Богу, к Иисусу Христу, в котором вся полнота Божия, в котором все имена Божии сошлись. И дальше Иисус Христос, если мы внимательно Его слушаем, если мы уже какой-то хоть маленький опыт с Ним, хождение по жизни имеем, Он подскажет нам, о чем молиться. И когда мы знаем, о чем молиться, тогда мы знаем, какое имя Божие призвать.
2: Ну, то есть это все-таки это имеет значение, какое имя мы призываем.
3: Я думаю, что Бог отвечает на наши молитвы, даже если мы не призываем Его под тем именем, под каким лучше было бы призвать. Но я думаю, что имя Божие прославляется всякий раз, когда мы молимся Богу угодной Ему молитвой. Когда молитва наша действительно угодна и приемлема, Богом, тогда мы понимаем, кому мы молимся, тогда мы понимаем свою нужду, тогда мы называем Господа целителем нашим. Мы все еще обращаемся к Иисусу Христу, но в первую очередь мы просим Его как целителя, обращаемся к Нему как к целителю. Угу. У Него много других замечательных качеств, у Него много других замечательных имен. Но вот то, что нам надо в данный момент, допустим, это Бог-целитель, или Бог, дающий мудрость, или Бог, дающий прощение.
2: Или Бог, дающий победу. Может быть, у человека есть определенная борьба в жизни с чем-то или с кем-то.
3: Человек может молиться о победе, а ему на самом деле в первую очередь нужно прощение. И Бог подсказывает. И тогда человек должен молиться, в первую очередь призывая имя милостивого Бога, прощающего Бога, Бог, Господь, оправдание мое. Когда человек придет к такому Богу, когда человек будет принят Богом оправдания, Богом прощения, тогда он может уже идти к Богу побед, к Богу знамя. Какой смысл призывать имя Бога побед? Какой смысл обращаться к Богу с какими-то требованиями достижений по жизни, если мы не признали Его как Бога, который прощает, как Бога, который очищает?
2: Спасибо, Олег Александрович, за столь интересную содержательную беседу. В следующий раз мы попытаемся рассмотреть еще одно имя Божье. Мы общались с пастором, доктором богословия Олегом Александровичем Жиганковым. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что вы были с нами. Пусть Господь благословит вас. И мы надеемся на следующую встречу. До свидания, всего доброго. Храни вас Господь. Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
3: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков, курила марихуану, а потом где-то спустя год захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала. Для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится. Я никогда не опущусь. Я всегда буду контролировать ситуацию. Однажды, ну вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он, ну, рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала. Просто, ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась, как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились. Но потом я, ну, поняла, что мне все равно этого хочется. Дома были проблемы постоянные. Я начала дома воровать деньги. Мне не могли родители ничего доверить. Отношения очень изменились, конечно. Поначалу они как-то пытались мне помогать. Много раз я им говорила, что все там бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила: ты моя дочь, я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Отец тоже очень изменился сильно. Резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать. Я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью все равно, ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить.

0: Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь, людям помогают, можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они и радостные были, и счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус, что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда вокруг тебя одна ненависть была, грязь, злость какая-то, они просто вызывали слезы на моих глазах, и я всегда убегала от них, потому что мне было тяжело слышать эти слова.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика. Зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоела такая жизнь, а выхода я не видела. Очень часто такое приходило просто, чтобы уйти из этого мира. Но все равно какой-то страх у меня был перед смертью. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная. И просто сидела, плакала. И всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне. Я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». И мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова. И, знаете, Бог помог мне. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня уже все. Поставили на мне крест. Но Бог, Он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, Он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а Он помог мне. Мои друзья тоже были наркоманами, которые они прошли реабилитацию в центре. И они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю, все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь. Это идти вот к Богу. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
2: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик.

0: 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ахунга.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: О бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Сегодня я хотел бы поделиться с вами радостью духовных открытий и посмотреть сквозь достижения науки особенным взглядом на Бога, создавшего этот мир, и на нас с вами, на Его творение. Я уверен, что мы придем к не менее удивительным вещам, вдохновляющим вещам для нашей с вами веры. Однажды на просторах интернета я нашел интересную статью со списком вопросов верующих людей к ученым или верующих людей к пасторам и богословам. И в этом списке вопросов есть особенное любопытство, которое присуще, наверное, только детям. Взрослые, может быть, уже не так любознательны. Но я процитирую эти вопросы, и они позволяют нам увидеть определенные масштабы, кругозор того, что сегодня интересует современного человека. Попытку совместить религиозное мировоззрение и современное рациональное мышление в век науки и техники. Почему Вселенная такая огромная? Разве звезды – это такие же солнца? Почему взрываются звезды? Разве на небесах не должно быть божественного порядка? Что такое черные дыры, темная материя? Как удивительно, но на нашей планете действуют точно такие же законы физики и химии, как и на соседних планетах. Представляете, мы живем в такое время, что сегодня мы можем фотографировать планету Марс, видеть ее геологию, видеть ее развитие. Что будет с тысячами межпланетных станций и роботов, которые летают сейчас по космосу? Ведь в Библии сказано, что Земля и все дела на ней сгорят. Тогда что делать с теми космическими кораблями, которые давно улетели за пределы нашей Солнечной системы? Все это задает нам глубокие вопросы, которые тоже должны решать и богословы, и пасторы. Наука предъявляет нам мир таким, какой он есть, а не такой, какой мы хотели бы видеть и как, может быть, мы ее себе представляем. Люди мечтают о полной определенности. Они стремятся к тому, чтобы истина им была открыта. Порой в этом и суть религии – открывать истину. Однако вся история науки показывает на то, что мы можем только лишь надеяться на постепенное приобретение знаний. В общем-то, и богословие тоже об этом нам говорит. Почему мир именно такой, какой он есть? Почему Бог создал комаров, тараканов и морских чудовищ? Наверное, не зря Бог создал человека на пятый день, чтобы тот не задавал ему кучу таких сложных вопросов. Бог сделал этот мир, потом поселил человека, чтобы человек уже решал эти загадки. Итак, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так написано в Священном Писании. Бог создал нам один аппарат между нашими ушами, это наш мозг, который и озвучивает все эти различные сложные проблемы и философские вопросы. Каждому из нас Бог дал свободу мыслить. И это замысел Бога во Вселенной, чтобы человек познавал этот мир, чтобы он задавал множество вопросов. Иногда мне кажется, что замысел Бога в том, чтобы человек никогда не переставал задавать вопросы, чтобы он всегда интересовался, потому что и жить так интереснее. Будем ли мы также в вечности сомневаться, задавать эти вопросы? Будет ли когда-нибудь предел человеческой любознательности? К чему мы придем? Каким технологиям в вечности? Об этом стоит тоже задуматься. Если уж сейчас в греховном мире ученые живут по 70 лет и способны манипулировать атомами и заглядывать в прошлое Вселенной, то вечность откроет нам гораздо большие перспективы. Но мне кажется, все равно для нас Бог останется недосягаемым горизонтом, который всегда убегает от нас. Для нашего ума всегда будет пища для того, чтобы хвалить Бога, восхищаться мирозданием, которое нас окружает. И действительно, перед нами вся Вселенная и куча загадок вместе с ней. В послании апостола Павла к евреям написаны замечательные слова. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую Вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его». Этот текст намекает нам на то, что Бог подарил нам целую Вселенную, огромное мироздание, чтобы мы задавали вопросы и находили на них ответы. Один из ученых, которого звали Иоганн Кеплер, говорил такие слова. «Разнообразие явлений природы столь велико, а сокровища, сокрытые в ней, столь богаты, что люди никогда не будут испытывать недостатка в свежей пище для ума». И действительно, если задуматься, то ведь для того, чтобы создать Вселенную, создать человека, создать любую жизнь на этой планете, требуется огромное образование, большое количество знаний в информатике, в биологии, в физике, в химии. И все это должно работать, соответствовать друг другу, быть в определенной связи, в гармонии, в симбиозе. Все это словно намекает на то, что мы тоже когда-то в будущем не только это поймем, но вполне возможно и будем принимать участие в создании того или иного. Не знаю, как другие, но мне хотелось бы тоже воплощать задуманное, как и у Бога, в жизнь. Понимать, как устроена жизнь, и в то же время попробовать воспроизвести нечто подобное. Итак, сегодня попробуем с вами раскрыть эти тайны Божьи. Но особенно я хотел бы сосредоточиться на особенном, так сказать, даре от Бога, на сознании, на разуме, который Он нам дал, когда сотворил человека. Мы с вами поговорим о замысле Бога относительно нашего сознания, относительно свободы мысли и мышления, которые есть внутри нас. Тема свободы воли, она есть с первых страниц Библии. И мы видим, как на небесах разгорается драма среди цивилизаций бестелесных существ, я бы так назвал, среди ангелов. Люцифер поднимал извечный вопрос, есть ли вообще пределы знаний, может ли он управлять этой вселенной. Интересно, насколько он много знал и насколько он долго жил, что такое осознание породило к нему толчок, к тому, чтобы он сам стал Богом бы. В книге Откровений мы видим, что на небе происходит не сабельное сражение и не при помощи световых мечей, как пишут нам об этом писатели фантастики или снимают фильмы, похожие на «Звездные войны». В небе происходит спор, сражение за мысли, за сознание. Это целая интеллектуальная битва. И даже в Библии, в книге Откровения, под словом «война» там стоит в оригинале слово «полемикос». И произошла на небе полемика. И действительно, наш с вами разум – это целое поле битвы между разными мыслями, разными мировоззрениями, теориями, которые мы слышим и пытаемся определить, что для нас приемлемо, что нет, что правда, а что неправда. Не менее интересно рассмотреть на физиологическом уровне, как формируются наши с вами мысли, наше сознание, какие вообще процессы происходят в мозге, когда мы воспринимаем себя как личность. А есть ли место особенное в мозге, где там мы молимся? А интересно, а как мы в мозге разговариваем с Богом? Интересные вопросы, но они не духовные, они больше физиологические. Это попытка понять, как все это работает. Но это не менее интересно. Вообще люди тысячелетиями борются за мысли или за правильное понимание, что же такое все-таки мозг. Раньше думали, что это агрегат по охлаждению человеческого тела. Так думали древние греки. Были времена, когда люди воспринимали, что там хранилище души человеческой, не только в крови и не только в сердце, но и там. Но по мере изучения науки, рассматривания физиологических особенностей строения человеческого организма, люди стали приходить к тому, что этот орган рождает сознание. Кстати, у меня есть интересная фотография о мозге человека не только в виде этого макета, но к своему удивлению, однажды обнаружил, что есть мозг покрупнее. С правой стороны это мозг человека, с левой стороны это мозг дельфина. Наверное, он умнее человека. Можно было бы подумать об этом. Итак, наш мозг весит примерно 1,5 килограмма. Он находится в полной темноте внутри нашей черепной коробки. Несмотря на то, что он находится в полной темноте, мы воспринимаем окружающий мир. Сначала свет попадает в глаз, в радужную оболочку, потом отражается на стенках, и там разные маленькие колбочки преобразуют фотоны света в электрохимический сигнал. Он идет в затылочную часть нашей головы, и там уже мозг начинает расшифровывать картинку. Зачем все так сложно? Но таким образом все это физиологично устроено, и, в общем-то, человек не особо отличается от всего остального животного мира. Практически у всех существ, живущих на Земле, точно такая же система преобразования этих фотонов света в электрохимические сигналы. Более того, мы способны видеть, даже закрыв глаза. Подумайте о сне. Ведь мы с вами видим картинки во сне, когда мы закрываем с вами глаза. И действительно, когда мы говорим о мозге, мы можем говорить о самой сложно организованной системе, которая есть у нас. И это действительно тайна, загадка, как вообще эти клетки в мозге, эти отделы различные, рождают сознание человека. И если углубиться еще и в физический состав клеток мозга, ведь мы можем прийти еще и к молекулам, и к атомам, которые содержатся внутри этого мозга. Ведь этот состав атомов мы отчасти можем даже увидеть и в обычной стенке кирпичной. То есть, как говорится в Библии, из праха человек возник, и в прах он возвратится. В общем-то, получается, что и невеликая разница. Та же таблица Менделеева, вещества, что в мозге, что в кирпичной стенке. И это удивительно, но несмотря на все это, эти атомы соединены в молекулы, и эти молекулы соединены в связи, и все это каким-то образом производит в нас осознание реальности. И вот это действительно загадка. Почему Бог сделал это именно так? Как рождается у нас с вами сознание? Я никогда не забуду один момент, который произошел в моей жизни. В нашей семье появилась маленькая девочка. Когда она у нас появилась, ей от роду где-то месяц-полтора, и когда ты берешь на руки этого младенца, вглядываешься в его глаза, ты видишь, что эти черные смородинки, они, в общем-то, еще не различают, не отличают тебя от мебели или игрушки от мамы. Мозгу, который спрятан за этими черными глазками, еще не научился различать реальность, которая вокруг него. Но проходит время, и он слышит, он видит, он чувствует, и просыпается определенное сознание. В какой-то момент я увидел во взгляде своей дочки проблеск в глазах. И для меня тогда это стало понятным, что у нее зародилось осознание себя. Появилось понимание, отличие, что перед ней отец, что перед ней игрушка или предмет мебели, или какой-то другой человек. Личность появилась. Я вспомнил этот случай в моей жизни, потому что до этого мне довелось посмотреть фильм известного режиссера Стивена Спилберга «Искусственный интеллект». И я попытался сравнить, ведь там есть похожий сюжет, говорящий о проблеске сознания. В этом фильме рассказывается об обществе, в котором роботы стали привычным делом, и они практически неотличимы от людей. Единственный недостаток – они неэмоциональны. Они не умеют отображать интеллектуальные чувства и привязанность. И вот одна из корпораций создала робота-ребенка. И этого ребенка приобрела одна семья, потому что у них не было возможности, так скажем, уже другой, чтобы у них был свой сын. Вернее, в подробностях этого фильма там немножко другая ситуация описывается, но не в этом главное. Во всяком случае, ее предупредили как будущую мать. как только она включит этот особенный режим в этом роботе, режим сознания, эмоциональной привязанности и любви, уже нельзя будет отказаться от этого устройства. Он действительно станет эмоционально привязанным существом. Иногда задумываешься над тем, что я видел в своем ребенке. Иногда задумываешься над этой интересной фантастической мыслью. Думаешь о современном мире. Ведь мы идем по пути того, чтобы попробовать создать самостоятельный, сложный, или, как говорят его, сильный искусственный интеллект. Мы для кого-то станем творцами. Интересно, стоит ли посмотреть на нас, на людей, как тоже на создание, на творение, как на искусственный интеллект, изначально созданный Богом, но только в виде плоти, костей, кишков и всякой нейрохимии. Мы смотрим на искусственный интеллект с точки зрения электроники, а Бог изначально создает этот мир, но искусственный интеллект помещается в виде физиологии. Все это заставляет нас поразмышлять над Богом, над нашим мирозданием, кто мы есть и почему Бог создал мир именно таким. И Бог-то уже выглядит немножечко по-другому, если смотреть на все с научной точки зрения, с точки зрения современного человека. Довольно-таки крамольная мысль, чтобы попытаться осознать себя именно с такой стороны и увидеть мир именно таким. Но он не менее богат и не менее глубок для того, чтобы прийти к интересному осознанию. Загадки мироздания познаваемы, и мне кажется, в этом тоже есть намерение Божие, чтобы мы познавали и самих себя, чтобы мы познавали Бога не просто как некоего абстрактного владетеля Вселенной, который ожидает от нас ритуального богослужения, но чтобы мы увидели в нем еще и инженера, создателя, инженера жизни, потому что он создает жизнь, и это восхищает. Восхищает все остальные миры. В книге Иова написано: «Где был ты, когда я творил землю? Когда при общем ликовании звезд все сыны Божии восклицали от радости». Действительно, это достойно восхищения – создать с нуля обитаемую планету, создать с нуля жизнь. Это достойно восторга и всяких хвалебных песен. К чему я все это рассказываю? Мне просто хотелось бы поделиться с вами этим особенным и необычным взглядом современности, которым, потому что с этим мы неизбежно, люди, верующие, сталкиваемся, с современной наукой, с рациональным мышлением. Но этот взгляд также обогащает нас, он способен восхитить нас и привести к поклонению Богу, потому что через восхищение мы приходим к Богопоклонению. Итак, человек – венец творения. Человек – образ и подобие Божие. И мы значимы для Вселенной. Но не все так просто, как нам кажется. Видимо, нам стоит посмотреть и на общую картину. Кстати, в книге «Экклесиасту» Соломона есть интересное сравнение. И, наверное, не зря. Он говорит, что участь животных и участь сынов человеческих практически одна и та же. Как те умирают, так и эти умирают. У всех одно и то же дыхание. И нет у человека преимущества перед скотом. Так написано у книги Экклесиаста. Все суета. Все идет в одно место, произошло из праха, и все возвратится в прах. Буквально звучит это следующим образом. Мы, как и весь остальной животный мир, состоим из органики, из этой системы. Что самое интересное, органика, находящаяся у нас между ушами, создает интересный, сознательный опыт. И только лишь человек приобретает религиозное мировоззрение. Может, не зря Бог после творения провел перед человеком всех живых существ, чтобы он мог их назвать. Наверное, это заставило его и задуматься над тем, что он, может быть, и не особо отличается от остальных. Там шерсть, здесь ноги, там ноги. Вроде бы как бы эти мысли каким-то образом делают примитивным или принижают человеческое достоинство, которое мы привыкли черпать в книге Библии. Но, мне кажется, это просто снимает с нас некоторое покрывало наших иллюзий о нашем привилегированном статусе. мы как бы можем немножечко посмотреть на себя и с другой стороны. Вы не переживайте о своем чувстве значимости. Сейчас при всем при этом вы должны осознавать, что Бог все равно любит вас. Он любит нас и в нашей плоти, и в нашей крови, в нашей органике, в которой мы с вами есть. И не только Он любит наш, так скажем, бестелесный интеллект. Ведь когда Он создавал человека, Он сказал «весьма хорошо». Более того, Он умер за человека, приняв на Себя наши с вами грехи. Он стал человеком, приняв нашу органику на Себя. И Он навсегда нам подарен в таком облике, и это очень серьезное заверение. Послушайте, что об этом написано у одного христианского писателя. Есть такая книга, она называется «Желание веков». Спаситель сочетался с человечеством вечными и неразрывными узами. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его падшему человечеству навсегда, чтобы уверить нас в Своем непреложном завете мира. Он послал Сына Своего Единородного стать одним из членов человеческой семьи, навсегда сохранить свое человеческое естество, именно эту органику. Во Христе земная и небесная природа породнились. Прославленный Богом, Христос является нашим братом. Небо сокрыто в человечестве, а человечество, в свою очередь, заключено в недрах бесконечной любви. Наше будущее тело, как написано в Библии, это такая же плоть, а не какая-то газообразная структура. Тело первого человека, Адама и Евы, было без болезней, без пороков, но замысел Бога все равно остается относительно нашего мира, как о мире органики. И мы часть этой экосистемы. И наш мозг – это не эфемерный, абстрактный какой-то интеллект. Наш мозг обязан нашей с вами физиологии, как у дельфинов, как у других животных. Наш мозг содержит в себе сознательный опыт. Итак, сознание, которое дано нам Богом, этот интеллект, который есть у нас, он дает нам возможность общаться с Ним. И взгляд на Бога, на это творение, на нас самих, открывает перед нами как множество перспектив, так и множество философских и богословских проблем. И некоторые из них я хотел бы озвучить. Некоторые люди задумываются, как же так, что мы настолько можем углубиться в понимание этого вопроса, что мы можем сами повторить искусственный интеллект. Более того, мы можем настолько изучить мозг, чтобы понимать его стереотипное мышление, его алгоритмы абстрактных мыслей. Современные приборы, кстати, позволяют даже считывать и записывать ваши сны, а потом воспроизводить вам. В будущем мы с вами можем, проснувшись, нажать кнопку, сказать «воспроизвести», чтобы посмотреть то, что вы посмотрели ночью. Ученые идут к этому. И это очень интересные мысли. Современные ученые настолько разобрали понимание нашего человеческого сознания, что могут объяснить нам, почему те или иные замыкания цепей в головном мозге вызывают галлюцинацию, эпилепсию, шизофрению, когда вам кажется, что вас двое. Или, например, они могут объяснить то, что раньше в Библии называлось бесноватостью. Могут объяснить это на уровне физиологии, на уровне повреждения органики. Есть примеры различных наблюдений с феноменами памяти. Есть люди с необычным восприятием действительности. Сегодня мы можем мыслью нашей, так примитивно можно было бы сказать об этом, управлять движением руки. Есть инвазивные специальные протезы, когда человек мыслит, он может таким образом двигать рукой, пальцем. Есть приборы, которые позволяют по мысли или, так скажем, электрохимическим сигналам мозга управлять и даже печатать текст на компьютере. Современные технологии, они настолько глубоки и интересны, что заставляют нас пересмотреть наше понимание, что же такое душа и где находится наш с вами интеллект. Может быть, все говорит о том, что наше сознание только физиологично и никак не фантом, живущий в мешке с мясом, если таким образом можно сказать. Мы с вами живем в очень интересном мире, в очень интересной культуре знаний, технологий, которые заставляют нас подумать о самих себе как уникальном строении. И если смотреть на это с точки зрения Библии, как уникальном создании в этом мире. И многие открытия, которые у нас здесь есть в этом мире, они говорят о величии мироздания и еще больше заставляет склониться перед Богом и воспеть Ему хвалу и благодарность за то, что Он такой огромный, такой умный, такой непознаваемый. И это заставляет нас с еще большим любопытством стремиться познавать этот мир. И я хочу поблагодарить Бога за то, что я вижу такой мир, что Он такой необъятный, что Он такой неисследимый, что Он приглашает нас, зовет к этим знаниям, чтобы мы ими интересовались и познавали истину, как сокрытое сокровище. Он дал нам разум для того, чтобы мы разбирали эти вопросы и приходили к правильным и хорошим, верным выводам. Я благодарю Бога за честность, за неподдельную чистоту и свободу мысли для каждого из нас. Я благодарю Бога, что Он воспринимает меня на равных и подчеркивает мою индивидуальность. Он дает мне возможность задавать вопросы и познавать огромную вселенную, которая есть вокруг меня. И я хотел бы и вас пригласить в этот огромный мир тайн и загадок, потому что это Божье приглашение, дающее нам возможность прекрасных открытий и познания Божьей сущности. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня мы будем говорить о ранимых людях. Скажите, вы могли бы дать объяснение слову «ранимый»? Как иначе можно сказать «ранимый человек»?
3: Ну, ранимый человек – тот человек, который понимает все близко к сердцу.
2: Так, спасибо. Еще?
4: Ну, если ранимость – это как натура его, то это склонность к проявлению повышенной реакции к критике.
2: Так, спасибо. Еще? Есть какие-то определения? Могли бы... Есть примеры? Вот вы могли бы рассказать какие-нибудь примеры о том, что вот был такой человек ранимый, да, и как он проявлял себя?
5: Здравствуйте, Илья. Вот все время так. Что бы мне ни говорили, я это очень близко к себе принимаю. Даже если они это в шутку говорят, я приму это близко к сердцу и могу очень сильно потом из-за этого грустить.
2: Так, это кто тебе говорил?
5: Да все подряд. Знаете, почему я говорю, что все подряд? Потому что вот обычные люди, вот я имею в виду в плане темперамента, они не замечают того, что им говорят плохого. Они пытаются это либо игнорировать, либо не воспринимать всерьез.
2: Так, подожди, я что-то пропустил. Ты о каком-то темпераменте говоришь конкретно, да? Или...
5: Ну да, ранимость — это, ну, это, в общем-то, почти как темперамент.
2: Так.
5: Но эти люди, они воспринимают все слова всерьез.
2: То есть ранимые люди...
5: Им каждое слово важно.
2: Как ты думаешь, холерики, сангвиники, кто более раним? Меланхолики.
5: Вообще, стереотипно то, что меланхолики более ранимы. Да. Вот. То, что они грустные, это из-за того, что им сказали что-то плохое или обидное. Сангвиники также могут поддаваться этому, но они зачастую оптимистичны. Они просто... Ну, то есть их это задело, но они не будут этого показывать.
2: Поэтому... А холерики?
5: Холерики?
2: Покажут еще и как?
5: Они, да, но они гневные люди. Так, вот. Так. Я не знаю, что сказать про холериков. Вот тут честно.
2: Но ты не холерик?
5: Я не холерик.
2: Поэтому тебе удобно о них говорить, да?
5: Да.
2: Обижающиеся люди, как обычно они себя ведут? Вот если им сделают замечание...
6: Можете... Они начинают игнорить того человека, который им это сказал.
2: Первая реакция. Могут игнорировать. Так, еще?
7: Большинство случаев замыкаются в себе.
2: Угу. Так. А вы когда-нибудь встречались, чтобы человек плакал? Чтобы он сразу только его в чем-то упрекнули, где-то подсказали? Да?
8: Ну, вообще такие ситуации случаются, и, наверное, с такими людьми даже немножко проще. Если ты им что-то сказал, и они ранимы, они обиделись на это, они сразу показывают какую-то реакцию, и ты знаешь, как себя дальше с ними вести. Mm-hmm. Это, конечно, не самая лучшая вообще реакция, когда кто-то плачет, потому что окружающие, в принципе, им некомфортно, неудобно. Mm-hmm. Но когда человек... Ведь может быть совершенно по-другому. Человек может твои слова вообще никак не показать, что он обиделся. Но где-то он все время будет вот вспоминать эти обидчивые слова, и когда-нибудь
2: лучше. Будет вынашивать лучшим. План какой-то, да, еще хуже.
8: Да, да. Когда-нибудь, возможно, ты сможешь узнать об этой ситуации, что ты, может быть, и не хотел его как-то обидеть, но он все равно обиделся. Когда человек не показывает, что он обиделся, ты не можешь разрулить эту ситуацию, как-то найти какое-то решение.
2: Нет обратной реакции, да?
6: Ну вот я хоть и сангвиник, но я тоже ранимая. Например, да. Ну приведу пример. Я пошла в Магнит Косметик. Из-за того, что я очень долго ждала свою подружку, я, ну, ходила туда-сюда, смотрела там, что, ну, что продается, рассматривала. И за мной так пристально наблюдали продавцы, и потом они в один момент подошли и такие: ты хочешь что-то украсть?
2: Ага.
6: Мне так было обидно, как-то я такая: как я, чтобы что-то украсть?
2: Так.
6: Ну это, ну как? Как они могли подумать такое?
2: Mm-hmm. Пожалуйста. Смотрите, если у вас возникают какие-то моменты, может быть, по ходу у вас будут вопросы, обязательно спрашивайте. Я почему стал говорить о ранимых людях? Дело в том, что в Священном Писании есть очень интересные слова. Это пишет человек, достаточно такой... это Псалмопевец – это человек, который связан с музыкой, это очень эмоциональный человек, и он говорит: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Бывают периоды в жизни, может быть, это зависит от профессии, может быть, зависит от состояния здоровья. Человек может реально на любую вещь, которую вы ему скажете, но что-то неприятное, может сразу заплакать. Вы видели таких людей? Чуть что, сразу в слезы.
6: Да, конечно.
9: Ну, да, видели.
2: И как вы думаете, какова причина? От чего так случилось? Почему он плачет?
9: Ну, опять же, он просто очень близко к сердцу воспринимает эту критику.
2: Угу,
9: он
2: так.
9: Не задумывается о том, насколько она, насколько она оправдана, насколько она честна.
2: Та или другая оценка, да?
9: Именно, хорошо. Он может какую-то фразу, сказанную в порыве злости или в шутку, оценить, ну, к себе очень плотно подставить и из-за этого сильно обидеться.
2: Скажите, пожалуйста, меня интересует вот такое. А человек, как вы думаете, творческий человек и человек, который где-то связан с какими-то техническими моментами, кто больше плачет? Творческий человек или тот, у кого профессия такая технаря?
5: Скорее всего, творческий, потому что он чувствует этот мир, он с ним очень близок. Я знаю творческих людей, и они действительно такие. Но они... Ну, они делятся на два типа, которые плачут часто и которые нет. Потому что которые нет, они свою боль и грусть, вот, если хотят поплакать, они выражают их
2: в шедеврах, да?
5: Да, да. А некоторые, это является обычным мотиватором, вот, и, ну, в общем-то, да.
2: Хорошо, спасибо. А знаете ли вы, что иногда то, что человек плачет, это могут быть какие-то серьезные вопросы со здоровьем. Если есть нарушение, определенное нарушение здоровья, к примеру, щитовидная железа, если человек заболел, если нарушены определенные процессы, то тогда поплакать – это проще простого.
6: Изменчивое настроение такое.
2: Да. Или же может быть такое, что у человека затяжная депрессия. И он даже сам может не понимать, почему эти слезы льются. Я видел людей в таком состоянии, и я понимал, что на самом деле никто его не обидел. И он, так по большому счету, ни на кого не обижается. Но вот то состояние, в котором он находится, оно буквально провоцирует его вот на все эти слезы. И нам, на самом деле, нам, находящимся поблизости, может быть, это может коснуться кого-то из родных, близких, друзей, ваших соседей. И нам, разобравшись в этой ситуации, почему человек становится таким ранимым, из-за каких причин, для нас очень важно разобраться. Вот в чем причина. И, к примеру, человек может говорить, что он обижается на это, а вы, видя реальную причину, вы можете просто сказать: слушай, надо проверить щитовидную железу на самом деле. Или же надо решить какую-то конкретную проблему, чтобы все это негативное, оно ушло в прошлое. Еще у меня такой вопрос. Скажите, а как нам быть вот с такими вот ранимыми людьми? Как нам себя вести, как поступать? Пожалуйста. Что вы скажете?
9: Возможно, стоит, чуть внимательнее относиться к тому, что мы говорим. Все-таки эти люди более чувствительные. Они... Возможно, не так долго живут в этом мире, или им просто не приходилось испытывать каких-то сложностей, которые заставили бы их закрыться от эмоций, которые заставили бы их воспринимать все это более строго и грубо.
2: Да, значит, первое, что нам нужно более внимательно, да, посмотреть, прислушаться к ним.
6: Да, да, если мы заранее знаем о том, что этот человек ранимый такой.
2: Угу. Хорошо, хорошо. Пожалуйста.
3: Узнать, что его задевает, чтобы не разговаривать как помечены такие темы.
2: То есть определенно уже проговорить, да, какие вещи человека могут задевать. Ведь правда, я знаю девушку, которая как только слышит истории там, об отце или еще, но она пережила очень серьезную трагедию, она плачет навзрыд. И А она себя, ну, не может остановить. И уже в кругу друзей, кто знает эту ситуацию, они обычно не говорят на эту тему. Или если говорят, то очень так аккуратно, не стараясь нагнетать обстановку. Да? Хорошо, еще. Еще как вот, если вы увидели, что человек такой, ну, так он себя ведет, что бы вы еще предложили?
5: Ну, он должен сам понять. Ну, то есть здесь дело не только в нас. Здесь так. Дело в самом человеке. Он должен понять, что чтобы к нему относились по-другому, он должен и сам измениться. Не вся инициатива должна идти именно от нас. Он должен понять и попробовать что-то изменить в себе. Угу. Вот.
9: Ну, в случае с истинно ранимым человеком я бы все-таки не согласился с этим. Ну, например, когда человек, ну, по правде... Ну, не понимает он таких шуток. Ну, вот обижается он на это. Просто потому, что, ну, он не понимает этого. Он может попытаться это понять, как-то научиться этому, да. Он может легче к этому относиться, но все-таки не стоит его лишний раз провоцировать.
2: А еще, ребят, скажите, а что, если дать время человеку, ну, к примеру, кто-то потерял близкого человека, а что, если с пониманием относиться и просто вот время пройдет, время, ведь бывает же такое, время залечивает раны. И я вам скажу, по моим наблюдениям, я вижу, что очень ну, ранимые люди, они ведь не все время бывают такими. Бывают периоды в жизни, и здесь Давид пишет о том, что он плакал, и эти слезы стали его хлебом, да? Каждый день он плакал. По одной простой причине его спрашивали, а где твой Бог? Ты находишься в этих обстоятельствах, да? И этот вопрос, на самом деле, его очень сильно и глубоко задевал. Я вам хочу рассказать одну историю, когда был такой момент в моей жизни, когда я проснулся, в полночь проснулся, думаю, что такое? И с таким огромным переживанием за своего родного брата. И я понимаю, что он далеко, он находится совсем... несколько тысяч километров от меня, и я ничем ему сейчас не могу помочь. И, вы знаете, я стал молиться. Молиться о нем, просто взывать Богу. Говорю, Господи, что-то с моим братом происходит. Я не могу понять, что, но, пожалуйста, помоги ему. Прошло где-то полгода. Он вернулся из этой далекой далекого путешествия. Он был за границей. И он говорит мне, представляешь? И рассказывает историю о себе, как ему тяжело было. Он рыдал, он стоял на берегу океана, он рыдал и просто не видел выхода из той ситуации, в которой вот так он оказался. Получается, что ну, они общались с друзьями, и он ребятам рассказывал о том, что ну, Бог создал эту землю, что Бог каждому предусмотрел определенный план действий в жизни. И его лучший друг, он фактически за это время стал ну, таким убежденным христианином. Ему понравилось то, о чем ему мой брат рассказывал. И так получилось, что остальные ребята, которые ну, так, скептически к этому относились, они стали ну, как бы вопреки тому, что говорил мой брат, стали перетягивать этого человека на свою сторону. И когда им это удалось... Он очень сильно расстроился, потому что ну, долгое время он объяснял ему, как хорошо человеку, когда он ну, по-настоящему с Богом. И вот в ту ночь, когда получилось так, что был такой поворотный момент, от него эти друзья отвернулись, и этот друг, который так внимательно его слушал, ему нравилось это все, он поддался общему настроению. И брат мой говорит, как будто вот все рухнуло. Мне казалось, что ну, на самом деле это... Для него это была серьезная трагедия. И в эту же ночь, вот когда он мне сказал, когда это случилось, я вспомнил, что я в этот момент тоже переживал о нем. Как это передалось, не могу сказать. Но он говорит, бросал камни в этот океан, и потом как-то прошло. Прошло, ушел домой. И через время вот этот друг, он говорит, ты знаешь... Я был неправ. Вот то, что я тебе наговорил, на самом деле, ну, я просто поддался влиянию своих друзей. И, ну, на самом деле, это ну, такая тонкая, глубокая, серьезная грань, когда человека ранили, да, когда он плачет, когда он, вот, особенно по таким вопросам, когда спрашивает, ну где твой Бог? Или как это так с тобой случилось? Помните, есть история страдальца Иова. Слышали когда-нибудь о нем? Скажите, друзья, которые пришли к Иову, они с какой целью пришли на самом деле?
6: Ну, совсем не помочь ему, а не чтобы он перешел к ним обратно. Ну, значит, убедить его в том, что Господь ему никак не помогает, и он попал в эту беду только из-за Господа.
2: Так, так. Еще помните историю Иова? Что там происходило? Он потерял имущество, потерял детей, и последнее, что он потерял, это собственное здоровье. И эти друзья пришли, ну, их несколько было, пришли трое поддержать. И знаете как? Они так поддерживали его, что в этот трудный момент ему только хуже становилось. И вот если вы будете читать эту книгу, огромнейшая, такая мощная философская книга, когда человека таким благовидным способом пытаются все, что можно, вытянуть, исправить его, там, наставить на путь истины. А на самом деле человек невиновен. Человек был невиновен в том, что такие бедствия произошли в его жизни. И чем заканчивается, знаете, эта история?
6: Ну, ему преисполнилось все во много раз больше.
2: Значит, то, что у него было, да, вернулось вдвое. Да. Но самое удивительное – это последняя фраза в этой книге, или там предпоследняя, когда Господь говорит так. «Друзьям Иова, пойдите к этому человеку, ну, чтобы проще сказать, попросите у него прощения, и только тогда я приму каждого из вас». Представляете? Это был очень серьезный урок для друзей, которые пытались ранимого человека, да, вот как-то образумить. Ведь вопросы, которые тогда Иов задавал, вы знаете, какие глубокие вопросы были? Он спрашивал, разве я что-то сделал такое, что достоин таких страданий? Проказа, 10 детей погибли в одно мгновение. Все имущество. Он был тогда самым богатым человеком на Востоке. Все исчезло. Буквально. Один за другим приходили гонцы и переносили плохие вести. И это, конечно, представляете, Иов не знал о том, что вот там, за его спиной, сатана пытался обвинить его, что он злодей. А Бог

0: его создателя. Конечно, ну, история тяжелая, я не знаю, как вам. Я когда читал, первый раз я читал эту историю, я был потрясен. Мне тогда было 8 лет, я ее начал читать. Я помню, прибежал к дедушке и говорю ему: «За что? За что ему такое?» И только потом, уже повзрослев, я дочитал эту книгу до конца, я понял, что это очень серьезный, глубокий труд. Теперь скажите, а что, если мы, ну, где-то заметим за собой, что мы вот такие ранимые люди? Как нам поступать? Пожалуйста.
1: Ну, опять же, может быть, стоит пересмотреть свои взгляды. Возможно, те вещи, ну, на которые мы остро реагируем, не так уж и страшны. Возможно, они несут в себе какую-то более глубокую обоснованность.
0: Понятно.
1: И те, как бы, ну, доводы, которые приводят против нас, они все-таки, ну, имеют вес, и нам стоит задуматься над тем, чтобы начать притворять их в действие.
0: Ну вот скажи, а если чрезмерная вот такая чувствительность и просто... Вот ты по любому поводу проливаешь слезы.
2: Ну, нужно задать себе вопрос, это действительно ранимость? А вдруг это наша гордость? Вот ее задели?
0: Угу, так. Может, это мое самолюбие задели, так. А как вот, когда задевают твое самолюбие, как там, какая реакция может быть?
3: Мне кажется, более надменная, чем в случае с ранимостью.
0: Ну, чтобы различать, где гордость, где ранимость, где, ну, задето реально мое самолюбие, как мне лично определить, чтобы не быть, ну, вот, в опасности? Ну, ребят, на самом деле, вот если рассматривать ранимость и рассматривать вот это состояние человека, то мы, внимательно исследуя вот самого человека и то обстоятельство, в котором он оказался, ведь, может быть, не сразу, но со временем для нас понятно будет, почему это с ним происходит, почему он обижается. Где-то нам просто придется немножко изучить его прошлое. Просто покопаться немножко, поспрашивать, и вы увидите, что на самом деле вы сказали какое-то простое обычное слово, ничего не подразумевая. Ну, вот, как пример, я там, детки садятся за стол, и я им говорю: давайте кушайте. А, приходите кушать. Оказывается, мальчика заставляли кушать, и до 5 лет он слушал, когда слышал слово «кушать», вот это рефлекс уже был, он плакал. Я думаю, ну, я же детей, ну, вроде вежливо пригласил кушать. И когда мы немножко, ну, разобрались, что он именно на это слово так реагирует, я их и приглашал, говорю: давайте, садитесь за стол. Давайте, садитесь за стол, сейчас все можно съесть. Так вот, кушать и съесть он уже отличал. То есть съесть нормально, он съест. А я еще говорил: не ешь, не ешь. И ему это даже нравилось, он обязательно все съедал. Понимаете, а слово «кушать», и, ну, ввиду того, что там были моменты такие, что его кормили невкусной едой, он всегда плакал, а ему надо кушать. И вот на это слово «кушать» он плохо реагировал. Все, мы разобрались, нормально, мальчик не плачет. Более того, когда мы говорили «не ешь, не ешь», а был даже такой момент, я кусочек хлеба последний взял и спрятал в карман, а он заметил. Я ему говорю: нет, тебе не дам. Это было утром. К обеду он быстренько, он взял, сколько нужно хлеба, сколько он съест, и все, и держал, потому что нужно это съесть. Ну, это, видите, это с ребенком так. А с взрослым, ну, бывают сложности, бывают сложные моменты. Но все равно, вникая, вы сможете помочь такому человеку. Хорошо, у вас, может, есть какие-то вопросы по ранимости? Остались, может, какие-то моменты?
4: Вот вы привели пример с детьми, а вот со взрослыми. Например, я работодатель и хочу как бы... У меня есть цель. И в моей бригаде, допустим, есть...
0: Поставлена задача, но что-то...
4: Да, и есть ранимый человек, который как-то остро реагирует на мои указания. То есть я должен подстраиваться под него. У меня нет вот чисто времени на это. То есть зачем мне это? Я могу просто нанять другого человека.
0: Да, пожалуйста, кто как думает, какие варианты? Чтобы

0: вы сделали?
1: Ну, здесь, мне кажется, это же чисто такие рабочие отношения. Ты не должен как-то к нему... Ну, возможно, если он тебе дорог, если он реально хороший рабочий, почему бы там, ну, с ним слегка не помягче? Это же тебе не в минус.
2: А вы не считаете, что это непрофессионально?
0: Так, еще лучший вопрос.
3: Ну, тут ты прав. Работа и какие-то личные взаимоотношения, они должны разграничиваться. Угу. Если человек обижается на работодателя, то это... показатель того, что он, возможно, неправильно понимает суть того, что он делает, и концепцию именно рабочих взаимоотношений.
0: Ну, скажите, но работодатель-то может работать так, чтобы максимально усматривать особенность каждого?
4: Ну, работодатель в первую очередь лидер. Он должен прислушиваться к каждому человеку, и лидер, он человек сам по себе чувствительный. Он должен таким являться, даже если он по темпераменту не такой. Он должен принимать людей такими, какие они есть, пытаться под них подстроиться и подстроить компанию, потому что это и есть качество настоящего лидера. Он объединяет команду, и он пытается сделать из нее что-то сплоченное.
0: Подожди, а если человек эту компанию, ну, как бы, способен ее увести в сторону, в убыток очень серьезный, что тогда? Вот, мне кажется, это ты спрашивал, Вазген.
4: Если уводит в убыток, это уже совсем другая история, потому что... нет, опять же, лидер, он должен наоборот, он должен использовать даже вот эту ранимость человека, в лучшую сторону обратить ее. Он должен использовать все, чтобы добиться своей цели. Ну, не своей, а цели команды.
0: И все-таки, если человек ранимый, не поддается никаким действиям работодателя, может ли он его уволить?
4: Да, может. Это он может его уволить.
0: Угу, понятно. Ну вот скажите, ребят, есть ли разница между обидчивым и ранимым человеком? Можете вы сказать? Как вы думаете, есть разница в этом или нет разницы никакой?
3: Ранимый человек часто может, ну, расстроиться, обидеться из-за критики, ну, не несущей никакой серьезной... сущности. Угу. Из-за чего-то на самом деле безобидного. Просто он неправильно это понял.
0: А обидчивый человек, как ты думаешь?
3: По-моему, обидчивый человек как раз-таки на существенную толковую критику, которая, ну, способна его, ну, задеть его какие-то черты, и она к этому призвана, к тому, чтобы стимулировать его развитие, чтобы он изменил в себе какие-то черты, он обижается уже на здоровую критику, а не просто на какие-то...
0: Можно, иначе говоря, можно сказать так, что обижается человек даже на то, что, может быть, не стоило бы обижаться. А ранимый человек часто он... Просто так получается. Он замечает что-то и обижается, да?
3: Ну, похоже на это.
0: Так. Что вы скажете, ребят? Есть ли разница между ранимым и обидчивым человеком? Илья, ты что скажешь?
4: Обидчивый ожидает. Ну, он ждет чего-то, так. И у него есть ожидания. И когда они не оправдываются, он на это обижается. И делает он зачастую специально. Вот. То есть он осознает. И он...
0: Есть доля манипуляции, да, здесь?
4: Да, да. Именно поэтому это отличает обидчивых от ранимых. Ранимые, у них нету в замыслах чего-то плохого. Угу. Это происходит, потому что они такие. Обидчивые, они делают это специально. Как я
0: Спасибо.
4: Считаю.
0: Ну, очень интересно. Я об этом, конечно, не думал. Но вы понимаете, да, что когда человека ранили, когда человек... Ну, ранимый от слова «ранить», да? Когда человека ранили, сказали что-то неприятное ему, мы видим отражение. И в какой-то степени это хорошо. Мы знаем, что происходит. А человек обидчивый – это такое состояние, когда просто, ну да, человек мог ожидать чего-то, не исполнились его ожидания, вот он обижается. И теперь, что с этим делать дальше, это, ну, тоже непростой такой вопрос. Но вам мудрости желаю, чтобы в вашей жизни вы понимали и в себе могли разобраться, где вы обижаетесь, а где вы ранимы, где вас просто, ну, может быть, нельзя обижать и наносить вам удары. Да? Хорошо, спасибо большое. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были вместе с нами. Здоровья вам, всего хорошего.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.
1: Господь, Господь, я плачу и тоскую.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Все, что создано с определенной целью, будет испытано. Что такое испытание? Толковый словарь Ушакова дает такое определение, что испытание – это проверка, исследование каких-нибудь качеств пригодности к чему-нибудь. Тягостное переживание, несчастье, жизненная невзгода, требующие присутствия духа, душевной крепости. В детстве я жил в высоком доме, в котором было 16 этажей. Да, в те времена, надо сказать, это таких домов еще не было. Самыми высокими были 9-этажки. Наш дом был экспериментальным. И долгое время он был в единственном экземпляре, ну, так как таких домов до той поры еще не строили. Ну, а надо было с чего-то начинать. И что ж, надо сказать, что эксперимент удался успехом. Это видно потому, что я сейчас живой, стою перед вами, дом не рухнул. Хотя, надо сказать, что наверху, на 16 этаже, жил мой приятель. И он как-то сказал мне, что когда на улице сильный ветер гуляет, то вот лежишь так на кровати, смотришь на висящую под потолком люстру и замечаешь, что она как-то странно перемещается. Раскачивается так медленно из стороны в сторону, из стороны в сторону, и невольно понимаешь, что ведь это не люстра качается, а дом. Люстра ведет себя как маятник. Она раскачивается влево, вправо, влево, вправо. А ты лежишь и смотришь, смотришь. Не очень приятно. Я рад, что я жил не на 16 этаже, а только на 4-м. Позже мне один инженер сказал, что на самом деле в таких строениях допускается небольшое раскачивание. И в этом доме было 2 лифта. Раз в несколько лет их испытывали. Ну, и выглядело это так. Приезжала специальная машина, привозили огромные гири, и, поместив эти гири в лифт, поднимали его на самый верх, наблюдая, как этот лифт будет себя вести. После этой процедуры рядом с лифтом на стене краской писали дату испытания лифта. Для чего это делали? Ну, я думаю, для того, чтобы быть уверенными, чтобы когда жители верхних этажей поедут на лифте домой, лифт не рухнет вместе с ними. Так вот, живешь и видишь, что испытывается все. Самолеты испытываются. Вся техника, военная, строительная или какая еще, испытывается. Автомобили испытываются. Да, я сам видел, прямо так и делают. Берут новый автомобиль и с разгона разбивают его о бетонный блок. Потом смотрят, как он разбился, чтобы что-нибудь изменить в его конструкции, чтобы по возможности сохранилась жизнь пассажиров, которые в будущем поедут в этих авто. Например, вы устраиваетесь на работу. Что будет в первый год? Правильно. Срок испытания. Работодатель будет за вами наблюдать, как вы работаете и стоит ли вас вообще принимать на работу. Мы живем в мире, где испытывается все, что имеет хоть какое-то предназначение. Но ведь предназначение есть и у человека. Слово «святой» означает «предназначенный для определенной Богом цели». Можно пренебречь Божьим предназначением, а можно стремиться ему соответствовать. Люди делают свой выбор того пути, по которому пойти. И Иисус Христос однажды, когда говорил на эту тему, как-то посоветовал следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Верующий человек не всякий путь выбирает в жизни и не всяким способом удовлетворяет свои потребности. Он выбирает путь правды, тот путь, который осветил своим светом Спаситель Иисус Христос. Он так и сказал, что Он – свет миру. И вот как Он назвал верующих в Него в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, стих 14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И вот вы выбрали идти по этому пути. Как отнесутся к вам те, с кем вы общались ранее? Раньше вы пили водку с кем-то, а теперь вы трезвенник. Раньше вы ругались матом и бурно обсуждали подробности того, с кем и как вы изменяли своей супруге. А теперь вы само целомудрие. Раньше вы воровали все, что неправильно лежит. А теперь вы думаете о том, как что-то дать кому-нибудь и вернуть украденное. Раньше вы сплетничали, обсуждая всех, начиная от правителя страны, заканчивая соседями в вашем доме, цинично озвучивая чьи-то слова и смеясь над чем-нибудь внешним видом и внешними данными. А теперь вы боитесь сказать о ком-то что-то такое, чего вы не сможете сказать человеку прямо в глаза. В глаза ему прямо. Вы теперь не судите ни о ком в контексте осуждения с тем, чтобы высмеять. Более того, в тех людях, в которых вы раньше ни во что не ставили, вы в них теперь видите личности, за которых умер Бог, и теперь цените их как драгоценных людей, которых Бог любит. Раньше вы позволяли себе все, что захотелось, а теперь вы ищете освобождение от всех зависимостей. Спиртное, курение, все виды наркотических веществ, порнография, игромания и многое-многое тому подобное. Вот скажите, как после всего этого отнесутся к вам ваши прежние товарищи? Где они будут? Да там, где всегда и были, там и останутся. Но вы уже не с ними. Вам разговаривать с ними не о чем. У вас общих тем с ними не осталось. Что с вами произошло? Вы назвали себя христианином. Одиноки вы? Нет, вы не одиноки. Поменялись ценности и поменялось сообщество. Вы теперь цените единомышленников, церковь. И то, что я перечислил, это только самое начало, потому что в будущем, читая Священное Писание, вы начнете открывать для себя все новые и новые ценности. Бог будет формировать из вас нового человека. Для чего? Для Его Царства. Вы туда направились, вы идете туда, куда весь мир не идет. Вы поплыли против течения. Послание к Римлянам, 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей рабыни чистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Апостол Павел применяет понятие «плод». Плод – это дела, продиктованные содержанием, которое внутри, в сердце. У одних содержание одно, а у других – другое. Ну, соответственно, и дела разные. Одни приносят плод в смерть, другие – в вечную жизнь. Вот что говорил Иисус о том, как будут относиться люди к тем, кто приносит плод правды. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. И если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Принося плод правды, вы стали влиять на этот мир. В вас люди стали видеть то, чего нет у них. И это их задевает и заставляет думать. Впоследствии вряд ли кто скажет самому себе, что он не прав. Скорее всего, осудит вас. Иисус сказал о том, что Его гнали, будут гнать и вас. Но не все, потому что будут те, кто смирятся и примут Христа. Таковые будут соблюдать слово Христа и станут вам братьями. Вот такой странный путь. Он назван тернистым. Путь победы над миром сим, а это предназначение и цель. Даже человека, поступившего на новую работу, испытывают, дают испытательный срок. Не так же ли обстоит дело с христианином? Как же понять, сколь искренне намерение? А не кажется ли, что тот или иной так называемый христианин имеет только вид внешний, что как будто бы вот он серьезный такой? А на самом-то деле кто знает, что там у него внутри? Да, все, что создано с определенной целью, будет испытано, и христианин тоже проходит через испытание. В книге пророка Даниила в самом ее конце, как резюме, сказано о том, через что пройдут праведники в конце времени. Это о нашем времени. Даниил 12:10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво». Смотрите-ка, все говорит о том, что верующие люди будут проходить через испытания. С чем связаны эти испытания? С проверкой на прочность веры, на серьезность намерений. Придется проходить через искушения и трудности. Вот что по этому поводу пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Заметили, кто блажен? Тот, кто переносит искушения, кто не увлекся вслед за ними. И если речь идет об испытании, то это значит, что если я раньше любил увлекаться зеленым змеем, то жди, что жить поселишься в доме, где находится магазин спиртных напитков. Если ты всю жизнь изменял жене, жди, что в будущем появятся для этого возможности. Но и так дальше. Все, что создано с определенной целью, оно будет испытано. Правда, есть одна благая весть в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам апостол Павел снова поднимает эту тему, и вот что он сказал. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смотрите, Господь пообещал не дать сверх сил. Но, правда, конечно, если сам не пошел туда, где никто с вашими силами считаться не будет. Тому, кто в прошлом имел пристрастие к алкоголю, не стоит специально идти туда, где будут распивать спиртные напитки. И вряд ли казино – это место препровождения для того, кто раньше проигрывал за карточным столом много денег. Но уж если так само случилось, не вы сами пошли куда не надо. Ну, как-то само произошло, что вы встретились с испытанием. Есть весть от Бога. Сверхсил он не позволит испытывать человека, но даст облегчение. Испытание может коснуться самых разных сфер жизни. В притче 17 главе написано: «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Библия содержит удивительную историю об одном праведном человеке. Его вера была подвергнута серьезному испытанию. Речь идет об испытании патриарха Иова. Книга рассказывает о том, что сатана поспорил с Богом о том, что Иов, ну, не просто так благочестив и верен Богу, как это кажется. Давайте прочитаем книгу Иова, 1 глава. «И сказал Господь сатане: а обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Ну, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». Буквально за несколько дней Иов потерял все – богатство, детей, здоровье. Все окружающие, знакомые, родственники отвернулись от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть. А самые близкие друзья, вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его в грехах. Удивительная вера этого человека, который, несмотря на свою боль и отчаяние, смог сказать. Он произнес: «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Но неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Слышите, Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей вселенной, что за его служением Богу и послушанием святым заповедям стоят не корыстные мотивы, а искренняя, верная любовь. И за свою верность Богу он получил долголетие, богатство, к нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери прославились красотой своей по всей земле. То, что произошло с Иовом, Господь назвал провидением, но это по отношению к нему. Написанное по отношению к Иову актуально и по отношению к нам. Дело в том, что Иова приводит в пример нам апостол Иаков в своем послании. В 5 главе он так и написал: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Все, что имеет цель, будет испытано. Так или иначе, видно, что верующие люди будут проходить через испытания. Эти испытания будут касаться вопроса о том, одержана ли победа над грехами и так ли крепка вера. А это значит, что могут быть обстоятельства, которые покажут на самом деле, что движет верующим человеком. Вера или что-то другое? Происходить может все, что угодно – лишение, смерть близкого человека, нападение бандитов, как случилось с Иовом. Обманы мошенниками, вы можете попасть в аварию, могут быть бедствия, гонения, прочее и прочее и прочее. И хочется спросить у Бога: «Господи, ну неужели же нет другого пути? И как это соотнести с любовью?» В послании к римлянам написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». По-другому не получится, потому что верующий человек пошел наперекор силам, которые царствуют на земле, наперекор силам, которые оспаривают чистоту намерений и претендуют на каждого из нас. Но Бог сильнее всех, и Он знает каждого из нас по имени. И все то, через что нужно будет пройти, Он заранее знает и обо всем позаботился. Все, что создано с определенной целью, будет испытано. От себя хочу добавить один совет. Мне помогало это самому. Бывало так, что кажется совсем все плохо. Кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Но мы же только что прочитали верующим: все содействует ко благу. А значит, Бог знает, что и почему. Попросите Его как-нибудь проявить себя. Скажите, что хотите почувствовать Его рядом с собой. Он не откажет, а вы будете знать, что Господь рядом, а это дорогого стоит. Да благословит вас Господь!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: В моей жизни был один очень радостный день. Скорее это были сутки, даже немножко более. Это было время нашей дороги в поезде с человеком, который на тот момент мне очень нравился. Это моя будущая жена, сейчас мы женаты. Но тогда мы даже не дружили, не встречались, просто она мне очень нравилась. И так получилось, конечно же, не без нашего участия, что ее пригласили в Краснодар, она пишет песни, стихи, провести там ее творческий вечер-концерт. И она попросила меня, то есть я предложил ей помощь, подыграть ей на гитаре. И вы представляете, то есть целый день в поезде. Мы ехали из города Саранск в Краснодар. Это была дальняя поездка на поезде. И вот мы поехали вместе с ней в плацкартном вагоне в одном купе вот в эту поездку. И, конечно же, это была очень трепетная поездка, потому что она мне очень нравилась. Ну, я не знаю, вот был интересен, конечно. Но вот на тот момент я пытался построить как-то отношения с ней. И вы знаете, я был счастлив, потому что у меня есть целые сутки, чтобы пообщаться с человеком, который мне очень нравится, с которым я хочу строить отношения, который мне интересен. Там, конечно же, мы репетировали ее песни, какие-то стихи. И вы знаете, у меня были такие желания, думаю, ну вот целые сутки, я столько всего ей скажу, мы о стольком поговорим, какие-то вопросы решим. Но, конечно, когда ты находишься с человеком, который тебе очень нравится, бывает, теряешь голову и забываешь обо всем, что тебе нужно сказать, или боишься чего-то. Так же я не очень смело тогда говорил о каких-то вещах, там, касательно отношений, и боялся заводить эту тему, но мы провели это классное время в поезде. Общались, то есть репетировали, играли какие-то песни, потому что мы вместе, действительно, нам это нравилось. И время было классно. Ну, конечно, я не смог сказать все, что я хотел, и поговорить обо всем. И, наверное, надо все-таки больше ценить время, которое мы имеем. Мы думаем иногда, целые сутки, там, целый год, целые 5 лет у меня есть на это. Но проходит это время, мы понимаем, что как-то вот мы откладывали. И в итоге о том, о чем я хотел важно поговорить, мы поговорили только там, в Краснодаре, да, когда у нас там было там 5 или сколько, 10 минут, там еще что-то. Вот. Поэтому цените время, будьте счастливы в том моменте, в котором вы находитесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Триангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Евгений Марьян.
1: Скажите, какое чувство наполняло бы вас, если вы были бы приглашены на встречу с высокопоставленным чиновником? Или о чем бы вы заботились прежде всего? Однажды на прием к президенту была приглашена группа сотрудников одного института. Один из приглашенных рассказывал, что происходило в то время, пока они ожидали вызова. Кто-то поправлял галстук, кто-то, глядя вынутое из кармана зеркальце, стал поправлять усы, а третий полез в карман за расческой, а четвертый вытирал туфли носовым платком. Мы улыбаемся, но во всем хочется выглядеть как можно лучше, особенно если мы встречаемся с кем-либо, кого мы любим и уважаем. Если бы кто-то явился на такую важную встречу в старой, выцветшей одежде и в грязных спортивных ботинках, то это было бы признаком плохого вкуса, не правда ли? А может быть, даже и оскорблением. Но Иисус Христос рассказал об одном человеке, который поступил еще хуже. Послушаем об этом отрывок из Священного Писания, Евангелие от Матфея, 22 глава. Иисус продолжал говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». А книга Откровения дает дальнейшие подробности относительно этого брака. 19 глава, 9 текст. Читаем следующее. «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Наступает время, когда Иисус соединится со своей невестой Церковью в брачном союзе. Таким образом, эта притча, сказанная Иисусом, относится к последним событиям перед самым Его пришествием. У царя возникла проблема со званными на пир. Те, кто первыми получили приглашение, отказались. Поэтому он велел своим слугам поискать других людей. В 10 тексте мы читаем Евангелие от Матфея. «И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Когда Иисус говорил в этой притче, что приглашение было обращено ко всем и к добрым, и злым, он знал, что фактически никто не является добрым. Апостол Павел подтверждает это. «Нет праведного ни одного». Библия ясно говорит, что в вопросе праведности мы – духовные банкроты. Так что же Иисус хотел сказать этой притчей? Приглашение было направлено к тем, которые были недостойными и знали, что они недостойны. Но это приглашение было обращено и к тем, которые считали себя вполне праведными, но в сущности таковыми не были. Не испытываете ли желание решить и вы, друзья мои, к какой группе принадлежите? Наверное, это не важно, так как приглашение направлено обеим группам. Ваше право иметь место на брачном пире сына царя не зависит от того, насколько вы хороши или плохи. Ваше место определяется тем, приняли ли вы приглашение или нет. В этом приглашении на брачный пир мы можем видеть оправдывающую благодать Божью, которую мы получаем благодаря жертве Христа. Возможность прощать грешников, она то и дает Богу. Именно Христос дает нам надежду на приглашение, а не наше поведение, будь оно хорошее или плохое. Принимая приглашение, самый последний бедняк в городе и селе может быть уверен в том, что для него есть место на брачном пире. Пренебрегший приглашением, самый первый богач исключает себя из числа гостей. В дни Христа был такой обычай, что когда такой богатый человек, как царь, делал пир, то вместе с приглашением он посылал гостям также и брачную одежду. Это не являлось причиной для отказа в приглашении или для появления на пире в небрачной одежде. Царь шел на большие расходы, чтобы обеспечить гостям брачную одежду. Так что если бы кто-либо явился на пир без данной ему одежды, Это было бы оскорблением для царя, для сына царя и в некотором смысле даже для всего царства. В 11 тексте мы читаем следующие слова. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Нам хотелось бы думать, что на нем была, по крайней мере, старая, крашеная уже одежда и какие-нибудь ботинки. Но если мы сравним эту аналогию с Откровением 3 главы 17 и 18 тексты, то увидим, что и этого у него не было. Люди, не имеющие белой одежды, несчастны, жалки и слепы. И какие еще? Наги. Совершенно верно. Если же вы считаете, что это сказано слишком категорично, то самое большое, о чем мы можем говорить на основании Писания, это запачканные лохмотья. Можете ли вы представить себе, как он, переминаясь ноги на ногу, стоит перед царем? Царь по-хорошему спрашивает его, 12 текст, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Этому человеку дана возможность объяснить причину, но он молчит. Только царь повелевает своим слугам, 13-14 тексты, «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Давайте ближе

Христос – наша надежда на праведность, когда дело касается покрытия грехов, совершаемых в прошлом. Христос – наша надежда на праведность, когда речь идет о силе побеждать и в настоящем. И Христос – наша надежда в настоящем на избавление греховного мира, когда придет во второй раз. Обратите внимание, как эта истина относится к человеку, который пришел на пир без брачной одежды. Очевидно, он хотел получить приглашение. Он хотел быть на брачном пире, но он либо пренебрег брачной одеждой, либо отказался от нее. Среди принявших приглашение были и такие, которые заботились лишь о собственной выгоде. Они пришли, чтобы получить удовольствие на пиру, совершенно не желая почтить царя. Мы могли бы перефразировать это высказывание так. Единственная цель некоторых людей – попасть на небо и избежать уничтожения. В то же самое время они не имеют ни малейшего желания принять праведность Христа и проявлять ее в жизни с целью прославления Его. Брачной одеждой притчи представлен чистый, незапятнанный характер, который будут иметь истинные последователи Христа. Эта одежда, сотканная на небесном ткацком станке, не имеет в себе ни одной нити человеческого изобретения. Вы слышите, друзья мои? Она не имеет ни одной нити человеческого изображения. Пожалуйста, постарайтесь это понять. Брачная одежда представляет собой освящение. Это значит, что Христос живет во мне и в вас Святым Духом. Она представляет собой послушание и победу. Но в то же самое время в ней нет ни одной нити человеческого изобретения. Одежда Христовой праведности – это дар. И все, что мы можем сделать – это принять ее. Своим совершенным послушанием Иисус сделал для каждого человека возможность повиноваться Божьим заповедям. Когда мы с вами подчиняемся Христу, наше сердце соединяется с Его сердцем, наша воля сливается с Его волей, наш ум становится одно с Его умом, наши мысли пленены им, мы живем Его жизнью. Вот что означает быть одетыми в одежду Его праведности. Таким образом, царь входит, чтобы осмотреть гостей. В этой части притчи речь идет о суде, который будет иметь место перед пришествием Христа. Осмотром гостей небесный судья пожелает обнаружить, по крайней мере, две вещи. Первое. Он смотрит, приняли ли и продолжают ли принимать его приглашение. Иисус говорит, 24 глава Евангелия от Матфея, 13 текст, «Претерпевший же до конца спасется». Второе. Он смотрит, оделись ли приглашенные в его брачную одежду. В наследственном суде Бог не только обнаружит перед всей вселенной тех, которые приняли и продолжают принимать его приглашение, но также покажет, оделись ли в одежду Христовой праведности и стали ли победителями через Его силу и благодать. В эту одежду необходимо облечься. Книга Откровения говорит об этом, используя те же образы. Откровение, 3 глава, 5 текст. Святой апостол Иоанн говорит следующее. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом и пред ангелами его». Бог желает, чтобы мы не только имели приглашение в небесную страну, но чтобы мы были также победителями посредством его благодати. Вот что означает облечься в брачную одежду. Кто-то может сказать, «Постойте, пастор, вы слишком далеко зашли». Вы поколебали мою уверенность и надежду на спасение. Вы посеяли в моей душе тревогу, говоря о победах, о преодолении искушения. У меня здесь не все в порядке. Но мне хочется

Напомнить вам, друзья мои, что если бы преодоление искушения было делом моих рук, то я тоже имел бы немало причин для беспокойства. Да и каждый из нас был бы в безнадежном положении. Истина состоит в том, что одержание победы – это дело Бога. И эта истина ускользнула от многих из нас. Мы нуждаемся в напоминании о том, что оправдание – это дар, что оно приходит только через веру во Христа. Оно дается даром, хотя стоит совсем недешево. И благодаря этому дару мы можем стоять перед Богом так, как если бы мы никогда не грешили. Но если вы хотите остаться честными по отношению к Священному Писанию, то не можете отрицать тот факт, что существует одежда, которую необходимо носить. А эта одежда – это одержание побед. Это праведность Христа в жизни. Когда в притче спросили человека о брачной одежде, он молчал. Ему нечего было сказать. Только тогда его выгнали с брачного пира. Он ничего не мог сказать в свое оправдание, так как знал, что мог быть в брачной одежде. Человек не будет молчать на суде, если он не имел ясного представления об одежде праведности и сам не отказался от нее. Бог никогда не спросит нас за истину, о которой мы не знали или не понимали. Видимо, тот человек все понимал о брачной одежде, но отказался от этого дара. Поэтому он не имел извинения, и поэтому ему показали на выход. Заметьте, человек попадает на брачный пир не благодаря брачной одежде. И спасение мы получаем отнюдь не за наше послушание. Дело в том, что дар приглашения и дар одежды нераздельны. Невозможно принять одно и отказаться от другого. Предположим, что я подошел к вам и говорю: «У меня есть для вас новый автомобиль. Я взял его в рассрочку и сделал за вас первый взнос». Каким будет первый ваш вопрос? Безусловно. Сколько мне придется платить каждый месяц? Правда ведь? Я вам скажу. Ежемесячные взносы составляют 20 тысяч рублей до конца вашей жизни. Как вам это понравится? Вы, наверное, скажете мне: «Забудьте про автомобиль. Что толку с вашего первого взноса, если ежемесячная плата лишит меня средств к существованию?» Но, друзья мои, некоторые из нас слышали о приглашении на пир и расценили его подобным образом. Мы видели, что первый взнос внесен за нас Христом на кресте. Он предлагается даром всем желающим принять его. Но затем мы также слышим, что необходимо послушание, преодоление искушений, и нам порой кажется, что мы сами должны соткать себе одежду. Натолкнувшись на эту невозможность, многие отходят совсем. К сожалению, некоторые из нас упускают одну немаловажную истину. Эта истина состоит в следующем. Эта одежда дается так же даром, как и приглашение. Не упустите этого. Это благая весть для вас. Но если бы мне самому нужно было бы сделать себе эту одежду, то у меня был бы один ответ на приглашение. Забудьте об этом. Что я могу сделать? Более подходящее. Но ведь одежда дается даром. Она также предлагается даром, как и приглашение. В чем суть нашего рассуждения? Мы говорим, что послушание – это такой же дар, как и прощение. Победа – это такой же дар, как и прощение. Освящение – такой же дар, как и оправдание. Это не есть то, что мы сами по себе достигаем. Это есть нечто такое, что мы получаем.
И печален тот факт, что многие люди охотно принимают от Бога благодать, в смысле приглашения, но отказываются от брачной одежды. Почему? Потому что хотят лично сами участвовать в этом деле. Они сами хотят соткать себе одежду. Все, что мы можем сделать, чтобы принять этот дар спасения, это прийти в присутствие Господа и каждый день нашей жизни иметь общение с Ним. Если мы постоянно приходим к Нему и ищем зависимость от Него, то Он берет ответственность за нас, чтобы научить истине, которую нам необходимо постичь, и жить по ней, приготовляясь к вечности с Ним. Царь приглашает нас на брачный пир Агнца. Как вы ответите на его призыв? Может быть, вашим ответом будут следующие слова? «Царь царей и Господь господствующих, я получил твое приглашение присутствовать на брачной вечере твоего Сына Иисуса. Но прошу тебя, извини меня, я прийти не могу». Или, может быть, ваш ответ будет следующим. «Царь царей и Господь господствующих, я только что получил твое срочное приглашение на брачную вечерю твоего единородного Сына. Спешу ответить, по благодати Божьей я буду там и благодарю тебя за прекрасную одежду». Друзья мои, что вы ответите на приглашение царя? Как было бы хорошо, если бы вашим ответом был ответ «да». Помолимся Господу. Дорогой Иисус, прими благодарность за то, что Ты любишь нас и приготовил нам особую одежду. Мы услышали Твое приглашение, откликнулись и хотим быть одетыми в Твою одежду праведности. Благодарим Тебя за Твое прощение, ибо все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, настало время прощаться. Но будем помнить, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, из уст Божьих исходящим. Да благословит вас Господь!

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: 12 букв, первая «Н» порода собак.
3: Ньюфаундленд.
2: Точно, подходит.
3: Знаешь, Гарик, в моей жизни чего-то не хватает. Я не знаю, чего именно. У меня вроде все есть, но, понимаешь, чего-то важного не хватает.
2: А вот 5 букв, первая «И» — спаситель мира.
3: Иисус.
2: Точно, подходит, спасибо.
3: Так вот, иногда мне ужасно одиноко. Мне хочется поговорить с кем-то, кто знает ответы на вопросы, которые меня тревожат.
2: 7 букв, первая «М», а последняя «А» — обращение к Богу.
3: Ну, это же молитва. Все-таки я не знаю, может быть, есть какое-то место, куда можно пойти?
2: Ну, вот это не знаешь, собрание верующих, первая «Ц».
3: А, ну, Гарик, это же просто церковь.
2: А, да.
3: Почему у нас нет какого-нибудь руководства о том, как правильно жить? Где истина?
2: Божье слово, первая «Б».
3: Библия. Ну, давай думай сам уже, уж как не стыдно.
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
5: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков, Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Яков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг в следовании за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю: пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Представляете, ребят, я опоздал. Так неудобно перед Сашей и Аней. Может быть, они не заметили?
5: Так, сейчас мы ему повесим. Пусть читает. Вот сюда мы его приделаем вот так.
4: Ребята, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: казалось. Вы давно уже здесь. Вы проспали? Это вот вам.
4: За опоздание на встречу 2. Простите меня, пожалуйста. Я просто вчера забыл завести свои часы. Вот и все.
7: Мы вас простим, если вы расскажете нам обещанную историю.
4: Все, что угодно. У меня как раз все готово. Прошу вас, заходите ко мне.
5: Пойдите, ребят.
4: Как вы считаете, что это?
7: Свеча. Огонь.
4: Правильно. Это свеча и огонь. А для чего он нужен, огонь?
7: Чтобы греться.
5: Чтобы готовить обед.
7: Освещать дорогу.
4: Правильно. Именно для этого Господь его интересным образом устроил. И как вы думаете, можно ли до него дотронуться и при этом не обжечься?
7: Конечно, нет.
4: Оказывается, можно. Именно об этом я и хочу рассказать вам очередную историю, которая произошла в глубокой древности. Однажды вавилонский царь Навуходоносор повелел сделать большого истукана из золота и поставить его на широком поле. И провозгласил: «Объявляются вам народы и племена! В то время, как услышите звук трубы и разных музыкальных инструментов, подите и поклонитесь золотому истукану. А кто этого не сделает, брошен будет в огненную печь, раскаленную огнем». И люди повиновались этому указу, но не все. Пришел слуга к царю и говорит: «Государь, не все исполняют твое повеление. Имя этим мужчинам – Сидрах, Месах и Авдинаго. Они богам твоим не служат и истукану не поклоняются». Прогневался Навуходоносор и приказал привести этих мужчин. Когда привели, он сказал: «Если вы не поклонитесь истукану, в тот же час будете брошены в печь, и тогда какой бог избавит вас от огня?» Они ответили царю: «Бог наш, которому мы служим, может избавить нас от огня и спасти от гнева твоего. Мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану не поклонимся». И еще больше прогневался царь и повелел сильнейшим воинам бросить Сидраха, Месаха и Авдинаго в раскаленную печь. И когда они оказались в печи, царь вгляделся в огонь и изумился, и спросил слуг: «Не троих ли мужчин мы бросили в огонь? Я вижу там четырех, и пламя не сжигает их, и четвертый похож на Сына Божьего». Царь подошел к печи и сказал: «Сидрах, Месах, Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». И вышли они из пламени, и волосы на головах их не были опылены, и даже запаха гари не было от них. И тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, как могущественны чудеса его!» И возвысил царь Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Вот такая вот история. Как вы думаете, почему Господь спас этих троих мужчин, о которых я вам рассказал?
5: Потому что они остались ему верны и не променяли его на золотого истукана.
7: А им было не страшно?
4: Конечно, смелый не тот, кто не боится, а тот, кто, побеждая страх, продолжает идти с верой вперед.
1: Я тоже хочу быть таким.
7: И я.
4: Господь обязательно вас такими сделает, если вы его об этом попросите. И я думаю, что у вас все получится. Что ты там пишешь?
7: Вот.
4: За интересно рассказанную историю 5. Спасибо. Спасибо. Но, к сожалению, мне пора работать.
5: Да.
4: И нам пора прощаться. До свидания, мои дорогие друзья. Пишите, что вам понравилось в этой истории. А еще лучше нарисуйте. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
2: Гефсимания – сад на западном склоне Елеонской горы, отделенная от Иерусалима неширокой долиной с потоком Кедрон. Название Гефсимания дословно переводится как «масличный пресс», что указывает на наличие оливковых деревьев. Иоанн в 18 главе своего Евангелия сообщает, что Иисус часто собирался здесь со своими учениками. Сюда же они пришли и после пасхальной трапезы, в день ареста Иисуса. И Иисус, уединившись в Гефсиманском саду, горячо просил Небесного Отца, чтобы Тот дал Ему силы перенести предстоящую казнь. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Евангелист Лука пишет о том, что небесный ангел, в отличие от заснувших учеников, поддерживал молящегося Спасителя. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Эта молитва укрепила Христа в решении исполнить волю Отца и отдать свою жизнь ради спасения человека. В Гефсиманском саду Иуда предал Иисуса в руки солдат, которые его арестовали.
1: Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Еще в середине 20 века ученым не давал покоя вопрос, отчего продолжительность жизни в странах Средиземноморья заметно выше средней. Чтобы выяснить причину, было проведено исследование образа жизни коренных итальянцев. В Италии едят очень много жирной пищи, но при этом местные жители не страдают ни ожирением, ни атеросклерозом. В чем же дело? Как оказалось, главным источником жиров им уже много веков служит оливковое масло.
2: Полезная минутка.
3: Оливками называют зеленые плоды, а маслинами – черные. На самом деле их снимают с одного и того же дерева, но в разных стадиях созревания. И те, и другие имеют своих почитателей. Зеленые ягоды более пикантны на вкус, а в черных – больше масла. Кстати, именно благодаря этому они и получили свое название – маслины. Оливки появились не так давно на нашем столе, но можно признать, что это очень удачное новшество. Они укрепляют костную ткань и тем самым предотвращают ломкость костей. Поэтому их особенно важно есть пожилым людям. Детям в период интенсивного роста это тоже будет полезно. Кроме того, они способствуют очищению организма от токсинов. Оливковое масло – единственный продукт, который усваивается организмом полностью, на все 100%. Но на этом его чудесные свойства не заканчиваются. В отличие от привычного для нас подсолнечного масла, оливковое состоит из мононенасыщенных жиров. А это значит, что оно не только не зашлаковывает сосуды, но и способно очищать их. И способность эта заложена на молекулярном уровне. Ученые Испании экспериментально подтвердили пользу оливкового масла для сосудов. Они выяснили, что бутерброд с ним на завтрак может всего за несколько недель снизить уровень холестерина. Больше 70% оливкового масла составляет олеиновая кислота. Это вещество присутствует в клеточных мембранах и поддерживает эластичность артерий. Кроме того, она помогает бороться с инсулиновой устойчивостью. Таким образом, защищает от развития такого серьезного заболевания, как диабет. Но самое главное, ученые установили, что олеиновая кислота блокирует наиболее агрессивный ген рака. То есть оливковое масло сохраняет здоровье молочной железы, что неоднократно подтверждалось опытом средиземноморских стран. Врачи постоянно напоминают, что жареные блюда вредны для здоровья. Это связано с тем, что жиры при сильном нагревании выделяют вредные вещества. Это относится как к животным жирам, так и к подсолнечному маслу, но только не к оливковому. Поэтому, если вам трудно обходиться без жареных продуктов, отдавайте предпочтение оливковому маслу перед другими видами жиров. Известный врач древности Авиценна приравнивал оливковое масло к лекарству. Оно помогает в исцелении многих проблем пищеварения. Блюдо с оливковым маслом не просто вкусная еда, но и отличная профилактика язвы желудка, так как оно уничтожает возбудители этой болезни – бактерии, которые могут существовать в желудке человека. Диетологи прописывают его страдающим от избыточного веса, поскольку оно активизирует обмен жиров, да и калорий там меньше, чем в других видах масла. Бутылочка с маслом может пригодиться вам и на пляже. Если вы любите загорать, вас порадует открытие японских ученых. Они обнаружили, что если обработать кожу после загара оливковым маслом, то это защитит ее от разрушения. Она также омолаживает кожу и предотвращает раннее появление морщин. Нерафинированное масло, полученное при первом холодном отжиме, считается самым лучшим. Поэтому, если вы хотите, чтобы оно приносило максимум пользы, выбираете бутылочки с надписью «Extra Virgin» на этикетке. Такое масло слегка зеленоватое по цвету и обладает специфическим запахом. Именно оно – самый полноценный источник полезных веществ. Еще в древности заметили, что постоянное употребление оливкового масла препятствует старению. Поэтому заправленные им салаты свежих фруктов или овощей – это не просто вкусное блюдо, а коктейль из витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, сохраняющий молодость и здоровье.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы – цель создания, смысл его отменный, взор божества и сущность зрячих глаз. Окружность мира – перстень драгоценный, а мы в том перстне – вправленный алмаз. Так проникновенно и возвышенно писал о человеке Омар Хайям. Как появился человек? В чем смысл его существования? Сегодня мы говорим о происхождении человека. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также в нашей программе принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Итак, сегодня мы беседуем о происхождении человека в контексте библейской концепции творения. Татьяна Юрьевна, я предоставляю слово вам.
3: Мы сейчас с вами находимся в завершающем дне творения, в шестом дне творения. Этот день были сотворены наземные животные. Мы с вами говорили об этом на прошлой встрече. После их сотворения замкнулся цикл полностью. Земля была полностью, так сказать, готова к тому, чтобы принять богоподобное существо, человека, которому Господь предназначил быть владыкой на земле. Что я имею в виду, когда я говорю, что замкнулся цикл? Это значит, что стало реальностью взаимозависимое и взаимоподдерживающее существование растительного и животного мира. И вот должен был сюда прийти хозяин, существо, ради которого Господь совершил творение земли и всех живых существ на ней. Давайте обратимся к Библии и почитаем, что говорит Господь о творении человека. Это мы читаем с 26 текста, глава 1 книги Бытия. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле. И увидел Бог все, что Он создал». То есть все свое творение уже обозревает Бог, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Ну, если вы внимательно следили за, значит, творением растений,

0: водных животных, птиц, наземных животных, то обращает на себя внимание, что процедура творения как-то изменилась, потому что к сотрудничеству в творении растений Господь призвал землю и приказал ей, так сказать, произвести растения, и она произвела. Причем вот интересно, что это повеление земле производить растения, оно как бы и осталось, оно звучит до сегодняшнего дня. Мы говорим о плодородии земли. Вот оно, исходное повеление земле производить, значит, растения. Дальше, когда речь шла о водных животных, ну, там были всевозможные формы, мелкие, крупные, то там призвана была к сотворчеству вода, да произведет вода. Вот, то же самое наземные животные, там опять к сотрудничеству была призвана земля, да произведет земля. А здесь об этом речи нет. Здесь звучит решение Божественной Троицы о том, что будет произведен человек. И вот на шестой день творения на прекрасной первозданной земле прозвучало это решение Божественной Троицы. Создадим человека по образу нашему и по подобию нашему.
1: Во множественном числе создадим.
0: Книга Бытия — это часть Ветхого Завета, где в явной форме не дается представление о триедином Боге, Боге Отце, Сыне и Духе Святом. Но намеки на это рассеяны абсолютно по всему Ветхому Завету. И вот в данном случае мы достаточно четкий намек на это видим, потому что это решение Божественной Троицы. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И, соответственно, еще сразу различие, которое бросается в глаза. Если там говорится по роду их, ничего подобного здесь не говорится. То есть здесь изделие штучное, потому что не множественность форм, не некие популяции заселяют землю, а здесь говорится о том, что сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, были сотворены пара людей, у которых есть реальное имя, это Адам и Ева, и именно они были сотворены в шестой день. Именно им Господь сразу сказал: обладайте, владычествуйте. Вот эта земля, вот этот подарок, бесценный подарок был дан этим людям.
1: Почему? И они сотворены по образу и подобию.
0: Да, почему? Вот спрашивается, почему вот такой дар паре людей, сотворенных на шестой день. Безусловно, по-видимому, потому что эти существа абсолютно особые, они несут в себе богоподобие и образ Божий. Естественно, прежде всего, и это как раз является основой того, что они владыки на земле, что это существа особые, они духовно-материальные существа, духовно-материальные, потому что Бог есть Дух, и если это образ и подобие, то мы должны искать ключ в духовной сфере, ключ образа и подобия человека. Мы должны это искать в духовной сфере.
2: Говорить о том, что такое образ и что такое подобие?
0: С моей точки зрения, это совершенно не одно и то же. Образ и подобие. Почему мы можем говорить о богоподобии человека? Кстати говоря, если бы Господь нам прямо не сказал о том, что мы существа подобные Ему, мы в жизни никогда бы об этом не догадались. Почему? Да и сейчас, в общем-то, все, что происходит сейчас в мире, это попытка вот в светском мире, в мире неверующих людей. Это попытка как раз уничтожить разницу между человеком и, так сказать, всем остальным тварным миром, между живыми существами. Ну, не хотелось бы говорить об этом подробно, но вот эти фильмы о каких-то исключительных способностях горилл, ну, одно и то же, в общем. Ну, разница, прямо скажем, ясно, что мы от них произошли, эволюционировали. Но Библия нам говорит нечто совершенно особое, что мы существа особые, что мы сотворены по подобию Божьего. Ну, и как я сказала, вот тут очень важный аспект, что вот этот особый дар богоподобия, он нам кажется настолько обыденным, что мы его в себе не замечаем. Именно поэтому нам могут внушать, что мы так мало отличаемся вот от наших животных предков, потому что мы не можем до конца оценить этот бесценный дар богоподобия, который нам дал Господь.
1: Но может тут быть причиной то, что человек сотворен все-таки из тех же модулей, что и животное?
0: Безусловно, человек — существо духовно-материальное. И все, что касается его физического организма, естественно, как говорится, из праха земного, то есть из земных элементов, те же самые, более того, биохимические процессы очень сходны. Раствор, можно сказать, по происхождению от единого Творца, и как он творил организмы живые, оно, безусловно, проглядывает здесь. Но главное сейчас все-таки давайте сконцентрируемся на нашем богоподобии, чтобы это было понято хорошо. Давайте так подойдем к этому вопросу. Я уже сказала, что этот дар богоподобия, мы в себе его как бы не замечаем, потому что мы в нем живем, это наш дар, мы его имеем, и он нам кажется очень обычным. Но давайте поразмышляем на эту тему. Существует конкретный мир, мир вещей, и существует мир понятий о том, что это стол, это уже в самой вот этой деревяшке. Это не заложено уже, да. Понимаете? Угу. Вот, да. О том, что этот стол овальный, что он такой, в общем, из хорошего дерева. Это уже все мир характеристики, мир понятий. Мир вещей и мир понятий — это не одно и то же. И суждений о них — это совершенно не одно и то же. И вот дело в том, что вот это наш непосредственный чувственный опыт. Правда? Вот мы вдумаемся, вот мы ощущаем какую-то шершавость, там все. Это наш чувственный опыт. Но сформулировать что-то, да, мы очень много можем знать об этом столе. Кто его сделал, для какой цели он был сделан. Понимаете, это все в самом столе не заложено. Ну и там, да, скажем, наша собака не может рассказать о своей родословной, понимаете? То есть мир вещей, он, вот они конкретные. И у нас есть чувственный опыт их восприятия, но кроме чувственного, непосредственного опыта восприятия, мы живем параллельно в другом мире. То есть мы живем в мире материальном, как существа духовно-материальные, и мы живем в мире духовном, который включает в себя прежде всего вот это понятие, суждение и так далее, более высокие формы мысли. Но, тем не менее, между материальным миром и миром духовным суждений лежит пропасть, потому что никогда сама по себе материя не становилась понятием или суждением о себе. Это пропасть. И на эту пропасть указал такой великий мыслитель, как Альберт Эйнштейн. И он сказал, что эта пропасть логически непреодолима. Непреодолима — это два разные мира. А преодолеть эту пропасть может только... Ну, в нашем случае вот тот бесценный дар, который был нам дан, который позволил преодолеть эту пропасть, это тот божественный логос, это язык, который нам дан, который может выражать это все в мире понятий, называя предметы. Причем Господь нам дает такую даже подсказочку, когда Он приводит к Адаму зверей и просит, значит, дать каждому имя. И вот как Адам назвал этих зверей, так пусть оно и будет. То есть, и опять мы в этом не видим ничего особенного. Ну, поименовал Адам зверей. Но на самом деле в этом и выразилось его владычество уже в мире. Этим он и засвидетельствовал, что он отличный, другой, иной, чем весь остальной сотворенный мир.
1: Что вот его слово соединило мир материальный с...
0: Да, это пропасть, потому что сама по себе материя эволюционировать до стадии абстрактного мышления она просто не может. Вот, до этой стадии.
2: Да, а эту пропасть может преодолеть лишь тот,
0: дар,
2: кто выше.
0: Дар, да. Дар божественного логоса. Причем, если мы возьмем с вами, мы читали в первой главе, а давайте сейчас прочитаем из первой главы, уже из Евангелия, из Евангелия от Иоанна, прочитаем, значит, что же говорится о том, что слово — это божественно. И вот что, значит, мы читаем в первой главе от Иоанна. «Вначале было слово, и слово было у Бога, «И слово было Бог». То есть в начале опять речь идет, отсылает нас к началу, к творению, да? «Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». То есть здесь говорится как раз вот о творении словом, о том, что слово присуще, так сказать, именно божеству присуще. То, что мы получили этот божественный дар и делает нас существами совершенно особыми. Но что я хочу подчеркнуть, что, ну, понятно, что с Богом нас роднит разум, способность к разумному замыслу. Мы тоже способны что-то, так сказать, замыслить в мире идей, значит, не в мире чувственного опыта. Причем вот такие вот вещи, как нравственные категории, они же все существуют в мире идей. Чувство прекрасного, чувство долга, вот эти все понятия, они уже не в материальной сфере существуют, они существуют в мире идей. И именно речь, логос, делает возможным наше общение с нашим Создателем. То есть тут мы едины, тут у нас есть общее, и именно поэтому мы можем с ним общаться. Но при этом на нас наложена огромная ответственность за слово. Колоссальная ответственность. Об этом говорит Иисус. Давайте обратимся еще к одному тексту библейскому. Это уже Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 текст. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Со словом, ну, в Библии очень много. Можно привести других поучений относительно нашего слова, языка, владения языком. Но мы сейчас просто не имеем возможности. Просто я хотела подчеркнуть, что то мы несем колоссальную ответственность за слова. С этого, с внутреннего состояния, с мира идей начинаются замыслы, как хорошие, так плохие. Вот это все вот в этой сфере. Но, значит, дело в том, что вот это богоподобие, которое заключено в том, что нам дано разумное начало, человек, что бы он ни делал, вытравить из себя не может. Это коренная сущность человека. Именно поэтому Господь, как мы сами уважаем друг друга меньше, чем Господь уважает нас. Он уважает наш выбор. То есть если мы делаем выбор не в Его пользу, Он считается с этим выбором, Он уважает этот выбор. Он дает возможность жить такому человеку, скажем, ну, создает для него как бы нормальные условия. Мы вот говорили о том, что Господь дает свет тому, кто хочет видеть, и достаточно дает тьмы, кто не хочет видеть. Если человек не хочет его видеть, он позволяет ему жить в некой тьме, когда он как личность ежеминутно не тревожит атеиста. Он дает ему жизнь согласно
1: своему... Пребывать в той тьме,
0: да,
1: которую он выбирает.
0: Да. То, что он выбрал, и Господь этот выбор уважает, потому что он, только он знает, как велико наше богоподобие. Но еще говорится об образе Божьем. И вот что интересно, если подобие мы никак не можем себе уничтожить, способность мыслить, проектировать, делать выбор и так далее, то образ Божий в нас может очень сильно искажаться. Исходно нашим прародителям был дан образ Божий. Но после грехопадения все очень быстро изменилось. И в данной ситуации мы все, вот какие бы мы ни были, мы имеем, как говорили в древности, поврежденное естество. То есть в нас образ Божий, он, в общем-то, поврежден, безусловно. Но человек, приходящий к Господу, Господь, он не только великий творец, он великий реставратор. Он начинает реставрировать в нас образ Божий, восстанавливать в нас образ Божий. И слава Господу за это. В то же время человек, который сознательно избирает грех, сознательно избирает нарушение закона Божьего, сейчас даже, вы знаете, во многих сферах даже смешно, скажем, о 10 заповедях, что не прелюбодействуют, и что это вот так вот так, да, ну и так далее. Не лги, не кради, ну и так далее. Ну, в общем, все, мы можем пройтись по всем 10 заповедям и понимать, что люди отвергают их очень часто.
2: Для Причём любой заповеди есть исключение.
0: Да, но главное, что иногда это как-то делается бессознательно, человек просто живет не очень проясняя свои отношения с Богом, и тут у него есть возможность обратиться, и, так сказать, все придет, все встанет на ноги, с головы на ноги. Но если человек сознательно это отвергает, если он сознательно выбирает для себя путь греха, то образ Божий может исказиться в нем до неузнаваемости, буквально. Причем такой человек, такое существо, вернее, которое имеет богоподобие и не имеет образа Божьего, оно способно сотворить столько зла, которое, конечно, не может сделать, так сказать, ничто другое. Это именно могущество человека как существа особого проявляется, как и в каких-то проявлениях, высоких проявлениях человеческого духа, или даже в высоком творчестве, в высоком, значит, там, скажем, в каких-то сферах искусства, но и в подвигах духовных, опять же, в самопожертвовании, в общем, в, так сказать, том, что человек ставит целью своей жизни. Так, с другой стороны, может быть огромное количество зла, если богоподобие, как мы говорили, оно всегда при нас, а если образ искажен и человек сознательно этого придерживается.
2: Татьяна Юрьевна, что же такое образ? Вот четко давайте определим. Образ Божий — это что? Это духовность? Или это понятие святыни? Или какие-то нравственные качества?
0: Вы понимаете, я в данном случае не опираюсь на какое-то высокое богословие. Я изучаю Библию, хотя я не против богословия, но я сейчас изучала не богословие, а непосредственно Библию. Поэтому я видела уже, вот когда мы с вами говорили, буквально первый день творения, вот Дух Божий трепетал, парил над водой. Я уже вижу в этом образ. То есть вот эту любовь, заботу, трепетное отношение к тому, что Господь творит. Потом вот создание этого слоя, это защита, забота. Вот даже то сравнение вот этого глагола «трепетал, творил» с тем, как птица поступает со своими птенцами. Это, безусловно, Бог есть любовь. Это прежде всего. То есть, чего нам прежде всего не хватает, может быть, умные, золотые, серебряные, но любви всем нам не хватает. Вот того уровня Божьей любви, безусловно, дефицит любви, он, так сказать, безусловно. То есть образ — это, пожалуй, ближе к эмоциональной сфере, вот к, так сказать, к чертам характера Божьего. Вот. Если подобие — это логос, это разум, то образ — это эмоциональная, так сказать, сфера. И это именно в человеке может быть полностью искажено, и тогда мы несем зло на этой планете.
1: Можно сказать, что подобие — это интеллект.
0: Ну, не будем так уж, ладно, знаете, хорошо. Мы когда так вот уточняем, мы невольно сужаем задумку Божию. Да, близко, близко. Но, как мы говорили, именно вот эти дары Божии, образ и подобие, обусловили то, что Господь дает нам владычество на земле. Причем интересно, что когда человек пал, то Господь этого дара у него не отнял. Человек как был владыкою на земле, так он владыкою и остался. Другое дело, что грешный человек стал плохим владыкою, тираном на этой земле он стал, так сказать, существом, губящим очень часто землю. Но, тем не менее, земля осталась во владении человека. Вот интересно, что современные экологи в экологическом движении очень сильны течения неоязыческие, поклонение природе и все. Ведь они очень четко обвиняют иудохристианскую традицию в антропоцентризме, что именно та психология, которая пришла из иудаизма, потом из христианства, что земля создана для человека, то эта традиция обвиняется в том, что вот у человека сложился такой образ мысли, который и привел к экологическому кризису. То есть вот что мы всё творим, что хотим. Но что бы экологи ни говорили, да, человек плохой управитель на Божьей земле, он ответит за то, что он губит землю. Есть даже, все помнят такие слова, «приду погубить губящих землю».
1: Господь говорит.
0: Да, да, это Божьи слова. Но, тем не менее, факт остается фактом. И экологи должны этот факт признать, что, тем не менее, человек, плохо ли, хорошо ли, скорее плохо, владычествует этой землей. Это вот все, что касается как бы и духовной сферы, и как она уже вот реализуется в этом повелении Господа обладать землей и владычествовать. Но еще я хотела бы поставить, может быть, странный вопрос. Мы говорили о духовной сфере. А вот физический облик человека, как вообще говоря, есть ли у нас какой-то образ Божий в нашем физическом облике? Но если мы обратимся к Библии, мы очень часто там встречаем понятие об очах Божьих, о руках Божьих и так далее. Да, сердце Божьим, в общем. Ну, просто нам даны эти понятия, чтобы облегчить восприятие тех откровений, которые нам сообщаются, что нам так легче, когда нам говорится, это называется антропоморфизм, то есть что вот мы божество сводим вот к таким каким-то даже материалам, вот очи, руки, сердце, вот. И что это просто образные представления, которые облегчают нам восприятие откровения. Но когда мы читаем слова Иисуса, сказанные ученикам, которые Он сказал, что «видевший Меня видел Отца», когда Его Фома попросил показать Отца, «покажи нам Отца», Иисус говорит, видевший Меня, видел Отца, то невольно приходит такая крамольная мысль, что в каком-то непостижимом для нас смысле физический облик человека тоже имеет какое-то отношение к нашему Творцу. Но как? Естественно, мы не знаем. Но вот такая вот крамольная мысль просказывает, потому что Иисус дает основания так подумать.
2: Интересно, что вот когда звучат слова, когда человек читает в Священном Писании эти слова о том, что Бог создал его по образу и подобию Божьему, первое, что приходит на ум человеку, это то, что я внешне похож на Бога. Именно вот поэтому Бог и ну, в общем-то, Иисус, Он воплощенный Бог, Он изображается как человек.
0: Да,
2: потому что Он действительно был человеком. Да, Он был воплощенным, да, воплощением Бога именно как человек. Но вот все равно, когда мы читаем образ и подобие Божие, кажется, что на самом деле Бог, Он такой есть, как мы, или мы как Бог.
1: Ну вот Татьяна Юрьевна говорит, что нельзя этого исключать.
0: Нет, я говорю, что это в каком-то непостижимом для нас смысле. Тут есть какое-то только зерно.
2: Именно
0: только зерно.
2: Крамольная мысль.
0: Безусловно, мысль. Она не может быть. Это знак равенства. Даже об этом ни речи не может быть. Но это что-то здесь просто есть какое-то зернышко.
2: Конечно.
0: Какое? Мы сейчас не знаем. Со временем Господь все это объяснит. Значит, но если уже мы перешли на физический облик, то какие две основные? Вот есть у нас все-таки какие-то отличия. Ну, кроме того, естественно, что мы носим одежду. Значит, есть такие вот какие-то в нашем физическом облике отличие от любого, так сказать, другого живого существа. Так вот, к чему сводятся эти отличия? Самые яркие – это два отличия. Все-таки безусловно, прямохождение и отсутствие волосяного покрова. Нам оставлено что-то достаточно, может быть, красивое на нашей голове, волосы могут быть, но это, как бы, мне кажется, больше украшение человеческое, чем какая-то, так сказать, чисто физиологическая потребность. Ну, я не исключаю, Господь, мы не можем ограничивать Бога, почему это так, а не иначе. Но, во всяком случае, вот эти вот две черты бросаются нам в глаза. Нам просто, мы говорим, да, Господь нас такими создал. А как эволюционисты объясняют вот эти две характерные особенности? Казалось бы, ну, простенько, да, но оказывается, что объяснить это не представляется возможным. Первое. Прямохождение. обезьяны. Ну, обезьяны, они же тоже не абсолютно вот на четыре лапы ходят. Вроде бы они тоже иногда руками там что-то делают. Да, но это согнутое положение, помощь рук, иногда там, скажем, они за что-то хватаются. То есть, казалось бы, обезьяны уже стоят на пути к прямохождению. То есть наши предки обезьяноподобные. Вот. На самом деле не тут-то было. Именно у обезьян такого строения таз, если вот так посравнить его с тазом человека, тут такая разница, что компьютерное моделирование, которое было проведено уже в самое последнее время, показало, что выпрямиться с таким тазом не удастся. То есть все промежуточные положения настолько энергетически невыгодны, что любое существо обезьяноподобное, которое попыталось бы распрямиться, было бы уничтожено естественным отбором именно в связи с тем, что оно было бы мало жизнеспособно, мало подвижно и так далее. То есть не получается прямохождение от обезьяньего таза вот к нашему тазу. А еще интереснее, значит, как говорят эволюционисты, потеря волосяного покрова. Нам, так сказать, не приходится прибегать к понятию потеря волосяного покрова. Нам он не дан изначально. Но, значит, как объясняется потеря волосяного покрова? Слушайте, я не могу. Я иногда настолько яркие цитаты, что трудно удержаться, чтобы их не привести. И вот я вам хочу прочитать выдержку из книги, которую сотворили. Это коллективный труд 10 академиков, членкоров и профессоров. Это книга, в которой обсуждается, так сказать, очень просто решается вопрос потери волосяного покрова. Цитирую. «Организм человека имеет крупные размеры тела, лишенного волосяного покрова. Волосы млекопитающих образуют теплоизолирующий слой, обеспечивающий постоянство температуры тела. Потеря волосяного покрова, сосредоточьтесь, потеря волосяного покрова человеком однозначно указывает на то, что его организм в естественных условиях находился в состоянии постоянного перегрева». Мы просто перегревались, поэтому эволюция сняла с нас шерсть. Вы понимаете? Мы просто перегревались. Почему мы перегревались? Объясняют запросто. Почему? Оказывается, человек, дальше цитата, «чтобы прокормиться, должен был проходить за сутки 25-30 километров по кормовой территории для сбора пропитания, что вдвое превышает среднесуточный пробег других млекопитающих». То есть, если бы волк бегал в два раза больше, то у него тоже были бы все шансы стать лысым. Понимаете? Причем дальше говорится о том, что поскольку человек потерял этот волосяной покров, то область его, ареал его распространения ограничился низкими широтами. То есть, это зябкое существо, лишенное волосиков, не могло жить в более высоких широтах. Вот, ну, отсюда и одежда, потому что стали распространяться в более высокие широты. Пришлось что-то на себя одеть. А вот кто там в южных широтах иногда ничего на себя не одевает. Понимаете?
2: То есть... Удивительно. Сначала мы перегревались, потом мы стали мёрзнуть.
0: Совершенно верно.
2: Что-то вот
0: совершенно...
2: всё не так.
0: Мы перегревались, но вы понимаете, но дело в том, что обезьяны же тоже обитают там в тропиках, все. Ну почему же они-то все-таки, да, у тех обезьян, которые там живут, я не могу сказать, что у них шкура, как у белого медведя, это все понятно, это регулируемая вещь. Кстати говоря, считается сразу, чтобы волосяным покровом закончить, считается, что вот эти волосики – это рудименты волосяного покрова. На самом деле, если, скажем, их сбрить, то наша кожа становятся очень мало чувствительны на осязание. Они работают, эти волосики. Они помогают осязанию. И если их сбрить, то организм начинает наращивать нервные окончания. Ему приходится делать дополнительные усилия, чтобы снабжить кожу вот тактильными вот этими, значит, специфическими нервными окончаниями. Вот. Но мы больше ничего сегодня не успеем разобрать. Дальше у нас интереснейшая тема, связанная с человеком. Во-первых, это строение генетического материала человека. Во-вторых, это вопрос о его эволюционных, так называемых эволюционных обезьяноподобных предках. Вот это у нас уже в следующем. следующие разы.
2: Мы продолжим эту тему в нашей следующей программе. Татьяна Юрьевна, Юлия Ефимовна, я благодарю вас за эту беседу и за участие в этой передаче.
1: Татьяна Юрьевна, спасибо огромное.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Поэзия судьбы.
1: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
2: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
1: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
2: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес, В распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно. И ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях. Рассказывают о своих деревнях. Где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоге, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремлении душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг, не постиг, не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай – вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Виктория.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше исследование. И будем говорить... продолжать говорить о том, что же является отличительными признаками принадлежности к истинному Израилю. Мы уже с вами определили, что это прежде всего вера. Если мы хотим быть детем Авраама, нам нужно иметь веру Авраама. И в прошлый раз мы говорили о том, что для того, чтобы быть детем Исаака, нужно родиться свыше, иметь такое же рождение, какое было и у Исаака. Возвратимся к книге «Бытие», чтобы получить полную картину. Здесь сказано, что Аврааму было уже 100 лет, когда родился Исаак. Ему было 85 лет, когда родился Измаил. Измаил был подростком, когда родился Исаак. Пока Исаак не родился, Измаил был единственным сыном. И когда все поняли, что Сара уже не сможет рожать, можно себе представить, как Агарь вздохнула с облегчением. «Мой сын единственный, он наследник». Но вскоре она узнала плохую новость. У Сары должен был родиться сын. Что она при этом почувствовала? «Исаак родился». «Был отлучен от груди, и мы читаем, дитё выросло, и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди». Это событие очень важно, потому что имеет духовное значение. Павел приводит нам в пример эту историю, допуская, что нам хорошо известна ее подоплека. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». Некоторые переводы говорят «насмехался», некоторые «острил», но в оригинале текст говорит «он злобно дразнил его». Вроде того, что «Шельмец, почему ты родился? Разве ты не осознаешь, что отнял у меня прекрасную надежду?» Нечто подобным образом. Что делает Сара, когда увидела такое плохое обращение Измаила с ее сыном? «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». Двое не могут обитать в одном лагере. Аврааму не понравились слова Сары. Обратите внимание на реакцию Авраама, ведь это же все-таки его сын был. Когда Сара сказала ему, чтобы Агарь родила ему сына, то это ему понравилось. Он даже не посоветовался с Богом. Но когда Сара сказала ему, чтобы он выгнал Агарь вместе с сыном, то это весьма огорчило его. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. «Это моя плоть, я родил его, я не могу прогнать его». Дорогие мои, в чем урок для нас? Мы имеем подобную проблему с собственной праведностью. Это то, что мы произвели. Но это невозможно, чтобы наша собственная праведность смешалась с праведностью Христа. Мы ничего не можем добавить к его праведности. Нам необходимо отказаться от собственной праведности, потому что эти две праведности, человеческая и божественная, не могут ужиться в одном теле, как не мог Измаил ужиться с Исааком в одном доме. Тогда Авраам подходит к Богу, надеясь, что Бог его поддержит. Но послушайте, что Бог сказал ему. «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Другими словами, здесь Сара права. Она ошиблась в первый раз, да, и ты со мной тогда не посоветовался, но теперь она права. Павел говорит об этом в послании к Галатам, 4 главе, 29 и 30

Дали плоть со страстями и похотями. Каждый день говорите плоти, что ее место на кресте. Не я живу, но Христос. Итак, Павел делает заключение. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Моим вопросом сегодня к вам будет. Являетесь ли вы членом христианской церкви? И второй вопрос. Являетесь ли вы рожденным свыше христианином? Что для нас важнее, принадлежать церкви или быть рожденным свыше христианином? Если мы не рождены свыше, то все преимущества от нашей принадлежности к церкви, а они, несомненно, есть, не имеют для нас никакой цены, потому что только дети Исаака – это те, которые рождены свыше, и они имеют право на Царство Божие. Первое. Мы должны поверить Евангелию. Второе. Мы должны подчиниться Евангелию верой, а это значит не я, но Христос. Другими словами, я сораспялся Христу, хотя я все еще живу, но это уже и не я. Жизнь, которой я живу, это жизнь, которую я получил, подобно Исааку, во Христе. Наше следующее исследование будет посвящено борьбе, через которую прошел Иаков. Когда вера Иакова одержала победу, его имя было изменено с Иакова на Израиль. Пожалуйста, обратите внимание, что мы становимся причастниками божественной природы, когда рождаемся свыше. Нам нужно родиться свыше, чтобы быть детем Исаака, родиться от Святого Духа. Как и пишет об этом апостол Петр во втором послании, в первой главе, в четвертом стихе, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Но эти радикальные изменения приносят некоторые реальные проблемы. И мы уже знаем, какие. Потому что Иаков представляет борьбу, которая вытекает из этой проблемы. И главной проблемой, с которой мы встречаемся, как вновь христиане, есть та, что мы становимся активными участниками сражения, причем на самой линии огня, потому что вовлекаемся в великую борьбу между Христом и сатаной. Это и есть тот опыт, который пережил Иаков. Понимаете? Когда вы становитесь христианином, вы меняете свое гражданство. Царство мира, которое находится под властью сатаны, на Царство Божье, которым правит Христос. Но мы все еще живем на территории сатаны. Мы все еще живем в этом мире. Вот почему Христос молился Отцу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Если сатана что-то и ненавидит, так это потерю своих граждан. Он сходит буквально с ума, когда вы меняете ваше гражданство. Сатана смотрит на вас, как на предателей, и желает отравить всю вашу жизнь. Тогда и начинается реальный конфликт между плотью и духом. Когда вы рождены вновь, ваше состояние изменяется, но вы еще остаетесь в плоти. Да, мысленно мы прощаемся со своей плотью, но в действительности она все еще наша, и так будет до второго пришествия Христа. Итак, необращенная плоть и дух, который рожден от Святого Духа, теперь пребывают постоянной борьбе. Павел говорит, что плоть и дух противодействуют друг другу. Галатам

0: 5 глава, стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Эту борьбу между плотью и духом как нельзя лучше пережил Иаков. Ни один библейский характер не представляет более полно эту духовную борьбу. Конфликт в жизни святых между плотью и духом, чем жизнь Иакова. Мы читали историю его жизни. Временами мы видели его, впадающего в отчаяние и безысходность. Временами он поднимался к славным высотам Царствия Божьего. Вверх и вниз, вверх и вниз. И так вся его жизнь. Не происходит ли подобное и в нашем христианском опыте? Не отчаивайтесь. В конечном итоге Иаков пришел к ясной и триумфальной вере. Тогда и только тогда Бог изменил его имя Иаков, которое означало «обманщик», на «Израиль» – «победитель». Сделав заявление о том, что не все израильтяне принадлежат к истинному Израилю, в Римлянам 9:6, Павел продолжает шаг за шагом развивать эту мысль. Он приводит пример Авраама, Исаака и, наконец, останавливается на Иакове. Римлянам 9 глава. С 10 стиха. «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Чтобы оценить сказанное Павлом, нам необходимо ознакомиться с подоплекой этой древней истории. Мы не практикуем сегодня первородство, как это делали иудеи. Первый сын считался первородным в иудейской культуре. Это давало ему особые привилегии. Одно из них, конечно, было получение двойного наследства. Если у иудея было три сына, отец мог разделить наследство на четыре части, и первый сын получал две из них. Но в случае с Иаковым и Исааком дело было не только в наследстве. Там еще было и обетование Божье. Помните, что Бог обещал Аврааму, а затем Исааку? «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Другими словами, Бог обещал Аврааму, что один из его потомков будет Мессией. Это было величайшим преимуществом, какое только человек мог иметь. Это преимущество принадлежало не Измаилу, но Исааку, который был рожден свыше. Согласно иудейской традиции и закону той земли, это преимущество теперь должно было принадлежать Исаву. Почему? Потому что он родился первым. Но Бог преподает урок в том, что его обетование основывается не на естественном наследстве или на делах, как мы часто думаем, но на избрании Божьем. Павел не обсуждает здесь вопрос спасения всех людей, но Новый Завет говорит нам, что Бог призвал к спасению всех людей. Когда мы читаем текст, который вызывает смущение у многих людей, ибо много званных, а мало избранных. Матфея 22 глава 14 стих. Пожалуйста, помните, что он изложен в пассивной форме. Бог призвал многих, но лишь немногие откликнутся на этот призыв. Это то, что имел в виду Иисус. Предлагал ли Бог Исаву обетование? Да. Предлагал ли Бог Исаву спасение? Да. Но что сделал Исав со своим первородством? Когда мы читаем «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», то должны помнить, что эти слова процитированы из книги пророка Малахии. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Мы откроем книгу пророка Малахии. Первую главу с 1 по 3 стих. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову? — говорит Господь. Однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Что Господь говорит, так это «посмотри, Исав заслуживал первородства, но я отдал его Иакову». Он использует это как пример. Но, пожалуйста, помните, что причиной отвержения Исава не было намерения Божия не спасти его. Отвержение было, потому что Исав пренебрег первородство. Мы увидим это опять в этом послании. В чем была проблема? Обетование о том, что Иаков будет первородным, было дано Ревеке до рождения Иакова. И Иаков всю жизнь пытался помочь Богу исполнить это обещание. В этом и заключается борьба. Плоть будет вашим наибольшим препятствием к получению Божьих благословений. Скажу почему. Потому что когда Бог производит в вас праведность, кто получает кредиты? Не вы, а Христос. А плоти это не нравится. Плоти не нравится не получать кредиты. В нашу церковь многих людей приводят рядовые члены. Они долго и упорно трудятся, усиленно молятся, работают с этими людьми. Но возникает проблема. Рядовые члены не крестят. Это делают пасторы, и все кредиты достаются пастору. Он не трудился, не проводил с ними занятий. Это было работой рядовых членов. Тогда члены церкви открывают свои Библии и спрашивают. В Библии нигде не сказано, что только пасторы могут крестить. Посмотрите на Филиппа. Он был диаконом и крестил людей. Почему мы не можем крестить? Конечно, здесь также важен мотив. Можно задать вопрос таким членам. Вы сражаетесь за свои права или вы сражаетесь за истину? Вы сражаетесь, потому что ваша плоть жаждет славы, или вы стараетесь придерживаться Слова Божьего? Очень трудно бывает ответить на эти вопросы. Дело ведь не в том, кто крестит. Помните, Павел говорит, Бог призвал меня не крестить. Дело не в том. Дело в том, чем вы мотивируете исполнение Божьей воли. Всю свою жизнь, от самого рождения, Иаков старался использовать свою плоть, чтобы исполнить Божье обещание. Вы же помните, что он делал уже тогда, когда Исав должен был родиться. Он ухватился за его пету и не пускал его. Он как бы говорил своему брату, «Ты не имеешь права родиться первым. Это мое право. Вернись назад». Имел он успех? Нет. Он совершил ошибку. Иаков был маменькиным сыночком. Много лет спустя Исав отправился на охоту, которая закончилась неудачно. Он сильно проголодался и попросил у Иакова похлебки из чечевицы. У Иакова же в голове была только одна мысль. Это возможность получить первородство. И он обещал накормить Исава на одном условии, что тот отдаст ему свое первородство. Что ответил Исав? Вы помните? Что мне в этом первородстве, если я умираю? Итак, братья пришли к соглашению, и Иаков одержал победу. Но наевшись, Исав переменил мысли. Затем мы подходим к третьему опыту. Вы помните, что Исаак отдал первородство Исаву. Исаак только представлял новое рождение. Понимаете, Бог берет каждого индивидуума и дает ему определенный опыт. Но все три мужа встретились с одной и той же дилеммой. Каждый из них стоит отдельно, потому что целью Божьей было продемонстрировать достоинство истинного Израиля. Исаак хотел благословить своего сына Исава. Помните, что сделала мать Иакова? И каковы были последствия? Долгое изгнание. И вот он хочет возвратиться домой. Если бы Иаков обрел покой во Христе и доверился Богу. Помните первое послание Фессалоникийцам? 5 глава, 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Бог не желает, чтобы мы старались исполнить его обетование». Но этого желает наша плоть, потому что ей не нравится занимать второе место. Посмотрим на финальное сражение. Иаков возвращается домой, но на его пути стоит брат во главе 400 воинов. Это серьезная проблема. Исав жаждет возмездия. Иаков серьезно молится и просит Бога, пожалуйста, помоги мне пройти через этот опыт. И тут же... О, это плоть! Начинает сам планировать сражение. Здесь плоть в нем одерживает победу. Как ему умиротворить Исава? И у него есть идея. Он отдаст брату богатые дары. Взяточничество и коррупция. Итак, он посылает дары своему брату, надеясь, что они утишат его гнев. Не старались ли мы порой с вами умиротворить Бога своими добрыми делами, надеясь, что Бог не будет сердиться на нас? Неужели мы не знаем, что Бог не гневается на нас? Он любит нас безусловной любовью. Почему же мы порой боимся Его? Затем Иаков сказал, что же будет, если Исав не примет мой дар? Тогда он берет свою семью и разделяет ее на два лагеря. Что происходит? Он искренне молится, но все еще надеется на свою плоть, составляя различные планы. И вот после молитвы он отправился спать. Но некто прикасается к нему. И что он подумал? Наверное, этот брат уже захватил его семью. И он не услышал крика. А теперь брат перешел реку и добрался до него. Его немедленной реакцией было сражаться за свою жизнь, чтобы защитить себя. Не спрашивайте меня, как он это делал. Слово Божие нам говорит, что он сражался всю ночь. Он должен был быть доведенным до отчаяния, подобно каждой нормальной плоти. Наконец, на рассвете он обнаружил, что его противником был сам Бог, который пришел благословить его и дать ему уверенность и надежду. Могущественный ангел сделал нечто ему. Не знаю, как многие из вас переживали опыт повреждения какой-либо части тела. Думаю, что это очень болезненно. С поврежденным бедром было бесполезно продолжать борьбу. Иаков был лишен точки опоры. И он понял, с кем он боролся. Вы помните Бытие, 32 глава, 26 стих. «И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. И тогда Бог спросил его, как тебе имя? Разве Бог не знал его имени? Что ответил Иаков? мое имя обманщик, я хитрый обманщик. Тогда Бог сказал, я знаю это, но теперь, когда ты перестал надеяться на свою плоть, я изменю твое имя, отныне имя тебе Израиль. Надежда на плоть – это неверие. Тот, кто надеется на плоть, не может принадлежать к Израилю Божьему. Бог берет этот опыт и применяет его к последнему поколению христиан. Книга пророка Иеремии, 30 глава, 7 стих. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Послушаем пророчество Христа о последних днях. Евангелие от Матфея, 24 глава, 9, 10 и 11 стихи. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Это пророчество о состоянии мира и его отношении к христианам. Но мало этого, в самой церкви восстанут лжепророки. Появляются различные независимые движения, которые предлагают оставить церковь и делать то или другое. И Христос говорит в этой же главе далее: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Претерпеть что? Если мы прочитаем отрывок внимательно, то можем разделить его на три части. Те, кто претерпели преследование, гонение. Те, кто выдержали воспитательные меры, просеивание Божие. Те, кто не приняли ложные доктрины. Позвольте мне расширить эти пункты из Писания. Претерпеть преследование. Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стиха по 22. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Иисус говорит, что отец предаст сына, и мать предаст дочь, и наоборот, последователи Христа приведут перед правителями и царями, и тот, кто претерпит до конца, то есть сохранит свою веру и упование на Бога, спасен будет. Павел говорит о том же: «Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою вашим, верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Мы должны претерпеть преследования, которым подвергались истинные христиане на протяжении всей истории христианской церкви. И особенно перед самим пришествием Иисуса Христа, когда ярость сатаны достигнет своего апогея. Претерпеть наказание Божие, воспитание. Мы пройдем через процесс просеивания. Бог совершенствовал Иакова. Вы знаете это? Библия говорит об этом. И этот процесс совершенствования очень болезненный. Евреям,
1: 12 глава, 7 стих. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Вы дитё Иакова? Тогда вы должны пройти процесс совершенствования Богом. Это приятно? Нет. Процесс дисциплинирования никому не доставляет удовольствия. Те наказывали вас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Бог обязательно прикоснется к плоти, на которую мы, подобно Иакову, надеемся. Он обязательно лишит нас точки опоры. Если вы отвергаете дисциплину Божью, то вы не сможете претерпеть до конца. И скажу вам, есть слишком многие, которые не желают покориться Отцу Духов. Это может показаться невероятным, но это так. Есть много христиан, которые очень редко посещают богослужение. И это трагедия. В чем наша ошибка? Потому что у нас так мало Иаковов? Может быть, пасторы искажают слово? Или ошибка в самом Евангелии, так что люди не желают посещать богослужение? Когда же мы научимся претерпевать подобно Иакову? Противостоять ложным доктринам? Затем, конечно, есть ложные доктрины, которые будут противопоставлены сегодня дьяволом, истинным последователем Иисуса Христа. Во втором послании к Тимофею, мы читаем 4 главу, 3 и 5 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Сегодня есть много побочных движений, которые претендуют на истину и говорят: «Выйдите из Вавилона», в то время как сами являются Вавилоном. Вавилон – это не деноминация, это система, где я или плоть все еще правят. Но рожденный свыше христианин – это не младенец, которого можно обмануть. Ефесянам 4 глава. 4 стих. Прошу прощения, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Хочу вам сказать, мои дорогие, что Иаков сделал. Хочу прочитать вам цитату из книги «Великая борьба». «Через смирение, покаяние и самоотречение это греховное смертное одерживает победу над всемогущим». Это описание Иакова в великой борьбе. Это грешное, смертное. Он был смертным грешником, подобным нам, который победил всемогущего. Да, он был неудачником в собственных глазах, но никогда не оставлял своей веры в обетование Божье. Он ухватился за Бога, и поэтому упоминается в послании к евреям как герой веры. В 11 главе Павел проводит приводит перечень мужчин и женщин, которые прошли через все виды кризисов, мужчин и женщин, которые претерпели лишения, были посмешищем, были бросаемы в львиный ров, но все претерпели до конца, они устояли в вере. Евреям 11 глава, 39 стих и 40-й. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Они держались за Бога. Затем Павел делает следующее заявление. 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». Да поможет нам Господь, чтобы вот эти три качества истинности, принадлежности к Израилю, истинной принадлежности к Израилю, вера Авраама, новое рождение Исаака и терпение до конца Иакова, были нашим личным опытом. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания к тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит, «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости, так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божие. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. В Впоследствии перед посещением того или иного праздничного мероприятия заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос, можно ли избавиться от этой черты. Ученые утверждают, нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Шлах», о чем сказано нам в книге «Чисел», 13 глава, 3 стихе, где Господь повелевает Моисею: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них». Мы уже говорили о том, как Пятикнижие, оно состоит, в общем-то, из 3 разных литературных стилей. И у нас фактически идут 3 разные, можно так сказать, сюжетные линии. Одна сюжетная линия – это история народа Божьего. Другая сюжетная линия – это законы, а третья сюжетная линия – это списки, документальные свидетельства, бухгалтерские книги и так далее. Вот эта недельная глава является центральной в богословии повествования Пятикнижия. Почему она является центральной? Потому что события, описанные в этой главе, и их анализ поможет нам ответить на один из главных богословских вопросов. Почему Бог Ветхого Завета допускает войны? Конечно же, я хочу заметить, что говоря о страданиях, говоря о войнах, говоря об участии Бога в том или ином событии, где, например, происходит кровопролитие или что-то такое неприятное, мы не можем делать огульный вывод. И нам необходимо разбирать случай за случаем, чтобы анализировать ситуацию. И поэтому вот эта глава недельная, фактически то, что у нас происходит в книге чисел 13, 14 и 15 главы, это повествование позволит нам понять, что, собственно говоря, случилось, почему Израиль должен был захватывать землю ханаанскую такой кровью, что произошло. Что ж, давайте вникнем в ситуацию. Итак, Господь просит Моисея, чтобы он послал соглядатаев, чтобы они изучили, что, собственно говоря, происходит в земле ханаанской. Это может быть распоряжение Бога. Оно должно было определенным образом как бы настроить людей на то, чтобы они могли предвкусить, что их ожидает там. И действительно, они принесли огромную гроздь винограда. По идее, все хорошо. Но мы знаем, как большинство из соглядатаев начало говорить о том, что в этой земле живут очень сильные люди, более рослые, чем израильтяне, более сильные, чем израильтяне, и крепости их весьма неприступны. И большинство, 10 из 12 соглядатаев, 10 из 12 свидетелей, за исключением Иисуса Навина и Халева, они, в общем-то, говорили о том, что завоевать эту землю невозможно. Что, собственно, происходит и что делает Бог для того, чтобы помочь израильскому народу войти в землю ханаанскую? Мы говорили, что вот эта вот вся история завоевания земли, она, в общем-то, состоит из нескольких таких вот вех. Первая веха – это была, когда Авраам пришел. Бог прислал его. Авраама очень хорошо приняли там. И все было нормально. Но мы видим, как уже дети Якова, который, в общем-то, пользовался заслуженной славой и авторитетом, предали доверие местных жителей Сихема, которые готовы были фактически заключить завет с Господом через обрезание и предоставить свои земли потомкам Якова. Прекрасная возможность мирного владения землей была упущена. Именно на это изначально рассчитывал Господь. Именно таков был его первоначальный план, чтобы Авраам и его семья получили эту землю не через кровопролитие, а через влияние. И мы видим, Авраам тоже имел достаточно хорошее влияние, хотя ему не удалось получить ничего, кроме небольшого клочка земли, где был похоронен его Сара, а впоследствии и он сам, а впоследствии и Исаак, и Яков. И, кстати, туда же несли останки Иосифа. Но, тем не менее, мы видим, как потомки Якова не смогли справиться с ситуацией и начали терять авторитет в глазах хананеев. И поэтому Богу ничего не оставалось, как вывести потомков Якова из земли хананской и увести их от публичного взора местных жителей, чтобы, по крайней мере, еще больше не испортить ситуацию и не испортить свой авторитет, Божий авторитет, через то, что своими поступками дети Якова представляли его в абсолютно неверном свете. Однако же мы видим, что и в Ханаане происходит определенное негативное развитие ситуации. Мы знаем, что кроме хананеев, вокруг этой земли поселяется три народа, определенным образом связанных с Авраамом. Во-первых, это едомляне, идумияне, потомки Исава. И мы увидим позже, как они отказывают в том, чтобы народ израильский прошел по их земле, при всем том, что Бог конкретно говорит, что с идумиянином, пожалуйста, ты не воюй, это брат твой. Но идумияне игнорируют и издеваются над этим. Но были еще два народа. Эти два народа появились в результате инцеста между Лотом и его дочерьми. И эти два народа, моавитяне и аммонитяне, они оказываются во влиянии в этом регионе, и именно они приносят в Ханаан жуткие

Благословение, она отличается от традиционной христианской молитвы благословения о еде. И звучит так. Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, произращающий или выводящий хлеб из земли. Действительно, Бог хотел научить израильский народ тому факту, что он является произрастителем хлеба. Но хананеи имели другой взгляд. Ихний взгляд на плодородие исходил из того, что Бога Ваала, отвечающего за плодородие, надо каким-то образом манипулятивно подтолкнуть к тому, чтобы он помогал развитию приплода скота и выращиванию, и, как говорится, размножению семян из земли. И как они его подталкивали, это все происходило путем публичных оргий, которые устраивались специально в рощах на публичном месте для того, чтобы как бы показать пример небу, Богу, Ваалу, что надо делать. Вот это такая логика. И, естественно, почему это ударяет в первую очередь? Это ударяет по основам. Это бьет непосредственно по основам семьи. Что-то подобное происходит сегодня на Западе, когда полностью разрушается основа семьи, когда сегодня уже практически во всей Западной Европе узаконены однополые браки, и когда эти однополые уже супруги начинают брать детей и воспитывать детей. И это, конечно же, уже выходит на уровень, можно так сказать, генетического подсознания. Ребенок, например, которого воспитывают две мамы, вместо того, чтобы был мама и папа. Это страшные вещи, что сейчас в этом мире происходит на уровне психологии. И вот такая же психология, она навязывалась хананеям. И вот это первый момент. Второй момент еще более жуткий. Это муавитский культ Молоха. Молох – это было тоже моавитское божество плодородия, которое надо было умилостивить для того, чтобы он дал дождь. И делалось это путем жертвоприношения младенцев. Вопрос заключается в том, а какая мать способна отдать младенца на такое истязание? Ответ простой – специальная мать. Были созданы специальные храмы, в которых проживали специальные жрицы любви. И долгом каждого мужчины было пойти в такой храм и зачать ребенка, которого сразу же после рождения отдавали в жертву Молоху. Вот такие вот два ужаса фактически происходили в Ханаане. И именно об этом в книге Бытие, 15 глава, ссылается Господь, когда говорит Аврааму, что я выведу через 400 лет, когда беззаконие Ханаана переполнится. То есть мы видим вот такую вот динамику. С одной стороны, перед нами ситуация, когда Бог вынужден был вывести свой маяк истины из Ханаана таким образом из-за того, что этот маяк не справлялся. Но с другой стороны, мы видим и динамику другую, когда
Ханаан

попадает все больше и больше разврат, и происходит фактически разложение народов. И вот почему Господь действует очень жестко. Как Он действует? Мы видим на эту реакцию, мы видим ее на основании Гафтары, которая нам предлагается к этой недельной главе. Это книга Иисуса Навина, 2 глава. Здесь речь идет об одной из таких культовых жриц любви, которую звали Раав, которая раскаялась в грехах своих и стала на путь Божий. Но почему она раскаялась? Здесь у нас речь идет во 2 главе книги Иисуса Навина с 9 стиха. Вот что Раав говорит к соглядатаям. «И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта». Вы видите, что происходит? Оказывается, не зря Господь делал все эти великие чудеса в Египте. Не зря Он говорил о том, что фараона Он сделал в последних язвах подопытным кроликом, ожесточая его сердце таким образом, чтобы слава Божья была видна всему миру. Бог прекрасно понимал, что израильский народ должен будет столкнуться с хананеями. Бог прекрасно понимал, что уже ситуация другая. И мирного поглощения, мирного слияния не будет. Что хананеи не покаятся и не будут приходить и говорить: «Все, мы служим Господу», вот в таком состоянии. Но Бог хотел потрясти этот народ тоже. Потому что его беспокоит судьба всего мира. И вот почему, когда народ израильский перешел Черное море, Господь готовил его вот таким образом, каким мы видим на протяжении, особенно начала первых глав книги «Чисел», когда они все выстраиваются образцовым боевым порядком. Все это служит для того, чтобы продолжать вот этот вот ужас, о котором говорила Раав, блудница. И мы видим, наверное, если бы этот ужас действительно был бы осуществлен, то, наверное, многие бы покаялись, по примеру, Раав, блудницы. Но происходит нечто обратное. Когда израильский народ слышит отчет соглядатаев, реакция народа оказывается весьма и весьма негативная. Вот что нам говорит книга «Чисел», 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и на Аарона, сыны Израилевы, и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в пустыне в земле египетской, или если бы умерли в пустыне сей, для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Точно такие же самые слова были сказаны год назад. Об этом нам записано в книге «Исход», 14 глава. «При виде войска фараонова народ израильский поднимает вопль, говоря: оставь нас в Египте, зачем лучше бы мы работали на египтян». Это происходит постоянно, то есть это второй раз. Но вот этот второй раз, он отличается от первого. Отличается прежде всего тем,
что в первый раз Господь продолжал показывать свою силу. Во второй раз Господь хотел выпустить свой народ в самостоятельное плавание. Вот почему и были посланы соглядатые, а не просто столб огненный и облачный бы ввел их в землю ханаанскую. Бог не желает. С одной стороны, тут такая вот есть определенное трение. Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, но Бог хочет, чтобы мы были зрелыми. Бог не хочет постоянно давать нам инъекции и действовать на наши чувства и подталкивать и тащить нас на себе. Бог хочет, чтобы мы, исходя из нашего прошлого опыта, чтобы мы, как пишет нам Священное Писание, взглянув на дни былые, посмотрели на то, что Господь нам уже делал однажды, и как Он был верен, и продолжали идти с верой. Этого не происходит. И когда этого не происходит, Бог понимает, что ситуация очень и очень серьезна. Он понимает, что сейчас в таком состоянии израильский народ не способен быть тем царственным священством, которое бы могло бы оказать эффект шоковой терапии на хананеян, которые впали и уже упали ниже некуда. Бог понимает, что нужно еще какое-то время. И поэтому Он принимает решение и говорит: «Я возвращать вас в Египет не могу. Это безответственно. Вы отвечаете за ваших детей, и в Египте вы просто все погибнете. Но идти в землю ханаанскую вы тоже не можете. Поэтому 40 лет вы будете ходить, день за год. Вы будете ходить до тех пор, пока не вырастет новое поколение, пока вот это старое поколение с психологией рабов не умрет все. Только Иисус Навин и Халев, им было дано преимущество войти в землю ханаанскую. Но Бог не мог в таком состоянии идти со своим народом и делать что-то. И дальше начинается самое катастрофичное. Дело в том, что когда израильский народ услышал эти слова, они не удовлетворились. И получилось самое страшное. После того, как они услышали повеление Господа, встав рано поутру, сильно опечалившись, 40-й текст, они пошли на вершину горы и говорят: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне и хананеи там, перед вами, и вы падете от меча». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Это страшное событие является решающим в цепи дальнейших событий, которые происходят, начиная от книги «Чисел», заканчивая книгой «Исход» Иисуса Навина. Дело в том, что в том менталитете ближневосточном Бог сильнее
у той стороны, чья армия побеждает. Если мы прочитали с вами слова Раав блудницы о том, что когда Бог раздвинул Черное море, у всех хананеев возник страх. И мы видим, что несмотря на этот страх, они с амаликитянами стояли и ждали. Ну, об амаликитянах написано раньше, что это был весьма дерзкий народ. И уже однажды они дерзнули напасть на Израиль. Это был как раз народ разбойников, кочевой народ, который исключительно занимался промыслом добычи и грабежами. На этом вся экономика их строилась. И поэтому, естественно, многие мудрецы имеют подозрение, что именно амаликитяне были тем влиянием на хананеев, что хананеи выставили армию и решили оказать сопротивление. Но самое страшное было то, что Моисей сказал: «Бога с вами не будет». Потому что Бог – это не маленький мальчик, с которым можно так: «О, я хочу, о, я не хочу». Бог принял решение, Бог увидел, что народ не готов, и Бог желает, чтобы его народ слушался. И это то, как действует Господь. В этом его справедливость и в этом его суд. Таков его характер. И Богу необходимо было подчиниться, потому что Бог не какой-то такой объект, которого можно какими-то молитвами или чем-то манипулировать и делать его, из него то, что мы хотим. Вот почему израильский народ потерпел поражение. А вместе с этим поражением и был потерян весь успех, потому что имидж, который был создан вот этими чудесами, которые произошли с уничтожением фараоновской армии, был изменен. Хананеи поняли и пришли к выводу, что, наверное, это были их боги, которые помогли победить сейчас, по их мнению, и именно они избавили их от египтян, которым хананеи платили всегда дань. Вот какой эффект тяжелый это имело. Именно вот почему в Новом Завете, к посланию к евреям, 4 глава, которую мы предлагаем вам читать, как дополнение к нашей Торе и Гафторе, написано в 6 главе. «Итак, по некоторым остается войти в него, а те, которым было прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было сказано после о другом дне. Посему для народа Божия вновь еще остается субботство».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Друзья, мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое настоящая дружба? Особенно в свете темы, которую мы разбирали до этого. Вроде бы простая, банальная тема, но как только всерьез начинаешь о ней задумываться, то не можешь найти подходящих слов, чтобы сказать или назвать, что такое настоящая дружба. Есть ли она вообще? Существительное женского рода, единственного числа, но, наверное, это не то, что мы хотим услышать, когда такой вопрос нам задают. К пониманию настоящей дружбы приходишь со временем. Настоящая дружба объединяет ни работа, ни статус, ни материальное положение и даже не образ жизни. Друзей объединяет сходство мировоззрения. А если совсем приблизиться к идеалам, то такое даже духовное родство. Можно ли сказать, что настоящая дружба – это истинный дар? Можно? Такие взаимоотношения удается построить далеко не каждому. Но тот, кто нашел друга в своей жизни, может считать себя настоящим счастливчиком. Потому что он, этот человек, который нашел друга, он сделал большой шаг к самому важному открытию. Это к познанию самого себя. Давайте мы сегодня разберем эту тему. Наша тема звучит так. «Давай дружить» или «Качество настоящего друга». Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте! Виталий, здравствуй. Итак, мы продолжаем эту тему дружбы. И вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
2: Мы поговорим о том, какие качества нужно иметь, чтобы быть настоящим другом. То есть, что от нас требуется, как от людей, чтобы нас считали своими друзьями.
1: Хорошо, спасибо
2: большое.
1: Мы будем
2: говорить об этом.
1: Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это по ходу программы. Поднимайте руки, берите микрофоны. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате к этому видео или в комментариях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно все вопросы передадим нашему специалисту. Что, Виталий, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Рад вас всех приветствовать. И мы продолжим эту тему дружбы, дружеских отношений. И сейчас мы с вами поговорим о качествах, которые необходимы человеку, чтобы быть настоящим другом. Хотелось бы начать вот с какого библейского отрывка, который, мне кажется, подходит к этому больше всего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стих. Это выдающийся пример дружбы и дружеских отношений. Господь Иисус Христос является критерием, наверное, истинной дружбы. И мы читаем вот следующие слова. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть, если мы говорим о примере дружеских отношений, о примере такой настоящей дружбы, то можно сказать, что Иисус Христос является самым настоящим другом. И если Он будет вашим другом, то вы знаете, что Он никогда вас не подведет, никогда не оставит в беде, и Он будет с вами верным до самого конца. Но мне хотелось вместе с вами сегодня разобрать те качества, которые необходимы для того, чтобы быть настоящим другом. Итак, мы с вами затрагивали библейские истории, рассматривали историю между Давидом и Нафаном. Библия вообще полна вот этих дружеских отношений, и сегодня не будем о них говорить, но хочу вам сказать, что есть одна книга в Библии, которая называется «Книга притчи», которая также рассказывает о дружеских отношениях, что такое дружба и как быть настоящим другом. Вот книга притчи 17.17, нравится мне текст. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». К Как быть хорошим другом? Притчи, 18 глава, 25 стих. Мне кажется, это вот основание, с которого нужно начать. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть человеком дружелюбным. Правда? Очень в нашей жизни, когда вы идете по городу, когда вы там, я не знаю, стоите на автобусной остановке, ждете своего транспорта, и вдруг вот вы видите, стоит ваш ровесник, и если его лицо серьезное, и он смотрит на вас из-под лобья, и он очень так, вы смотрите на него, он даже какой-то агрессивный какой-то, то не очень захочется с таким человеком знакомиться. Да? То есть будь дружелюбным, будь человеком открытым, жизнерадостным, имея такую хорошую жизнерадостную позицию. Итак, первое, что нужно, чтобы быть хорошим другом, чтобы быть дружелюбным человеком. Псалтырь 14:4. Мы будем говорить о тех качествах, которые необходимы, чтобы мы с вами были настоящими друзьями. Псалтырь 14:4. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». И вот здесь как раз вот скрывается самое главное, что нам с вами нужно в дружеских отношениях. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, что человек дает определенное обещание, и это обещание он сдерживает. То есть от настоящего друга требуется выполнять обещания, которые вы даете. Я не знаю, как у вас, но у меня был определенный период в жизни, когда ко мне подходил любой человек, мог ко мне подойти, который знаком был со мной и спрашивал меня, вы бы не могли мне помочь? И я говорил, что надо. И он говорит, приходите в понедельник, там во столько-то, нужно там мне помочь перевести. Там, я не знаю, чемоданчики какие-то. Я говорил, хорошо. Тут же ко мне подходил кто-то другой и говорил, вы бы не могли мне помочь. Я говорю, что надо? Они мне говорили, в понедельник нужно встретить там такую-то на остановке. Я говорил, хорошо. Кто бы у меня что ни спрашивал, я всем говорил, хорошо. Вы такое не испытывали в своей жизни? Мне было очень трудно человеку сказать слово «нет». У меня не было вот этих границ. Прошло очень много времени, прежде чем я научился выстраивать эти границы. И всем я обещал, что я обязательно сделаю, что обязательно приду, что обязательно помогу. Но чаще всего получалось так, что я наобещал и не сделал. И как вы думаете, в глазах этих людей, каким я был человеком? Ненадежным. Более того, обещалким, да? Это обещает и никогда не делает. А когда мне звонили и говорили, ты почему не пришел? И мне звонят и говорят, ты почему не пришел? И меня осеняло. Я должен был прийти. Вау! И мне нужно тут же было отмазулю какую-то придумывать. И я говорил, ой, я ногу подвернул. Что-то со мной произошло. Итак, у меня, видите, сразу первое качество. То есть не мог человеку отказать, обещал и не выполнял. И второе, еще придумывал какие-то вещи, чтобы сохранить свое достоинство в лице тех людей, кому наобещал. Итак, первое, что необходимо. Если вы даете какое-то обещание, обязательно его выполняйте. Если не можете выполнить это обещание, да, подумайте, сможете вы его выполнить или нет? Если не можете выполнить, помните, мы с вами говорили, что друг – это тот человек, который, ну, он не будет давить на вас, он не будет там требовать что-то от вас. Он вас принимает такой, какой вы есть. И если вы не можете исполнить или не можете помочь, скажите, слушай, я не могу. Или если вы можете это сделать, скажите, да, я это сделаю. То есть, если вы даете обещание, то обязательно его выполняйте. Это первое качество, которое необходимо для дружеских отношений. Еще какое-то качество нужно. Давайте прочитаем притчи 18:24. «Бывают друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит сильнее брата». И притчи 17:17. «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Надежность – одно из важнейших качеств дружеских отношений. Никому не нравятся люди ветреные, ненадежные, Сегодня он с вами дружит, завтра он с кем-то другим дружит. Сегодня он с вами хотел там куда-то пойти на футбол, вы с ним договорились пойти, а завтра он вам звонит, вернее, вы завтра договорились идти на футбол, он звонит и говорит: «Леша, я с тобой не иду на футбол, я со Светой иду на рыбалку», там, или, не знаю, с Сережей иду на рыбалку. Ненадежный человек, да? Тут важно быть надежным человеком. И особенно важно, когда ваши друзья попадают в какую-то трудную ситуацию, быть рядом с ними. То есть надежность – это также одно из качеств, которое требуется для хороших дружеских отношений. Следующее качество, которое нужно для настоящей дружбы. Притчи, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи от ненавидящего». И еще один текст. Притча 27:17. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». О чем идет речь? Как вы думаете, о чем идет речь? Вот слушайте. «Искренне укоризны от любящего». Что от нас требуется, как от настоящих друзей? Микрофончик говорите, чтобы можно было.
3: Уметь обличать друга своего.
2: Уметь обличать друга, да? То есть да. Или делать замечания какие-то, да, определенные. Да. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что за замечания можно делать. Какие замечания можно делать? Допустим, приходят две подруги, дружат между друг другом. Она приходит и говорит: «Ну, ты сегодня и платье надела, да? Фу!» Так замечания делаются? Или какие можно делать замечания? Речь идет о том, что действительно надо делать замечания, обличать. Но о чем идет речь? Что нужно обличать? Какие качества, может, не то, что человек... Ну да, давайте.
4: Ну, может быть, ну вот судя по опыту моему, например, да, вы в какой-то общей компании, и вы заметили, что там ваш друг или подруга как-то грубо кому-то ответил, например, не подумал о чувствах другого. Вот потом, после этого, можно с ним поговорить. Слушай, например, мне кажется, ты был груб с ним. Он мог обидеться, например.
2: То есть сделать замечание, когда вы видите, что человек ведет себя неправильно, неправильное поведение, да? Человек не в правильном направлении идет. Ну, к примеру, еще можно привести. Пример такой, когда вам кто-то говорит, или вы видите своего друга, что он решил что-то сделать отрицательное, ну, некрасивое, плохое, обмануть, или, я не знаю, там, решил зайти в кальянную, кальян выкурить. И вы должны что сделать? С ним пойти. Нет, вот вы понимаете, мы когда говорили с вами о отношениях, да, о качестве дружбы, то мы говорили, что друзья – это те люди, которые способствуют развитию, двигаться в правильном, в хорошем направлении. Если вы видите, что ваш друг, человек, который делает что-то или стремится в каком-то неправильном направлении, вы должны ему сделать замечание. Вот этот текст «железо железо острит», а человек изощряет взгляд друга своего или другого человека. Как раз речь идет о том, что, знаете, вот есть повара, когда нож затупляется, что они делают? Они нож об нож точат, да, и нож становится острее. То здесь речь идет о том, что когда мы делаем друг другу замечания, когда мы друг друга обличаем, как вы сказали, то человек становится более мудрым, более совершенным, более разумным, более правильным. Поэтому обязательно нужно не стесняться делать другу замечания. Я в своей жизни очень много встречал, знаете, таких ситуаций, когда ты делаешь что-то неправильно, и люди вместо того, чтобы сделать тебе замечание, они молчали, потом встречают, допустим, мой друг Коля, я сделал что-то не так, он это заметил, промолчал, мне в глаза ничего не сказал. Сказал: «Виталик, ты крут, ты молодец». Потом встречает Серегу, говорит: «Серега, слушай, ты знаешь, что сегодня Виталик сотворил?» Слышали такой, интересный такой анекдот? Христианский анекдот. Встречаются два христианина, один с другим встречается и говорит: «Слушай, Я сегодня нашего пастора видел. Он говорит, ну и что? Он говорит, он идет, и у него банка пива в руках. У меня, говорит, чуть сигареты изо рта не выпало. То есть, когда речь идет о том, что мы видим, что человек что-то делает неправильно, нужно делать замечание в лицо человеку, но не говорить что-то за его спиной. И для этого нужна смелость, и действительно нужно любить друга своего, желать ему добра и делать замечания именно с желанием добра. Да, не просто так, не унизить человека. Следующее, что необходимо. Псалом 17, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне». С милостивым ты поступаешь милостиво, а с искренним – искренне поступаешь. В дружеских отношениях требуется еще одно качество. Это качество называется искренность. Эта искренность должна проявляться во всем. Почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему? Именно Давида. Вот смотрите, вы всю Библию прочитаете, но только Давида Бог называет по сердцу своему. Кстати, я говорю, что Давид – это не любимый мой персонаж. Но Бог называет его по сердцу. Он муж по сердцу моему. Почему? Кто может из вас ответить на этот вопрос? Сейчас я вам прочитаю этот стих. Деяние 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Чем так Давид приглянулся Богу? Почему Бог сказал, что Давид такой искренний? Да, можно.
4: Ну, в псалмах Давид всегда говорит, там, я ненавижу врагов, или там, Бог почему-то меня оставил, хотя Бог его не оставлял, и врагов вроде любить надо. Но он не боялся выражать свои эмоции, и Бог говорит то, что он чувствует.
2: Да, Давид был очень искренним человеком и говорил то, что чувствует. Поэтому в отношениях дружеских очень важно быть искренними людьми. Итак, когда вы заметили меня, я могу, конечно, испытывать определенную боль, правда? И я об этом могу сказать. То есть, допустим, я могу сказать так. Я благодарю тебя, что ты делаешь мне замечания, но это больно. Правда? Это больно. Или я могу сказать, ты не тактично сделал мне замечание. В следующий раз, если хочешь сделать мне замечание, сделай так, чтобы это было минимально больно, да? Чтобы это как-то сгладить углы. То есть Давид был очень искренним человеком. И искренность еще выражалась в чем? Что когда Бог говорил Давиду о его несовершенстве, Давид не всегда сразу понимал это. Не всегда сразу понимал. И когда мы строим дружеские отношения, и нам делают какие-то замечания, мы не всегда можем сразу правильно понять эти замечания. Ну, мы можем поссориться немножечко. Я ушел домой, я на вас обиделся, я на вас разозлился. Потом я звоню по телефону и говорю: Сережа, ты был... Чего я должен сказать? Если я понял, что вот он, да, Сережа, ты был прав. Или наоборот, Сережа, ты был неправ. То есть будьте искренни, не в себе не храните каких-то вот этих вещей. Проявляйте эмоции ваших дружеских отношений. Вот это еще одно качество, которое необходимо в наших отношениях. То есть проявляйте ранимость. То есть если вы ранимый человек, не скрывайте этого, говорите о том, что это вас ранит. Кстати, мы вот говорили о отношениях между мужем и женой. Вы знаете, что мужчины и женщины, они друг от друга кардинально отличаются. И порой то, что для мужчины является нормой в общении, да, там, привет, здоров, там, пошли, погуляем куда-то, ты крут, там, в плечо его, то с девочкой так нельзя себя вести. Иногда эти отношения могут выражаться не только там, в похлопывании по плечу, в словах каких-то. И слова очень мальчики часто говорят грубые какие-то. И искренность в отношениях. Ну-ка, да-да-да, скажи в микрофон, что ты сказала?
5: Они могут этим оскорбить.
2: Да, могут оскорбить. И поэтому девочкам что надо делать? Или жене что надо делать?
6: Принимать таким, какой он есть.
2: Нет, нет, не нужно принимать такой, какой он есть, а нужно делать замечания. Нужно говорить о том, что это меня ранит, что это мне приносит боль. Пожалуйста, в следующий раз так не говори. Понимаете, вот, вот в чем, что от нас требуется, вот эта искренность. Если вы хотите иметь друга, будьте искренними. Особенно это девочек касается, я скажу почему. Девочки и мальчики отличаются. Мальчики, знаете, чаще всего, они так обиделись, и тут же они обиду забыли. Мальчики недолго, мужчины, ну, есть исключения из правил, но в основном мужчины прощают. Женщины – существа совершенно другие. Если они сразу не говорят, это о них западает в их сознание и остается с ними на всю жизнь. Они злятся всю жизнь. Честно-честно. Я вам серьезно говорю. Поэтому от девочек очень требуется быть вот такими искренними и говорить, проговаривать, уметь доносить до человека, что вас это ранит, что вам это приносит боль, и говорить о том, что больше со мной так, пожалуйста, не разговаривай. Если хочешь оставаться моим другом, будь со мной более тактичным. Ну и так далее. Следующее, что необходимо, какое качество необходимо, чтобы мы были хорошими друзьями. Если хочешь быть, если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Итак, следующее качество, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Речь идет вот о чем, друзья мои. В дружеских отношениях нельзя использовать человека в достижении своих каких-то поставленных целей. Если вы дружите с человеком, вы не можете его использовать. Приведу вам один интересный пример из Библии. Использование... Про Давида расскажу, кстати, да. Давид такой классный парень, молодой, и почему-то не понравился он Саулу. А не понравился он Саулу, потому что пророчество было, что Давид воцарится. И Саул хотел разными путями избавиться от Давида. И Давид вынужден с небольшой армией бежать от Саула и прятаться где-то от армии, от этой армии израильской. И вот он нашел хорошее место одно, там были прекрасные луга красивые, и там жил один человек по имени Навал. И у Навала были стада множество. И Давид Навалу говорит: слушай, я буду охранять твои стада, чтобы никто из бандитов не пришел и не забрал у тебя ничего. И Давид со своей армией охранял, и у Навала написано, ничего не пропало, ни овечка одна, ни, там, ни корова одна не пропала. Все у него сохранилось. Но настал голод. И Давид говорит: пойдем попросим у Навала, может, даст нам что-нибудь покушать. Ну, дружеские отношения, мы дружили, все нормально. И Давид приходит, друзья приходят к Давиду и говорят: Навал, дай что-нибудь поесть. И Навал говорит: кто ты такой? Давай до свидания. Слышали такое? Говорит: я не дам тебе ни еды, ничего. Давай, много тут бегает от господ своих рабов. И Давид очень сильно разобиделся на Навала из-за вот этого поступка. Получается, что Навал использовал Давида для того, чтобы Давид защищал все его имущество, а когда Давиду понадобилась помощь от Навала, Навал решил отказать. Но Давид был человек, ух, какой красавчик. Вот если бы вы увидели Давида, вы бы никогда не сказали, что он такой человек. Библия говорит так, что он был белокур, у него был красивый фейс, такой симпатичный был молодой человек. Он любил играть на каком-то музыкальном инструменте, на струнном каком-то. Ну, сейчас бы играл на гитаре 100%. Так, любил сочинять песни. Но при этом, смотрите, будучи вот таким молодым, красивым, белокурым, написано было, если лев приходил и забирал овечку у Давида, он был пастухом, то Давид бросал свою гитару, догонял льва и забирал у льва овечку. Я, если бы увидел льва, я бы бежал с такой скоростью, что за мной просто пыль столбом бы стояла на первое дерево, и был бы наверху. Давид был совершенно другой. То есть вид Давида, вот вы посмотрели на него и сказали, что это такое, фу, какой-то юнец. Но на самом деле это был очень такой твердый человек внутри. Я бы сказал, злой был он, агрессивный очень сильно. И когда Навал ему отказал, интересно, что сделал Давид. Давид сказал своим парням, он говорит: так, ребята, собираем армию, идем к навалу, и к утру у навала не останется ни одного живого человека. Из-за голода? Нет, если вы читаете историю про Давида, то Давид был, знаете, каким человеком? Он приходил в город, ворота закрывал, ставил во всех воротах своих людей, заходил в город и говорит, чтобы ни один не выскочил. И убивал все в городе до одного. То есть был очень таким жестким человеком. И вот в этой дружбе, в этих дружеских отношениях Навал получилось так, что хотел использовать Давида. И это чуть не стоило ему жизни использовать. Хорошо вмешалась жена, женщина, да, молодец, вмешалась женщина. Она сказала Давиду: «Давид, не делай глупости, Навал он, это имя его, он безумный. Пожалуйста, на, покушай и успокойся». И принесла ему еды. И, кстати, из-за того, что она правильно поступила, она потом стала женой Давида, знаете? Вот, так что она молодец, она крутая. Вот, поэтому никогда не используйте людей. Почему? Потому что для вас это может закончиться очень-очень плачевно. В дружеских отношениях нельзя использовать своих друзей. Следующее качество, которое нам необходимо. Знаете как, если вас заподозрит друг, что вы его используете, у меня в жизни так бывали случаи, когда... О, Виталик, привет, здорово. У тебя как с Серегой отношения? Я говорю, нормальные. Познакомь меня с ним. Для чего? Ну, надо, познакомь. И я начинаю понимать, что этот человек пытается воспользоваться мной, чтобы познакомиться с другим человеком. А для чего? Выгоду какую-то иметь. И вам уже некомфортно находиться с тем человеком, который вас пытается использовать. Поэтому, когда вы выстраиваете с человеком отношения, никогда дружбой своей вот так не поступайте в дружеских отношениях. То есть не используйте людей. Следующее качество, которое необходимо. Притчи 25.9. Притчи 25.9. «Тайны другого не открывай». Притчи 11.13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Псалом 14.3. «Кто клевещет языком своим, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Что это за качество? Какое качество требуется от вас, как от друзей? Что необходимо? Первое. Самому не клеветать или не говорить вещи нехорошие в отношении ваших друзей. Это первое качество. А второе качество какое? Не принимать на друга своего поношение, то есть какую-то информацию. Давайте пример разберем. Я иду. Так, микрофончик. Давай, бери микрофончик, будешь отвечать мне. Встречаемся мы с тобой на дороге, где-то по дороге. У тебя друг есть?
7: Да.
2: Как зовут его?
7: Сергей.
2: Серега?
7: Да.
2: Слушай, короче, я тут встретил Серегу вчера, твоего другмана. Он такую про тебя ерунду говорил. Если бы ты слышал, ты бы больше со своим Серегой никогда не контачил. Аминь.
7: Брат,
2: ты правильно. Что нужно сказать было мне? Отойди от меня, сатана, да, ты мне соблазн.
7: Не может быть такого, чтобы Серега говорил что-то подобное.
2: Молодец. Да, когда вы дружите, то нужно сохранять репутацию своего друга. И если вы слышите, что в отношении вашего друга что-то говорят, вы должны быть борцом за его репутацию. Слышали такое выражение? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, есть такая история, когда два друга поссорились, и один решил тайну рассказать. Мы же говорили, что это искренние отношения, да? А в искренности же может произойти следующее, что я тебе что-то рассказал, я тебе сказал тайну какую-то, свои переживания, мы с тобой поссорились, и ты побежал тут, решил всем рассказать об этой тайне. И есть такая интересная история, знаете, когда друг вот так поступил, узнал тайну, во время ссоры побежал, рассказал кому-то об этой тайне. И потом раскаялся, как Давид. Раскаялся, приходит, говорит: слушай, прости меня, пожалуйста. Ты приходишь ко мне и говоришь, прости меня, пожалуйста. Я тебе говорю, слушай, нет проблем, я тебя прощаю. Возьми подушку, выйди на площадь, разорви подушку и развей перья по всей, по всему автозаводу. Ну, у нас. Развеял ты перья по всему автозаводу. А потом я тебе говорю, ты развеял перья? Ты говоришь, да, развеял. А я тебе говорю, пойди теперь все эти перья собери в подушку. Это возможно сделать? Теоретически, конечно, можно это сделать. Но на самом деле никто этого делать не будет. И это то же самое, когда вы рассказываете, вот тайну какую-то выдали, да, рассказали что-то, и вы не сохранили репутацию. Люди, они вообще очень болтливые люди. И если вы что-то говорите, они будут из уст в уста передавать, и репутация ваша пострадает. Поэтому всегда защищайте репутацию своего друга. Даже если, допустим, это даже было так, то, может быть, с тобой он так поступил. Но я его знаю с другой стороны. Для меня он человек очень классный. Поэтому, может быть, что-то ты не понял. Хорошо. Защищайте авторитет своего друга. Это самое классное. Мне вот, знаете, вот мне всегда хотелось бы видеть в своей жизни друзей, которые отстаивают мою репутацию. Вот я не знаю, может быть, скажу вам такую вещь. Даже среди близких мне людей, с которыми я вместе работаю, я редко встречал людей, которые бы защищали авторитет вот друг друга. Более того, такое впечатление сказалось, что иногда люди так, что там Серега сказал? Я знал, что он такой, он плохой этот Серега. Пойдем расскажем еще кому-нибудь. Вот так чаще всего встречается. Это особое качество – сохранять репутацию друга своего. Следующее качество, которое необходимо. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух. Призываю небо и землю, свидетели вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть. Первый выбор принесет благословение, второй – проклятие. Изберите жизнь, тогда и вы, и дети ваши будете жить». То есть, что Бог предлагает людям сделать? Или что Он им позволяет сделать? Выбор. Бог предлагает человеку сделать выбор. Почему? Потому что Бог нас сотворил такими. У каждого из нас есть свобода выбора. И это особое качество в дружеских отношениях, когда вы даете человеку свободу выбора. Я звоню тебе и говорю, пошли сходим на футбол. А ты говоришь, я уже обещал Илье, я иду на хоккей. И друг, он никогда не обидится. Почему? Потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Друг – это тот человек, который дает совет вовремя. Совет правильный и совет взвешенный. Не старайтесь просто так что-то посоветовать. То есть, если вам нечего сказать, скажите, и у вас друг просит совета, скажите, я сейчас не могу тебе ответить, давай я подумаю, поищу там, может быть, что-то найду, и я тебе подскажу этот правильный совет. Есть интересная история про одну девочку, в Библии есть история, которая дала правильный совет военачальнику. Военачальника звали Нейман. И девочка сказала, у меня есть к вам хороший совет. Он говорит, какой? Пойдите к пророку в Израиль, и он вас научит, как избавиться от болезни. Нейман послушал, пошел к пророку в Израиле, он ему сказал, пойди искупайся в воде 7 раз, тоже дал ему хороший совет в Иордане, и ты будешь здоров. Он пошел, вначале пошел, решил, не пойду я купаться в этой речке грязной, но потом решил все-таки нырнуть, 7 раз нырнул и был здоров. Поэтому, друзья мои, давайте друг другу, но только качественные, хорошие советы. Все, на этом все.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем те вопросы, которые к нам пришли. Также, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос. Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?
2: Но мне кажется, что вы достаточно разумный человек, и вы видите, что использует вас человек или нет. Пользуется человек только вами. Этот человек ведет вас по жизни только в направлении том, которое ему интересно, ему выгодно. Вот о тех качествах, о которых мы говорили, да, что Бог дает человеку свободу выбора. И одно из основных качеств друга – это когда он не давит на вас, а дает вам возможность выбора, сделать свой выбор. Если человек вам, вы пытаетесь ему сказать, что нет, я не хочу это делать, он продолжает давить, но я думаю, что это не те отношения, которые стоит продолжать. Или что нужно сделать, мы с вами говорили, или надо ему сказать, меня это

0: тебе дают два совершенно разных, радикально отличающихся друг от друга советов. Как понять, какой из этих советов правильный?
1: Решение три. Первое. Послушать друга номер один. Второе. Послушать друга номер два. Третье. Не послушать никого и принять самостоятельное решение.
0: Не, ну вот если не получается самостоятельное решение принять, прям, ну не получается найти никакой выход. И вот тебе один друг предлагает, вот сделай так, а другой друг, ты пришел к другому, тоже, говоришь, рассказал свою проблему, он тебе говорит, да, я тебя понимаю, смотри, вот ты должен сделать, вот как бы я, например, поступил, у меня была похожая ситуация, я сделал вот так, совершенно по-другому, совершенно противно тому,
1: но,
0: то, что сказал первый друг.
1: Я бы лично воспользовался таким образом. Ну, я имею в виду советом. Я бы воспользовался советом человека, который, может быть, более имеет больший жизненный опыт, более мудрый в каких-то там вопросах. Но, опять же, это не гарантирует, что тот совет, который вы получите, будет вот в вашем конкретном случае 100% работать. То есть вы должны быть готовы, что может не сработать.
2: Спасибо большое. Да? Давай перейдем к следующему вопросу. Почему дружба прекращается?
1: Здесь очень... Это очень такой ответ будет большой, мне кажется, обширный. Мы уже говорили с вами, что... Ну, не говорили. Мы можем путать дружеские отношения и приятельские отношения. То есть мы можем товарищеские отношения путать с дружескими отношениями. И мы говорили о том, что если это все-таки были дружеские отношения, и люди шли по жизни с интересами совместными, с совместными какими-то жизненными установками, целями, то с течением жизни, в процессе жизни, да, наши взгляды могут меняться, и наши мировоззрения могут меняться. То есть сегодня я могу быть атеистом, к примеру, и вести один образ жизни, и у меня будет друг, а потом вдруг что-то произойдет в моей жизни, и моя жизнь кардинально может измениться. И вот когда интересы перестают совпадать, то дружба может распасться. Это не говорит, что исчезнут приятельские отношения. То есть мы можем продолжать поддерживать приятельские отношения, но это уже не дружеские отношения.
2: Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста.
3: Как быть, если я, например, прямо и искренне, как вы говорили, объяснила другу, что он слишком груб со мной, а он отвечает, что это просто шутки и не воспринимает моих замечаний всерьез?
1: Я понимаю, что это парень, скорее всего. Да, дело в том, что... Я говорил на прошлой программе, я говорил, что парни отличаются тем... Не обижайтесь, парни, мужчины – это существа такие, я их называю, идущие по жизни на ручнике. Именно на ручнике во взаимоотношениях, когда выстраивают отношения с противоположным полом. Они немножко подтормаживают, и поэтому нужно доносить эту информацию, вот эту искреннюю, о чем ты говоришь, ну, один раз... В колокольчик позвонил второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, где-то на десятый, может быть, на двенадцатый. Пинг, дойдет до него. Вот. Ну, да, и не факт, что и на двенадцатый дойдет. Порой даже год уходит, чтобы что-то он понял. Но, опять же, вы должны еще учитывать... мы говорили с вами, да, то есть может быть разные социальные... условия жизни, да, разный социальный статус, разное образование, разные интеллектуальные способности, разные мировоззренческие какие-то вещи. И когда вы строите это отношение с этим человеком, допустим, у него там анекдоты, там шутки, это его образ жизни. И он с вами пытается строить отношения именно на своем уровне. И поэтому вы можете ему его подтянуть в плане эмоциональном, моральном, духовном. Дайте ему книжку хорошую почитать. О шутках там, когда они уместны, когда нет.
2: Давайте перейдем к следующим вопросам. Возможна ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружит, а другой просто принимает эту дружбу.
1: Да, это бывает в жизни, когда... Мы с вами говорили о том, что человеку очень важно идти по жизни, чтобы был кто-то рядом, близкий человек, И у некоторых людей есть гибкость.

0: они гиперзависимы от кого-то, и они пытаются выстраивать дружеские отношения. И они могут дружить не только с одним человеком, ну, считать своим другом не только одного человека, там, двоих, троих человек, но при этом те, с кем они выстраивают свои отношения, могут совершенно не считать их своими друзьями. Потому что они не испытывают именно вот этой потребности в тех отношениях, которые испытывают эти люди. И у них может быть разные взгляды на жизнь, разные интересы, но тем не менее, как бы, ну, если ты меня не достаешь очень сильно, mm-hmm. если ты не приносишь в мою жизнь дискомфорт, пожалуйста, мне не против, дружи со мной. Но не обязательно будет взаимность. Есть же, вот, допустим, в любви, да, девушка влюбилась, а парень не любит. Или наоборот, парень влюбился, девушка не любит. Ну и как бы пока он дискомфорт не создает, этот парень там цветочки дарит, смс-ки шлет. Ну пусть шлет, что-то плохого, что ли. Но потом, когда появится настоящий парень, да, и который ей будет симпатичен, она с ним начнет строить отношения. Что она сделает? С этим.
1: Придется.
0: Тем, который смс-ки шлет там. Ну, отошьет его, вот и все, и закончилась дружба. Так и здесь будет.
1: Спасибо. Есть ли вопросы из студии, пожалуйста?
2: Что делать, если тебя попросили сохранить секрет от твоей подруги, и ты ей не рассказываешь, но она потом все равно узнает об этом, и потом обижается на тебя, то, что ты ей не рассказала. Что потом делать?
0: Ага. Тебе нужно объяснить ей, что... Ты супер подруга, потому что тайна в тебе умирает, когда ты ее слышишь, а ты ее хоронишь. Да есть такое высказывание, что знают двое, то знают все. А ты говоришь, это меня не касается, это ко мне не относится. Ты должна радоваться, что у тебя такая подруга, потому что я же не только чужую тайну тебе не рассказала, но я же и твои тайны тоже никому не рассказываю. И ты всегда можешь мне довериться. Поэтому это и так здорово, что вы не рассказываете. Я считаю, что это классное качество. Ваша подруга просто со временем, когда она станет более взрослой, когда более зрелой, она скажет, слушай, ты такая молодец, вообще супер. Поэтому не переживай.
1: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему, она была очень интересная, и мы видим, сколько вопросов у нас было.
3: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за то, что не стеснялись, задавали вопросы. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что смотрели. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорит ли Бог к человеку? А как различить, Божий ли это голос или это голос кого-то другого? Итак, обращается ли Бог к человеку? Когда-то, 30 лет назад, те, кто сегодня в студии, Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я, Юлия Ефимовна Уткина, не были уверены, что Бог есть и что Бог говорит к человеку. А сегодня, когда мы празднуем годовщину 30-летия телекомпании «Три ангела», мы готовы об этом говорить с вами, наши дорогие друзья, точно так, как и вскоре после того, как мы приняли Господа в свое сердце 30 лет назад, мы были об этом готовы говорить и говорили в наших программах, тогда еще только начинающей студии «Лицом к лицу», когда самые-самые первые наши программы шли в Нижегородском эфире на сетях НН. И вот сегодня уже 30 лет, а сердце наше также близко к Господу и также стремится познавать Его все больше и больше. Коля, вот скажи, как тебе кажется, о чем бы нам стоило говорить со зрителями сегодня, через 30 лет после того, как мы начинали?
2: Я думаю, вот голос Божий можно лучше всего услышать в Священном Писании, а еще лучше в Евангелии. И когда вот я услышал о Боге, первое, что мне посоветовали сделать, это читать Евангелие, не начинать с него, и желательно Евангелие попроще, которое оно написано попроще, более простым языком. И мне посоветовали читать Евангелие от Луки.
1: Лена, а ты согласна, что именно вот с Библии надо начинать? Ведь когда мы прослушиваем новости, просматриваем какие-то такие интересные, завлекающие видео, то мы узнаем, что Бог обращается к людям какими-то всякими разнообразными средствами. Как ты считаешь, как правильно?
3: Но Господь обращается к человеку разными способами, но самый верный способ, что ты услышишь голос Божий – это читать Священное Писание, потому что это откровение от Бога. Поэтому можно верить многому, но нужно сверять со Словом Божьим. Любое обращение, если мы сомневаемся, от кого оно? Слово Божие. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно.
1: Так Господь нам говорит через слова Священного Писания. Итак, говорит ли Бог к человеку? И как это отражено в Евангелии от Луки? Нам Николай Генрихович выбрал именно Евангелие от Луки. Я думаю, что это самая первая тема, которую мы начинаем, празднуя свое 30-летие. Мы не выбрали говорить о своих достижениях, хотя их немало. Мы не выбрали говорить о себе. Мы выбрали говорить о Боге, о том, что Он нам открывает через Слово Свое. Итак, закладываем первый камень, вот фундамент нашего понимания Евангелия. Это говорит ли Бог к человеку?
2: Евангелие от Луки, первая глава. Вообще, достоверность Евангелия от Луки, ну, оно доказано тем, что его написал именно тот, кто стоит здесь, вот, как автор, Лука. И его стиль, его слог. Ну, и то, что написано здесь об Иисусе Христе, ну, не вызывает сомнений многих-многих исследователей.
1: Потому что они и в других произведениях Библии, что ли, узнают Луку, да? Ведь существует такой способ исследования авторства, это именно через слог, через вот лингвистические какие-то особенности автора.
2: Ну, я не силен в лингвистике, но мне кажется, да, что слог Марка отличается от слога Матфея, слог Луки от Иоанна. И действительно, вот у Луки две книги написаны в Писании, это Евангелие и Деяния апостолов. Авторство приписывают также ему, и это, несомненно, две книги. И до 63-го года они были написаны в первом веке, скорее всего, потому что, ну, есть некоторые свидетельства того, что это ему было именно так.
3: Но в то же время ведь он не был учеником Иисуса Христа, Лука.
2: Конечно, да. Он учеником был апостола Павла. Mm-hmm. Он ходил с ним, и впервые он как бы появляется в описании в Деяния апостолов тогда, когда Павел пришел в Троаду, и он начинает говорить о нас. И до этого он говорил «они шли», а тут он говорит «мы». То есть вот с этого момента, это, по-моему, глава 16, и вот там он начинается как бы описание от первого лица.
1: Может быть, для тех из наших зрителей, кто впервые вообще разбирается в том, в каких книгах Библии записаны Евангелия, кроме Евангелия от Луки, где еще записаны Евангелия? И вообще, что такое Евангелие?
2: Евангелие с греческого «благая весть». И в чем благая весть? Вот, надо читать.
1: Вот в этом и будем, дорогие друзья, разбираться. И первый вопрос, который мы поставили, в чем же благая весть? Это говорит ли Бог к человеку? Говорит ли Бог с человеком?
2: Ну, если мы начинаем сначала Евангелие, то мы можем выделить некоторые вступления евангелиста, когда он пишет, вот интересно, он пишет, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Здесь вот очень много информации, хотя всего 4 текста.
3: Да, ну и вы как раз ответили на тот вопрос мой, да, он же не был учеником, но он тут по тщательному рассуждению, по исследованию и всему начал по порядку описывать все то, о чем он слышал от тех, кто был рядом с Иисусом.
2: Да, вот именно это отличает Евангелие от Луки. Точность повествования, тщательность, вот, событие за событием, как историк пишет, или как журналист расследует, мы говорим так. Он собирает свидетельства очевидцев, служителей слова, и пишет он это с целью, чтобы ты узнал твердое основание. Вот, твердое основание. Это что такое? Это вот подразумевает как раз ту самую достоверность, о чем мы говорим. Как бы точность повествования, историчность. И поэтому мы верим Слову Божьему, написанному в Евангелии от Луки.
1: Все-таки возвращаясь к моему вопросу, для тех, кто не знает, сколько всего Евангелий в Библии, а другие Евангелия написаны другими авторами. Да? Давайте перечислим, какие еще Евангелия.
2: Ну, евангелист Марк, Матфей, Лука и Иоанн. Вот, по-моему, по порядку так они и писались. Сначала Марк написал, потом Матфей, потом Лука, затем последний Евангелие Иоанна.
1: А можно сказать, что вот достоверность, о которой вы говорите, вот она подтверждается тем, что писали совершенно разные авторы, они писали совершенно разной аудитории, они писали в разное время. Вот Лука, он не ходил со Христом, а Марк, видимо, он ходил, Матфей, наверное, тоже, Иоанн тоже. То есть можно сказать, что достоверность Священного Писания подтверждается, вот достоверность Евангелий подтверждается им самим, Священным Писанием?
2: Конечно. Вот они, во-первых, нигде не противоречат друг другу. Может показаться там кажущееся противоречие. У одного евангелиста, например, 2 бесноватых, у другого 1. Но это говорит как раз о том, что человек один увидел 2, второй, может быть, не заметил 2, увидел 1 в его глазах.
1: Но... Кстати, про это говорят, что когда, например, свидетельские показания в суде, когда они идеально друг с другом совпадают, то они уже вызывают сомнения в своей достоверности.
3: Сговор.
1: Да.
3: А именно здесь, что каждый писал о том, что он видел и свидетелем чему он был. И вот это и важно. Это, наоборот, как бы достоверность подтверждает.
2: А вот Лука собирает свидетелей как раз.
3: Да,
2: сон
3: да,
2: свидетелей,
3: да.
2: Где только можно. Ага. Кого только найду, я запишу то, что он говорит, то, что он слышал. Матфей такого не писал о своем Евангелии.
1: Ну, здорово. Николай, давайте переходить вот к тому главному вопросу, который мы поставили. Говорит ли человек Богу? Как это вот в первой главе, которую мы сейчас разбираем? Потому что для нас, для того, чтобы понять Евангелие, это очень важно, вот именно такое основание заложить. Говорит ли человек Богу? Опять же, мы не обращаемся к чьим-то рассказам. Может быть, они правдивы, но мы подтвердить этого не можем. А мы обращаемся к Священному Писанию, к примерам того, как Бог говорит человеку.
2: Ну, если мы начнем читать про Захарию, может быть, поймем немножко, как это было.
1: Это еще было вот то, что мы сейчас будем, пока мы прочитали вступление, где сказано, как Лука, какая у него методология, что ли, как он пишет свое Евангелие. А теперь еще Иисус Христос не родился в этот момент, когда мы читаем дальше?
2: Да, его еще не было. Но Иоанн, вернее, Лука пишет нам о рождении его предшественника, того человека, который должен был приготовить путь его, согласно древним пророчествам, о которых мы можем найти в книге Исаии, например, или в Иеремии. «Глаз вопиющего в пустыне». Вот это на слуху у нас такое словосочетание.
1: То есть
2: речь идет об Иоанне Крестителе.
1: Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель?
2: Да. Нет, почитай.
3: «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из...»
1: Ирод – это тоже историческая личность, которая известна в документах, не только в Священном Писании, что такой царь был.
2: Ну, он вообще начинает как историк. Дают дату, там, в одни такие-то. Вот. И как, кстати, ветхозаветный пророк. Они тоже отличались тем, что пишут, в одни царя такого-то это происходило, в одни царя такого-то.
1: То есть можно точно хронологически установить, когда это было?
3: «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиа-череды по имени Захария, и жена его из рода Ааронова по имени Елисафета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисафета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисафета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн».
2: Угу. Вот ситуация.
1: Бог говорит человеку?
2: Бог говорит человеку через ангела. Является ангел и возвещает, можно сказать, благую весть.
3: Да, но прежде мы видим, что он молился, потому что написано, что услышана молитва твоя.
2: Да.
3: То есть здесь вот такая связь-то, взаимосвязь, да? То есть и обращение человека к Богу, и обращение Бога к человеку.
2: Само по себе ситуация. Священник молится у алтаря, совершает кождение, вот это вот, воскуривает фимиам. Это все символизирует что-то. И мы думаем, что это символ Иисуса Христа, который сейчас жив, который находится в небесном святилище, и который совершает служение.
1: А вот это вот очень интересная вещь. Люди на Пасху говорят: «Христос воскрес! Воистину воскрес! Он ведь действительно воскрес? А где он? Да. Да? Что с ним?» Вот давайте тоже на основании Священного Писания еще раз вот это повторим. Где же Христос?
2: Христос находится в небесном храме.
1: То есть существует небесный храм?
2: Существует небесный храм.
1: Это не какая-нибудь планета Нибиру?
2: По образу которого построено было земное святилище, в котором, кстати, служил вот Захария. И в этом небесном храме Христос, вознесшись, он не бездействует, он совершает служение, ходатайство, потому что он наш заступник, он наш адвокат, он наш ходатай, он, как бы сказать, слышит все наши молитвы.
1: Да. Вот к этому возвращаюсь. То есть, да, сейчас говорится о том, что вот существует какая-то невидимая планета. Ну, вот Нибиру мне приходит на ум, или еще там какая-нибудь, я не знаю точно, может быть, она не так произносится. Вот. А у нас в Священном Писании есть достоверное описание угу. того, что существует небесный храм. И каков он? Если вы будете читать Священное Писание, то вы это увидите, потому что земной храм, он по образу небесного создан был. Вот. И что там Иисус Христос? А что он там делает? То есть он живой сейчас, мы с вами живы, и Иисус Христос тоже живой. Он, это не просто слова, что он воскрес из мертвых, он живой.
2: А вот он делает то, о чем указывает Фимиам, курящийся. Он, угу. как бы наши молитвы, то, что мы просим у Бога, он представляет пред лицо Отца, угу. Небесного Отца, и ходатайствует за нас о прощении наших грехов. Угу. Потому что нет такого человека на земле, который был безгрешен. Угу. Ему нужен заступник. Каждому. Абсолютно.
1: А Христос ходатайствует за каждого?
2: А Христос ходатайствует за каждого.
1: А можно сказать, что это благая весть и что это Евангелие? Что Христос в каждое мгновение жизни каждого человека ходатайствует о прощении нашем?
2: Это великая благая весть. Кто еще может нас простить? Ну, конечно, человек может простить человека. И то с какими-то, может быть, оговорками. Но Бог прощает наши, ну, наши ошибки, наши прегрешения безусловно. Есть, конечно, одно условие – покаяние наше.
3: Да, хотя вот мы с вами, то, что прочитали, здесь написано, что оба они были праведны пред Богом,
1: Захария
3: поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть, казалось бы, безгрешного человека, ну, безгрешная была чета, а тем не менее молитвы возносили к Богу о своих нуждах, и Господь ответил на молитву, пришел к Захарии.
2: Ну, мне кажется, вот молитва Захарии была в данный момент не о себе. Он понимал, что время его уже прошло, время Елизаветы прошло, они в летах преклонных, и вряд ли Господь пошлет им ребенка. И молился он в храме, как молится всякий священник. Он на посту на своем находился, он служение нес. Угу. И он молился, скорее всего, как раз о пришествии Христа. То, о чем чаял, что ли, ждал Христа весь народ, молящийся извне. Он как бы являлся олицетворением всех этих молитв и возносил их, вот сейчас в этим курении, возносил их на небеса.
3: Но Господь отвечает ему почему-то именно на его, может быть, сокровенную какую-то мысль, да, непроизносимую нами. Вот, подчас, да, часто, да, мы молимся, но Господь отвечает нам как будто не на ту молитву, о чем мы просим, а на что-то другое, потому что Он знает гораздо больше, в чем мы нуждаемся, а не то, что мы просим. Поэтому, ну, Господь великий, как бы проникает в сердца наши, и все Ему известно.
1: Сердцеведец.
2: Да, сердцеведец. Ну, посмотрите, как Он отвечает. Имя дашь Ему. Иоанн, то есть уже заведомо. Тебе не надо об этом заботиться.
1: То есть Бог говорит Захарии.
2: Мы спрашиваем,
1: говорит ли Бог человеку. Вот библейская история, которую мы сегодня вам рассказываем. Бог говорит Захарии священнику. Говорит, как назвать сына.
2: Говорит, что это будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Дух Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу их, и предыдет перед ним в духе силы Ильи, чтобы
1: предыдет
2: возвратить.
1: Предыдет перед ним, то есть перед Иисусом Христом, да?
3: Предыдет
2: да.
3: перед ним.
2: Да, да.
3: перед Богом.
1: Угу. Чтобы?
2: Чтобы обратить сердца отцов к детям, не покорив образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Не просто ребенка ожидаемого, а Господнего служителя, от чрева матери, исполненного Святого Духа, и уже имеющего цель своего рождения, уже имеющего служение от начала. И все это в ответ на молитву.
3: То есть вот здесь вот показано, как ответ на молитву одного человека, то есть чаяние сердца, да, исполняет молитву и чаяние всех людей. То есть Спаситель, Он дан всем. Да, и Иоанн был именно предтечей Иисуса Христа. То есть он, ну, во вселенском, что ли, масштабе это не просто в масштабе отдельной семьи или там отдельного народа, или что это именно в таком большом масштабе
2: показано. Вот Лука не случайно подчеркивает этот момент на молитву Захария, такой ответ, и ответ о рождении Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. То есть это был ответ как раз на молитву о пришествии. О Мессии.
3: Угу. Вот поэтому но ведь каждая такая семья, важность. Но ведь каждая семья еврейская ждала, что в их семье может родиться тот Спаситель, который еще от начала, от создания, по сути дела, вот, мира.
1: Обещан.
2: Вот
1: да,
2: поэтому
1: обещан.
2: Мы говорим, что Лука подчеркнул вот это. Это необычная, необычная молитва была о рождении сына. Это была особая молитва. И на эту особую молитву дан особый ответ с особым именем, с особой задачей. И ответ на то, что вы вот ожидаете. Как раз весь народ.
1: Итак, Бог обратился к человеку, к священнику Захарии. Он ему сказал, что ему и его жене Елисавете, несмотря на их преклонный возраст, когда уже деторождение по человеческим меркам невозможно, что у них будет сын, который будет предшественником и предтечи Иисуса Христа. И что было дальше? То есть Бог обратился к человеку. А что сделал человек?
3: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
1: То есть Священное Писание утверждает, что Бог говорил человеку, Захарии, а Захария не поверил ему.
2: Ну, потому что он посчитал это невозможным.
1: По-человечески.
2: По-человечески. И он, может быть, не поверил, что это Бог обращается к нему. Может быть, и так.
1: То есть никуда его праведность не ушла. Он был все тем же почтенным человеком, священником, праведным перед Богом. И тем не менее он так поступил. А что, можно сказать, что вот он притворялся, он не был настоящим? Или же это, в принципе, ну, типичная реакция человека, когда Бог к нему обращается?
2: Ну, он, во-первых, он опешил. Вдруг появляется некто, предстоящий в таком вот величественном виде, и начинает тебе что-то говорить. Скорее всего, Захарий не ожидал такого. И, выразив свое вот это недоверие, он, ну, вызвал у Даниила ответную реакцию, у этого ангела ответную реакцию. Он вынужден был ему сказать: «Я Гавриил, я предстаю перед Богом». И причем написано, что он стоял по правую сторону от жертвенника. Это, ну, знак того, что Бог выражает такую особую честь человеку.
3: Благоволение.
2: В храме, да.
3: Благоволение, как бы, да, по
2: отношению. Да, да, да. Особое благоволение, что ли.
3: А вот, наверное, почему и мы многих благословений лишаемся, потому что не доверяем Богу. То есть мы все-таки принимаем Бога более, ну, на человеческом уровне. Пытаемся сводить Бога до своего понимания, уровня или что-то. Бог хочет поднять нас к себе, да? А мы его хотим к себе как-то притянуть к себе. И вот в этом, наверное, проблема, то есть лишение многих благословений, которые Господь готов дать человеку.
1: Но тут Бог не поступил жестоко с Захарией и Елисаветой. То есть он просто Захарию сказал: за то, что ты не поверил, ты хочешь поверить? Ну вот тогда ты будешь молчать, ты убедишься, что это на самом деле от Бога, да?
2: Да. Имя Иоанн Иегова Милостив. Вот,
1: это имя, которое нужно было дать ребенку.
2: Да. Бог проявляет особую милость не только к тебе, Захария, но и ко всему народу, который ожидает пришествие Христа, пришествие Мессии. А то, что как повел себя Захария, ну, я не знаю, как бы я себя повел вот на его месте, в его возрасте, трудно сказать. То, что он был наказан, несомненно, но наказание действительно было очень мягким. И вот до тех пор, пока не родится у него сын, он будет молчать. Получалось так, что завели некий будильник вот, с обратным отчетом, как у нас вот 13 осталось минут, и вот они считают обратно. И у Захари тоже, ага, народ, наверное, видел. Захари как-то он говорит там, нет, молчит еще. Ага, значит, еще время идет, значит, еще не пришел тот день, когда родится у него сын.
1: А мы можем сравнить Захарию с его женой Елисаветой? Вот у него была такая реакция – недоверие. А какая реакция была у нее? То есть всегда ли человек не воспринимает, когда Бог к нему говорит? Или все-таки и по-другому это может быть?
2: Ну, давайте прочитаем по Елизавету. Угу. 24 стих.
3: Да, 24 и далее. Угу. Прочитать?
2: Да.
3: Ага. «После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
1: Поношение – это бездетность, да?
3: Да, да. Это было вообще большим проклятием, считалось в израильском народе, когда не было детей.
2: Насмешки, насмехались, как-то пренебрегали этим человеком.
3: То есть это как бы
2: неполноценность какая-то. Угу. Вот.
3: Считалось, что Бог ее не слышит. Что? А вот здесь мы видим, что Господь посетил ее, дал ей сокровенное то, что, о чем она мечтала всю свою жизнь.
2: И 26 стих говорит тоже нам еще об одном пришествии ангела. Угу. В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Но это уже другая история. Это история про Марию. Но от Елизаветы действительно, странное ее поведение. Кажется, вот свершилась ее мечта. Она скоро родит ребенка. Нужно бы всем рассказать об этом. Угу. Бог снял с меня поношение. Это же радость великая. Я пойду всем сейчас расскажу, что буду ждать младенца. Скоро у меня появится сын. Но она идет почему-то от людей. Она таится, как здесь написано.
1: Это означает ее недоверие Богу или что?
2: 5 месяцев таилась.
1: Никому ничего не говорила?
2: Не думаю, что она испытывала недоверие Богу. Просто когда она такое услышала в свой адрес, эта весть, наверное, нуждалась в ее осмыслении, в ее понимании до конца. Что же мне такое сказано было? Во-первых, Бог ли мне говорит? Угу. И в этом тоже нужно убедиться. Действительно, это Бог? А если это Бог, тогда что будет теперь в моей жизни происходить? Подобное происходило с апостолом Павлом, когда он принял Христа после своей слепоты, принял крещение, и он не стал ни с кем советоваться, кто с ним говорил, что с ним произошло.
3: И к апостолам не пошел?
2: Никуда. Он пошел в пустыню, подальше от людей. Чтобы никакое человеческое мнение, никакое там, не знаю, может быть, какие-то насмешки, может быть, посыпались от кого бы то, как от кого-то. Он всего этого оградил себя от всего этого. Mm-hmm. И остался один на один, опять же, с кем?
3: С Богом.
2: Мне нужно общаться, мне нужно удостовериться, да. Mm-hmm. Что же, как же эту весть я должен принять? В каком виде? Что мне дальше делать, в конце концов? Как себя вести? От чего воздержаться?
1: Это урок нам сегодня. То есть можно сказать, что вот сейчас вот мы таким образом отвечаем на вопрос, как себя вести, когда Бог тебе говорит. Вот. И, Лена, скажи вот, пожалуйста, еще раз. Ты привела несколько вариантов, как Бог может к нам говорить, через что Бог может нам говорить.
3: Но Бог может говорить через обстоятельства жизни с человеком, то есть допуская в его жизни такие обстоятельства, когда он такого не ожидает, и Господь советует ему пойти в другом направлении. Вот то, как Павла вспоминал Николай Генрихович, то есть Павел шел в Дамаск для того, чтобы преследовать верующих в Иисуса Христа, и он повернул в другую сторону, он стал проповедником. Вот это обстоятельство,
1: Иисуса Христа.
3: Да, это обстоятельство жизни. Угу. Через других людей очень часто, то есть тогда, когда мы, может быть, не до конца понимаем, когда Господь предупреждает нас о чем-то, останавливает от чего-то, и Он действует через других людей, ну, особенно более авторитетных, ну, авторитет чей мы принимаем. И Господь может, ну, как бы вот именно достучаться до нас таким образом. Ну, и вообще сверхъестественным образом, как тоже опять с Павлом произошло, да? То есть, угу. когда его свет осиял, и он ну, остановил. Да. Вот. Но вот самое все-таки реальное вот обращение – это все-таки через слово, да? Потому что мы понимаем, что это ну, непререкаемый авторитет у слова.
1: Если, слово Божие.
3: Да, да, если мы принимаем Бога как единственный авторитет во всем mm-hmm. мире, во всей Вселенной, то Его Слово – это написанное для нас, живущих здесь на Земле. Mm-hmm. Поэтому...
1: Его Слово – Священное Писание.
3: Да.
1: Вот. То есть через такие вот факторы Бог говорит к человеку, и то, как вот пример Елизаветы сейчас мы рассмотрели, пример апостола Павла. То есть можно сказать, что это совет для нас сегодня – ну вот не спешить, что ли, с ответом самому себе. Вот мне что-то приснилось, я что-то почувствовал, ну, я проникся чьим-то свидетельством, и вот Бог мне вот именно так сказал. Или же нужно поступить вот именно так, как они. То есть нужно, ну, в чем-то уединиться, вот прочувствовать, подумать, почитать внимательно Священное Писание. Можно сказать, что вот таким образом первая глава Евангелия от Луки учит нас, как реагировать, чтобы понять, Бог ли это к тебе говорит?
2: Конечно, нужно подумать. Нам дана голова, в конце концов, дан разум для этого, дан Богом. И мне нужно подумать еще о себе, а вот какой мой внутренний мир – правильно ли я себя веду, может быть, о чем я мечтаю, о тех ли вещах, которые угодны Богу, или, может быть, это все тленное, может быть, это все вредит мне в конце концов. Может быть, я вообще грешник страшный. Мне нужно тоже об этом подумать и решить, опять же, не одному, а спрашивать Господа. Он, несомненно, дает ответ на всякое прошение, на любую молитву. Может быть, не вот прямо сразу, сейчас, но ответ мы получаем. И убежденность мы тоже получаем. В правильном направлении мы двигаемся. Он же нами руководит, он же дает нам понимание, как нам себя дальше вести, куда нам дальше, чем заниматься, а чем не заниматься, от чего, может быть, отойти, что-то оставить там.
1: Вот, Николай, ты прочитал следующий стих, где мы уже к Марии перешли, к матери Иисуса Христа. А чем мы будем завершать вот размышления о Захарии и Елизавете? Какой вывод мы постараемся сделать?
2: Ну, мы можем немножко опять выше вернуться к Иоанну. Иоанн Креститель, он прожил жизнь свою практически в одиночестве. В пустыне, то есть, жил один, как мы позже узнаем, или знаем из других Евангелий, что он был похож на древнего пророка. И вот его образ жизни, он как бы побуждал людей также задуматься о себе. А правильно ли я себя веду? Всем тем, опять же, то же самое, что мы сейчас говорили только что. То есть, побуждал людей к покаянию. Вот, к этому слову мы пришли. И Захария, урок Захария, он начал Богу как бы противоречить. Он не посчитал, что Бог прав, что ли, в этой ситуации, а прав-то я, потому что невозможно вот это вот рождение сына в таком возрасте. И усомнился он. То есть вывод, я бы вот такой вот сделал, что если чувствуем, что кто-то нам говорит в нашем сердце, в нашем разуме, из Священного Писания мы что-то читаем, и это нас как-то задевает, затрагивает, побуждает что-то предпринять или о чем-то подумать, то мне нужно...
1: Со слов других людей. Это
2: со слов других
1: важно.
2: Людей.
1: Вот, может быть, даже сейчас, когда мы вот об этом рассуждаем, может быть, вы слышите, ну, ощущаете, как, ну, слышите какие-то слова, какие-то мысли в вашем разуме возникают, а вдруг они от Бога именно вот через нас, через эту нашу встречу. Мы ведь этого тоже не исключаем, это тоже возможно.
2: Так вот, мне нужно, не нужно вставать вот в позу как бы обороняющегося от этой вести, но в тишине, уповании, мне нужно вот поразмыслить все-таки какое-то время над тем, что я узнал, услышал, почувствовал, и подумать, к чему это может привести, что это может дать, или наоборот, чего я, может быть, лишусь в своей жизни, к чему это может привести. Это тоже важно. И действительно убеждаюсь, что да, это правильно, это вот то, что я должен сделать, то дальше уже не надо сомневаться.
1: Несколько минут еще есть, может быть, о покаянии немножечко побольше поговорим. То есть сын Захария и Елисаветы, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, как вот Коля сейчас сказал, он звал людей к покаянию. Насколько важен момент покаяния, насколько это ключевое понятие, и насколько, когда Бог говорит к человеку, насколько он желает нашего покаяния, и покаяние в чем?
2: Поскольку каждый из нас грешник, то мы совершаем неправильные поступки.
1: Мы, каждый из нас грешник, даже если мы живем правильный образ жизни,
2: да. Угу. Это не значит, что мы теперь уже на небесах, уже, как бы сказать, от всего очищены и приняты Богом. Хотя мы, да, приняты Богом, какие мы есть. Но прощение возможно только через покаяние. А прощение нуждается каждый. Абсолютно.
1: В чем надо каяться?
3: А я вот слышала, что покаяние – это момент в человеческой жизни, когда он шел в одном направлении, а Господь его направляет совершенно в другое направление, то есть противоположное тому, в которое он шел. И мы шли от Бога, а Господь хочет повернуть нас лицом к себе, чтобы мы пошли навстречу к Нему. То есть он призывает нас. И чаще даже это все-таки, не то, что, вот, потому что мы же читаем, что Елисафеты с Захарией были праведны пред Богом и поступали по Слову Божьему, по закону Его, да, а им все равно нужно вот было этот момент в их жизни, когда все изменилось. То есть того, чего они ждали всю жизнь, случилось в один момент тогда, когда они уже перестали этого ждать. Но это произошло. Это тоже момент их пойти в другую сторону.
2: Ну, да.
3: Пойти в ту сторону, которую предлагает им Господь.
2: И потом, грешный человек может закоснеть в своем безбожии и сказать, да нет, как вот подобно этому египетскому фараону, да нет никакого Бога, да не знаю никого. Я сам себе Бог, я сам решаю, что мне делать, чего не делать. Конечно, я решаю сам, да. Но не без помощи Божьей все это происходит. Потому что Бог участвует в нашей жизни. Он постоянно работает и над нами, и с нами. И Спаситель дан нам для того, чтобы мы поняли, что, во-первых, мы нуждаемся в Нем. Во-вторых, что мы грешники, и нам нужно избавляться от всяких пороков, как в характере, так и в мыслях, в чувствах, и в делах наших.
3: Да, написано, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божией.
2: И будет народ приготовленный. Да.
3: Но Господь эту славу свою готов передать каждому из нас.
1: Да, и пусть вот такая концовка будет ободрением, а не печалью, что да, все согрешили и лишены славы Божьей, а Бог, Спаситель, Избавитель, наш ходатай, наш защитник, Он силен и очень этого хочет, сделать нас счастливыми в единении с Ним, освободить нас от греха, дать нам вот ощущение реальности, в которой мы находимся, и избавление от всего того, что делает нашу жизнь счастливой. Итак, дорогие друзья, мы сегодня, празднуя 30-летие телекомпании, открыли цикл передач по Евангелию от Луки и заложили первый кирпичик, первый фрагмент, или как это называется, в наш пазл. о том, что же такое Евангелие. То есть первое, о чем мы сегодня с вами говорили, это то, что Бог обращается к человеку. Давайте стремиться его слышать. Спасибо, что вы были с нами. Ждем ваших откликов, писем и звонков. Спасибо вам, дорогие Николай и Елена, за участие в программе. И будем продолжать.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Притчи блудного сына. Ведущий Роман Земцов.
1: Здравствуйте! С вами программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Наша встреча – это не случайность и даже не совпадение. Значит, она кем-то задумана, значит, так должно быть и для чего-то это нужно. Сегодня в программе.
2: Я его спрашиваю второй раз, кого вы ждете. Он опять молчит. Когда я задал третий раз, я понял, что это киллер. И он произвел выстрел.
3: Человек своими руками абсолютно все сделал. Бог дуло не направлял.
4: Люди не знают, как выйти из этого состояния, из этой точки невозврата.
5: Бог дает каждому человеку шанс.
1: Каждая наша встреча посвящена возвращению современного блудного сына или дочери к небесному отцу. И в каждой программе мы отвечаем на вопрос. Сегодня он звучит так. Существует ли точка невозврата для человека? И помогут нам разобраться в этом вопросе наши гости. Это христианский психолог Елена Барсукова.
6: Барсукова Елена Владимировна, 45 лет. Любит детей, внучку, делать сюрпризы, удивлять и удивляться. Не любит лицемерие, ложь. Увлекается волейболом, шашками, игрой на фортепиано. Мечтает о доме, в котором могла бы собирать детей, внуков, братьев и сестер из церкви.
1: Бакалавр богословия Виталий Синяков.
6: Виталий Синяков, бакалавр богословия, 35 лет. Выпускник Заокской духовной академии. Обладатель диплома в области библейских исследований. В совершенстве владеет английским языком, знает древнегреческий, древнееврейский и древнеарамейский языки. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Любит изучать Библию. Не любит равнодушие и эгоизм. Мечтает путешествовать вместе с семьей.
1: И Маска.
6: Маска – яркая, неординарная личность. В программе играет роль оппонента, критика. Любит задавать неудобные вопросы и давать неожиданные комментарии. Не любит лицемерие, формализм, поверхностное отношение к серьезным жизненным вопросам. Мечтает о мире во всем мире.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, существует ли для человека точка невозврата? С этим вопросом мы вышли на улицы города.
7: Да, смерть. А так безвыходной ситуации нет.
8: Нет, не существует.
9: Наверное, смерть. Тут уже ничего не спрашиваешь.
10: Ну, например, там, совершив какое-то, я думаю, серьезное преступление, например. То есть, естественно же, после этого сложно, наверное, будет изменить что-либо.
8: Наверное, существует, да.
7: Нет, мне кажется, можно исправить любую ситуацию. Есть выход из любой ситуации.
8: Вообще-то Господь нам все прощает. Только надо молиться, чтобы Он нам простил все. Наверное, не бывает таких ситуаций.

0: грех. Единственный грех, который не прощает, это хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого – это когда человек вообще не хочет каяться. Вот это единственный, пожалуй, грех, который не прощается.
1: Спасибо. Елена, а у вас какое впечатление сложилось?
2: Мне очень понравился оптимизм, их ответы, потому что они были едины все в том, что безвыходных ситуаций не бывает. Хотя я здесь бы разделила вот два таких понятия. Вернее, вот как мы воспринимаем ту или иную ситуацию? Все зависит от человека. Если человек воспринимает ситуацию оптимистично, то действительно он говорит, что безвыходных ситуаций не бывает. Но есть и другая точка зрения.
1: Спасибо. Маска что-то хочет добавить?
3: Да, я скажу, что мне комментарии категорически не понравились людей, потому что этот оптимизм, он ложный. Те люди, которые говорят, что все можно исправить, как правило, никогда не исправляют последствия своих ошибок, потому что это сложно. Потому что ситуации, конечно, все исправимы, но люди не пытаются прилагать много усилий, которые требуются для исправления ошибок. И с этими ошибками, с их последствиями им придется жить. Люди относятся ко всему этому довольно-таки легкомысленно.
1: В ядерной физике точкой невозврата называют момент, когда запущенная реакция становится необратимой и нельзя избежать взрыва. В авиации это момент, когда самолету просто не хватит топлива, чтобы совершить посадку на ближайшем аэродроме. Действительно, есть ли у каждого из нас в жизни такая точка невозврата? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем Василием. Василий, здравствуйте, присаживайтесь, спасибо, что пришли в нашу студию.
4: Василий Кокорин, 39 лет, бизнесмен, любит свою жену, мечтает, чтобы в каждом доме была газета «Сокрытое сокровище».
1: Расскажите немного о себе, а также о своей истории. Была ли в вашей жизни такая вот точка невозврата?
5: Здравствуйте еще раз, всех приветствую вас. В моей жизни много раз ставились эти точки, что как будто бы нет возврата. Но всегда, раньше я не понимал, кто мне помогал, а сейчас я прекрасно знаю, что это живой Господь, который вытаскивал меня из всех этих передряг. Моя жизнь раньше была очень, конечно, страшная. То есть я принадлежал к международной преступной группировке. Мы контролировали многие фирмы. Вот, и получилась такая ситуация, что в один прекрасный день я возвращался домой, поднимаюсь по ступенькам, и стоит парень. Я подхожу к нему, я говорю, кого вы ждете? Он молчит. Я его спрашиваю второй раз, кого вы ждете? Он опять молчит. Когда я задал третий раз, я понял, что это киллер, и он произвел выстрел. Первая пуля мне попала сюда. Он произвел второй выстрел, вторая пуля мне попала сюда. Он спустился вниз два шага и делает разворот. Я уже начал видеть, как все в замедленных действиях, как смотрит на меня дуло, как тихонечко нажимается курок. В этот момент у меня появилась откуда-то сила, я перепрыгнул все лестницы и прозвучал выстрел. Выстрел попал сзади головы. Вот, я перепрыгнул все лестницы, бегу наверх и думаю, что как я буду жить дальше? Ведь, наверное, все мужские мои отстреляны. Это действительно правда, это те ощущения, которые у меня были. Я потрогал, все на месте, значит, жить буду. Добрался до верху. И прежде чем открывать дверь, потому что я думал, что он бежит за мной, в этот момент у меня, оказывается, уже вышла вся кровь из меня. Потому что был перебит...
1: Артерия?
5: Да, центральная артерия, паховая. Вот.
1: То есть он туда целил преднамеренно?
5: Не знаю. Этот момент я не знаю, потому что я впритык к нему стоял. А оружие у него было здесь внизу. Я хотел открыть дверь, но уже не было сил, потому что кровь вся вышла. Буквально 40 секунд, и струя была очень большая. Я присел. Никто, естественно, соседи все боятся, дверь не открывают. Я еще раз попытался.

0: Пытался дверь открыть, не могу, сил нету, чувствую уже, дышать не могу, потому что дышу, а то есть кислород не оплодотворяется и не могу дышать. Прошло 40 минут, прежде чем приехала скорая. Меня, значит, спустили вниз, сосед выбегает один все-таки. Какая у тебя кровь? Я говорю, вторая положительная. А я кричу, дайте мне крови, потому что я знаю, что я умираю. 40 минут уже прошло. Врач делает мне, значит, давление мерит. Давление 0/60. Врач говорит, не может такого быть, потому что ты не должен быть в сознании. Я говорю, дайте мне крови. Говорю, вот есть у человека. Она говорит, я так не могу, мне нужно взять анализы, я за это отвечаю. Ну, пока привезли меня в больницу, я уже начал чувствовать запах смерти. Мне было так тяжело. Я понимал, что я жизнь свою прожил грязно. Я понимал, что куда я попаду в то время, что я буду очень наказан, что нету никого рядом. Я вспомнил маленькую историю такую, когда я еще не ходил в школу, зашел в магазин и украл сырок. И меня посадили, значит, в милицию, то есть закрыли меня, значит, в камере. И мне было так стыдно, что узнают об этом родители, узнают об этом родственники. Мне было стыдно и страшно, невыносимо, что об этом, значит, узнают. И я сижу маленький и говорю, Василий, успокойся, это сон. И когда ты проснешься, ничего этого не будет. Я вспомнил вот эту историю, и когда я чувствовал этот запах смерти, я говорю себе, Василий, это все сон. Все пройдет, и ничего об этом не будет. Но этот запах смерти, он не уходил. И я уже из последних сил, я говорю, Господи, ну дай мне хотя бы наркотиков, чтобы мне было легче. И в ту же секунду я слышу седуксин, еще что-то. И мне сделали укол, и я отключился. Когда я очнулся, нету никого рядом, кроме мамы моей. И мама говорит, сынок, все хорошо, ты будешь жить. Я выжил, значит, лежу в больнице. Естественно, охрана, у меня ружье вот такое вот.
1: Вы знали, кто на вас совершил покушение?
0: Да, я знал. И звонок мне по телефону. Я машину продавал тогда. Я по телефону слышу голос, очень знакомый. Я вспомнил, Сергей, это был верующий баптист. Мы сидели с ним в зоне в одной. И произошло там чудо. Ему 6 лет скинули своего срока. Он не платил ни денег, ничего. То есть вся зона была в шоке. И то есть все прекрасно понимали, что это что-то сверхъестественное. Он освободился. Он говорит, Василий, ты что ли? Я говорю, да. Он, ты где? Я говорю, там-то, там-то. И он приходит, он уже бизнесменом стал. С полными сумками продуктов мне. Я вот так вот лежу, и он сидит. Он говорит, я знаю, о чем ты думаешь. Я говорю, о чем? Он говорит, ты, наверное, представляешь, как ты будешь своих обидчиков убивать, как ты их будешь мучить, ты ночи не спишь. Я говорю, слушай, ты, говорю, прав, это действительно так. Он мне говорит, если будешь мстить, то погибнешь. И проходит неделя, меня повезли купаться, лес, мы едем кортеджем, и напротив меня заказчик приезжает с девушкой купаться. Я знаю, куда он едет, лес. Я останавливаюсь, у меня пот со лба идет, то есть мне хочется отомстить. Мне
1: то есть возможности его... все есть для этого?
0: Да, все уже, вот он у меня в руках. И я вспоминаю слова этого верующего человека, что будешь мстить, погибнешь. Там ведь надо было еще и убрать девушку его. И я сижу, 40 минут сидим, мы все, Василий, что случилось, что, едем? Я говорю, нет, сидим. И я все-таки переборол в себе. Я говорю, Господи, пусть будет все, как ты говоришь, не буду я его трогать, и мы уехали. И буквально проходит 2-3 месяца. Одного застрелили в Казани, вот из его группировки. Сам он, который проехал, он укололся и умер. Один его друг разбился. Это все происходит прямо в один месяц. На джипе кататься, поехал, разбился и инвалидом, парализованный. То есть вот первое покушение вот произошло с этими людьми вот это. Проходит полгода, а у нас фирма такая серьезная была, контролировали. То есть я занимался прослушиванием адресов, квартир, телефонов и давал гендиректору заключение. То есть можно с этими людьми работать, нельзя с этими людьми работать. То есть не просто там мы как бы контролировали что-то, а то есть я выполнял работу свою. Вот, и через полгода, 31 декабря, я переехал в другую квартиру уже. Я выхожу из дома. Сначала хотел, ну, вроде праздник же, Новый год скоро будет. Костюм одену там, туфли. А потом думаю, а зачем? Сейчас пойдем на рынок пока. То купить надо, это купить надо. Оделся по-спортивному. И тогда еще я не был женат. Это была моя просто девушка. Она забыла перчатки в квартире. Она осталась буквально на несколько секунд. И я выхожу, такой длинный коридор, и сюда выходишь, два лифта, и там уже запасной выход. И я только вышел, нажал лифт, и тут уже выскакивает еще киллер. Но тот уже был посерьезнее, он уже бил с двух рук в упор. Одна пуля мне ухо порвала, одна голову, третья попала мне в бровь. Меня развернул, я упал на живот. Он стрелять начал сверху. Я прям слышал эти шлепки, которые проходили рядом с моим телом. У меня сначала мысль, думаю, вот попал, что делать-то? И тут же, раньше я не понимал, конечно, сейчас я понимаю, что Господь мне сразу представил передо мной план спасения. Перед лифтами две двери, вот так вот. И длинный коридор. И чтобы задержать киллера, мне нужно было встать и закрыть за собой двери. Я вскакиваю, закрываю за собой двери и бегу. Бегу так сильно, что ноги буксуют мои. Я думаю, надо помедленнее бежать. Чуть помедленнее начал бежать, значит. И перед тем, как забежать в свою квартиру, я знаю, что она открыта, потому что у меня девушка забыла перчатки дома. Он уже выскочил и произвел выстрел. Но я забежал в квартиру, у меня дома папа и мама еще находились. Я понял, что у меня голова-то прострелена. Я поворачиваю, я говорю, мам, нет сзади дыры? Она говорит, нет. Но я-то приготовился, конечно, умирать. Я ложусь на пол, голову на диван, вот сюда положил, значит.
1: То есть такая вторая точка невозврата, да, была уже?
0: Да, и я говорю, мам, ты знаешь, говорю, я всегда, говорю, был справедливый. Я говорю, не этот... Никогда слабого не унижал. Я говорю, я умираю, но ты помнишь, что я был человеком. Она мне говорит, сынок, ты будешь жить. Я говорю, точно, мам? Она говорит, да, сынок. Я говорю, понял. Я говорю, папаня, быстро милицию. Папаня у меня, значит, набирает милицию. Приезжают 4 автоматчика. Я одному говорю, шинель на пол. Ура, шинель снимает на пол. Я на шинель заполз. Я говорю, вперед, говорю, в больницу. Они молодцы такие. Они меня раз, значит, за шинель. И понесли. Выходить, когда из лифта, они меня вперед ногами вытаскивают. Я схватился, я говорю, разворачивайте. Они, значит, меня развернули и в больницу. В больницу привезли. Хирург говорит, у него мозг задет, вырезайте ему глаз. Я говорю, я понял, что уже здесь... Нет специалистов. Я говорю, мне ничего не трогайте, лежу я, потому что в полном сознании. У меня друзья в Москве есть. Они как бы это солнцевская группировка-то, они друзья мои. Я говорю, звоните им, они все организуют. Вот, позвонили им, они мне сразу заказали чартер, меня в Москву, в Бурденко. Вот, значит, 7 профессоров надо мной смотрели. И одна старушка, ей 75 лет тогда было. Это был 98-й год. Она смотрит и говорит, сынок, говорит, я, говорит, столько, очень много войн прошла, но вот такой случай передо мной впервые. Пуля, говорит, злодейка, это я в точности слова ее передаю, но она у тебя прошла так, что не задела ничего.
1: Жизненно важные органы.
0: То есть, если бы миллиметр дальше, был бы поврежден мозг. Перед мозгом она пошла вниз, сломала мне челюсть, и от челюсти зашла между двух артерий, которые снабжают мозг, и остановилась перед пучком нервов. То есть, говорит, так все прошло, это, говорит, конечно, чудо. Вот. Единственная проблема была, это у меня ликфор вытекал, то есть мозговая жидкость с носа.
1: Ну, то есть фактически жизни вашей не угрожало?
0: Да, не угрожало. Вот. Естественно, я после этого всего, я уволился с этой работы, ушел оттуда.
1: Ну, вы так сказали, уволился, как будто вы взяли, уволились с обычной работы. Все-таки были в серьезной международной группировке. Как вот
0: выходили оттуда? Я собрал всех. Но это чуть позже произошло. Я действительно уволился оттуда. Вот. Именно с этой фирмы. Вот. Потому что были такие ситуации, когда нельзя было там находиться уже. Вот. Я уволился оттуда. Я еще до сих пор не понимал всей той серьезности, которая происходила. И у нас с 25 января по 6, а с 25 декабря по 6 января у друзей идут каждый день рождения. И вот я уже 5 января сижу на очередном застолье, не могу уже ни пить, ни курить, сижу уже. Уже 10 дней не вижу ни жену, ни детей, ни родителей. Одна эта грязь присутствует в моей жизни. И я вот сижу вот за этим застольем и говорю, Господи, вот общаюсь, да? Неужели я пришел на этот белый свет ради всей этой грязи? И мне пришла такая мысль. Езжай в лес на 3 дня, помолчать, возьми с собой Библию и пригласи из всего этого застолья всех. Пройдись по всем и предложи. Я прошелся, предложил, 2 отозвалось со мной друзей. Мы поехали в лес, сняли домик, баню. Я катался на лыжах, читал Библию. И вот уже на 3-й день мы моемся в бане. И один друг говорит, слушай, в Библии написано, возьми свой крест и иди. Я думаю, какой крест, куда идти? И потом, Господи, говорю, дай мне 1 месяц, пожить по закону твоему. И действительно проходит месяц, я никого не обманываю, верен жене своей. Я говорю, Господи, дай мне еще один месяц, Господь дает по-честному жить. Я уже пригласил свою жену. Я говорю, женушка, давай поменяем свою жизнь, будем жить по закону Божьему. Она говорит, с удовольствием, говорит, давай. И мы уже несколько месяцев живем по этому закону. И пришел тот момент, когда нужно было разговаривать со всеми. То есть я здесь в Казани вел работу уже такую серьезную. Я собрал всех друзей. Я говорю, друзья, я не хочу больше заниматься этими делами. Ну, мы уже легализовались, все у нас было по закону, как бы. Но если взять моральную точку зрения, все равно оно считалось воровством. Вот. Ну, Василий, мы же, говорит, не воруем, мы сейчас вот тут, вот серьезно, вот здесь. Я говорю, меня это не устраивает, говорю. Я хочу жить полностью в согласии с законом Божьим. Вот они, конечно, меня не поняли. Василий говорит, с ума сошел. Я говорю, друзья мои, раньше пил, курил, бил, дрался, обманывал, воровал. Убивать не убивал, но были такие моменты, когда 4 или 5 раз я платил деньги за аборт. Какая разница это? Я говорю, серийный убийца. Да ведь маленького ребеночка разрезали, высосали и выкинули на помойку. И вроде бы как бы все нормально, все хорошо. Вот, я говорю, нормальный был, да, а сейчас не курю, не пью, жене верен своей, семья, родители, говорю, значит, с ума сошел. Я говорю, парадокс же жизненный. Вот, вот произошла ситуация вот такая. Сейчас вот.
1: Хотел вопрос задать психологу. Елена, вот действительно очень такая интересная история. Слушаешь ее, затаив дыхание. А как, почему Василий не сломался? Ведь два покушения серьезных. Да, два раза он фактически находился вот в этой точке невозврата. Тем не менее, мы видим человека, который вот способен принимать решения и поворачивать свою судьбу практически на 180 градусов.
2: Мне кажется, здесь просто Василий вел Дух Святой. Господь вел Василия, потому что вот сама ситуация действительно очень сложная. Бывают люди сильные, которые способны изменить, может быть, свою жизнь, но вот в данном конкретном случае, мне кажется, Господь вел Василия.
1: Ну, мы видим перед собой человека, который имеет очень сильную волю. А если бы на его месте был бы человек со слабой волей, возможно, он бы сломался. И у этого человека была бы действительно точка невозврата, не так ли?
2: Ну, тогда давайте определимся, что такое точка невозврата.
1: Давайте. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения психолога, есть такая точка?
2: Да, я считаю, такая точка зрения есть. Это мое личное мнение. Вот вначале в самом я сказала, что это, конечно, зависит от нашего восприятия тех или иных обстоятельств. Но в действительности такая точка невозврата есть. Потому что человек, он существо с хрупким, существо хрупкое. И когда случается что-то в его жизни, ну, все люди реагируют по-разному. Вот смотрите, количество суицидов. Вы, наверное, знаете, что 5 лет назад наша страна находилась на 3-м месте по количеству суицидов в мире. Сейчас, вернее, на 2-м месте она уступала только Беларуси. Сейчас она находится на 3-м месте по количеству суицидов. И число суицидов растет и будет расти, потому что люди не знают, как выйти из этого состояния, из этой точки невозврата. Что это такое? Это ситуация, когда человек совершенно не способен ничего уже сделать для того, чтобы продолжать жить. То есть все его усилия, которые он предпринимает, они бесполезны. У него ощущение
1: тупика.
2: Тупика, невозврата в эту жизнь. И почему происходит? Одни люди могут выйти из этого состояния, а другие люди не могут выйти из этого состояния. Мне кажется, здесь ответ вот для меня очевиден, потому что я долго думала над этим. Это отклик человека на призыв Бога.
3: А мне кажется, что Бог здесь абсолютно ни при чем. И о какой здесь твердой воле человека говорить, когда человек своими руками абсолютно все сделал. Бог дуло не направлял, Бог не создавал ситуацию для того, чтобы убивать свое творение. Человек так жил, человек в такой ситуации, в такой компании существовал, человек этими делами занимался. И совершенно логично, что к нему пришел другой человек, который злом отвечал на зло, силой отвечал на силу. И зачем здесь заканчивать жизнь самоубийством, непонятно. Когда 2 раза приходил киллер и мог сделать это и так. Человек, наоборот, хотел жить, как я понимаю, хорошо, прекрасно. Просто другой вопрос, что нравственная сторона этой жизни была не до конца как бы устраивала нашего гостя. Но человек все своими руками создал. И никакой здесь проявления сильной воли здесь не было. Человек жил, человек получал последствия своих поступков. Потом он продолжал жить точно так же и снова получал последствия своих поступков.
1: Василий, что ты скажешь?
0: Ну, здесь, в принципе, логика-то присутствует. Наши маски очаровательные. Человек всегда получает последствия своей жизни. Но вопрос в другом. Действительно, почему некоторые люди могут выйти из этой точки невозврата, а некоторые не могут? Вопрос здесь кроется, знаете, в чем? Вот расскажу я вам одну историю, еще одну. Когда я жил в Москве, мы добились миллионов уже. У нас свой павильон физкультуры и спорт был на ВДНХ. И тут вдруг моего старшего товарища, значит, задерживают с оружием. Его арестовывают, я сижу в машине и чувствую призыв в сердце у меня. «Иди и возьми все на себя». Ты возьми это преступление на себя. И я говорю ребятам в машине, я говорю, вы знаете, друзья, я говорю, не могу так жить, когда моего, говорю, друга арестовали. Я говорю, пошел сдаваться. Они, нет, нет, Василий, сиди, мы сейчас все устроим, у нас там коттедж, ты будешь жить, все в порядке, а мы его вытащим. Я говорю, ребят, ну я так жить не могу. Это не мое. Мой друг страдает, а я как? Я иду в милицию, беру все на себя, его отпускают. И потом узнается, что, оказывается, вот эти люди, как бы друзья мои, они, оказывается, заказали милиционера моего друга с оружием, а меня должны были везти и убивать.
1: Вот так вот. И...
0: Да. И то есть, что опять получилось? Опять была точка невозврата. Меня-то должны были убить. Что вы на это скажете?
1: А вот я хотел бы здесь задать вам вопрос. Вот вы, когда сегодня рассказывали о своей истории, из нее получается, что вы Бога-то знали. То есть, хотя вы поступали несправедливо, незаконно, но, тем не менее, вы к Богу обращались. Откуда у вас эти познания о Боге были?
0: А Бога-то все знают. Каждому Господь вложил в сердце: не обманывай, не убивай, не воруй.
1: То Но у вас не было в тот момент вот этого конфликта, что вы понимали, что есть Бог и есть принципы Его, и вы живете не по Его принципам?
0: Всегда этот конфликт у меня присутствовал в сердце
1: присутствовал.
0: Моем. Но всегда в жизни я заметил, когда рядом люди были и говорили, допустим, давай, убиваем этого человека, и мы, как сказать, и нам ничего не надо, правнукам нашим хватит. Я говорю, слушай-ка, у него четверо детей, только через мой труп. И вот те люди, которые шли по трупам, их сейчас нету. Я вот сейчас вот анализирую, то есть этот, что было. В тот момент, если бы я согласился, ладно, вы сами его вытащите, а я поеду в коттедж отдыхать, меня бы тоже убили. То есть здесь Господь вел меня, то есть Он сделал мне призыв в сердце мое, иди. Как бы здесь еще подчеркивается такая истина, если отдашь жизнь свою за кого-то, будешь спасен.
1: Угу, спасибо. Виталий, а вот вас эта история не удивляет, как служителя?
4: Я вообще, конечно, очень поучительная история во всех отношениях. То есть... Для меня это, ну, как бы много уроков из нее.
1: Что-то подобное извлечь. Есть на страницах Священного Писания, к примеру?
4: Да, конечно. То есть были случаи, когда, в общем-то, вот именно как бы, что касается, скажем так, то есть Бог дает каждому человеку шанс, да? Вот в Библии говорится, я уже не буду конкретно цитировать, да, то есть это об этом записано в книгах Царствия, во второй книге Паралипоменон, скажем, о царе Манассии. Он был нечестивым царем, сказано, что он не поступал так, как Господь говорит, нарушал заповеди, там ворожил, проводил людей через огонь, ну, то есть приносил жертвы людей и пролил много невинной крови. Ну, можно сказать, был тем же самым рэкетером, убивал. И когда вот его взяли в плен, он покаялся, понимаете, и Господь даже это простил, понимаете, и вернул его, да. Ассирийцы то же самое. Когда Иона пришел, ассирийцы это были очень жестокие люди. То есть они, когда осаждали город, они брали трупы своих, как бы, врагов, вешали там, я не знаю, черепа их на
1: кони. Ну, по-моему, история, конечно, они живем вообще, кожу
4: сдирали людей.
1: Живем
4: перед городом, да, прям да. Сдирали с людей шкуру, понимаете, очень жестокий народ был. И когда пророк Иона пришел и сказал, что если... Он не говорил даже, если не покаетесь. Он говорит, так говорит Господь, через 40 дней Ниневия, то есть столица Ассирии, будет разрушена. Но они, когда услышали эту весть, вы понимаете, они поверили какому-то Ионе. Он вообще никто... Они поверили, они покаялись именно израильскому Богу, да, и Господь помиловал.
1: Да? То есть фактически точка невозврата определяет сам человек в своей жизни,
4: совершенно
1: не
4: верно.
1: Бог. То есть Господь
4: да, да.
1: готов принять человека в любом виде, в любом состоянии. Нет такого преступления, нет такой проступка, который бы Бог не простил и не
4: верно.
1: Принял.
4: И вот он очень хорошо сказал, что Бог смотрит на людей, на их сердце, да, Библия говорит, что Бог сердцевед, Он знает, что в сердце человека, и Он по делам нашим тоже вознаграждает.
3: Есть еще один нюанс, такая опасность, которая, в общем-то, ну, сейчас у нас беседа принимает такое русло, что человек, смотрящий и слушающий нас, он может сказать: о, отлично, у меня еще в запасе определенное количество лет, скажем, молодой человек, у меня есть, условно говоря, 3 точки невозврата, я могу еще погрешить, потом снова, и Бог меня каждый раз будет спасать, а Бог может и не спасти. В нашем случае, в истории с Василием, это хорошо, что Бог 3 раза отводил от него беду, а мог бы и не отвести, а так складываются обстоятельства, что в кого-то пуля попадает в сердце с первого раза, и человек умирает. И другой вопрос. Сколько бы человек не грешил, сколько бы он не убивал или не крал, он не может жить как человек, не убивавший, не кравший. Он будет жить как прощенный убийца, как прощенный вор. Вот этот момент.
5: Хороший, да, хороших 2 вопроса. То есть у нас не так много времени остается. Тем не менее, Василий, попробуем сейчас на них получить от вас ответ. То есть первый вопрос – это не получится ли так, что люди, увидев и услышав эту историю, скажут, что еще очень много у меня времени, да, у тех, как сказала Маска, точка невозврата. И второе, вот все-таки Бог прощает сам грех, последствия какие-то остались в вашей жизни или нет? Вот таких 2 вопроса таких.
0: Последствия какие?
5: Последствия вашей прошлой жизни, они остались сегодня или нет? Вы их ощущаете? Удалил их Бог? Или,
0: знаете,
5: все-таки что-то есть?
0: Последствия, они всегда остаются. Все это хорошо помнишь, все это хорошо видишь. Все плохое тебе хочется. Но я всегда, когда что-то вспоминаю или что-то мне хочется, я говорю: Господи, дай мне силы быть рядом с тобой, служить тебе верой и правдой, чтобы семья у меня была рядышком, дети мои. Я недавно стал дедушкой, у меня внучка родилась маленькая. Вот, и поэтому, слава Богу, Господь дал хорошую работу мне. То есть мы хорошо зарабатываем.
5: А какое сейчас вы служение несете?
0: Сейчас мы распространяем газету «Сокрытое сокровище». Мы 45 тысяч штук газет покупаем на Казань и распространяем. И наша задача сейчас за эти 2 года, которые мы поставили, чтобы в Татарстане в каждый дом, в каждую квартиру, каждый человек, чтобы получил газету «Сокрытое сокровище» и сделал выбор.
5: Угу. Ну, то есть вы себя сейчас считаете счастливым и успешным человеком?
0: Да, я себя считаю, ну, успешным не знаю там как, да, но счастливым-то это точно.
5: Хорошо.
0: Родителей слушаю, детей хорошо люблю.
5: Василий, подходит программа к своему завершению, и вот в конце в качестве пожелания тем, кто сегодня пока думает, что у него еще очень много вот этих точек невозврата, о которых Маск сказала. Вот что вы скажете тем людям, которые сейчас слушают вас и думают: у меня будет все как у Василия, у меня их еще 5 точек невозврата. Я пока не буду задумываться, мне пока можно к Богу не возвращаться. Вот, пожалуйста, ваше обращение к ним.
0: Я хочу сказать, чтобы все молодые люди и немолодые люди прислушались к сердцу своему. Господь, Он стучит, и прислушайтесь к этим мыслям, которые вам дают. Нужно брать Слово Божье и читать его. И плохо будет, конечно, тем, которые не примут его и не послушают. Ведь 10 лет, 20 лет, 30 лет прожить, и тебя закопают, и был Вася, и нет Васи, и никто не вспомнит потом. Нету будущего у тех людей. А у меня есть будущее. Я знаю, что Господь предлагает жизнь вечную.
5: Василий, спасибо за такую потрясающую историю. Спасибо нашим гостям. С вами была программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Я искренне надеюсь, что в вашей жизни никогда не случится такая вот точка невозврата. И помните, что в нашей программе все герои настоящие и истории реальные. Пишите нам, задавайте свои вопросы на форуме. До новых встреч.
0: Мне впечатления очень даже положительные. То есть я понимаю, что не просто так я сюда приехал. Есть люди, которые нуждаются в этих свидетельствах. И я думаю, что Господь стучится к ним в сердца через мое свидетельство. И они уверуют и придут к Богу.
6: Я просто потрясен, как Бог действует в жизни людей и являет себя именно как живой Бог.
7: История нашего героя оставила у вас какие-то еще сомнения?
8: Нет, история вдохновляет, и такие люди вдохновляют, они словно вестники Бога, рассказывают об этом уверенно, но вопрос в другом, стоит ли доводить свою жизнь до крайней точки или, может быть, жить спокойно, честно, по-христиански?
2: Ну, у каждого человека может быть такая ситуация, когда человек не может справиться с ситуацией, и такая точка невозврата действительно существует. И тогда он либо преодолевает ее с Божьей помощью, может быть, даже ему кажется, что он сам ее преодолел, но на самом деле Господь ему помогает, либо он ее не преодолевает. Вот тогда происходит суицид, и человек падает и уже не поднимается.
4: Впервые в истории нашей программы вообще не хотел задавать вопросов, просто хотел слушать. Можно было просто сделать надпись, как это, без комментариев, и этого было бы достаточно. Просто история потрясающая.
9: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
10: Радуйтесь всегда в Господе.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия почитается священным писанием.
4: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
5: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
6: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
1: В этой программе история становления Ветхого Завета, пророчество об Иисусе Христе в Танахе, книги, написанные в межзаветный период.
5: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до нашей эры. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во II веке, когда собирается собор раввинов в Ямне. И там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветная Библия или Еврейская Библия, которую потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, книга Судей, первая, вторая, третья и четвертая книги царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, первая и вторая книги Паралипомена.
7: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
7: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа. Они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
5: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот, сейчас, когда придет Вилоняны, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства, вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он... Царя пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас Вон в тюрьму его посадите, в яму, вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще, ну, некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав. А вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого, то есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга, кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает, нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
5: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но в так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
5: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга Премудрости Соломона, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
8: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот, восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания Церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил Церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
9: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься,

проницательность и верность его ответов, какое господство над своими страстями. Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос жил и умер, как Бог.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: В одной из предыдущих программ мы говорили о долгах. И сегодня мы вернемся к этой теме и будем говорить о том, как же избавиться от долгов. И поможет нам разобраться в этом Елена Архипова, психолог по семейным отношениям. Вот человек является хроническим должником. Какие советы вы можете дать? С чего нужно начать?
3: Ну, прежде всего, нужно понять, что должник должнику рознь. То есть один должник полностью себя оправдывает, и он идет по пути наименьшего сопротивления. То есть лишь бы мне было хорошо. То есть когда на него смотришь со стороны, кажется, что ну, он несчастный, вот он же в долгах, он постоянно в проблемах. А на самом деле он счастлив. То есть, по сути, ну, он живет так, как он считает нужным.
2: То есть он
3: жить.
2: Сознательно выбрал эту роль?
3: Естественно. То есть он, может быть, это, конечно, подсознательно, но это его личный выбор. То есть, по сути, то, в чем он находится сейчас, это результат его мышления, поступков, поведения, которые его привели к тому, в чем он есть сейчас.
2: То есть это удобная форма жизни для него?
3: Конечно. То есть это удобная форма, и он ничего не собирается менять. То есть если он не поймет, что это неправильно, что это неудобно для него, то есть он менять ничего не будет. То есть он будет так и дальше жить. То есть если он ничего не изменит сейчас, он будет так жить через 5, через 10 лет.
2: То есть, в принципе, его не беспокоит, что вот он живет в таком стесненных обстоятельствах.
3: Ну, ему не нравится, что ему напоминают о том, что долг надо отдать. Он обижается на тех друзей бывших, которые не дали ему долг. То есть вот он негодует.
2: Какой-то дискомфорт присутствует.
3: Вот дискомфорт он чувствует, но так, чтобы совесть его мучила, что он живет как-то неправильно... В основном у людей таких нет. Это их привычный образ мышления.
2: Хорошо.
3: И привычный образ жизни.
2: А какая вторая категория людей?
3: А вторая категория людей, которая уже поняла, что они хотят что-то изменить, что это замкнутый круг, они бегают по кругу, и нет выхода. То есть они не могут найти выход. То есть делая то же самое, живя точно так же, они опять попадают в те же самые проблемы. То есть они ждали чуда. Вот есть люди, они ждут чуда. Вот я проснусь завтра, и долгов не будет. А долги есть и послезавтра, и послепослезавтра. Потому что чудо просто так не происходит. Потому что в то, что есть сейчас, вот перед этим была какая-то череда событий. Слов, поступков, да, действий, мышления. И чтобы что-то произошло другое, чтобы ты пришел на какую-то другую станцию, да, как паровоз, он пришел сюда, потому что он ехал по этой дороге. Если он сделает круг и опять поедет по этой дороге, он опять будет здесь. То есть если ты хочешь, чтобы твой поезд пришел в другой город, значит, он должен пойти по другим рельсам.
2: То есть прежде всего нужны какие-то другие решения?
3: Да, другие решения должны прийти однозначно. И когда человек сталкивается с тем, что ему нужно изменяться, он должен столкнуться с одним главным словом, которое теперь должно стать для него основным. Это слово «дисциплина». То есть это основное слово, которому ему придется подчиниться.
2: То есть если человек хочет избавиться от долгов, то прежде всего ему нужно заучить это слово «дисциплина».
3: Да, мало того, написать его на холодильнике, повесить его на дверь себе, над кроватью, и понять, что дисциплина, то, чего должник больше всего боялся, вот сейчас должна стать его реальностью.
2: То есть долги – это как раз-таки результат того, что у человека были проблемы с дисциплиной.
3: Да, отсутствие дисциплины. Человек не хотел себе ни в чем отказывать, человек хотел жить играючи. Есть люди, которые говорят, я буду жить, наслаждаясь жизнью. То есть я буду жить играючи. Есть такая пословица американская, там говорится, что играешь сейчас, платишь потом. Или платишь сейчас, а играешь потом. Так вот, есть люди, которые хотят играть сейчас, но они не понимают, что за это им придется платить. За то, что они живут сейчас не по своим возможностям, им придется платить. А правильно понимающие люди, они знают, что им надо сейчас учиться, Им нужно работать. Им нужно сначала работать в каком-то младшем звене, чтобы пройти на среднее, а потом со среднего выше. И тогда твоя зарплата, соответственно, образования, опыта, возраста,
2: стажа.
3: Твоя зарплата будет повышаться. То есть они платят сначала, а играют потом, то есть наслаждаются какими-то плодами своей дисциплины и труда, они наслаждаются позже. А есть категория
2: заманчивее,
3: людей...
2: Заманчивее сначала, играть сначала, наслаждаться сначала.
3: А вот потом эти люди, получается, что они живут в долгах, что им приходится устраиваться на дополнительную работу, им приходится себя в чем-то урезать и так далее. То есть им приходится дисциплинировать себя позже.
2: То есть это если... не судьба виновата, а их выбор. То есть то, что они сделали неправильный выбор.
3: То есть если они сами до этого не додумались, то жизнь сама их научит и приведет их к дисциплине. И вот эта категория, которая уже пришла к выводу, что с этим что-то нужно делать, она близка к выходу из долгов.
2: Какие вот изменения должен человек произвести? С чего начать?
3: Прежде всего, он должен для себя решить, что я никогда в жизни больше долг не возьму. То есть проще отрубить мне руку, которая будет тянуться за долгом. Лучше мне вырвать язык, который будет просить долг, чем я этот долг возьму или я об этом попрошу. Вот должно такое очень яркое решение у человека возникнуть, что вот я этого хочу
2: такое
3: больше всего.
2: Такое дерзновение, да?
3: Такое дерзновение. Вот некоторые люди приходят к психологу, они говорят, вот я хочу от этого избавиться. А психолог говорит, вот делайте вот это, дисциплинируйте себя. А человек говорит, а вы что, не знаете, может, какой-то рычажок или кнопочка, на которую вы нажмете, и все раз, и изменится.
2: Переключить программу, да?
3: Да, вот люди ждут, что кто-то им переключит программу, а таких людей нет. То есть никто вам программу не переключит. Вы сами должны решить для себя, что все.
2: То есть вот... Жизнь зависит от собственных решений.
3: Да, то есть человек должен взять ответственность за себя и за свою жизнь, и перестать ее перекладывать, перестать завидовать, перестать ныть, что вот этому повезло больше, у этого родители помогли, у этого вот это, а у меня такая плачевная ситуация, я одна там с двумя детьми или еще что-то, поэтому ничего не остается больше, как вот брать мне в долг. То есть перестать себя оправдывать, перестать юлить, а просто сесть и решить, все, я больше в это не попаду, лучше я буду голодать, но долги больше я копить не буду.
2: Следующий шаг какой?
3: А второй шаг – это человек должен сесть, взять тетрадку и записать все траты, то есть на что человек тратит свои деньги. И человек удивится, что у него достаточно много денег, потому что много всякой ерунды он себе покупает. То есть и много того, от чего можно отказаться.
2: То есть человек... определить расходы, да?
3: Да, а человек определяет свои расходы. И следующий этап – он должен определить для себя минимум, в котором он может жить. То есть минимум такой, чтобы не умереть. То есть пища, питье для того, чтобы протянуть вот какой-то период времени. То есть и остальные деньги человек полностью отдает за долги.
2: То есть он смотрит, сколько у него приходит денег, он смотрит, сколько он может, сколько необходимо для того, чтобы он мог прожить, и определяет сумму, которая остается. Что делать с этой суммой?
3: Обычно человек говорит, ну мне же все это остальное необходимо. Вот мне и то надо, и вот это, там, я вот это хочу. То есть это мой минимум. Нет. Минимум – это когда действительно минимум.
2: То есть вы сказали пища и питье, да?
3: Да, все. Средства какие-то гигиены, средства косметика, сладости, то, что в чем ты себе отказать не мог, какие-то булочки, что-то вот это, что ты шел, ты себе в кафе перекусывал, на маршрутке ездил, а не на автобусе там, или на машине ты ездил. Вот это все нужно отсечь. И вот это называется дисциплина. То есть когда ты это запомнишь как наказание, вот эти решения как наказание за то, что ты брал долги, ты потом уже в эти долги влазить не будешь, потому что будешь знать, что тебе предстоит пережить.
2: То есть потом в будущем то, что ты себя дисциплинировал и выбрал для себя такое наказание, оно будет останавливать тебя же от новых долгов.
3: Да.
1: Принято считать.
3: А А так получается, человек ни в чем себя не урезает, он просто всем остальным говорит: вы знаете, вот у меня такие обстоятельства, я вам не могу деньги отдать, вот сейчас кризис, сейчас проблемы, и вот вы же видите, вот я одна воспитываю детей, ну откуда у меня деньги? Все. А люди же видят, ты вот ты в новой кофточке пришла,
2: иногда те, иногда
3: то ты
2: люди,
3: новые
2: которые...
3: туфли... купила.
2: Иногда те люди, которые должны, живут лучше, чем те, у кого они взяли в долг.
3: Конечно, потому что те, которые не берут в долг, они живут посредством, они себе не допускают пойти в дорогой магазин и купить там туфли за бешеные деньги. Да? То есть они даже не идут туда, потому что они понимают, что они себе не позволят. А человек, который влазит в долги, он считает, что он этого достоин. И вот он себе это позволяет. И
2: но, те... кстати, есть интересная такая фраза, что есть разница между выражением «я этого достоин» и «я могу себе этого позволить». Наверное, должники как раз-таки не могут понять эту разницу, что «я этого достоин» это совершенно не говорит о том, что я могу в сегодняшних условиях позволить себе это приобрести.
3: Да, вот должники этого не понимают, и поэтому это и возмущает тех людей, которые одалживали этому человеку там на неделю или на две, и тот обещал вернуть. А человек мало то, что не возвращает, а он еще себе что-то покупает такое, что человек, одолживший, он себе позволить этого не может. То есть вот говоря о минимуме, это полный минимум. То есть это хлеб... и необходимо, то есть даже это без мяса, то есть это без того, что ты привык, что это постоянно у тебя будет стоять на столе. То есть если ты покупаешь там мясо или деликатес, то исключительно для детей, которые в этом нуждаются по своим возрастным каким-то вот требованиям организма. То есть полностью ограничение во всем. И мало того, даже вплоть до того, чтобы продать то, что у тебя есть, чтобы расплатиться с должниками. То есть это телевизор, видео.
2: Расплатиться с теми людьми, кому ты должен. Да,
3: кому ты должен. Да, у кого ты брал в долг. То есть это телевизор, видеомагнитофон, шубка новенькая, которая как раз по случаю была куплена или еще что-то. То есть вот для того, чтобы человек мог полностью осознать это слово «дисциплина». То есть минимум и ограничение.
2: То есть это болезненный процесс.
3: Это болезненный. И не все люди готовы на это пойти. Но я уже сказала, что если человек не пойдет на это сам, жизнь его заставит. Кредиторы придут, судебные приставы придут. То есть начнут забирать то, что у тебя есть силой, и продавать это уже за какие-то...
2: За
3: бесценок. И забирать уже какую-то часть денег за то, что они это продавали. То есть вот с этим сейчас уже некоторые семьи сталкиваются. Уже что не сами они, если сами они себя так не дисциплинировали, то их уже начинает дисциплинировать государство.
2: Но мне кажется, что также человеку, который находится в долгах, и он решил избавиться от этой плохой привычки, ему необходимо завести какую-то тетрадь для того, чтобы записывать свои расходы и записывать то, что, от чего он может отказаться. Потому что очень часто люди просто не знают, сколько они тратят.
3: Конечно. То есть вот он завел тетрадку, написал, на что он тратил, вычеркнул, от чего он отказывается, записал, на какую минимальную сумму он будет жить. И также ему нужно записать всех людей, которыми он когда-то, у которых он когда-то что-то брал. Любую сумму, какую бы он ни взял. Потому что должники обычно говорят: я даже не помню, там у того столько. Ну, этого вообще ерунда по сравнению с тем, что я должен тому, а этому уже там сколько-то там, 1000 рублей.
2: А этому уже я давно, да?
3: А это я давно, а этот уже, наверное, забыл, а этот еще что-то. Нет, надо сесть и написать абсолютно всех. До 5 копеек, там, которых ты взял, тебе не хватало на что-то. Записываешь абсолютно всех. И вот те деньги, которые ты экономишь, начинаешь распределять, кому ты что отдаешь. То есть можно отдавать деньги сначала тем, которые ты раньше всех брал долг, то есть выдавать. Можно эту сумму разделить потихоньку для всех отдавать. Можно начинать с самого большого. Долго можно отдавать с того долга, который уже давит, и процент, который растет. То есть
2: можно определить какую-то схему, которая наиболее подходящая.
3: Да.
2: Но мне кажется, что важно еще также иметь какого-то человека, найти человека, которому можно было бы подотчетным быть.
3: Конечно, это очень важно. И в этом случае можно пойти к психологу, можно пойти, если при церкви обычно есть... какой-то финансовый консультант, то есть можно пойти к нему посоветоваться, чтобы он что-то подсказал, да, мог сказать, ага, вот это ты себе оставил, что ты этим будешь пользоваться, да, а это надо вычеркнуть.
2: То есть в вопросе дисциплины всегда важно, чтобы был какой-то контролирующий орган, потому что человек все-таки сам себе склонен делать поблажки и жалеть себя.
3: Да. Также человек должен сесть и серьезно подумать, какими средствами я еще могу, способами, какими я еще могу заработать деньги. Потому что часто случается такая ситуация, опять же, человек, у которого берут в долг, работает на нескольких работах, уезжает в 8 утра и приезжает в 12, ни семью не видит, ничего, пашет. А второй человек, сосед, да, берет в долг, приходит. Он возвращается с работы в 4 часа и лежит на диване, смотрит телевизор, его там переключает и берет в долг постоянно, да, и еще не возвращает. То есть получается, что этот первый, который работает так сильно, он работает на две семьи, потому что второй сосед приходит, постоянно берет и не собирается возвращать. То есть вот если этот человек, он вот приходит в 4 лежит, значит, ему нужно найти подработку. То есть еще какую-то работу, если он первую не может оставить и найти какую-то другую более высокооплачиваемую, значит, найти еще какую-то работу. И вот вы можете сесть и составить список, напишите 5 вариантов, как вы еще можете заработать деньги. То есть вначале человек говорит, я ничего больше делать не могу. Потом он вспоминает, что он может вязать. Потом он вспоминает, что он может сидеть с чьими-то детьми. Потом он вспоминает, что может ремонтировать машину. Может пойти на рыбалку, словить там рыбу, может быть, продать или своей семье, чтобы, да. Но опять же, если эта рыбалка не будет требовать еще больших вложений, чем то, что она принесет. А кто-то может вспомнить, что он умеет водить машину, то есть его это хорошо. Допустим, вот была ситуация, мы проводили семинары, и я дала такое задание, один парень подумал, что интересно, я умею водить машину. Он зарегистрировал частного предпринимателя, да, зарегистрировал себя как предпринимателя и сделал объявление, что я учу вождению, экстремальному, спокойному, на своей машине, на вашей машине. И у него выстроилась очередь. Таким образом, он сначала думал, что он не умеет делать ничего и нигде больше заработать денег не может, а таким образом он и освободился от долгов и нашел для себя не то, что дополнительный заработок, он нашел для себя главный заработок.
2: То есть для него даже вот эта кризисная ситуация, когда вот эти долги помогли ему даже в некоторой степени найти себе лучшую работу, чем прежде.
3: Конечно, то есть человек, который начинает искать что-то, он всегда находит. И, допустим, женщина, пенсионерка, например, и она полна сил, полна энергии. Но она в долгах. Вместо того, чтобы сидеть на лавочке, обсуждать всех проходящих, посмотри, допустим, рядом живет соседка с ребенком. С ребенком нужно сидеть. Соседка ищет, кто с ним будет сидеть, разговаривать с ним, играть с ним, да, потому что у наших пенсионеров столько задора еще и желания себя реализовать, что можно пойти работать, получается, ты, ну, подрабатываешь на своей лестничной клетке, да, ты смотришь этого ребенка, тебе за это еще платят деньги, и плюс ты весь свой задор и свою коммунистическую молодость, песни, пляски, речевки ты отрабатываешь на этом ребенке, да, если родители, конечно, не против, чтобы ребенок это впитал. То есть, и вот таким образом у тебя есть дополнительный источник, и ты покрываешь те долги, которые у тебя накопились. Вот таких возможностей огромное количество. То есть их человек просто не видит. Он проходит по ним, они лежат перед ним, да, он проходит просто по ним, и он их не видит, потому что он привык, парадигма у человека такая, что он привыкает к определенному виду своей деятельности, он говорит, вот, а по-другому я не могу. Вот,
2: то есть
3: вот
2: именно,
3: так и все.
2: Именно дисциплина помогает человеку найти какие-то новые возможности, новые способы для заработка.
3: Конечно. И таким образом он не только вырывается из долгов, он вырывается вообще на новый уровень. То есть он находит для себя какие-то новые возможности, и таким образом он уже независим от других. То есть он уже не раб тех людей, которые давали ему раньше в долг, а он уже свободен.
2: Ну, кроме того, еще, как правило, человек, который берет взаймы у других людей и потом не отдает, он разрушает взаимоотношения, которые сложились с этим человеком.
3: Да, этот человек тогда, получается, он на всех обижен, одиночка, разочарован, считает, что жизнь к нему несправедлива, и все, это тупик для него. А если он понимает, что все, есть возможности, нужно браться за себя, за дисциплину, то у него все получится.
2: Спасибо большое, Елена, за эти ответы. Я верю, что после этой программы вы сможете распределять свои финансы грамотно. И пусть Бог поможет вам в этом. Это была программа «Принято считать». До новых встреч!
1: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библии уже более 3500 лет.
4: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
5: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
6: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
1: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
7: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
1: Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
7: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки, то есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, 3, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать 2, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать 2, такое возможно, но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписываемого текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это 2 слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хемейс», да, то есть одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. Сначала сотнями, потом и тысячами.
1: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамки, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
7: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая книгопечатная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Вот. И он его делал в течение года. Даты книгопечатания считаются 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходной напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Было, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47, и только 21 полная. В России тоже два экземпляра есть. Оба они были вывезены в 45 году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
1: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
7: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Тора Невиим Кетувим, а мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Кителя. Было уже 4 издания, сейчас подготовлено 5-е. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
1: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача преданий. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масора создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
7: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции. То есть, этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять. Поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которому мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека. Поэтому он называется перевод 70 или перевод 70 толковников. По-русски это слово септуагинта. Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
1: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
7: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
6: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии – древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из Септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масоретский текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
7: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масоретский текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо, точки внизу, вверху, внутри буквы. Черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать были гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масоретских текстов очень многочисленная. На самом деле их около 6 тысяч.
1: Группа масоретских текстов включает в себя около 6 тысяч рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года. 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
7: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано: «Как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать? Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие» в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату: «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. «Сказал брату своему, пойдем в поле». И мы отмечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
1: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала: обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину: отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога.
8: Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним».
1: Каин сказал брату своему Авелю: «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
8: «Где же Авель, брат твой?»
1: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь:
8: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
7: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
1: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
7: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
6: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, христианство пришло, дали нам ее. Вот она такая есть, мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией, да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
7: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые... Мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
9: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения. А мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа, она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет: «Я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях». Чем выше будет уровень образованности, тем больше значение для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким же

0: «Школа здоровья» снова вместе с вами. И мы очень рады вам, ведь у нас в гостях сегодня Настенька, Славик и моя племянница Веселинка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, профессор.
0: Здравствуйте, моя самая лучшая помощница.
1: Это не
0: Веселинка,
1: то.
0: Ты, наверное, что-то ищешь?
2: Да, профессор Бодрячок?
0: Скажи.
2: Я ищу рецепт. Ты, наверное, нас хочешь угостить.
0: Правильно. Славик, нас ждет угощение. Ну что же, я думаю, что помогу тебе. Вот книга кулинарных рецептов. И я думаю, ты здесь можешь найти то, что тебе хочется.
2: Книга хорошая, профессор Бодрячок. Но я ищу рецепт, как прожить долго. Вот.
0: Вот оно что. Тебе нужен рецепт долголетия.
2: Вот, именно. Мне мама обещала сготовить что-то вкусненькое, если я найду такой рецепт. Но вот в какой книге его найти, не сказала, и я не знаю. Вот где его найти?
0: Вот Веселинка.
3: Потому что она, наверное, не знает.
0: Да.
3: Какой?
0: Какой? А я могу подсказать, в какой?
2: Да?
3: Библия.
0: Есть эта книга, совершенно верно.
2: Библия?
0: Да.
2: Рецепт долголетия?
0: Рецепт долголетия. Совершенно верно. Да, дорогие ребята.
3: Надо молиться, наверное.
0: Правильно. Но рецепт долголетия немножко другой. И я вам сейчас его прочитаю.
2: Так.
0: И вы будете знать рецепт долголетия.
2: Так, давайте я запишу.
0: Давайте, давайте. Итак, сейчас я найду. Так, о, вот как раз. Так. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».
2: И все?
0: Да, и все. Нужно почитать, любить маму и папу, и Бог обещает продлить жизнь.
2: А я очень люблю маму и папу. Очень
0: вот
2: люблю. А вы, ребята, любите маму?
3: Да.
0: Очень хорошо.
2: Вот. А я ее так, я их так люблю, что они, когда приходят домой, я бегу им навстречу, чтобы обнять их, поцеловать. И собачка-здоровулька бежит, когда дверь открывается. Но я ее все равно обгоняю.
0: Молодец.
3: Бабуся очень послушная. А ножи, когда дверь открывается, на ножи выбегает встречать.
2: Маму и папу, да?
3: Да. А когда мы их выбегаем встречать, она сразу отбегает.
2: Она знает, что вы ее обгоните.
0: Вы знаете, мне тоже очень приятно, когда я прихожу домой, и меня кто-то встречает. Это всегда очень хорошо. Веселинка, но дело не в том, что ты хорошо умеешь бегать, а вы, ребята, очень хорошо делаете, когда показываете своей маме и папе, как вы их любите. Ведь если вы не покажете им, как вы их любите, то как же мама и папа узнают, что вы их любите?
2: И правда. А как еще показывать, что мы любим маму и папу? Вот, Настя, как ты показываешь?
0: Как ты любишь маму и папу?
3: Да.
0: Вот и как ты показываешь?
3: Я обнимаю к ним целовать.
0: Ой, ты моя хорошая.
2: А Славик?
3: Я им показываю, я им делаю всякие поделки.
2: О, какой молодец! Я тоже делаю поделки. А еще я убираю игрушки. Да.
0: Молодец. Я думаю, что для начала нужно просто побольше проводить вместе время. Поиграть во что-нибудь.
3: А я тут еще нашла какой-то рассказ про любовь.
0: О, отлично, Библия – это
2: прочитать.
0: Удивительная книга. Но сегодня мы поговорим о любви к маме и папе.
2: А ее Библию, кстати, можно прочитать с мамой и папой вместе.
0: Да.
2: А еще я знаю игру, которой можно поиграть вместе с мамой и папой. Хотите, я вас научу?
3: Да.
0: Научи нас этой игре. Веселинка, учи.
2: Для игры нам понадобится вот такой красивый мячик.
0: Чудесно.
3: У меня, у меня такой же дома есть, только побольше и с рисунком.
2: Отлично.
3: И оранжевый.
2: Приноси его к нам в веселую школу.
3: И оранжевый.
0: Он тоже пойдет.
2: Да.
0: Так, и наш.
2: Тот, кому попадет этот мячик в руки, должен назвать один фрукт или ягоду.
0: А, фрукт или ягоду.
3: А, это знаю такую.
2: Знаешь?
0: Фрукт или ягоду. Фрукт или ягоду. Ну, давай.
2: Давай, Настя. Вишня Кузька.
0: Ой, что-то такого не бывает. Ну, ладно, давай дальше. Фрукт или ягода.

0: Давай. Ягоду или фрукт?
1: Апельсин.
0: Да.
1: Апельсиновый сок.
0: Ну ладно, сок.
1: Хорошо. Манго.
0: Ух ты. Давай мне.
1: Сейчас. Яблоко.
0: Яблоко.
1: Молодец. Я тоже люблю яблоки.
0: Яблоко. А я скажу персик.
1: Арбуз. Ух ты.
0: Вот. А я такой скажу кизил. Это ягода такая есть. На юге растет красненькая, длинненькая.
1: Угу. Я виноград.
2: Ух ты. Виноград. Так.
1: Крушанка.
0: Слушай, это уже первый раз. Веселинка, ты неправильно называешь фрукты и ягоды. Таких не бывает.
2: Зато вот какие яблоки бывают. Смотрите, сколько их опадало.
0: Конечно, ведь это же дерево яблоня.
2: Конечно, по яблокам-то я и узнала, что это яблоня.
0: Вот. Как хорошо, что эта яблоня принесла свои плоды.
2: Да.
0: Вот точно так же и вы, дорогие ребята, можете показать маме и папе, как вы их любите.
2: Да.
0: И тогда Бог обещает продлить вашу жизнь.
2: Смотрите, профессор Бодрячок, смотрите, ребята, а яблоки-то необыкновенные.
1: Да.
2: Смотрите.
0: Давайте посмотреть.
2: Давайте.
1: Давайте прочитаем.
2: Так.
0: Подождите.
1: А то слишком мелко.
0: Так. Ага. Так, эти яблоки могут о многом нам рассказать. Только для начала их надо собрать.
2: А давайте их соберем.
0: Соберем. Так, вот есть подносик.
1: Подарить.
2: Так. Держи, клади сюда, пока Настя читает.
0: Сейчас мы вместе их почитаем, а потом проведем что?
1: Эксперимент!
0: Верно. Ну что же, посмотрим.
2: Какой ты сильный.
0: Да.
2: Кладем яблоки.
0: Чему они
2: так,
0: нас могут?
2: Так, пойдемте на наш.
0: Пойдемте.
2: За наш столик.
1: Где?
0: Да, садитесь. Итак, дорогие ребята, давайте посмотрим, что нам могут сказать эти яблоки. Они непростые.
2: Так, давайте.
0: Так, давай-ка, Настя.
2: Давайте Бодрячок почитаем.
1: Можно я прочитаю?
0: Давай. Сделать и подарить подарок.
2: А я люблю делать подарки. Так,
1: я
2: вот Славик тоже любит делать поделки для мамы.
0: Маме
2: и
0: папе можно сделать и подарить подарок. Ну, как-нибудь поделки,
2: да,
0: наверное.
2: Да.
1: Я маме сделала целую поделку. Я потом ее разобрала.
0: Вот, очень хорошо.
1: Из пластилина. Слоник, там, птичку, ягодки. Смотрите, какой он пластилин бывает. Не простой, не соленый. А его лепишь, потом он засыхает, отлепить нельзя.
2: Вот. Целая фигурка получается плотная.
0: Да.
2: Я люблю так.
1: Это глина.
0: А
1: это
0: еще
1: глина?
0: Лепят из муки с солью. И еще из глины, из разных таких поделки можно делать из разных материалов.
2: Ой, приходите ко мне в гости, я вас научу поделкам.
0: Да. Следующее яблоко. Так, что нам оно расскажет? Настя, ну, помогать.
2: Ой, я тоже люблю помогать.
0: А как можно помочь маме и папе?
1: Убраться дома.
0: Правильно. Да, а еще как?
2: Помыть посуду.
0: Помыть посуду.
2: А помыть как полы. Помогает?
0: Да.
1: Мою пол в коридоре.
2: Ничего себе!
1: Да. Вытирать пыль с подоконника.
0: Вот. Ребята, оказывается, много можно сделать добрых дел.
1: Поливать рассаду.
0: Да, для мамы и папы. Поливать рассаду. Правильно?
2: Лично.
1: Заправлять кровать.
0: Вот.
2: Ух ты.
0: Очень много добрых и прекрасных.
2: Ты молодец.
1: Подлетать.
2: Молодец.
1: Убирать игрушки.
0: Убирать игрушки.
2: Я всегда убираю игрушки.
1: Я тоже.
0: Так, следующее яблоко. Что там написано?
1: Говорить добрые слова.
0: Говорить добрые слова.
2: А какие добрые слова?
0: Да. Какие, какие вы знаете добрые слова? Славик, какие ты
1: Я
0: знаешь?
1: Тебя люблю.
3: Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Я тебя люблю.
3: Пока.
0: Пока.
2: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Так. А если мама приготовила вкусный обед, то надо сказать...
1: Спасибо за вкусный обед.
0: Мои хорошие.
2: Или приятного аппетита.
0: Добрые слова – это и есть добрые дела для мамы и папы.
2: Славик, нашел.
0: Так, быть довольным.
2: Всегда быть довольным.
0: Да, а что, если родители не купили вам... Ну, игрушку, которую бы вы хотели, вот чтобы они вам купили.
2: И всегда быть довольным?
0: Да, и быть довольным при этом. Это же не так просто.
2: Ну, это да.
0: Да, но зато мама и папа увидят, какие вы довольны. Обязательно купят вам игрушку.
2: Это здорово.
1: Которую вы хотели.
0: Да, ведь, может быть, у них просто...
1: Слушаться. Слушаться.
0: Так.
1: Слушаться, мама?
0: В самом деле, слушаться.
2: Но это сложнее. Но этому можно научиться. Да, ребята?
0: Веселинка, но ты же слышала, сколько добрых дел могут делать наши ребята. И помыть полы в коридоре, и убрать пыль с подоконника.
1: Туда воп.
0: Вот.
1: Ным напишем.
0: Много, много.
1: Довольным.
0: Быть довольным, да. Быть довольным.
2: Так.
0: Очень.
2: Ну, вон, что Славик все нашел.
0: Славик. Ну, улыбнуться маме и папе.
2: Ой, а мы это умеем.
0: Да, ребята, это очень просто, улыбнуться маме и папе. Но как часто мы забываем это делать? А это очень важно, улыбнуться маме и папе.
1: А я каждый день маме и папе улыбаюсь.
2: Какая молодец. Да. Профессор Бодрячок, а что будет, если всего этого не делать?
0: Вот давай проведем эксперимент.
2: Эксперимент?
0: Да, эксперимент. Сейчас мы проведем и выясним, что так. будет, если этого не делать. Сейчас я буду называть добрые дела,
2: так.
0: которые можно сделать для мамы и папы, и кому угодно. А ты, Веселинка, будешь их выполнять.
2: Ой, я люблю добрые дела.
0: Ну, я постараюсь. Хорошо. Хорошие добрые дела, не очень сложные. Итак,
2: так.
0: я очень люблю Настю и хочу подарить ей яблоко.
2: Яблоко.
0: Так. Дари яблоко.
2: Настенька, это тебе.
1: Спасибо.
0: Вот, вот молодец, Веселинка. Не захотела, она подарила. Вот
2: так.
0: Молодец, вот Настенька, я вот. Я так сильно люблю Славика, что хочу подарить и ему тоже яблоко.
2: Вот. Держи, Славик, самое красивое. Да.
0: Вот. А теперь, дорогие ребята, представьте, что Веселинки у нас нет. Она куда-то пошла.
2: На полянку.
0: Да, на полянку. Вот да. где-то я. Да. А я остался один. И вот я хотел бы сделать доброе дело, но не делаю. А Веселинки нет. То что тогда получится?
2: Да. Профессор Бодрячок, да. так ребята тогда останутся без яблок.
0: Вот-вот. Они не просто останутся без яблок. Они не узнают о том, как сильно я их люблю и всегда хочу поделиться с ними чем-нибудь вкусненьким.
2: Я кажется, поняла.
0: Да?
2: Я, кажется, поняла. Добрые мысли так, нужно так. превращать в добрые дела.
0: Правильно, совершенно верно.
2: Вот.
0: Так Бог нам завещал, чтобы мы делали добрые дела для мамы и папы. Тем, кто так поступает, Он обещает долгую жизнь.
2: Так давайте сделаем доброе дело прямо сейчас.
0: С удовольствием, правильно.
2: Да, это будет подделка, подарок
0: для мамы и папы.
2: Точно. Для подделки нам понадобится цветная бумага.
1: Мой?
2: Красного, желтого и зеленого цвета. Держите. Из этой бумаги мы будем вам, с вами вырезать яблочки. Смотрите, это тебе.
1: А мне?
2: Не переживайте, у меня на все хватит. Это вам. Вот вам ножницы. Вот нам ножницы.
1: Отлично.
2: Так. Клей нам тоже понадобится, но позже. Сначала мы вырезаем. Вот этот клей возьмем.
1: Я уже вырезала.
2: Молодец.
0: Ну, давай.
2: Я буду вырезать красное яблочко. Славик у нас будет вырезать желтое яблочко. Так. Когда мы вырежем оба яблочка, я вам расскажу, что нужно дальше делать. Аккуратненько.
1: Их склеить.
0: Я вырезаю.
2: А вот ты нет.
1: Да. Надо будет их на какую-то бумажку, что ли, приклеить?
2: А вот и нет.
1: Подвеску сделать сейчас просто.
2: А вот и нет.
1: Ну а что?
2: Вот сейчас мы вырежем, я вам расскажу. Вот. Это яблоко-сюрприз.
1: Вот так.
2: Нет, а вот и не так.
1: Спасибо, что мне листик вырезал профессор Бондарчук.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Вы можете пока листик вот приклеить вот таким образом. Вот, давайте.
1: Таким вот?
2: Да. Только не задевайте серединку. Вот. Вот, нет, вот так вот приклеить сбоку. Вот здесь. Давайте, пока мы с вами.
1: На любом яблоке?
2: Лучше на красном. Давай на красном.
1: Я хочу на желтом, конечно.
0: Ну, можно и на желтый, наверное. Да? И желтые можно. Яблоки тоже бывают.
2: Да.
0: И зеленые тоже.
2: Старайтесь бывают. Только серединку яблочка не. Вот, вот видите, как я.
1: Вот, я вырезал.
2: Молодец.
1: Ровно.
2: А вы? Молодец. Смотрите, как Славик ровно вырезал яблоко.
0: Здорово.
2: Молодец. Смотрите, теперь мы берем сначала красное яблочко. Так. Тот, кто резал красное яблочко, берет ножницы. И снизу, вот здесь вот, до середины делает разрез. Вот так вот. Только до середины.
0: Ага.
2: Вот только до середины.
0: Вот мы сделали.
1: Вот. Отлично. До середины.
2: Теперь берем желтое яблоко.
1: И снизу.
2: Да, вот ну, если вот
1: снизу
2: так вот, то
1: середины.
2: Сверху, да. То если вот так, то сверху. Разрезай до серединки. Давай.
1: И вот так вот.
0: Веселинка, а зачем же нужно было разрезать? Вот оно зачем.
2: Вот, вот, смотрите, что получилось у Насти. Вот такое необыкновенное яблоко должно получиться. Вот смотрите, придете домой.
0: Да, очень хорошая подарок.
2: Это яблоко подарите папе, это подарите маме. Они соединят эти яблоки.
0: И получится одно.
2: Вот такое красивое яблоко.
0: Очень хорошая поделка с таким вот получается? Интересным таким вот смыслом.
2: Да. Эту поделку вы покажете.
1: Что и у желтого можно сложить еще.
0: Да. Эту поделку, ребята, можно подарить маме и папе. И
1: одновременно.
0: Да, они соединят эти яблоки, у них будет одна.
1: И можно написать одну на одной половинке маме, а на другой половинке папе.
0: Ведь любовь и добрые дела к маме и папе продлевают жизнь.
2: Да.
0: Ну а сейчас нам пора прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч. Пока.
2: Пока, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Первоапостольская церковь – это церковь, о которой мы часто говорим очень восторженно. Нам иногда кажется, что это люди, которые жили в идеальных условиях, все у них было хорошо и благополучно. Но на самом деле люди, жившие после вознесения Иисуса Христа, очень часто сталкивались с разными проблемами. Им приходилось сталкиваться с трудностями. Апостол Павел поддерживал их своими словами. И в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 6 и 7 стихах мы читаем такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». На первый взгляд кажется, что эти слова о том, что нам нужно почаще обращаться к Богу и о чем-нибудь Его просить. Ну а о чем мы просим обычно Иисуса Христа? С какими проблемами сталкиваются верующие люди? Мы уже не говорим о разных бытовых вопросах, ведь их тоже очень много. Начиная от того, что человеку нечего есть, пить, не во что одеться, негде жить. А еще нам приходится сталкиваться с разными людьми, не разделяющими наше вероучение. Эти люди иногда осуждают, обвиняют. Они не хотят жить рядом, может быть, с верующим человеком. И иногда кажется, что подобные обстоятельства, они ослабляют веру. Здесь апостол Павел говорит такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, не переживайте ни о чем». То есть можно сделать вывод, что не нужно переживать? А действительно ли не нужно переживать? Переживать о том, во что одеваться, что есть, где жить. Вообще ни о чем не переживать. Насколько это реально? То есть мы не должны переживать о бытовых каких-то вопросах. Или, может быть, мы не должны переживать о том, что нас люди окружающие гонят. Все эти слова, они заставляют о многом задуматься. Но о чем конкретно говорит здесь апостол Павел? «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Одним словом, все, что на сердце, нужно открывать в молитве перед Богом. А что на сердце? Ну, мы поговорили сейчас об этом. Вот все это на сердце. И далее, «не заботьтесь ни о чем». Не переживайте, не заботьтесь. И дальше самые интересные слова. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот здесь-то самое важное содержится. И здесь используется очень интересное слово. «И мир Божий, он будет стоять на страже, как воин». Мы можем сами где-то взять этот мир для своего сердца. Разве возможно человеку что-то сделать с собой, чтобы быть спокойным, ни о чем не переживать, не задумываться? Это нереально, скажете вы. И это действительно так. Эту работу может сделать только Господь. Господь может сделать так, что даже при всех трудностях бытовых или, может быть, трудностях, связанных с отношениями или восприятием христианской веры, Господь поддержит и поможет. Господь может сделать так, что человек будет абсолютно спокоен. И все окружающее не сможет повлиять на мои отношения с Господом. Мир Божий будет стоять на страже, как воин. И пусть Господь поможет, чтобы в жизни каждого из нас этот мир присутствовал.
0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Появившийся крохотный человечек создает для родителей много проблем. Малыш ведет себя непредсказуемо и все время плачет. Что же делать? Как его успокоить? Наши бабушки и прабабушки относились к младенческому плачу философски, считая, что во время плача ребенок развивает легкие. А потому поплачет и перестанет. Однако в настоящее время более популярна другая точка зрения, что плач – это просьба малыша о помощи, сообщение о том, что у него возникли проблемы, которые нужно решить как можно быстрее. Разобраться в причинах плача поможет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы знаете, когда ребенок кричит сильно, да, плачет, мама в первую очередь бежит и, желая его успокоить, она ему дает либо грудь, либо соску. Вот насколько это хорошо и правильно?
5: Ну, это, наверное, инстинктивно. Мамы, они устроены, чтобы удовлетворить потребности ребенка. Накормить, положить спать. Угу. Вот, маму за это ругать не стоит. И действительно, ребенок по большей части плачет, если он голодный, и если он хочет в туалет, и его что-то болит. И вот тут мама должна разобраться.
4: То есть лучше сначала разобраться, что с ребенком, а не давать ему в первую очередь бегом соску, например.
5: Ну, у каждой мамы это приходит уже с опытом. Угу. Она уже понимает, как плачет ребенок, когда он голодный. Вот папам, наверное, это не так понятно. А мама вот по одному и тому же плачу, она может понять. Или ему скучно, или вот он хочет кушать.
4: Ну, на самом деле, раньше крик разделялся на два типа. Если ребенок кричит громко, значит, он сильный, крепкий, у него все хорошо со здоровьем. А вот если он вяленько кричит, значит, не все в порядке, он хиленький, слабенький. Может ли крик говорить о каких-либо нарушениях в здоровье ребенка? И вообще, можно ли объяснить причину плача?
5: Ну, конечно, у плача всегда есть причина. Потому что это единственный способ, которым ребенок общается с мамой, вот пока он маленький. До сих пор, вот, когда ребенок рождается, его оценивают по шкале, по Апгар, угу. И туда входит крик. Когда он закричал сразу, закричал через какой-то промежуток после реанимационных мероприятий, крик – это очень важно, угу, для малыша. И маме нужно научиться понимать, когда это простые физиологические потребности, или этот крик уже несет под собой какую-то серьезную опасность, серьезную угрозу, на которую нужно реагировать.
4: Угу. А как правильно понимать и объяснять эту причину плача?
5: Ну, если этот крик, такой крик, как обычно плачет ребенок, он проснулся, плачет, мама посмотрит, он сухой. А иногда дети плачут, потому что они хотят в туалет. Такое тоже, угу, бывает. А некоторые покушают, успокоятся. А малыш сухой, малыш накормлен. А тогда нужно разбираться дальше. Возможно, очень там первая, наверное, причина – это колики. Колики, угу, малышей первых дней жизни. А здесь мы применяем тот же самый массаж, мы регулируем технику грудного вскармливания, чтобы малыш не заглатывал воздух, чтобы не болел животик. Мы стараемся не перекармливать и смотрим, чтобы молока хватало, угу, чтобы он не просто у нас был на груди. Если крик имеет характер монотонности, это монотонный крик такой, вот постоянно кричит ребенок, или это плач без эмоций, все равно малыш плачет, какие-то эмоции он вкладывает, или это, как называют, мозговой крик, такой вот на повышенных тонах, высокие тона. Этот крик может быть громким, это видно, что у малыша что-то болит, но он успокоился. Через минут 5-10 малыш опять закричал громко, потом опять утих. Это самый такой опасный один из криков, на который мама должна обратить внимание. Очень часто у малышей раннего возраста А бывает инвагинация. Это когда кишечник, одна там перистальтика немножко несовершенная, и входит кишечник, одна кишечка в другую, и ущемляется. И малыш кричит, потом на какое-то время он успокаивается. Там присоединяется кровь, калий, может быть, такого немножко малинового цвета. Угу. И вот этот вот симптом, когда малыш кричит, успокоился, опять кричит, успокоился, вот громко кричит, нужно обращаться к врачу. Потому угу. что в первые часы возможно вправление без всяких последствий. В дальнейшем это уже операция. Крик, когда малыш кричит и запрокидывает головку назад. Угу. Не когда это большой ребенок, который у вас на руках, он капризничает, раскидывает руки-ноги, а когда обычно ребенок начинает...
6: Маленький, да?
5: Да, маленький, начинает запрокидывать голову назад. И крик, который сопровождается судорогами. Крик, когда ребенок синеет. Вот эти все виды крика мама должна обратиться за помощью к специалисту.
6: Угу. Некоторые родители замечают, что малыш кричит во сне. В таких случаях нужно обращаться к врачу?
5: Ну, часто это вот относительно безобидный крик, это когда у малышей режутся зубки. Угу. Он спит и резко вскрикивает, угу. он может плакать. Мама его успокоит, и все проходит. Мы ложимся, спим дальше. Или это у более старших детей, когда был очень насыщенный день, и малыш может плакать во сне, звать маму. А если это крик, когда ребенок кричал, устал, уснул и продолжает плакать, ну, это не нормальный крик, это нужно обращать на это внимание.
6: То есть в таком случае надо...
5: Да, обратиться. Да. Или если вот именно это всхлипывание какие-то с какими-то призвуками, тогда тоже стоит обратиться к неврологу.
6: То есть уже надо не к педиатру обращаться?
5: Ну, мы сначала идем к педиатру, ага. да, если педиатр считает нужным в узких дальших обследованиях,
6: ага. то... Как правильно утешать ребенка в момент плача? Чем можно помочь ему?
5: Ну, контакт с мамой. Это первое, что должно быть у малыша. А покричит и успокоится. Ну, некоторые, да, так воспитывают. Uh-huh. Иногда это тоже нужно, потому что иногда малыш проявляет характер, мама все время не может. Если мама может, это контакт с мамой. Мама подошла, это контакт глаза в глаза, кожа к коже. Uh-huh. А если малыш накормлен, переодет, у него болит животик или у него испытывает какой-то дискомфорт, мы можем включить ему воду. Вода хорошо успокаивает, звук.
6: Шум воды,
5: да, хорошо успокаивает.
6: Белый малышей. Шум еще называют, да?
5: Да, белый шум. Да, белый шум – это шум фена, uh-huh. пылесоса. Вот хорошо дети под него спят. Это немножко успокаивает нервную систему, ассоциирует их с внутриутробной жизнью. Uh-huh. Вот. Такие способы.
6: А пошуметь погремушкой вот здесь?
5: Это если, да, у нас ребенок бодрствует, и он у нас уже устанавливает зрительный контакт и следит, то также мы используем это. Угу. Это погремушки, пустышки, когда, если вы используете вам какие-то проблемы там с грудным вскармливанием, вы можете использовать пустышку. У некоторых детей, да, успокаивается. Но вот сувать просто сразу пустышку угу. и трясти ребенка, чтобы он отключился, ну, нужно, если вы только уверены, что у него все нормально, и вот у него такой характер.
6: Угу. А давайте напомним, мы уже немножко говорили об этом, напомним о том, как помочь ребенку во время коликов. Вы сказали про массаж. Вот что, как нужно делать правильно массаж?
5: Массаж желательно делать до того, как малыш покушал, угу. вот, на голодный желудок, так, для профилактики. Угу. Ну, или это когда уже прошло у нас какое-то время. Мы делаем массаж, желательно голый животик, чтобы у нас
6: угу. не мешались.
5: Да, да, ну и кожа к коже. Мы делаем массаж строго по часовой стрелке. Мы прилагаем, не то, что мы гладим кожицу, а мы вот прям хорошо
6: немножечко
5: так, да, массажируем. Не делаем больно малышу, угу. но да. А по часовой стрелке мы можем делать точечные массажи по ходу кишечника.
6: Угу. Строго по часовой стрелке.
5: Строго по часовой стрелке, да. Также мы можем класть малыша на животик перед кормлением. Это также способствует того, что у нас весь воздух выходит угу. из пищеварительного тракта, и потом туда идет молоко, и не создаются колики. А также мы можем делать гимнастику с малышом. Мы сгибаем ножки к животику, мы стимулируем так перискальтику, мы одну ножку на бочок, ну, вот как бы за ножкой идет малыш в одну сторону, в другую сторону. Вот это все способствует. Если прям вы видите, что уже тяжело, малыши там запоры и прям явное количество газа, существуют газоотводные трубочки, они в аптеках, мы смазываем их детским кремом, вазелином, поднимаем малышу ножки к животику, а лучше на правый бочок, некоторые мамы, когда только начинают, лучше на правый бочок, вводим, и газики отходят, и малыш успокаивается.
6: А использование грелок, оно эффективно?
5: Да, эффективно. Малышам помогает. Или это ваша грелка. Единственное, что любая грелка должна идти через ткань. Угу. Мы не должны класть грелку прямо
6: к коже.
5: Да, кожа малыша очень нежная. Мы через ткань прикладываем грелку. Это может быть ваша теплая бутылочка. Вы берете обычную простую бутылку, наливаете из-под крана теплую воду, полотенчика и прикладываете. Может это у вас быть специальная грелка.
6: На животик?
5: Да, да. Это снимается спазм. Посредством тепла.
6: Есть такие периоды, когда ребенок кричит так сильно, что он заходится и не может вдохнуть. Вот в таких ситуациях мама, конечно, теряется, она не знает, что с ним делать. И вот в народе говорят, что надо там взять за ногу, подвесить, да, ребенка. Чем действительно можно помочь, чтобы ребенок задышал снова, потому что он даже синеет, и это очень страшно.
5: Ну, вообще, это должны быть единичные вот такие вот случаи. Если это приходит, повторяется, да, это называется аффективный респираторный приступ. И, как правило, это с 6 месяцев и может продолжаться до 6 лет. Если это старше 6 лет у ребенка, то это повод к дальнейшему серьезному неврологическому обследованию. Вот. А в данном случае мы, вот если он уже посинел, мы можем ребенка просто сбрызнуть водой. Да. Вообще, при вот этих приступах, если у ребенка отключается дыхание, то через какое-то время рефлекторно дыхательный центр это все разблокирует, и ребенок снова вдохнет.
6: То есть ничего страшного не случится, он не задохнется?
5: Задохнуться нет. Если у ребенка нет никаких препятствий дыхательному пути, если он не подавился, если у него ничего нету там, и это он просто заплакался, оно должно само восстановиться, это дыхание. Но маме спокойнее, конечно, никакая мама не может сидеть и смотреть, когда он там снова задышит сам. Мы можем взять воду, сбрызнуть водой, мы можем включить громко воду, мы можем взять его на руки, да, не будет он у нас лежать, мы можем его взять на руки, покачать, погреметь, если это маленький малыш. Вот. Но оно восстановится само. Да.
6: Если... Но вниз головой держать это как?
5: Это так. Для своего успокоения вы можете, конечно, повернуть его вниз головой.
6: Что
5: я сделала все, что да, могла. Но постарайтесь сначала просто применить вот воду. Часто это помогает эффективнее.
6: А еще бывает такое, что родители начинают ребенка очень интенсивно трясти, когда он кричит. То есть чем сильнее ребенок кричит, тем сильнее его утряхивают. Особенно это хорошо у папы получается. Вот. Нормально ли это? Можно ли ребенку вообще вот это испытывать, такие тряски? Не вредит ли это ему?
5: Ну, сильно не повредит, если уж прямо его в разные стороны головой не качать, новорожденного, который еще не фиксирует голову. Но малыш у вас привыкнет к тому, что вы его постоянно будете трясти.
6: Да. То есть это просто войдет уже
5: да, ну,
6: в норму,
5: вам просто придется во всех общественных местах с ними прыгать и скакать. Вот. Постараться просто переключить ребенка. Вот если это просто он плачет не из-за того, что он испытывает какой-то дискомфорт. Может быть, он действительно хочет спать, не может уснуть, тогда мы его покачаем. Но мы переключаем, мы включаем воду, легкую музыку, мы ему показываем окружающую среду, мы, может быть, дадим ему тому же пустышку, но вот такие способы используем.
6: В общем, пытаемся как-то выкрутиться без тряски.
5: Входим в контакт, да. Ну, если тряска помогает...
6: Ну да, иногда мамы садятся на большой мячик, и вот на этом мячике бывает качают по 40 минут.
5: Это просто приводит к тому, что вестибулярный аппарат ребенка, ну, как бы успокаивается, он засыпает под этим.
6: Ага. Вот. Понятно. Чтобы успокоить малыша, и иногда родители используют какие-либо шумы, а иногда музыку включают. Я вот, например, сама тоже прибегала к тому, чтобы включить ребенку музыку, разной громкости. На самом деле интересный вопрос, слышат ли дети вот эту музыку, и действительно ли она успокаивает, или это просто совпадение?
5: Ну, малыши реагируют на все вот звуки, которые вокруг нас происходят, смотря какую вы музыку будете включать. Угу. Если это громкая, агрессивная музыка, то вряд ли малыш от нее успокоится, скорее он возбудится еще сильнее. Если это какая-то классическая музыка, которая успокоит маму, малыш почувствует, что мама спокойнее, он тоже будет успокаиваться. Музыкотерапия даже существует в современном мире.
6: А бывает такое, что родители хотят включить музыку громче, чем крик самого малыша, ну, не знаю, может быть, чтобы таким образом он перестал слышать и себя тоже и успокоился. Вот это хорошо, это можно так вообще делать?
5: Нет, конечно, это нехорошо. Это родители просто хотят выключить ребенка, переключить на музыку. Нет, нужно прислушиваться, почему кричит малыш, нужно менять отношение к этому, а не просто закрыть ему рот. И, потому что от такой громкой музыки малыш станет только более беспокойный, но никак уж она его не успокоит.
6: О том, как еще успокоить можно ребенка, я, в свою очередь, тоже пыталась это сделать разными способами и покупала чаи. Травки. Я искала, вообще спрашивала у врачей, чем же напоить ребенка, чтобы он, наконец, спокойно засыпал. Вот до сих пор я не знаю, это помогает или нет, вот эти вот всякие чаи, на которых что-то написано про сон. Хорошо это или плохо? Вообще помогает ли это? Нужно ли на это тратить деньги?
5: Да, но очень частый вопрос, на самом деле, у мамочек. Ну, пожалуйста, чай, если вы даете ребенку чаи какие-то, там, ромашку вы поете. Да, вы можете взять такой чай. Там идет обычно трава валерьяны, пустырника. Вот это у нас идет с месяца, с двух месяцев, с четырех, там, в зависимости от сбора этого чайного. И вы можете между кормлением поить ребеночка с ложечки или с бутылочки, как он вас пьет. Да, пожалуйста. Если вы не видите никаких негативных реакций со стороны животика, то вы можете, да, это использовать, чай. Пожалуйста.
6: Ну, негативных нет, это хорошо, а положительные – это так не факт.
5: Да, нет, конечно, любая вот терапия травами – это очень длительный эффект, полгода, да, и при регулярном применении. И это понятно, что ребенку мы два стакана настоя трав не вольем, она будет все равно концентрация меньше.
6: Ну, понятно, то есть чудо ждать не стоит от травки. А если мама адски устала и уже думает о том, чтобы ей накапать, не знаю, валерьянки ребенку куда-нибудь в воду или в бутылочку со смесью, можно ей вот так выйти из положения?
5: Ну, я думаю, маме нужно себе в этих случаях накапать, и то не спиртовой раствор. А обычно все эти растворы, они идут на спирту. И вот если говорят, что помогает, да, там, бывает, что и... Что покрепче детям льют, чтобы они замолчали и уснули. Но это не лучший вариант. Есть специальные растворы, они водные растворы, в лекарственных формах продаются в аптеке для детей, но там более старшего возраста. Ну, обычно грудным малышам такое не применяют, потому что они более концентрированы, они оказывают раздражающее действие на животик. Можно, да, и применить, но обычно все эти капельки, они идут на травах. Если что-то серьезное, это уже лекарственные препараты, которые тормозят развитие нервной системы, и все-таки злоупотреблять этим не стоит. На обычном малыше.
6: У нас осталось буквально несколько секунд. Эфирные масла, вот они возможны для успокоения?
5: Да,
6: помогают?
5: Очень хорошо. Вы купаете малыша, капаете лавандовое, пихтовое, мята.
6: Во время купания?
5: Да, вы можете делать подушечки из трав сушеных с лавандой, класть туда, где малыш спит, если нет у малыша аллергии. Да, это тоже все успокаивает.
6: Так приятно. Значит, выходы есть. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго.
5: До свидания.
6: Подведем итоги. Основные причины плача новорожденного ребенка связаны с самыми главными для него потребностями и проблемами. Голод, боль, страх, жажда, дискомфорт, переохлаждение или перегрев, переутомление или желание пообщаться. Укачивать новорожденного нужно с осторожностью, избегая большой амплитуды движений. чрезмерная тряска представляет серьезную опасность для детского здоровья. Если ребенок долго продолжает хныкать и демонстрировать плохое настроение, необходимо проверить, не заболел ли он. При повышенной температуре тела, вялости и монотонных криках следует незамедлительно обращаться к доктору. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – вечная книга, потому что она действительно

0: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип, и последних глав Откровения вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4:13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажная рукопись. Это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг. Сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму. Коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
0: Вот, правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до 19 века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках, потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала 2 века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это

0: то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. А сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали слово, букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет. Используется слово «кай» «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик 300. Представьте себе, какая разница, да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, надо перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы, Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи из Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс 1-4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводит с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот, но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Рамсканский, было поменьше, и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она... Рукописи Рамсканского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть или троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст, является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность сразу самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19. Еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения, Иоанна дает здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него вместо... И в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено словом «книга». То есть получается, что у него того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни. А дерево жизни – книга жизни. То есть если человек не записан в книге жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова», — заключил ангел, — «и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре». «Вот я скоро приду», — говорит Иисус. «Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой». «Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
0: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
2: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. Сегодня тема нашей программы – родительский авторитет. Какие ассоциации вызывает у вас понятие «авторитет»? Высокий авторитет, криминальный авторитет, авторитетный политик, что-то значимое и строгое, начальственное и непререкаемое. Так что же на самом деле означает это понятие? Слово «авторитет» происходит от латинского «autoritas», что означает «власть» или «влияние». Римляне, когда завоевывали очередной город, говорили, что они установили там свой «autoritas», то есть безоговорочное подчинение. Это в истории. В науке авторитетами считаются люди, известность которых в этой сфере так прочна, что одно их высказывание служит гарантией истинности. Если же говорить о понятии «родительский авторитет», то здесь понятие власти уступает место добровольному признанию влияния над собой. Влияние родительского авторитета, в отличие от римских завоеваний, должно быть основано не на силе, а на нравственных достоинствах. Вера в родительский авторитет связана с доверием к мнению более опытной личности. Без доверия к вашему мнению вы не сможете влиять на подростка. Ваше слово не будет иметь для него весомой значимости только потому, что вы старше. Здесь нужны другие причины для доверия. Вспомните себя в детстве. Когда мнение родителей стало для вас более авторитетным? Когда ребенок на собственном, порой горьком опыте убеждается, что родитель был прав. К примеру, когда мама неоднократно говорила «строгое нельзя», если вы тянулись к горячему утюгу. Предположим, вы ослушались ее слова, потому что оно для вас еще не было авторитетом в этом вопросе. И вот прикосновение руки к горячей поверхности и болезненный ожог. Сдувшийся волдырь долго будет напоминать вам, что мама была права. Этот случай, пережитый ребенком, повышает авторитет маминого «нельзя». Так постепенно, шаг за шагом, человек продвигается по пути наблюдения за родителями в разных ситуациях. И в зависимости от поведения родителей, их значимость в глазах ребенка может либо повышаться, либо, увы, понижаться. Конечно, все мы, родители, хотим, чтобы наш авторитет повышался, был высоким. Наблюдения и исследования ученых и психологов выявили основные моменты, которые помогают осуществить эту задачу. Итак, переходим к практическим занятиям по повышению своего родительского авторитета. Замечено, что дети больше уважают родителей, если сами родители уважительно относятся друг к другу. Каков в глазах подростка будет авторитет матери, если он наблюдает картины постоянных упреков со стороны отца? Ну, например, отец говорит такие слова: «Ты все время долго собираешься, с тобой невозможно не опоздать, какая ты несобранная, неорганизованная» и так далее. Когда муж распекает жену на глазах у ребенка, ее авторитет не может не пострадать. Как результат, сын решает, что мама растяпа. Или другой пример. Мама поручает сыну вынести мусор, а отец тут же отменяет это поручение и разрешает ему смотреть вместо этого телевизор. Вывод ребенка – маму можно и ослушаться. Бывает и наоборот. Жена, недовольная мужем, высказывает ему свои негативные замечания в присутствии детей. Кстати, самого мужа в этот момент может и не быть дома. Достаточно саркастически заметить: «Да уж, с мизерной зарплатой твоего папы разве купишь новый холодильник?» Что откладывается в сознании ребенка о папе? Папа не умеет зарабатывать. Таких моментов надо категорически избегать. Договоритесь с мужем поддерживать авторитет друг друга, не отменять поручений, данных ребенку, и не критиковать друг друга в отсутствие супруга. Спорные моменты и проблемные вопросы решайте за закрытыми дверями, а еще лучше в отсутствие подростка. Подросток должен видеть, что для вас мнение мужа значимо, а его слово обязательно к выполнению. Кстати, это улучшит и ваши личные отношения с супругом. Следующий важный момент в установлении родительского авторитета заключается в отсутствии критики. Не критикуйте и не высмеивайте вместе с ребенком его учителей. Так вы приучите его втайне подсмеиваться и над вами. Лучше будет, если вы будете поддерживать уважительное отношение к преподавателям, не позволять подростку плохо отзываться о них, даже в конфликтных ситуациях, когда кажется, что подросток прав. Можно сказать примерно следующее. Может, учительница и не права, что выгнала тебя из класса, но это не дает тебе права так грубо обзывать ее. Можно в соответствующей обстановке вспомнить собственных учителей, подчеркнуть, какое важное значение они когда-то сыграли в вашем воспитании. Важно научить ребенка уважительно относиться к старшим вообще и к преподавателям в частности. Это послужит к тому, что у него выработается определенная система самоконтроля и уважения. А работать эта система будет уже и на вас тоже.
1: Мамины секреты.
2: Теперь поговорим о вашей работе. Как вы отзываетесь дома о своем начальстве? Вы спросите, какое это имеет отношение к вопросу вашего авторитета? Самое непосредственное. Кто для вас, по сути, начальник? Тот, кто направляет и руководит. Если вы уважительно относитесь к нему, не критикуете в кулуарных разговорах, то тем самым утверждаете формулу «руководитель – авторитет». Ваш подросток видит это и перенимает эту формулу. А кто является его руководителем? Вы и учителя. Таким образом, не критикуя своего начальника, вы готовите ребенка не критиковать и вас, его родителей. Если же вы легко переступаете грань оскорблений и насмешек над руководством, будьте готовы, что это возвратится бумерангом к вам и ударит именно по вашему родительскому авторитету. Интересная взаимосвязь, не правда ли? И еще один важный аспект поддержки своего родительского авторитета. Подросток должен видеть, как вы, его родители, такие взрослые и многоумеющие, добровольно подчиняетесь чьему-то авторитету. Иначе они не будут сами этого делать, потому что не было примера. В нашей семье мы стараемся не скрывать от дочери подростка, что мы тоже подотчетны и перед кем-то несем ответственность за свои поступки. И я, и мой муж доверяем мнению Бога, каким он открыт в Библии. Если у нас возникает спорный вопрос, или кто-то из нас обвиняет друг друга, то мы открываем Священное Писание. Там мы находим ответ в похожих ситуациях, и сразу становится ясно, кто должен уступить. Сделать это нелегко. Эмоции иногда так и переполняют меня, но и я, и мой муж точно знаем. Если Бог так говорит, то это правда. Откуда такая уверенность? Помните опыт с утюгом, который я рассказала вам в начале программы? На собственном опыте мы с мужем убедились в том, что советы Бога приносят пользу и помогают избежать многих проблем и боли. И именно потому, что когда-то мы имели эти проблемы и по собственной самоуверенности не полагались на авторитет Бога, а только на свой, мы обжигались. Выходит, если мы хотим уважения к нам, мы сами должны быть примером уважения к кому-то более опытному и сильному. Да, это так. Хотите иметь в глазах своего ребенка высокий авторитет? Тогда сами продемонстрируйте ему, как это – доверять мнению высшего авторитета. В этом и состоит главный секрет. История и наука, а также библейские повествования доказывают правильность такого подхода. А нам с вами осталось только воспользоваться уже изобретенным велосипедом. Удачи вам и будьте авторитетны! Всего вам доброго! До свидания!
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
1: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Каждый христианин обращается к Богу в молитве. И, естественно, в молитвах мы рассказываем Господу самое сокровенное, то, что, возможно, людям не смеем сказать. В Евангелии от Марка, в 11 главе, в 25 стихе, мы читаем очень интересные слова. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Когда вы стоите на молитве, ну, мы можем представить себе, что это тайная комната, мы по секрету Богу рассказываем самое сокровенное, стоим на коленях. Что это за слова? О чем мы в такие моменты говорим Господу? Наверное, о том, что не всегда готовы говорить даже самому близкому человеку. И, конечно же, в молитвах мы часто просим прощения у Господа. Сегодня я бы именно о прощении хотел поговорить и обратить на это внимание. Когда стоите на молитве, прощайте. Прощайте, если что, имеете на кого. А если наоборот? А если мне нужно простить? Не мне нужно простить, а меня нужно простить? Я вспоминаю одну небольшую историю про маленькую девочку, которая часто ссорилась со своим братом. Поскольку брат был младше, она частенько его то побьет, то как-нибудь унизит. Ну, в общем, делала ему разные неприятные вещи. И родители, как это часто бывает, заставляли ее просить прощения у своего брата. Но бывают такие моменты, когда родители не знают, брат обижался, и полагается, она должна была попросить у него прощения. Вот она почему-то не всегда это делала. И однажды, когда она молилась, говорила самое сокровенное Богу, на сердце ей действительно было тяжело от того, что она обидела своего брата, она говорила такие слова: «Господи, прости меня за то, что я побила своего младшего брата». Очень-очень просила у Бога прощения, а в этот момент в соседней комнате, за занавеской стоял ее брат и все слушал. Как так получилось, неизвестно. Но в момент, когда она говорила: «Господи, прости меня за то, что я обидела своего брата», он громко сказал: «Прощаю». Девочка остановилась. Сначала она подумала о том, что это Бог ей сказал. Но потом она быстро смекнула, поняла, что это был ее брат. Такие моменты, конечно же, очень неприятны, наверное. Ей стало неудобно. Да и нам бы, наверное, стало неудобно. Но согласитесь, что нам гораздо проще сказать Господу: «Прости меня за то, что я сделал зло своему ближнему», чем попросить прощения у ближнего. Почему так происходит? Почему нам, человеку, находящемуся рядом, порой сказать сложнее, чем Богу? Может быть, потому что Бог далеко? Может быть, потому что мы не всегда уверены в том, что Бог каким-то образом отреагирует на это? Давайте еще раз прочитаем эти слова. Здесь, может быть, вы подумаете немножечко о другом сказано. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». А если меня обидели? И если я переживаю о себе, переживаю о человеке, который меня обидел, молюсь вообще об отношениях. Так вот, когда я молюсь, мое сердце должно быть чистым. Именно в такие моменты я должен быть абсолютно спокоен за себя. И если я обращаюсь к Господу, эти слова должны быть искренними. Если ты пришел к Богу, будь уверен, что твое сердце чистое. Пусть Господь поможет нам, прежде чем становиться на колени, Сначала примириться со своим ближним. Конечно, бывают моменты, когда мы просим у Господа силы, чтобы примириться со своим ближним. Но в таком случае именно об этом и молиться надо. Пусть Господь даст вам особой мудрости и дух прощения.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
3: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка».
4: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Верую». И у нас в гостях вновь священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: С нетерпением и мы, и наши телезрители, я уверен, ждали очередной встречи с вами, потому что вы очень интересный собеседник. И сегодня тема нашей программы такова. Бог, как мы сказали в одной из прошлых передач, говорит на доступном и понятном языке. И поэтому язык Нового Завета, например, это язык греческий, доступный всем. Да? То есть это не сложный, высокопарный язык, а язык, доступный людям простым, чтобы каждый мог понимать, что Господь хотел сказать. И 10 заповедей, например, да, которые мы находим в Библии, там тоже все сказано. Это делай, это не делай. Евангелие, когда мы читаем, там тоже повествовательным вот таким языком описано служение Христа, Его смерть, вознесение и так далее. Но иногда в Библии мы сталкиваемся с какими-то образами, метафорами, аллегориями, которые очень сложно понять сразу. Если Бог желает нам донести свою волю, свою весть на доступном и понятном языке, почему же в Священном Писании иногда встречаются вот такие сложные для понимания отрывки?
8: Я думаю, что на самом деле именно потому, что Бог хочет, чтобы мы поняли Его истину, смысл Его слова, Он и прибегает к образам. Потому что образный язык — это нечто вообще свойственное вот человеческой натуре. Угу. Мы даже не замечаем, как в нашем повседневном языке вот проскальзывают образы, о которых мы просто даже уже не задумываемся. Ну, например, идет дождь. Угу. То есть мы как будто вот облекаем дождь в какую-то такую вот человеческую форму, и он ходит, да, или солнце встает, солнце садится. То есть эти вещи, они для нас обычные, мы уже как бы вот оно закрепилось в языке, но на самом деле это образы. И подобными образами наполнен вообще весь наш язык, вся наша жизнь. И через образы намного проще передать какие-то сложные духовные реалии. И Бог как раз использует образы для того, чтобы человек мог вот как бы представить, он мог через свое воображение постигнуть те, ну, может быть, не совсем простые истины, которые Бог желает открыть. И, допустим, даже если говорить о самом Боге, что мы читаем о Боге в Писании? Мы читаем, ну, помимо того, что есть какие-то достаточно ясные определения, например, Бог есть любовь. Uh-huh. Есть какие-то описания Его характера, человеколюбивый, милосердный. Но большая часть того, что мы встречаем о Боге, это метафоры, это образы. То есть, например, Бог как пастырь. И когда Бог, Он сам является автором этой метафоры, Он когда говорит «Я пастырь добрый».
7: Ну да, и для людей, живших в то время, и для иудеев, которые были по большей части
8: пастухами,
7: да, это сразу очень многое о Боге говорит.
8: Конечно.
7: В одной только фразе, в одном только образе. А вот, например, что? Что Он заботится, наверное, да, о своей пастве.

0: птенцами, бог как орел, бог как воин, бог как царь. Это все, это во многом как раз метафоры, образы, которые помогают понять какие-то аспекты вот, Божьего характера, Божьих отношений к нам. И поэтому вот эти вот образы, они как раз наоборот в основном призваны к тому, чтобы помогать. Но, конечно, здесь мы сталкиваемся с определенными сложностями, связанными с тем, что мы живем в другое время, в другой среде, и какие-то образы, которые были понятны тогда...
1: В определенном историческом контексте, сегодня уже непонятно.
0: Сегодня непонятно.
1: И мне вот это недавно совсем, я тоже для себя это понял, когда ребенку у меня было, наверное, 11 лет, и вот как-то он слушал песню Аллы Пугачевой, и там такая фраза: «И переждать не сможешь ты трех человек у автомата».
0: Да-да-да.
1: Если для нас это понятно, что речь идет о телефонном автомате, то для него это уже непонятно, потому что сегодня это как бы вот, не используется уже ни образ этот, и автоматов телефонных все меньше и меньше.
0: Ну да, все правильно. Или, предположим, какие-то вот обозначения, там, девятка. Да, девятка как модель машины.
1: Да. Через некоторое время уже никто не будет помнить, что,
0: что такое вообще бывало.
1: Да.
0: И поэтому вот наш язык, он наполнен метафорами, и
1: многие... А как же быть, вот, я извиняюсь, в то время, там, много сотен, тысяч даже лет тому назад, были общепринятые, общепризнанные образы, которые были всем доступны и понятны. А нам сегодня, людям, живущим там спустя тысячелетия, может, и непонятны некоторые образы?
0: Конечно, они, многие из них непонятны, и как раз для этого нужно достаточно глубоко, внимательно изучать Библию, понимать ее культурный контекст, ну, где-то мы сами даже не сможем, вот просто смотря сам текст, прийти к этому пониманию. Нужно смотреть на данные археологии, на данные различных исследований, вот, культуры того времени, чтобы понять, что именно вот те или иные вещи значили. Конечно, не все из них до сих пор открыты. То есть относительно каких-то образов идут споры, идут какие-то дискуссии, разные версии, но тем не менее сама Библия, то есть если ее внимательно изучать, она дает много ответов на вопросы, касающиеся значения образов, потому что если мы посмотрим, допустим, ну вот скажем, на образ дерева, да, в разных поэтических текстах, пророческих текстах может встречаться дерево, и когда мы читаем, мы понимаем, что ну, не о буквальном дереве идет речь.
1: Ну, вот вспоминаются такие общеизвестные
0: образы. Первый псалом.
1: Дерева. Первый псалом.
0: Да.
1: Там один образ дерева.
0: Да.
1: А вот, например, если мы возьмем книгу Даниила,
0: да,
1: и когда там срубленное дерево было, и это означало конец царства Навуходоносора, там, наверное, другой образ, да?
0: Вот как раз мы можем понять целостно образ, когда мы сопоставляем разные тексты, которые этот образ используют. Потому что этот образ есть и в книге Даниила, и в книге Откровений, и в Псалмах, и в других каких-то текстах. И мы можем увидеть, что, ну, вероятно, образ дерево обозначает ну, народ, да, или
1: ну, там, человека.
0: Семью человека. Вот. То есть сами тексты, если их внимательно изучать, по симфонии, они открывают какие-то вещи.
1: Ну вот если блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и будет он как дерево, посаженное в потоках вод, то есть цветущее дерево – это человек, который имеет Божье благословение.
0: Да.
1: А вот как в случае с Навуходоносором, срубленное – это лишившееся благословение.
0: Божье благословение, да. И мы на самом деле, когда вот сталкиваемся с библейским текстом, мы ведь имеем дело с литературными произведениями разных жанров. И они используют различные литературные приемы. То есть метафора — это один из таких приемов, очень часто встречающийся. И нужно понимать, то есть когда мы открываем текст, мы читаем, допустим, ну, тот же Псалом или какие-то пророчества, это поэтический текст.
1: Один жанр.
0: Да, это один жанр.
1: А можно просто основные жанры сейчас перечислить, чтобы наши телезрители могли понимать, о чем идет речь? Например, Евангелие. Это
0: ну, можно, да, сказать, что, допустим,
1: жанр.
0: Евангелие, послание или апокалипсис – это тоже жанр.
1: Но они

0: уже отличаются друг
1: Они
0: от друга.
1: Они отличаются, конечно, друг от друга. Жанр, жанр пророческой книги, жанр летописи, жанр нарратив, то есть повествование, жанр поэзии, жанр закона. То есть это все разные какие-то жанры.
0: Есть вообще отдельные целые главы, где там только родословные, талдот.
1: Родословные,
0: и это отдельный жанр.
1: Это отдельный жанр. То есть как целая книга может принадлежать какому-то жанру, так и внутри книг отдельные части могут быть разных жанров.
0: И каким-то жанрам более присущ обычный язык, повествовательный, каким-то образный.
1: Да, да.
0: И вот, например, мне кажется, что пророчеством каким-то, особенно пророчеством апокалиптическим, о конце времени, именно присущ такой образный символический язык.
1: Конечно. Если мы читаем пророчество, ну, вот в современных переводах Библии очень хорошо даже видно чисто на самом тексте, потому что сейчас так стараются печатать текст, что было видно, где есть поэтический текст. То есть если вот вы откроете, допустим, перевод Института перевода Библии
0: Заокской академии,
1: или какие-то английские переводы, вы увидите, что некоторые тексты...
0: Например, псалмы, притчи.
1: Да, они с отступом
0: расположены
1: таким
0: не просто с отступом, то есть там указано на то, что это поэзия в оригинале.
1: Совершенно верно. И вы, например, можете заметить таким образом, что большинство пророчеств вообще, они написаны поэтическим языком. И поэтому многие вещи в пророчествах, ну, допустим, вот серьезный читатель Библии, который понимает, что Библия, она богодухновенна, ее надо воспринимать буквально, он открывает, начинает читать, и у него возникают какие-то вопросы, то есть о чем вообще здесь речь. А очень часто именно используются определенные метафоры, образы, которые вот таким символическим языком показывают план Божий на будущее. То есть он через символы открывает свой замысел.
0: И вот, наверное, многие замечали такую закономерность из тех, кто внимательно читает Библию, что есть книги, которые написаны совершенно в разные периоды, между ними столетия, а они используют одни и те же образы, как, например, книга Даниила и книга Откровения. Между ними сколько сотен лет? Много, да, достаточно, наверное, 600
1: лет.
0: Ну
1: да, да? Где-то так.
0: Вот. А написаны и образы, которые используются там, они практически идентичны. Почему так?
1: Это связано с тем, что Иоанн, автор книги Откровения, он намеренно построил всю свою книгу на образах из Ветхого Завета. То есть он использует, ну, не только образы книги Даниила, он использует образы книги Иезекииля, Исаии, Пятикнижия, на самом деле всего Ветхого Завета. И он как бы, получается, выстраивает все эти образы в определенную цепочку, и понять книгу Откровения мы можем, если мы будем искать значение каждого из этих образов в Ветхом Завете.
0: А зачем так Господь допустил? Чтобы людям что-то открыть, либо наоборот, от кого-то что-то сокрыть?
1: И так, и так. Потому что, ну, вы понимаете, что... ну, предположим, вот мы с вами, если бы, допустим, принадлежали к какой-то там такой группе людей обособленной, у нас бы был свой жаргон какой-то. И вот мы с вами общаемся, мы друг друга понимаем, а стоит рядом человек и думает, вроде бы говорят по-русски, что говорят, неясно. Почему это происходит? Потому что, ну, так бывает, что нужно что-то скрыть, но в то же время, если есть какие-то ключи для понимания, то смысл он...
0: При желании смысл откроется.
1: Смысл откроется.
0: А что Бог хотел тогда скрыть, используя эти образы, от кого?
1: Скорее, я бы сказал, что Бог хотел сохранить эту весть. Потому что книга Откровения, она писалась в тяжелое время испытаний, гонений, потому что в самом начале мы читаем, что сам Иоанн, он был сослан на Патмос за Евангелие. То есть, если он будет говорить открыто какие-то вещи, то просто этот текст, он не сохранится. И в то же время этот текст, он становится намного богаче благодаря образам, потому что в образ можно вложить гораздо больше, чем в прямые
0: описание
1: какие-то слова.
0: Описание вербальным.
1: Да. Поэтому одновременно образы помогают сохранить этот текст для будущих поколений и вложить в него даже больше, чем сам Иоанн мог предполагать.
0: Понять, может быть, да,
1: потому что, как я верю, библейские образы, они вдохновлены Святым Духом. И,
0: ну, а Иоанн особенно, он же вообще описывал видения, которые ему были, пытался описать ровно то, что ему было показано.
1: Конечно. И Господь, Он сам вот как бы является автором этих образов, и через них он не только самому Иоанну, его непосредственным читателям и слушателям, но и грядущим поколениям, он открывает какие-то истины. Потому что мы исследуем глубоко Писание, мы понимаем историю, и мы видим, как эти образы, они раскрываются. И ключом как раз для понимания этих образов служит сама Библия, сам Ветхий Завет.
0: То есть можем ли мы сказать, что очень сложно понять Новый Завет, особенно вот такие символические книги, как книга Откровения, не зная истории Ветхозаветней и не зная тех пророчеств, которые в Ветхом Завете были записаны?
1: Да, безусловно, это именно так, потому что сами новозаветные авторы, они были пропитаны вот тем, что мы называем Ветхий Завет, да, для них тогда это было единственное Писание. Они им жили, и даже если, ну, они, допустим, не, многие из них не могли читать его так, как мы с вами читаем, потому что Библии были редкостью, они их слушали, они воспринимали на слух, и они запоминали все эти тексты наизусть, они ими жили. И мы даже это видим в самом языке Нового Завета, потому что многие ветхозаветные какие-то, ну, даже языковые особенности, там, построение предложений, лексика, они перекочевывают как бы в Новый Завет. И поэтому без понимания Ветхого Завета, его символики, его языка, его образности очень сложно понять, о чем говорят авторы Нового Завета. А что касается Откровения, это вообще невозможно.
0: Это очень важно, потому что, к сожалению, сегодня вот в современное христианство, в определенное его направление, вкралось такое ложное заблуждение, что Ветхий Завет вообще не нужен. И сегодня многие искренне верующие люди, которые любят Господа, которые ему молятся, уверены, что Новый Завет это вот то, что Господь послал для них. А Ветхий Завет, он, я слышал даже одно такое мнение, что дьявол поместил под одну обложку Ветхий и Новый Заветы, потому что Ветхий Завет вообще не нужен, и он вреден для современного читателя, христианина. А оказывается, совсем наоборот, мы не можем понять то, что Спаситель нам хотел сказать, то, что апостолы нам хотели сказать, если не будем знать достоверно, какие образы означали, что в Ветхом Завете,
1: совершенно
0: о чем пророки
1: верно
0: говорили.
1: Да.
0: Спасибо большое вам, Сергей Николаевич, за интересную беседу. Благодарим и вас, дорогие друзья, за то, что вы смотрите наш телеканал. Мы приглашаем вас задавать нам вопросы. А если вам что-то непонятно, если у вас есть какие-то молитвенные просьбы, пишите, пожалуйста, нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наши рецепты бросают вызов всем тем, кто считает, что быстрая еда не может быть полноценной и качественной. В дороге не стоит питаться, чем придется. Главное – так научиться распределять время и продукты, чтобы в нужный момент все свежее и вкусное просто оказалось у нас под рукой.
1: Котлеты здоровья. Одну луковицу и 1-2 зубчика чеснока мелко нарезать. Добавить немного воды, пол чайной ложки базилика, четверть чайной ложки майорана. Тушить 2-3 минуты. 1 стакан вареных соевых бобов измельчить в блендере с небольшим количеством воды. Добавить 1/2 стакана измельченных грецких орехов. 1 стакан вареного бурого риса. 1/2 стакана панировочных сухарей. Соль. Чайную ложку паприки. Пассированные овощи. Мелко нарезанную зелень укропа. 2 столовых ложки растительного масла. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях. Выпекать на смазанном маслом противне при температуре 200 градусов по 10 минут с каждой стороны. Кукурузный майонез. В кастрюлю влить 3 стакана холодного соевого молока. Добавить 5 столовых ложек кукурузной муки. При помешивании довести до кипения и варить еще 10 минут. Вылить в блендер, добавить столовую ложку сахарного песка, чайную ложку соли, по четверти чайной ложки майорана и имбиря, сушеный чеснок, сок 1/2 лимона. Все взбить, в конце постепенно добавить 2 столовые ложки оливкового масла. Готовый майонез хранится в холодильнике 5-7 дней.
2: Желаем вам приятного аппетита и напоминаем, что ваши советы и пожелания очень ценны для нас. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь ответить на вопрос: Христос, кто Он? Как Он представлен в истории спасения, записанной в книге Библии? Книге, которая представляет собой откровение свыше, откровение самого Бога, данное нам, людям, дабы мы знали волю Божию и знали, как нам жить. Мы уже знаем о том, что в Священном Писании Иисус Христос представляется как Сын Божий, как Тот, Кто равен Богу, как истинный Бог. В то же самое время Он представлен и как истинный человек, как Тот, Кто пришел на нашу землю и стал одним из нас ради того, чтобы спасти грешное человечество там, где оно оказалось по причине грехопадения. В Священном Писании Христос представлен также и как Спаситель, как Искупитель от зла, греха и смерти. Он представлен как Творец и Законодатель. И сегодня пойдет речь еще об одной спасительной функции Сына Божия, которая не столь популярна, как перечисленные выше, которая где-то даже пугает очень многих людей. Это функция Иисуса Христа как судьи. Христос – судья. Тема суда в Священном Писании представлена достаточно серьезно. О суде говорится очень много. И многие пророки обращали внимание на эту важную тему. Бог представлен в Священном Писании не только как Творец, не только как Законодатель, не только как Спаситель и Искупитель, Он представлен еще и как Судья. Достаточно прочитать хотя бы вот этот текст из книги пророка Исаии, 33 главы, 22 текст. «Ибо Господь – Судья наш». Господь – Судья наш. Не секрет, что суд – категория для многих людей пугающая. И всякому человеку, которому когда-либо в жизни приходилось проходить через процедуру судебного разбирательства – в любой ипостаси, будь то в ипостаси обвиняемого или даже свидетеля, каждому человеку тяжело вспоминать об этом. Но, тем не менее, суд – неотъемлемая составляющая человеческого бытия, потому что суд подразумевает восстановление правды, восстановление справедливости. К сожалению, человеческое существование таково, что очень часто приходится сталкиваться с нарушением законов, как Божьих законов, так и законов гражданских, положенных в основание общества. И, естественно, это нарушение влечет за собою определенные последствия. И, конечно же, суд установлен как некий институт, гражданский институт, который призван восстанавливать справедливость здесь, на земле. Многих суд пугает еще и потому, что иногда суд становится предвзятым. Он может быть подкупным. В свое время, после гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтов написал достаточно грозные строки в адрес властей, которых он считал виновными в гибели поэта. И в стихотворении «На смерть поэта» есть такие строки. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд. Он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Вот здесь Михаил Лермонтов как раз-таки показывает существенную разницу между судом Божьим и судом земным. Суд Божий, он не подкупен. Суду Божьему недоступен звон злата. И поэтому суд Божий – это тот суд, которому человек может доверять и которого он бояться не должен. Что же это за суд? И каковы принципы божественного правосудия? И что ожидает всех подсудимых на великом небесном суде? И стоит ли нам бояться вот этой важнейшей спасительной характеристики Иисуса Христа как судьи? Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, чтобы выявить основные принципы или критерии божественного правосудия. Прежде всего, следует подчеркнуть то, что суд Божий носит вселенский характер, если можно так сказать, универсальный характер. Что это означает? Это означает то, что судим будет каждый человек, независимо от того, какую жизнь он ведет. И очень хорошо апостол Павел подчеркивает вот этот всеобщий характер Божьего суда в своем втором послании к Коринфской церкви в 5 главе, это текст 10, он пишет: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Всем, каждому. Язык апостола однозначно указывает на то, что ни один из живущих на земле не сможет избежать Божьего суда. Всем нам надлежит явиться пред суд Христов. И в древности эта важная истина, она постоянно подчеркивалась пророками, и, в частности, псалмопевец тоже пишет об этом вселенском характере Божьего суда в 95-м псалме следующей строки: «Ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Язык псалмопевца, который включает в себя такие слова, как «вселенная», «народы», однозначно свидетельствует о вселенском, универсальном, всеобщем характере Божьего суда. Здесь же в этом тексте подчеркивается справедливость суда Божьего. Бог будет судить вселенную по правде. И вот этот аспект Божьего правосудия, справедливость, он крайне важен. Мы еще вернемся к нему чуть позже. В Новом Завете тема суда Божьего, она напрямую связана с Сыном Божьим Иисусом Христом, с Его смертью на Голгофском кресте. И именно то, что совершил Сын Божий Иисус Христос в плане Божьего спасения для всех уверовавших в Него, ожидающих справедливого суда Божия, имеет чрезвычайно важное значение. И вот как Иисус Христос говорит о наступлении суда, приближаясь к своей смерти. В Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 31 стихе, он произносит свои знаменательные слова: «Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Под князем мира понимается противник Божий, дьявол и сатана. Суд решает не только окончательную участь людей, живущих на земле. Суд Божий решит и окончательную участь того, кто восстал против Божьего правления. Но помимо аспекта справедливости, истинности, правоты Бога на этом суде, есть еще один очень важный аспект, без которого мы не можем себе представить Божий суд. Это аспект милости. Древний пророк, пророк Осия в 6 главе своей пророческой книги за много веков до пришествия Христова в этот мир, он возвестил эту божественную, величественную, божественную истину. «Суд мой, как восходящий свет». И дальше самое интересное. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Вот этот аспект суда Божьего для нас, грешных и подсудных в силу своей виновности перед Богом, людей имеет очень большое значение, и мы тоже еще раз вернемся к нему чуть позже. А сейчас я хотел бы обратить внимание всех тех, кто читает Библию, читает Священное Писание, на описание величественной сцены суда Божьего, небесного суда, которая была открыта в видении еще пророку Даниилу. За 6 столетий до Рождества Христова Даниилу в его большом, таком панорамном, апокалиптическом, если можно так сказать, видении открывается сцена, величественная сцена небесного суда. Мы читаем об этом в 7 главе книги пророка Даниила. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вот такая интересная сцена описана пророком Даниилом в 7 главе его пророческой книги. И, конечно же, не секрет, что здесь перед нами действительно представлена сцена небесного суда. На это указывает терминология, которую использует пророк. Судьи сели, раскрылись книги. Вот этот образ раскрытых книг однозначно указывает на то, что суд Божий носит не закрытый, кулуарный какой-то характер. Он носит открытый характер. Раскрытая книга свидетельствует как бы перед всей Вселенной об открытости суда Божьего. Бог ничего не скрывает от своих подданных. Он показывает всем истинную картину дел. И благодаря тому, что суд Божий носит вот такой вот открытый характер, все убедятся в том, что решение, которое Бог принимает в процессе этого небесного суда, оно единственно правильное. Тот, кто описан здесь в этом видении как ветхий днями, исследователи считают, что это Отец Небесный. Ну и Сын Человеческий, понятно, что речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе. И в этом видении, как нетрудно заметить, описывается как бы передача судебных полномочий от Отца к Сыну, что, в общем-то, и находит свое многочисленное подтверждение в указаниях в Новом Завете. Ну, например, вот Иоанн подчеркивает этот момент, 5 глава, 22 текст. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Поэтому мы говорим о том, что судебная функция, судебная ответственность Сына Божия – одна из главных и определяющих Его функций в плане спасения. И нам не нужно бояться того, что Иисус Христос, о котором мы очень много говорим, как о Агнце Божьем, Агнце, загнанном за грехи наши, о котором мы постоянно говорим, что Он любящий, милосердный, долготерпеливый и прощающий. Он в то же самое время является и судьей. Суд – неотъемлемая составляющая Божьего правления. Суд призван восстановить правду и справедливость. Так вот, на Божьем суде жизнь каждого человека, абсолютно каждого человека, как я уже сказал ранее, нет ни одного живущего на земле, которого бы миновала вот эта чаша суда Божьего. Жизнь каждого человека будет соотнесена с теми святыми и справедливыми требованиями, которые содержит в себе нравственный закон Божий. Кстати, если вернуться в историю народа Божия в древности, вот те заповеди, которые были даны самим Богом и которые были начертаны перстом Божьим на каменных скрижалях, они были помещены в специальный так называемый ковчег, который назывался ковчегом Завета. А завет указывает на отношения между Богом и человеком. Завет – это некий союз, некий договор, который заключается между Богом и человеком, грешником. Так вот, Бога и человека разделяет грех, разделяет нарушение человеком Божьих заповедей. И, конечно же, человек, который по причине своего грехопадения оказался в отрыве от Бога, человек оказался разделенным с Богом как источником жизни, он нуждается в помощи со стороны. Он сам бессилен восстановить эти разрушенные грехом отношения. Он бессилен предстать в своем греховном естестве пред святое лице Божие. Так вот, еще раз мы повторяем ту мысль, которую Иоанн выражает в 5 главе своего Евангелия, что каждому, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, и каждый будет судим согласно своих дел. Ну и если небесный суд будет судить каждого из нас по нашим делам, то вряд ли кто-то из нас, грешников, будет оправдан на этом небесном суде. Каждый должен будет понести справедливое Божье наказание по справедливости Божьего закона. Мы все нарушители закона Божьего. Священное Писание однозначно подчеркивает такой вот универсальный характер человеческой греховности. Все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. Эта вот мысль, она подчеркивается в Писаниях и Ветхого Завета, и повторяется снова в Новом Завете. Нет праведных людей на земле. Все согрешили, все лишены славы Божией. И апостол Иоанн в первом послании своем тех людей, которые думают, что они не грешат, он обличает, и он говорит, что вы обманываете самих себя. Осознание греховности каждым из нас является одним из важнейших, необходимых элементов который будет играть ключевую роль на этом небесном суде. Если мы не осознаем своей греховности, если мы не осознаем вины своей перед Богом, если мы убеждаем себя и других в том, что мое состояние не безысходное, что я могу сам своими силами решить все свои проблемы и достичь состояния абсолютного совершенства, мы обманываем и себя, и других, но самая главная опасность подобного мышления в том, что мы лишаем себя надежды на спасение в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Так вот, возвращаясь к тому, что мы уже сказали, если Бог будет судить каждого из нас по справедливости своего Божьего закона, если Он будет судить каждого из нас по делам нашим, никаких шансов, никаких надежд у нас, грешников, на то, что участь наша будет решена в нашу пользу, нет. По причине греховности мы обречены. Мы уже неоднократно упоминали этот текст из послания к Римлянам 6 главы, 23 текст. В современном переводе он звучит так: «Грех смертью платит». Вот, мы обречены на смерть по причине греха. Грех несовместим с жизнью, для которой человек был сотворен. Но есть для нас надежда. И эта надежда заключается в том, что принцип справедливости Божьего правосудия, он не единственный. Как мы уже подчеркивали, есть еще один принцип у Божьего суда. Это принцип милости или милосердия. И подобно тому, как в ветхозаветней скинии существовал вот этот принцип заступничества в лице института земного священства, когда особые люди, избранные на это служение, как бы предстояли пред святым и праведным Богом от имени грешника. Вот точно так же и на суде Божьем у каждого из нас будет небесный заступник. И тема заступничества Сына Божия Иисуса Христа на этом небесном суде – это одна из определяющих в Его спасительном служении. Иисус Христос не только агнец закланный, не только Тот, Кто взял вину нашу на Себя и понес на Себе наше наказание – Он еще и наш истинный первосвященник, который совершает свое спасительное служение в небесном храме. Там же происходит и небесный суд. И как отрадно сознавать то, что на суде, на этом небесном суде у нас есть такой замечательный адвокат, говоря современным языком, юридическим языком, по сути дела, заступник и ходатай, который представляет на этом небесном суде наше дело. И вот его ходатайственную миссию предрекал в свое время еще пророк Исаия в своем знаменитом пророчестве 53 главы. Здесь в 12 тексте есть такие слова. С 11 текста прочитаем. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Он понес на себе наш грех, и теперь на небесном суде выступает нашим ходатаем, и он имеет полное право на это ходатайственное служение. И вот как может выглядеть, скажем, эпизод, связанный с моим собственным делом моей жизни. Вот, кстати, важно подчеркнуть то, что сам Иисус Христос однажды сказал: «Уверовавший в Меня и в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Может тут же у нас возникнуть вопрос, не расходятся ли эти слова Иисуса Христа, что уверовавший на суд не приходит, со словами, которые мы прочитали ранее, что каждому надлежит явиться пред судилище Христово. Абсолютно каждому, всем, и тем, кто добрую жизнь вел здесь на земле, и тем, кто творил злое, но абсолютно всем, каждому. Однако Христос говорит, что верующий на суд не приходит. И это действительно так. Предшествующие тексты однозначно свидетельствуют о том, что суд вселенский, универсальный. Все проходят через суд Христов, но верующему не обязательно являться на этот суд лично. Что это значит? Это значит то, что дело каждого человека, уверовавшего в Сына Божия Иисуса Христа, оно рассматривается без нашего личного участия, но с участием нашего великого небесного заступника и ходатая Сына Божия Иисуса Христа. И если рассматривается мое дело, и оно раскрывается перед всей вселенной, и все видят, что я действительно грешник, и я это понимаю, что я грешник, и я заслуживаю справедливого Божьего наказания, Иисус Христос, как мой судья праведный, как мой небесный заступник и ходатай, выходит пред судьями и говорит: «Да, этот человек грешник, и он заслуживает справедливого наказания за грехи свои». Но он осознал свою вину, он раскаялся в своих грехах, и он принял меня и мою искупительную жертву за его грехи. Я уже понес его наказание на себе, и поэтому этот человек заслуживает спасения, заслуживает жизни вечной. И я бесконечно благодарен своему Господу и Спасителю Иисусу Христу за то, что Он одновременно является моим судьей на небесном суде и является моим заступником и ходатаем. Жить с осознанием того, что у тебя есть небесный заступник и ходатай, это значит жить в состоянии мира и внутренней радости, чего я желаю и всем вам.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил.

0: перебрался вброд на другой берег и перенес лоток. Вода была ему по грудь. Рыболовом был Уильям Пейли. И у тех, кто знал его, такой поступок не вызывал особого удивления.
1: Дело всей жизни. Уильям Пейли.
0: Уильям Пейли родился в 1743 году в Англии. Получил образование в колледже Христа в Кембридже, где потом успешно преподавал метафизику, этику и Новый Завет на греческом языке. В 1767 году Пейли был рукоположен в сан священника. Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе. Пейли был ученым, который верил в божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание.
2: Если произведение искусства – суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, его явившего.
0: Ни один из современных писателей, вероятно, не распространял более широко знаний о моральной и религиозной истине. Ни у одного другого писателя книги не переиздавались так много раз, и вряд ли какие-нибудь иные книги будут стоять на полках большого количества личных библиотек. Современники считали Пейли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался в том, что вряд ли какая-нибудь книга восхитила его больше, чем естественное богословие Пейли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил:
2: «Пейли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами. Подтвердились и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравненно выше, чем в любом творении человеческих рук».
0: Пейли жил в соответствии со своими проповедями. По всеобщему признанию, он был верным любящим супругом, добрым отцом для своих 8 детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времен, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от предложения занять должность главы колледжа Иисуса в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе. Один из трудов Пейли называется «Доказательство истинности христианства», 1794 год. Первое издание было распродано за один день. То же произошло и со следующими. С 1822 по 1920 год эта книга Пейли наравне с Евклидом была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот о чем он размышляет в своем исследовании.
2: Во-первых, существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес. Эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий, единственной за своей веры в их истинность, и что они из тех же побуждений принимали новые правила поведения. Во-вторых, множество христианских писателей цитировали или ссылались на четыре Евангелия и деяния апостолов постоянно и последовательно, начиная от времен апостолов и до наших дней.
0: В 1802 году он написал книгу «Естественное богословие», в которой он рассуждал так.
2: «Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм

0: мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов, поэтому должен быть и создавший их мастер.
1: Дело всей жизни. Уильям Пейли.
2: Мы можем оценить значение Пейли для современных споров о науке и религии словами двух других блестящих апологетов. Первый – это Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута».
0: Нам, бесам, наконец-то удалось внедрить так называемую историческую точку зрения. Историческая точка зрения означает, что когда образованному человеку предлагается какое-либо утверждение древнего автора, он никогда не задается вопросом, правда это или нет. Считать древнего автора возможным источником знаний – подобное должно быть отвергнуто как невыразимо наивное занятие.
2: Другой апологет, епископ Лайтфуд, писал в очерках в «Сверхъестественной религии» 1889 году.
0: Если под апологетом имеется в виду тот, кто знает, что все, что есть в нем самого лучшего и искреннего, это от христианского учения, тот, кто верит, что доктрины, действия и чаяния христианского учения являются истинными и имеют величайшее значение для благополучия человечества, тот, кто, зная все это, готов отдать все силы ради его защиты, такой человек может гордиться, даже занимая самое последнее место в категории апологетов.
2: Уильям Пейли, несомненно, достоин отнюдь не самого последнего места среди этой благородной армии.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Поступил такой вопрос к нам. Как справиться с грехом просмотра порнографии? Очень интересный вопрос, который волнует, в принципе, многих людей современных. И, конечно же, давайте попробуем на него ответить. Прежде всего, нужно определиться самому человеку, который это делает, является ли это неугодным в глазах Бога. Вот в первую очередь. Потому что очень часто человек может оправдывать свои действия. И когда человек эти действия оправдывает, то есть себя убеждает в том, что он ничего плохого не делает, то, в принципе, никогда ты не справишься ни с одним грехом. Ты его просто будешь делать и любить. Но если человек все-таки понимает, что просмотр порнографии ни к чему хорошему его не ведет, он действительно понимает, что это является грех, но справиться не может. Вот хочет оставить этот грех, а не может, потому что его тянет. И вот здесь очень важный момент, который действительно помогает человеку справиться. Первое. Если мы почитаем с вами Евангелие от Матфея, 5 главу, 29 стих, то Христос здесь говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Очень любопытные слова Иисуса Христа, поскольку здесь используется очень такая яркая и мощная метафора. Вы представляете, надо, чтобы избавиться от греха, блуда, да, нужно взять и вырвать глаз. Но ведь человек как-то не хочет с этим расставаться, как-то себя увечить, да? Вот, он этим дорожит, он это ценит. И вот здесь Христос использует такую радикальную, я бы сказал, метафору для того, чтобы показать, что в некоторых случаях с грехом нужно действительно работать или действовать очень решительно. Не нужно, знаешь, так вокруг да около что-то юлить, что-то мяться и так далее. Нет, нужно решить для себя, что это грех. Вот все. Это действительно разрушает твою жизнь, разрушает отношения с Богом, отношения с близкими и так далее. Потому что о пагубном влиянии порнографии это можно много даже научных статей прочитать. В принципе, это достаточно понятно. А вот как с этой зависимостью справиться? То есть, в первую очередь, это решительность. И смотрите, Бог ставит здесь на кону либо грех, да, либо твоя жизнь. И в этом отношении нужно определить либо Господь, в которого ты веришь, либо грех. То есть вот здесь нужно сделать этот выбор решительный. Прям вот пусть это будет категорично, пусть это будет радикально, но это нужно сделать, вот этот выбор, это решение. С другой стороны, второй, это очень важный момент, что не всегда сам человек действительно в силах это совершить. Потому что он является вот узником таким, да, то есть он скован. И в этом отношении молитва к Богу, а молитва о том, чтобы Господь разрушил эти цепи, особенно вот эти нейронные связи, которые в голове создались от постоянного просмотра, да, то есть у нас создается цепочка в голове нейронов, определенная привычка, да, ну, именно положительная, и, соответственно, человек уже к этому привыкает и становится зависимым. И в этом отношении нужно действительно молиться о том, чтобы Бог эту связь разрушил, чтобы дал силу, дал волю, дал Духа своего Святого, чтобы человек изменил, потому что самому человеку вот в силу своей может быть действительно слабости, ему иногда тяжело с этим справиться, но это нужно и необходимо сделать. Если человек начинает потихонечку молиться Богу и просить Господа, чтобы дал сил это преодолеть, эту зависимость и этот порог, да, и этот грех, то силой Божией человек его действительно оставит, это безусловно. Но нужно понимать третий момент, что для вот такого оставления греха всегда нужно время и процесс, потому что человек может иногда опять возвращаться к старому, да, опять делать этот грех. И в этом случае тогда человеку нужно понимать и принимать себя, что, несмотря на то, что он отступил или упал, он опять должен определить для себя, ему нужно здесь продолжать в этом грехе тонуть, или же все-таки нужно выбираться из него. И если человек внутренне понимает, что все-таки, несмотря на то, что он спотыкается и падает, но он все-таки с ним борется, Бог будет человеку помогать преодолевать эту зависимость, и в конце концов он обязательно с ней справится. Но всегда нужно начинать в этих вопросах именно вот с этой внутренней категоричности. Это грех, это недопустимо, и нужно это оставить любой ценой. И когда человек внутренне это делает такой выбор, шаг и обращается к Богу, Бог всегда освободит и ответит на молитву такого человека.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня наша тема – пассивное курение. Что это такое? Определение очень простое. Это наш ближний, который страдает в среде, где все травятся сигаретами. Позвольте мне обратиться к закону, который вышел с 1 июня 2013 года в России и вступил в силу. Этот закон ограничивает травление сигарет в вокзалах, аэропортах, стадионах, школах, больницах, госучреждениях, пляжах и на рабочих местах. Вот вы скажете, что за польза от этого закона? Но вы знаете, в Канаде после аналогичных мер заболеваемость инфарктом миокарда снизилась на 39%, а в США зарегистрировали снижение на треть заболеваемость раком легких. Вот вам и закон. При курении пассивном происходит следующее. Дым, который вдыхает и выдыхает курильщик, во время затяжки это одна струя дыма. Здесь химические вещества проходит через сигаретный фильтр и легкие курильщика. В условиях закрытого помещения он составляет 15%. 85% – это побочный поток, исходящий в окружающую среду от тлеющего конца сигареты. Этот побочный поток поступает в воздух, когда сигарета просто дымится, что обычно занимает 90% времени. Когда сигарета не курится, она сгорает при более низкой температуре и ведет к большему загрязнению воздуха, выделяя больше вредных химических веществ в воздух. Поэтому тот, кто вдыхает побочный поток дыма, получает неразбавленную, нефильтрованную дозу. Пассивное курение и рак легких. Есть масса исследований в этой области. Среди различных групп населения есть подтверждение, что факт взаимосвязи пассивного курения и заболевания раком легких установлен. Изучением данной проблемы занимались такие известные авторитетные организации, как Национальный совет здоровья и медицинские исследования в различных учреждениях Австралии, Ассоциация хирургов США, а также Агентство по защите окружающей среды Соединенных Штатов Америки, которое, в частности, в результате 24 проведенных эпидемиологических исследований предложило классифицировать побочный дым в табаке как канцероген группы А, то есть самая негативная группа воздействия на здоровье. В соответствии со статистическими данными, риск рака, возникновения рака легких у людей, подверженных пассивному курению, на 25% выше, чем у тех, кто не имеет непосредственного контакта с курильщиками. Воздействие на семью пассивного курения весьма велико. Табачный дым представляет для ребенка большую опасность, чем для взрослых, так как ребенок поглощает больше никотина, и его легкие находятся в процессе формирования более чем уязвимых внешних раздражителей. Дети курящих родителей имеют большую вероятность заболевания респираторными пневмонией, бронхитами, особенно в течение первых лет жизни. У них также чаще стенозное дыхание и кашель. Тяжесть подобного рода воздействий на организм ребенка увеличивается в зависимости от частоты и интенсивности курения родителей. Вот вам статистика. 200 тысяч детей в США испытывают на себе последствия табакокурения в виде астматических приступов, а 300 тысяч американских детей ежедневно подвержены заболеваниям нижних дыхательных путей вследствие табакокурения их родителей. 26 тысяч новых случаев астмы регистрируются ежедневно в этой стране в результате курения. Итак, самые авторитетные организации в области медицины, самые новейшие исследования и статистика говорят о вреде пассивного курения для наших ближних. За исключением табачных компаний, они утверждают обратное, что ничего страшного нету. В последние годы доказательства вреда курения, пассивного курения непосредственно, стало настолько явно и очевидно, что в судах выигрываются целые дела, доказывающие то, что пассивное курение воздействует на организм человека. Один некурящий официант, который не страдал от заболеваний сердца, утверждал, что сердечный приступ у него начался в результате вдыхания табачного дыма в ресторане, где он работал. Он выиграл 95 тысяч долларов. В другом случае женщина пожаловалась на то, что ее аллергическая реакция на сигаретный дым на рабочем месте снизила ее работоспособность. И как вознаграждение суда она получила 29 тысяч долларов. Очень много серьезных последствий от того, что делает никотин, что делают химические вещества, содержащиеся в сигаретах. И суд, как вы видите, также устанавливает эту закономерность. Поэтому нам очень важно сделать те изменения, чтобы наши родные и близкие не травились сигаретами. И мы делаем это, мы не травимся сигаретами. Мы получаем эффект от того, что человек, рядом с нами стоящий, рядом с нами сидящий, рядом с нами живущий, не страдает от того, что мы травились сигаретами. Нам следует попросить только у них прощения, у своих близких за ту вредность, которую мы им наносили. Это необходимо сделать, чтобы не быть эгоистами в последующем. Ни на близких, ни на детях мое курение никак не отразилось. Часто слышно вот такие слова от людей, которые раньше травились сигаретами и думают, что ничего такого не произошло. Был проведен следующий опыт. В 3-литровую банку поместили мышей и периодически наполняли банку табачным дымом. Через пару недель на коже животных образовались папилломы, предвестники раковых заболеваний. Мы раньше так и делали с нашими близкими, нашими родными. Старая поговорка гласит, надо быть мужчиной, чтобы признать, что ты не прав. Эта старая поговорка до сих пор верна, несмотря на ее старость. Если вы никогда не желали взять на себя ответственность за свои грехи и попросить прощения, вы никогда не сможете узнать, что такое быть настоящим мужчиной. Прощение – это освобождение. И нам нужно это сделать в отношении наших близких родных, которые травились, потому что травились мы. Сделайте это и помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру, веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли «Ессеями».
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, судит сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать. Думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере, Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариата. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры, это был папирус Неша, на котором было написано иудейская молитва Шма, то теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе в пещерах были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумрана. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, 1 веком нашей эры, свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат, все это исторические документы, рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения священного писания.

0: Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть, этого моря раньше не было. В действительности, происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Ну, мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот и решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была 1000 метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху, и эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров. Образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге «Бытие», 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников, это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти, она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иерусалим, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон, в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.